0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
5: С вами Алексей Орлов. Вам предстоит стать слушателями и участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Новостей вагон. Окей, мы с вами только что посмотрели первый матч 1/16 финала Кубка мира по футболу. Канада играла с Южной Африкой, играла на прекрасном стадионе в Инглвуде. Это Лос-Анджелес, полный стадион. Ну, я бы не сказал, что это была интересная игра, но канадцы победили, забили единственный мяч, причем уже в добавленное время во втором тайме. В понедельник будут еще три матча 1/16 финала. Есть что посмотреть. Япония играет с Бразилией. Эта передача начнется в 1:00 по времени восточного побережья. Германия играет с Парагваем. В 4:00 мы увидим этот матч. И Нидерланды играют с Марокко. Этот матч состоится в Мексике. Ну, по нашему времени это будет 9:00 вечера. И опять-таки интересная новость. Если говорить о Уимблдоне. Начинается уимблдонский турнир. Он совпадает с Кубком мира. Ну, у любителей тенниса есть свои болельщики, естественно. Что самое интересное, я скажу вам, дамы и господа, самое интересное. На мой взгляд, что самое интересное. После почти что 3-летнего перерыва на корт выходит 44-летняя Серена Уильямс. Она будет играть во вторник, ее первый матч во вторник. Причем ее соперника, австралийка, ее зовут Майя Джойнт. Ей всего 20 лет, она еще не родилась, а Серена Уильямс была уже королевой на теннисных кортах. Ну и, конечно, окей, может быть, это было главное в последние дни. Это драфт в Национальной хоккейной лиге. Окей, любители хоккея, это... Драфт Национальной хоккейной лиги не мог, конечно, отодвинуть на второй план Кубок мира, но я думаю, тот, кто интересуется хоккеем, а кто у нас не интересуется хоккеем, то совершенно естественно. Мы интересовались драфтом Национальной хоккейной лиги, но еще до того болельщики Рейнджерс могут торжествовать. Еще до того, как начался драфт, он проходил в Баффало, первый раунд был... В субботу, окей. В пятницу Рейнджерс совершили сделку с командой Golden Vegas Golden Knights, золотыми рыцарями из Лас-Вегаса. И золотые рыцари обменяли в Рейнджерс своего лучшего рыцаря, лучшего форварда Павла Дорофеева. Этот хоккеист, дамы и господа, он был лучшим нападающим Golden Knights в прошлом сезоне, он был лучшим нападающим в этом сезоне, в минувшем сезоне. У меня естественный вопрос. Как в голову команде, менеджеру, генеральному менеджеру команды Golden Vegas Golden Knights могло прийти в голову обменять Дорофеева? Человеку 25 лет, ему еще играть и играть. Окей, эта команда, мы знаем, она дошла до финала Кубка Стэнли, совершенно неожиданно дошла до финала. Ну, то есть она выиграла кубок Западной конференции, дошла до финала, в драматической, скажем, борьбе финал проиграла. Как можно было обменять этого игрока? Окей. Интересно, когда Дорофееву задали вопрос, как он относится к обмену, вообще болельщики «Рейнджерс» должны торжествовать. Он сказал следующее, я цитирую российского хоккеиста. «Моя работа здесь – играть в хоккей. Обо всем остальном я не думаю. Мои родители, мой агент и все остальные, кто окружает меня, они должны думать. А моя работа – хоккей. Разговоры о том, какой команде играть, это не мое дело. Я удивлен, дамы и господа. То есть у меня есть предположение. Я думаю, предположение достаточно верное. Дорофеев был одним из игроков, которые претендовали у него, когда заканчивался контракт, на приличную сумму, на очень хорошую сумму. И, видимо, генеральный менеджер команды Vegas Golden Knights пришел к выводу, ну, если мы этому чуваку будем давать, к примеру, 10 миллионов в год, что у нас останется для других? Вот они его обменяли, с моей точки зрения. Ну, конечно, рейнджерсы получили Роскошап не бесплатно. Они отдали Лас-Вегасу право первого выбора в драфте. Они, кстати, были на 26-м месте. Они отдали право выбора в третьем раунде текущего драфта. Они отдали кое-какие драфты в следующие годы. Но речь идет о 25-летнем хоккеисте, которому играть и играть. Я поздравляю, я болельщик Devils, я завидую болельщикам Rangers. Они получили прекрасного совершенно хоккеиста. Можно только им аплодировать. Теперь аплодировать болельщикам, поздравлять болельщиков и аплодировать генеральному менеджеру команды Нью-Йорка Rangers не самый, так сказать, с моей точки зрения, большой специалист. Это мое мнение. Тем не менее, сделка замечательная, если верить сообщениям, что рейнджеры уже согласились на 7-летний контракт, ему 25 лет, на 7-летний контракт стоимостью 11 миллионов долларов за каждый сезон. Хорошие бабки, конечно. Я думаю, это одна из причин, по которой как раз Golden State и отказался от его услуг, потому что они понимали, что ему нужно платить много денег, а они хотели сэкономить деньги для того, чтобы приобретать, ну, неплохих, может быть, игроков, но гораздо более дешевых игроков. Это у нас то, что случилось перед драфтом. Теперь, я не буду от вас, дамы и господа, скрывать, что я знаю всех этих хоккеистов, которых приобретали команды в драфте. Я недостаточно хорошо знаю студенческий хоккей, недостаточно хорошо знаю юниорские лиги, недостаточно хорошо знаю европейский хоккей. Поэтому я назову просто какие-то интересные, на мой взгляд, факты. Ну, во-первых, я назову команды, которые выбирали первый, второй, третий номер. Наш первый номер выбирала команда Торонто Мейпл Лис. Она выбрала левого крайнего форварда, левого форварда, канадца Кевин Маккенна. Ну, о нем много говорили, и говорили, что он будет выбран в первом. Сан-Хосе Шаркс выбирали вторыми. Они выбрали шведа Инвара Сотберга. И третьим выбирала команда Ванкувер Кеннекс. Она выбрала Глеба Маккорти. Это, я не знаю, откуда этот человек. Ну, может быть, он тоже канадец. Я точно не знаю. Пятым выбирали рейнджера. Я не знаю, они выбрали защитника Алберта Смитса. Что они с ним будут делать, я не знаю. Теперь дьявол выбирали под 12-м номером. Они выбрали шведского нападающего Александра Карланда. Айлендерс выбирали следующими 13-й номер. Они также выбрали шведа. Это Алетта Густавсон. Я ничего об этих хоккеистах не знаю, поэтому я комментировать не могу. Теперь россияне. Россиян тоже выбирали. Во-первых, 15-й номер был у команды Анахайм Майки Дакс. Анахайм выбрали Никиту Кленова. Окей, это первый выбранный под 15-м номером россиянин. Под 20-м номером выбирала команда Buffalo Sabres. Она выбрала Илью Морозова. Это под 20-м номером. Под 26-м номером выбирал Монреаль. Монреаль выбрал Глеб Пугачев. Пугачев хорошая фамилия. И, наконец, я говорю только о первом раунде. По 27-м номером выбирала Филадельфия, и она выбрала защитника Максима Соколовского. Я не буду комментировать второй, третий раунд. Наверное, тоже были россияне, но мы по ходу дела, по ходу чемпионата Национальной хоккейной лиги, мы будем знакомиться с тем, кто и как кого выбирал. Окей.
6: Дэвидсон Радио. Радио.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
7: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Дэвидсон Радио.

пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и я в преддверии 250-летия со дня рождения Соединенных Штатов хотел бы сделать несколько передач с упоминаниями, ну, как бы исторической подоплеки того, что тогда происходило и как мы с этим сталкиваемся сегодня. Ну, прежде всего, я хочу начать с легального аспекта того, что произошло, и каким образом это развивалось. Ну, то есть, понять надо следующее, что отцы-основатели, все, которые были в Соединенных Штатах, они прежде всего были не подвигнуты на свои вот эти дела французами, как многие очень считают, а больше всего англичанами. То есть, как бы нам это кажется с нашей позиции вот сейчас как бы совершенно законно, потому что если они говорили на английском, это была все-таки английская колония и далее. На самом деле это не было закономерностью. Это было, это, наверное, был осознанный выбор. Потому что вот когда вы смотрите на политическую философию, например, Жан-Жака Руссо, например, или на политическую философию Лока, в Англии, то вы видите совершенно два разных противоположных подхода. То есть, если и другое, это социальный контракт. То есть, человек рожден свободным по, как говорится, решению Бога, а не короля, не президента, никого другого. И для того, чтобы учредить какое-то нормальное управление страной, которое должно быть осуществляться, допустим, на профессиональном уровне, он жертвует частью своей свободы для учреждения правительства. То есть учреждение правительства автоматически считается тем, что вы сразу жертвуете частью своих прав. То есть так вы как бы абсолютно свободны, а когда вы учреждаете правительство, вы как бы подписываетесь под определенные правила, которые могут быть вам даже и невыгодны в чем-то. Вы понимаете? И вот тут вот начинаются различия. То есть если Лок в Англии прежде всего делал ударение на том, что индивидуальный человек, главная вот пружина и составляющая любой политической революции, будущего или настоящего. Ну, то есть он писал на будущее время, потому что он был долго сам в опале в Англии и так далее. То Жан-Жак Руссо, который жил позже, он писал прежде всего о понятиях общества, что общество должно быть таким, сяким, что индивидуальные какие-то вещи, то есть, ну, то есть индивидуальные вещи, какие-то индивидуальные желания должны быть исключены из рациона. То есть все должно подчинено быть желаниям общества. И если общество не хочет этого, значит, индивидуальные права должны подавляться. При этом, например, вот если Лок рассчитывал как бы на две структуры власти, две ветки власти, он считал, что должен быть парламент и должен быть суд. Причем исполнительная власть фактически лежала с парламентом одновременно, как и законодательная. То у Жан-Жака Руссо практически была одна система. То есть суд вообще почти отсутствовал. Исполнительная власть тоже отсутствовала. У него фактически был всеобъемлющий парламент, который написал закон, одновременно кого-то судил, одновременно кем-то управлял. Понимаете, то есть вот эта идея, которая пришла от Монтескье о разделении власти, у Руссо практически вообще не присутствует. Или она в настолько слабой форме, что фактически власть парламента подавляет все остальное. У Лока идет уже развитие. Он считает, что государство должно заниматься только общей обороной, сбором налогов, юстицией и иностранными делами. Все остальное должны делать сами люди. Поэтому
раз так, то власть парламента не должна быть абсолютной. Она должна быть ограничена какими-то судами, какими-то законами, какой-то конституцией и чем-то другим. И вот когда отцы-основатели, вот, как говорится, штудировали все вот эти труды, это, то есть Лок жил в начале, в конце 17-го, в начале 18 века. Почему он был настолько влиятельным на вот этот процесс? Потому что в 1688 году в Англии произошла вторая революция. То есть первая революция 1640-е годы, когда, значит, свергли Карла I, отрубили ему голову и так далее. А потом, значит, после реставрации Стюартов, значит, к власти пришел некий Яков II. И Яков II, это Джеймс на английском, ну, то есть на русском переводится как Яков. Джеймс II, он решил восстановить власть короля в полном масштабе. То есть вот так, как он видел это во Франции, он делал свои, вот как говорится, наброски на жизнь, видя жизнь вокруг Людовика XIV во Франции. И он хотел восстановить власть, вот эту абсолютную власть короля в Англии. И когда он попытался начать это делать, то есть он 3 года это пытался, это вызвало повторную революцию в Англии, он был свергнут. И вместо Джеймса II был приглашен на царствование Вильгельм Оранжский, принц из Нидерландов, который женился на английской принцессе. И таким образом, то есть власть перешла вот этот Оранжский дом, то есть, ну, то есть фактически продолжилась, если это Стюартов, то только по женской линии. Ну, в общем, мы сейчас не разбираем их родословную, генеалогическое дерево и так далее. Это, в принципе, не важно. Речь идет о том, что когда Джон Лок писал свои труды, он как раз их писал под впечатлением того, что он видел Джеймса II как тирана. Как человека, который после восстановления монархии решил пойти против парламента, против людей, против вот этого социального контракта, который он считал основным. Поэтому он вынужден был уехать из Англии в ссылку. Уехал, он преследовался в Англии, считался мятежником. И только после того, как в 1688 году Джеймса II свергли, он вернулся в Англию и был даже принят при дворе Вильгельмом Оранжским. И играл какую-то роль, значит, читал свои лекции в университетах и так далее. И стал, как говорится, вот тем, кем он стал. Но вот эти труды все, которые он писал вот с реального вот этого вот примера, который представлял из себя Джеймс II. Который вот так вот надругался над всеми обещаниями, которые, например, делал его брат, когда восстановились в монархию Стюарта, Карл II пришел к власти, он относительно мягко правил. То есть он, конечно, наказал мятежников, которые казнили его отца, он даже выкопал труп Кромвеля из могилы. Но в реалии, он практически не изменил все те достижения, которые революция достигла в Англии. И вот, значит, в Англии, когда приходит к власти этот Вильгельм Оранжский, они принимают так называемый, ну, это называлось, сейчас я вам скажу, это общее название было, Декларация прав, 1689 год. Декларация прав, вот в частности, вот она послужила тому, что с нее потом очень множество писалось вот потом для американской декларации независимости, для американской конституции и так далее. Англичане, давайте я вам еще сделаю такой небольшой экскурс в историю. Очень интересно вот наблюдать за, допустим, вот сравнение французской королевской власти и английской королевской власти. То в Англии, например, так как Англия была подвержена завоеванию норманнов в
1066 году, то считалось, что вся земля в Англии полностью, все королевство принадлежит королю. И он дает эту землю каким-то своим вассалам и своим преданным людям за службу. То есть каждый из них был тенант, то есть как бы рентовал землю нас на каких-то определенных условиях, прежде всего за военную службу, за деньги и так далее, за службу королю. То есть считал, что власть короля, понимаете, должна была, то есть вот по такой формулировке быть абсолютно безграничной. Уже с самого начала. Тем не менее, так складывается вот история по разным причинам, что власть короля в Англии начинает мгновенно слабеть от одного короля к другому. То есть, например, уже фактически внук короля вот этого Вильгельма Завоевателя, который как бы считался вот таким вот, как говорится, мощным королем и так далее и тому подобное, он уже выдает декларацию, так, Charter of Rights, понимаете, то есть декларацию каких-то прав, которую, ну, фактически становится, ну, то есть, вот, понимаете, что я могу делать то, я могу делать это, а это я делать не могу. То есть это уже фактически ограничение королевской власти, так, на минуточку. С самого-самого начала. Вы понимаете, это, то есть, это традиция, которая вот перешла к англичанам. От англичан к американцам. Очень-очень давнее. Потом появление, конечно, Великой Хартии Вольностей. 1215 год, господа. Я сейчас не буду зачитывать ее права, мы можем как-нибудь тоже это разобрать. Но там уже провозглашается, понимаете, что церковь фактически отделена от государства. Представляете, 1215 год. Церковь отделена от государства. Она свободна от каких-то мирских дел. От государей. Хотя она, как говорится, вот, то есть государь все равно является очень важной персоной, но церковью он не управляет. Права женщин там высказаны. Там высказаны права обычного человека и так далее. То есть, вы понимаете, вот когда ты начинаешь вот все это понимать, что это колоссальная традиция, которая лежала в очень-очень там в каком-то в очень длительном каком-то развитии. И вот оно пришло к Джону Локу в Англии, который вот написал вот эту вот структуру, которую вот потом отцы-основатели основали. Во Франции, казалось бы, власть короля должна была быть намного более слабой. Почему? Потому что если в Англии, вот как я сказал, вся власть, вернее, вся земля принадлежала королю, то во Франции очень многие земли не принадлежали королю. То есть они изначально соединились с Францией на добровольной основе в виде какого-то такого эдакого союза. Что какие-то рожденные правители, которые там были, просто посчитали нужным, удобным или выгодным для себя, или из страха какого-то, но объединение с королем Франции. И король Франции не имел, в принципе, прав вот их отстранить или наказать и так далее, потому что они считались, как говорится, самостоятельными правителями. Вы понимаете? А вот в Англии этого не было. Там каждый правитель подчинялся королю. И вот смотрите, казалось бы, во Франции вот мы имеем вот именно такую систему, что там как бы должна быть более слабая власть, когда в Англии должна быть более сильная власть. И смотрите, в Англии короли мгновенно начинают ослабевать. Несмотря на всю свою власть, они становятся слабее, слабее, слабее, слабее. И в 1215 году они подписывают вот эту Хартию Вольностей. Он пытался потом отказаться от нее, но неважно. Она каждый раз подтверждалась заново. И еще в 1265 году в той же Англии созывается первый в мире парламент. Для чего созывается парламент? Парламент не созывался, потому что английский король хотел, говорится, устроить, понимаете, совещание с крестьянами, с духовенством. Нет, он собирал это совещание, этот парламент, потому что он был слаб. Он нуждался в поддержке, он нуждался в деньгах, поэтому он пытался собрать такое широкое собрание, чтобы ему дали фактически полномочия на какие-то новые налоги, новые деньги, новые идеи и так далее и тому подобное. Во Франции идет обратный процесс.
Там власть короля все усиливается, усиливается, усиливается. Все независимые вот эти лорды, которые когда-то были, фактически растворяются, вымирают или объединяются с королевской семьей, выдают там замуж за королевскую семью там, или за кого-то дочерей или там сыновей посылают и так далее и тому подобное. То есть идет полное объединение земель вокруг короля. То есть власть короля стабильно увеличивается и становится все более и более абсолютной, придя к, там, я не знаю, 16 века, когда она, да, стала абсолютной, и так далее. И при этом король тоже созывает, в конечном счете, позже, чем в Англии, но, тем не менее, тоже собирает генеральные штаты. Что такое генеральные штаты? Это на русском звучит совершенно глупо. На самом деле, генеральные штаты называются States General, то есть, грубо говоря, три сословия. States — это сословие. То есть генеральное собрание всех сословий. Вот как это должно переводиться, а не генеральные штаты. Ну, русский, понимаете, переводить с какого-то языка на другое, имеет совершенно глупую какую-то адаптацию, поэтому ничего сделать здесь нельзя. Ну, в общем, так или иначе, вот он собирает эти генеральные штаты тоже для чего? Почему? Потому что король ослаб, ему нужны деньги, ему нужна поддержка. Но я еще раз повторяю, вот смотрите, идет королевская французская монархия. Французский король остается абсолютным монархом, то есть только когда началась революция в 1789 году, он после 150, по-моему, лет что-то такое перерыва собирает впервые генеральный штат, который до этого просто не собирались, 150 или больше лет. Потому что король настолько окреп, что ему не нужно было ни советоваться ни с каким духовенством, крестьянами, дворянами, никем. Как хочу, так и делаю. Вы понимаете? А в Англии парламент, как только долго не созывался, началась революция. Поэтому вот если обратить на это внимание, то можно понять, что, понимаете, что почему труды такого, как Руссо, например, и такого, как Лок, настолько разные. Почему отцы-основатели в Америке именно сделали ставку на английское право. На английские законы, на английскую традицию, куда больше, чем на французскую. От французов они взяли только вот это разделение властей на сдержки и противовесы от Монтескье. Кстати говоря, Монтескье был не первый, кто это предлагал. Были разные формулировки. Было 4 вида власти, некоторые предлагали. Предлагалось в Конфуции еще 2500 лет назад в Китае предложил 5 ветвей власти. И 5 ветвей власти на сегодняшний день существует в одном из государств, которое называется на сегодняшний день Тайвань. Там 5 ветвей власти. Не 3, а 5. Там есть вот, исполнительное, законодательное, судебное. Там еще есть власть цензоров. Цензоры — это, грубо говоря, такой надзирающий орган за всеми ветками власти, за всеми назначенцами, они могут предъявить в любой момент им какое-то уголовное обвинение, преследуют коррупцию, расследуют и так далее. Причем абсолютно независимо от кого-либо. Их нельзя разогнать, их нельзя запретить. И плюс есть еще так называемая пятая власть. Пятая власть — это учителей. Они считают, что образование — это самая главная функция государства. Ну, в Китае это понятно, и от Конфуция это понятно, потому что Конфуций был, как говорится, очень ученым человеком и считал, что развитие ученых, понимаете, вот этих бюрократов, которые будут отвечать всем требованиям за счет своего обучения, это очень-очень важно. Ну, то есть я тоже считаю, что это, наверное, нам надо взять с этого пример. Может быть, не отдельная ветка власти, но как-то выделить образование во что-то намного большее, чем оно у нас сейчас. Потому что образование в Америке, пардон, на каком-то просто гигантско низком уровне. При всех блестящих именах, которые вот мы обсуждаем, типа Гарвард, Йель, там, Корнелл и так далее, то образование, что они дают, это просто отстой. Поэтому мы это видим, то, что мы видим на улицах у нас происходит и так далее. То есть, ну вот, чисто даже с этой точки зрения. Поэтому вот мы должны понять, что вот то, что в Америке началось, это было английское продолжение, такое логическое продолжение английских политических процессов, которые в Англии шли, повторяю, с 1066 года, а может быть, даже и раньше. Вы понимаете, вот мы сейчас можем продолжить вот эти рассуждения, вот сейчас у нас будет перерыв, но мы можем продолжить и подумать, а откуда в Англии вот такое свободолюбие? Почему именно в Англии? Почему не во Франции? Почему не в Германии? Германия же тоже была как бы разрозненная и так далее. Там должна была политическая разрозненность. То есть как бы тоже должна была быть какая-то колоссальная политическая свобода. Например, в конце
18-го начала, вернее, в конце 17-го, начала 18 века Германия считалась первым местом по университетам, по своей политической свободе. Но, тем не менее, там это не оформилось. А в Англии, да. Вот почему, давайте подумаем в следующем часе. Так, сделаем перерыв и продолжим.

открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют.

0: любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. В дентал-офис в Мидвуде на работу требуется дентал-ассистент с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
1: Здравствуйте, господа. Вот мы продолжаем нашу передачу. И вот я хотел с вами тоже подумать, вот почему именно в Англии, почему именно английские колонии, почему там вот этот дух свободолюбия достиг вот такого апогея. Вот почему не в других странах? Почему именно тут? Опять-таки, повторяю, власть короля в Англии должна была быть совершенно абсолютной. Вот с самого начала она была так заложена. При этом она ослабевала. Почему? Вот тут можно множество проводить каких-то догадок, параллелей и так далее. Но вот давайте вот просто подумаем. Я, повторяю, не утверждаю ничего, что я говорю сейчас. Я просто как бы рассуждаю вслух. Вот смотрите, Англия сложилась как, прежде всего, завоевание Рима. Причем завоевание это Римом произошло достаточно поздно. И власть Рима в Англии всегда была относительно шаткой. То есть, в основном, власть Рима, например, во Франции или в Италии, или в Испании была очень твердой, очень мощной. А вот в Англии она всегда была такая слабая, потому что, ну, то есть, как бы... Англия не представляла из себя такой вот, как говорится, важной части империи, несмотря ни на что. И англичане, как бы, то есть местные племена были подчинены Риму. И на том все как бы заканчивалось. И вот в какой-то момент, вот когда Рим начал ослабевать, власть Рима в Англии одна из первых рухнула. То есть в какой-то момент они соорудили вот эту знаменитую стену Адриана, для того, чтобы обороняться от северных вот каких-то варваров и так далее. Перешли к глухой обороне, а потом просто бросили эту Англию, потому что она для них была невозможна для обороны. Как и другие некоторые провинции, они начали просто бросать, начали оборонять то, что они могли оборонять, а не то, что все хотелось бы. И вот Англия фактически... начинают управляться местными племенами бритов, которые вот от слова «Британия» пошла. И они управляют на основе каких-то остатков римского права, там остатков римского оружия и так далее и тому подобное. Вдруг их начинается завоевание англосаксонцами. Англы и саксонцы – это немецкие племена из Северной Германии. Они начинают массово высаживаться в Англии, происходит ее такое, как бы, полумирное, полувоенное завоевание, англосаксы смешиваются с бритами, в частности, и организовывают так называемую пять монархий на территории всей Англии. Причем бриты в чистом виде сохраняются только в Уэльсе и в Корнуэле. Корнуэль – это самая-самая западная часть, вот, Корнуэльский полуостров в Англии. Вот там сохраняются бриты вот как таковые. Все остальное это были смеси с англосаксами, то ли с немцами. И вот англосаксы правят, а далее они, их монархия очень относительно слабая. Относительно не имеет централизованной сильной власти. Постоянно можно оспорить, как говорится, короля. То есть никакого абсолютизма мы даже в помине не имеем. Плюс вдруг начинаются набеги и завоевания со стороны норманов. Норманы – это...

0: Были тоже такие немецко-скандинавские племена, в частности Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия. Они садятся на корабли и начинают высаживаться в районе Йорка в Англии. И начинают завоевывать одну частицу Англии за другой. Почему это тоже важно? Потому что, например, скандинавские вот эти викинги, они были потрясающе свободные люди. У них не было власти короля, у них не было четкого рабства, у них не было никакой зависимости, у них не было, допустим, король для них это был чисто военный предводитель, а не обязательный какой-то военачальник, вернее, ну то есть начальник, вы понимаете? То есть товарищ начальник у них это не существовало. Они именно были военные, ввели военные походы. И военный вот этот предводитель назывался конунг или король или что-то такое. Но это был чисто вот военный такой добровольный союз свободных людей. В Скандинавии рабства не было. Там не было ни римлян, ни вообще рабства, ни своего. И вот получается, что, понимаете, что вот появляются, в Англии начинает появляться вот какой-то интересный такой симбиоз местных, достаточно вот этих англосаксонцев, которые тоже сильно короля, как говорится, не почитают, слабая относительно власть короля, который там существует, плюс они начинают смешиваться с какими-то норманами, которые тоже ее не почитают. То есть они тоже свободные люди, они, как говорится, верят там в каких-то там своих богов и так далее и тому подобное. То есть изначально закладывается какая-то ситуация или такая политическая структура. Вот они же все начали, понимаете, норманы начали, переженились с местными женщинами и так далее и тому подобное. То есть появились у них общие дети и так далее. То есть и нормандские вот завоевания фактически были грозой Англии, то есть начиная с середины 9 века практически до середины, до 1066 года. И вот, наконец, появляются вот эти нормандские завоевания, заканчиваются, и в Англии, значит, умирает последний король, который ведет какой-то совершенно дикий образ жизни, он не спит с женщинами, у него нет наследников, он ведет такую безбрачную жизнь, хотя у него была жена. И, значит, он умирает в конечном счете, и он в своем заключительном акте призывает, что его должен ему наследовать не какой-то англосаксонец, а герцог Нормандии из Франции, Вильям, который его там родственник по какой-то там женской линии. И вот Вильгельм, завоеватель, которого вот мы его знаем в этом деле, он высаживается в Англии, это знаменитая битва при Хастингсе, где он разбивает местного, значит, военачальника Харальда, который себя именует королем после последним, и фактически вот берет всю власть во всей Англии под контроль. Норманы из Франции тоже. Понимаете, при общей организации того, что они были очень военно организованы и так далее, они, опять-таки, свободные люди. Это не армия каких-то рабов и так далее, это армия достаточно серьезных рыцарей, феодалов. Каждый из них свободен, каждый из них обладает каким-то имуществом и так далее. То есть они не слепые инструменты. Вы понимаете? Это очень важный момент понять. То есть в Англии складывается фактически система различных наций, которые не подчиняются, ну то есть изначально не подчиняются королю. То есть и этнические мы имеем, и политические какие-то причины мы имеем, почему вот это население в Англии, то есть мы имеем, смотрите, бритов, мы имеем англов, мы имеем саксонцев, мы имеем норманов, вот различных там из Скандинавии, мы имеем, наконец, французских норманов из Франции, мы имеем там какие-то еще местные племена, то есть мы имеем 6 крупных племен языковых разных, по языкам разных, по традициям, которые соединяются в общий компот, который называется Англия. Это не может привести к серьезной это одна из причин, почему власть в Англии, в принципе, начала слабеть короля. Это одна из причин. Поэтому появление вот этих именно индивидуальных прав, понимаете, вот каждый викинг считался индивидуальным человеком. Ты не мог его заставить делать что-то, что он не хотел. Он мог вызвать на дуэль самого короля викингов. Ни в одной другой стране это быть невозможно было, понимаете? Вот это очень интересный момент. Поэтому и это сложилось вот в эту вот самую такую вот систему, которая вот фактически потом передалась в Соединенные Штаты. Понимаете, вот это так вот, кусочек за кусочком, передалась в Соединенные Штаты. И вот, например, Соединенные Штаты, мы имеем, что мы имеем? Мы имеем самое главное, то есть вот предложение о, значит, Bill of Rights. То есть, опять-таки, мы говорим, что этот Bill of Rights, это в чем-то, это то, что было провозглашено в Англии в 1689 году. И вот теперь мы имеем Bill of Rights, который, значит, провозглашен в Соединенных Штатах и, значит, проведен через это в 1791 году. Понимаете? Значит, кто написал Bill of Rights? Bill of Rights, то есть говорят, что практически все Bill of Rights написал Джеймс Мадисон. Совершенно был brilliant человек, то есть совершенно с гениальной головой. Таких людей, понимаете, нам бы сейчас, вот, понимаете, это вот в нашей стране очень-очень не хватает. Понимаете? Ну вот, например, вот я вам расскажу, вот, например, что они, вот, например, говорят по поводу этих, что, например, вот я вам сейчас, я просто вот я специально это выделил, что, например, президент не может отменить Конституцию, что Конституция это... как бы такой документ, который, ну, фактически, ну, как, он выше, чем президент, он выше, чем Конгресс, он выше, чем что-либо другое. Вы не можете его отменить, вы не можете перестать его соблюдать. То есть Конституция является самым главным органом управления страной правами человека. Понимаете, то есть заложено с самого начала, что не может прийти какой-то человек, понимаете, там кто-нибудь из самых лучших состояний и забрать эти права. То есть вот первый говорит, что Конституция не давала федеральному правительству права забрать какие-то права людей. То есть у федерального правительства прав меньше, чем у человека. Это первая статья, восьмая часть Конституции. Все остальное, все остальные права и обязанности по Конституции принадлежат людям и штатам, а не федеральным властям. Дальше они написали, что все, что не будет входить вот в этот вот Bill of Rights, не считается, должно быть защищено. То есть только защищены должны быть натуральные права людей. Натуральные права – это то, что Джон Лок вот в Англии считал, то, что человек рожден вот с определенными правами сразу. Понимаете? Вот, например, мы начинаем. Первая поправка Конституции. Что Конгресс не должен выпускать какие-либо права для установления религии какой-то или к отправлению религии, чтобы запретить свободное отправление религии. Что государство не должно ограничивать свободу слова, свободу прессы, возможность людей собираться на какие-то собрания. И что люди имеют право писать петиции на правительство для того, чтобы какие-то их проблемы были разрешены. Вот сейчас, например, вот когда мы говорим, допустим, про все вот эти вот демонстрации, которые проходят левых, допустим, там, пропалестинских, которые проходят на Соединенных, и так далее. Вот это исходит вот из этой вот самой первой поправки Конституции. Понимаете, и мы думаем, у нас вот все время, понимаете, какая-то дилемма. То есть то, что они имеют право быть на улицах, да, имеют ли... Понимаете, вопрос в том, что как далеко они имеют право зайти. Вот поэтому я говорю, что нужно отходить. Не то, что они имеют право, нет, они имеют право быть на улице. Они не имеют права требовать то, что они требуют. Вот это называется терроризм. Поэтому, понимаете, мы должны подходить так далее, что мы не можем менять первую поправку Конституции. Боже, нас упаси попробовать это делать. Потому что потом это будет против нас обращено. Но мы должны сказать, что требование уничтожения другого государства или лиц, или, понимаете, осуждения, понимаете, так далее, в виде каких-то замысловатых фраз типа «от реки до моря», это является призывами к терроризму, к уничтожению. И вот, например, интересная вещь, вот в той же самой первой поправке. Вот там вот есть, что люди имеют право to petition the government to redress, for redress of grievances. То есть они могут отправлять петиции на имя правительства, чтобы адресовать свои жалобы какие-то. Что это означает? Что вы, грубо говоря, не обязательно должны идти по ступеням вверх. То есть, допустим, вначале идти к местному мэру, потом в местное графство, потом в штат и так далее, и только потом в федеральный. Не-не-не, вы можете сразу на федеральный уровень отправлять запрос хоть президенту жалобу. Можете написать и отправить на уровень президента жалобу по тому или иному поводу. Что это означает? Это означает вот то, что у нас существует, вот это так называемые лоббисты. Что люди собираются специальную, то, что PAC, то есть Political Action Committee, то есть политически активная комиссия или комитет. Они собираются вместе, собирают какие-то деньги, пишут какую-то серьезный запрос на имя Конгресса или на имя какого-то конгрессмена или на весь Конгресс, на какой уровень Сената или сенатора, на уровень президента, доходят до него, если они представляют из себя большое количество людей, у них там, допустим, много денег, у них, допустим, множество подписей, они могут выйти на кого угодно. И они выходят и говорят, вот понимаете, вот мы пытались это сделать на местном уровне, нас там никто не слушает, не хочет слышать. Теперь вот мы вышли вот на царя-батюшку, бьем челом. В прямом смысле бьем челом напрямую царю. Ну, в данном случае бьем челом президенту. То есть, фактически, мы имеем скрытое создание четвертой ветки власти. У нас есть три официальные: судебная, законодательная, исполнительная. И тут у нас появляется, из первой поправки у нас появляется четвертая ветка власти. Лоббисты, которые вне правительства фактически организовываются в группы или какие-то кружки, которые имеют право писать запросы на уровень правительства, на любой уровень, для того, чтобы и решить те или иные проблемы. Понимаете? Вот, пожалуйста. Понимаете? И насколько, понимаете, они понимают, смотрите, это 1791 год, они понимают, что должна быть свобода слова, они понимают, что должна быть свобода прессы. Потому что без прессы не может быть свободного государства. Почему? Потому что пресса существует для того, чтобы в пух и прах разносить и критиковать государство. Понимаете? Без этой критики государство работать нормально не может. Поэтому, опять-таки, когда мы с вами здесь говорим о том, что у нас очень много левой прессы, к сожалению, господа, это тоже часть нашей системы. И если мы хотим с чем-то бороться, мы должны бороться за счет того, что, понимаете, мы как-то действуем внутри этой системы, а не пытаемся ее отменить или запретить. Дальше мы смотрим, например, вторая поправка Конституции. Очень известная поправка, что должна быть well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of people to keep and bear arms shall not be infringed. То есть должна существовать хорошо регулированная милиция, народная милиция, которая нужна для безопасности свободного государства, и права людей иметь и носить оружие не должна быть каким-то образом подвержена сомнению. О чем здесь ведется речь? То есть об этом тоже очень много копий сломано и так далее. То есть почему нужна была вот эта вот милиция? Потому что они прекрасно понимают, что, к сожалению, это натура любого нормального человека или ненормального, как угодно можно говорить. Когда люди собираются в государство и получают власть, они начинают этой властью болеть. Власть – это жутко заразное заболевание. Жутко. Очень многие правители, властители, они хотят во власти остаться до, вот понимаете, там, я не знаю, до своей собственной смерти. А вот это сделать нельзя. Они хотят управлять. Они хотят, понимаете, они считают, что они сделают лучше. Авторитаризм – это совершенно нормальное, натуральное явление любого человека. И для того, чтобы это не произошло, люди имеют право на восстание. Поэтому им нужно оружие, чтобы их никогда не поставили под контроль, понимаете, из самых лучших побуждений. Потому что все начинается с того, что, знаете, как называется знаменитая фраза? Father knows best, то есть отец знает лучше. А вот мы не хотим, чтобы за нас знал какой-то там отец народов. Мы хотим сами это решать. Для того, чтобы мы это сами решали, мы должны иметь право на хранение и на ношение оружия. Поэтому это не вопрос то, что какая-то милиция будет защищать. Ну, то есть милиция будет защищать каждый отдельный город в случае какого-то нападения, это понятно. Но вторая, более скрытая, более глубокая идея, что для сопротивления правительству должно быть оружие на руках. Чтобы правительство боялось людей, а не чтобы люди боялись правительства. Ну вот это вот мы разобрали вот первые две статьи. Я вам как бы пытаюсь сделать такую историческую параллель, чтобы вы поняли, насколько глубокие размышления были у отцов-основателей. Гениальные люди. Таких сейчас, к сожалению, просто нет. И я продолжу этот курс дальше, и мы еще будем возвращаться к этому всему. Спасибо.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
8: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу.
10: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
12: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
13: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Джордж Сорос, известный своей приверженностью Демпартии, пожертвовал более 100 миллионов на избирательные кампании в преддверии промежуточных выборов, сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. В этом году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации Белого дома на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться на пост генсека НАТО. Об этом сообщила газета «Обзорвер» со ссылкой на источники. Срок полномочий Марка Рютте истекает в 2028 году. Новый премьер-министр Словении Янес Янша намерен перенести посольство в Иерусалим. Тем самым Словения станет первым государством Евросоюза, сделавшим такой шаг. Жители Германии переходят на ночной образ жизни из-за аномальной жары, которая парализовала жизнь в крупнейших городах страны в дневные часы. Минувший уикенд улицы Берлина, Мюнхена и Гамбурга днем практически полностью опустили. Горожане предпочитали оставаться дома. Активность фиксировали лишь с наступлением сумерек. DMV начал продажу специальных кастом-плейт в рамках празднования 250-летия юбилея страны. На металлической пластине изображена карта США и присутствует надпись USA 250. Заказать номера можно на официальном интернет-сайте ведомства или в любом отделении. Стоимость составляет $60. Также DMV взимает ежегодную плату в размере $31.25 за использование таких номеров.
3: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
14: Безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов, радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
15: Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100.
16: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брэс и Залкин.
17: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
18: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
16: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
17: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
19: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
20: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидзон Радио 718-303-8005.
12: Дэвидзон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
20: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
21: Значит, вышли новые детали по поводу строительства нового варианта Пенсильвании, Пенсильванского вокзала. Я эти варианты видел. Значит, они пытаются, то есть там Трамп приложил свою руку. В принципе, это даже очень неплохо, потому что это наконец куда надо что-то двигаться. Поэтому то, что он там хочет свою печать и подписью подтвердить. Если он вытянет этот проект куда-то, то он заслуживает, чтобы там эта печать, его подпись были, и это, потому что этот проект мертворожденный уже, ну, на моей памяти, 20 лет последние. Значит, почему это так? Ну, во-первых, конфликтующие интересы между МТРАКом и МТА. И та, и другая организация – это набор бюрократов, набор, понимаете, разных желающих присосаться к любому проекту, чтобы что-то на этом заработать. Никаких идей они не предлагают, денег они не имеют, понимаете, они только имеют желание. Губернаторша Кохол, которая, значит, предлагала какие-то планы перестройки Пенсильванского вот этого вокзала после Куома. Но эти планы настолько убогие, что она предложила. Это настолько выглядит не к месту в Нью-Йорке. Понимаете, Нью-Йорк — это Нью-Йорк. Понимаете, вот в Кливленде где-то это было бы сработало бы. Знаете, там какую-то такую стеклянную дверь там со стеклянным навесом. И это весь будет вокзал, да? Ну, спасибо вам, что вы нас облагородили таким образом. Если кто не помнит, не знает, о чем идет речь. Под 34-й улицей находится огромный вокзал, который единственный вокзал, который связывает Нью-Йорк с континентом на западе. Называется Пенсильванский вокзал. То есть он шел как бы через все Нью-Джерси, вот эти пути в Пенсильванию, поэтому назывался Пенсильванский вокзал, Пенсильванская железная дорога. Когда-то можно было одним трейном доехать до Сан-Франциско. Сейчас надо делать пересадку, и, конечно, это менее удобно, и очень дорого, и американские поезда, имея когда-то самую разветвленную систему железных дорог, было больше 600 тысяч километров железных дорог. Это в 6 раз больше, чем в России. Несмотря на то, что территория США в два раза меньше. А разных вспомогательных путей, узкоколейных, вообще даже не считаем. Которые были тоже в Америке. В общем, то есть, огромная сеть железных дорог была. Огромная сеть трамвайных линий была. В городах, понимаете, по Бродвею, например, в Нью-Йорке ходил трамвай. Вот это все в какой-то момент из-за, я считаю, глупости начало исчезать. То есть был развит авиатранспорт, был развит частный автомобиль, но в конечном счете это привело к перегруженности городов, например, автомобилями. Это привело, вот, например, у нас перегруженные аэропорты. Для того, чтобы взлететь, там самолет ждет чуть ли не до полчаса, чтобы до взлетной посадки дойти, потому что, ну, очередь стоит самолет. Поэтому это тоже момент такой. Потом существуют какие-то варианты поездов, например, там близкого следования, особенно между Бостоном и Вашингтоном, они вообще считают, что это превращается в единый город, Бос-Вош. И там должна быть скоростная линия поезда, как делают в Китае. Чтобы можно было, допустим, из Бостона до Вашингтона доехать, ну, скажем, за 3 часа. Было бы лучше за 2 часа. Ну, я сомневаюсь, что они такое сделают, но тем не менее. То есть, ну, во всяком случае, делать поезд, который идет со скоростью, как он шел там в 19 веке, ну, это, извините меня, это уже абсолютно не достижение. Ну, в частности, Нью-Йорк стоит со всем этим рядом. В Нью-Йорке... Проблема в том, что есть континент, где находится Нью-Джерси, есть острова Лонг-Айленд, где находится Бруклин и Квинс, есть остров Манхэттен, есть остров Статен-Айленд, и есть такой полуостров, это Бронкс. То есть, когда-то нормальная идея была соединить все эти острова в какую-то единую линию железной дороги с выходом на континент с двух сторон. То есть, один выход должен был быть через Пенсильванский вокзал на запад, то есть в Нью-Джерси и потом в Пенсильванию. А второй выход должен был быть через вот этот поезд, должен был насквозь идти в Бруклин и в Квинс, и потом где-то через какой-то мост или туннель выходить в Коннектикут. Где-то в районе Нью-Хейвена. Вот такой был план, замкнуть вот эту систему, и потом из Нью-Хейвена идти дальше в Ройд-Айленд, в Провиденс, и потом уже в Бостон. Вот такой был план оригинально. Причем туннели начали разрабатывать и строить в 1911 году еще, вот именно для вот продолжения в Лонг-Айленд и так далее. Все эти туннели были как фактически готовы к работе, помешала и Первая мировая война, потом Великая депрессия началась и так далее. Но, в общем, так или иначе, эти планы с тех пор зависли. С тех пор зависли. И вот сейчас получается так, что единственный вокзал с туннелем 1898 года, который связывает Нью-Йорк с континентом, это вот этот старый туннель, который идет к Пенсильвании Стейдж. Причем этот туннель, я не поленюсь сказать, в аварийном состоянии после урагана Сэнди 2012 год. Господа, это уже 14 лет прошло. Когда его залило морской соленой водой, там повреждены все провода, там еле держатся вот эти своды. Некоторые своды просто подпирают железными опорами какими-то, потому что иначе они просто рухнут. Это единственный туннель, который связывает вот железный. Даже если этот туннель, вдруг что-то там произойдет, не дай бог, жертвами, то фактически и нью-йоркцы попали, и те, кто вокруг Нью-Йорка живут, попали. Потому что тревел в Манхэттен просто прекратится. Это 220-300 тысяч человек в день. В день. Людей, которые приезжают в Манхэттен работать. Когда-то на месте, где сейчас стоит Madison Square Garden, до 64 года стоял совершенно потрясающий, построенный как дворец. McKim & White строила знаменитая компания, которая строила самые роскошные здания, которые есть в Нью-Йорке, в частности, вот музей Метрополитен, если вы знаете, о чем я говорю. Это роскошное совершенно здание в таком римско-греческом стиле с дорическими колоннами, то есть богато украшено. Это вот примерно такое же здание, только раза в два больше, вытянутое вдоль вот фактически всей 8-й авеню, насколько я помню, было вот этот Пенсильванский вокзал. С подъездом туда внутрь, прямо к вокзалу на машине, с где-то с 30-метровыми потолками, с стеклянной крышей, с багажным отделением, которое автоматически все тебя забирало, то есть и так далее. Там вначале были открытые платформы, прямо вот вниз они были видны, а потом они накрыли эту, значит, каким-то полом, то есть несколько этажей было и так далее. Но все это было совершенно красиво, в граните, с бронзовыми американскими орлами, с бронзовыми часами. То есть потрясающе красивое здание в таком вот именно в стиле классицизма. Или неоклассицизма. И вот наступила одна из проблем после Второй мировой войны. Люди стали все меньше и меньше ездить. И здание стало банкротом. Вокзал обанкротился. Почему он обанкротился? Потому что упало количество. И количество людей, которые ездят, и здание не могло себя поддерживать для мейтенанса. Сейчас эта проблема решается очень просто. То есть даже тогда это решалось достаточно просто. То есть над зданием, как правило, как над Grand Central, строится большое офисное здание. Над Grand Central сейчас два даже здания офисных. Pan American бывшее, и там еще одно здание есть. Это называется Head Building. Вот этот head building строится прямо над вокзалом, там сдаются помещения в рент, и этот рент этого здания поддерживает и само здание, и вокзал внизу. Над Пенсильванским вокзалом почему-то это не сделали. Я не знаю, почему это абсолютно все технически возможно. Это, грубо говоря, дополнительные колонны устанавливаются внутри вокзала, которые держат это здание над крышей. Это абсолютно дубл, ничего такого особенного в этом нет, это сделано в десятке случаев и так далее. Но в той дороговизне земли, как и была в Манхэттене, почему к этому пришли, я не знаю. Второй вариант, который используется сейчас, вот то, что мы видим в вокзале, который построен около World Trade Center, архитектор Калатрава из Испании, это громадный вокзал, потрясающе красиво сделанный, очень модерновый, как они его поддерживают. Там та же самая была бы проблема банкротства, потому что нет денег за счет того, чтобы поддерживать вокзал. Что они сделали? Они сделали два, даже три этажа сплошных магазинов. Рестораны, магазины и так далее и тому подобное. там и магазин «Ла Перла» с лифчиками дорогими, там и Apple продает, и Macintosh, ну не Macintosh, а это, господи, Microsoft. Там и кофе кто-то пьет и так далее. Все это очень такой непринужденной, дружественной атмосфере. Ну, прекрасно. Огромный вокзал поддерживается вот этими магазинами, вот этим вот торгово-коммерческим сектором. Там огромное количество людей, которые проходят мимо. Кто-то хочет пиццу, кто-то хочет чашечку кофе, кто-то хочет булочку, кто-то хочет в Apple зайти, там новый телефон посмотреть и так далее. Это привлекает огромное количество зевак и народу. Эти зеваки тратят деньги. И за счет этого этот вокзал существует. Поэтому вот этого, к сожалению, всего в свое время в Пенсильвании Стейшн не было. И поэтому вокзал обанкротился. А в 60-е годы, в конце 50-х, 60-е годы в Америке почему-то было такое царство настроение, что все, что старое, вот такие вот с этими колоннами римскими, что вот с этими плюшевыми диванами, с кожаными диванами, это все устарело, и все надо снести к черту и построить вот эти стеклянные новые коробки, небоскребы в разного вида параллелепипеды, которые со стеклом там или с железом со стеклом, и с камнем со стеклом идут наверх. Причем, если бы это было бы что-то вот как было арт-деко, типа там Chrysler Building или Empire State Building, я бы молчал бы, потому что это действительно красавцы небоскребы. Стандарт, золотой стандарт небоскреба в мире, по всему миру, это Empire State Building. Это золотой стандарт, который существовал и продолжит существовать. А вот коробки разные, у нас этих коробок в Манхэттене, наверное, несколько тысяч штук. В разных каких-то формах и размерах. И вот, к сожалению, пришло время этих коробок, и поэтому вот в тот момент, и старые не ценили. И взяли этот вокзал в 64-м году после диких там споров и криков, что нужно сохранить такую жемчужину архитектуры, и главное, что вокзал нужен сам по себе. Они его снесли, и вместо этого построили абсолютно безликий, уже четвертый вариант Madison Square Garden над ним, который стоит как вот этот барабан такой здоровый. И там построили еще вот этот вот, тоже такую коробку, типа такого мини-небоскреба, офисное здание. Причем вокзал же никуда не делся, вокзал же все равно остается. Вокзал просто поместили в какое-то подземелье под этим Madison Square Garden, под этим всем небоскребом. То есть он продолжает оставаться где-то там, вот в катакомбах. Туда же приходят те же самые поезда. Люди просто выходят из катакомб, да ними нет вот этого огромного пространства пустого, как раньше было. А вот сейчас пришли к пониманию, что вокзал надо увеличивать, что они должны, вокзал должен быть рассчитан на 600 тысяч человек в день. Сейчас около 300, они рассчитаны даже на 600, потому что город стремительно растет. Количество жилых зданий там все больше и больше. Сейчас вот, например, знаменитый Стюарт-отель рядом как раз вот с будущей Пенсильвания Стейшн превращают в жилой дом. Слава богу, что его не сносят. Потому что рядом стоял отель Пенсильвания, отель, который взяли и снесли под полный ноль. И что там будет, непонятно, потому что, по-моему, девелопер, как всегда, обделался. У нас девелоперы очень хитро устроены, понимаете? Они вначале платят за то, чтобы срочно снесли какой-то дом, а потом они спекулируют на пустой земле, хотя обещали что-то там построить. Понимаете, они очень хитро сделаны здесь, именно в Нью-Йорке. Нью-Йорк это фактически мафиозное место для этих девелоперов. Стыдно сказать, что практически все они евреи, понимаете? То есть это вообще вот, это как они себя ведут, это Нью-Йорк, это особая мафия, что называется. Они вначале говорят, что да, они начнут строить, а потом они объявляют банкротство. И эту землю они просто держат как для спекулятивных целей, чтобы кому-то потом продать или самим себе продать, и таки да, начать строить, но за большие деньги. Называется все бизнес. Вообще называется жульничество, чистейшее. Ну ладно, бог с ними. Так или иначе, они, к счастью, эту станцию не строят. Иначе они построили бы такое убожество за 3 копейки. Потому что сейчас никто строит что-то великое, грандиозное, красивое, чтобы оно осталось на века, не хочет. Люди перестали понимать вот понятие красоты, понятие, что это должно остаться детям. Может быть, даже сейчас меняется в лучшую сторону, как я сказал, вот знаете, что дети теперь живут с родителями. Это, наверное, в чем-то даже полезно, потому что раньше считалось, что вот человек строил себе дом на века и передавал потом сыну, сын передавал внуку и так далее. И это была какая-то традиция, был какой-то вот что-то такое. А потом, понимаете, стало, что да, хорошо, детей надо выпихнуть из дома как можно быстрее. Пусть будут самостоятельными. Окей, файн, ну вот они стали самостоятельными. Бросили родителей, куда-то уехали. Что стало с родителями? Родители идут в дом престарелых. Социальная система трещит по швам. Потому что раньше считалось нормальным, что, как говорится, ну да, родители доживают рядом с детьми где-то за углом там. Дети помогают с родителями и так далее там, до определенного момента. А так теперь они же помогать не могут, потому что они уехали куда-то. В общем, возвращаясь к Пенсильванскому вокзалу, и вот они, когда стало ясно, что после того, как они снесли этот вокзал, построили этот бездарный Madison Square Garden, что без сноса вот этого Madison Square Garden построить новый вокзал невозможно. Нужно полностью перестраивать вот все это соединение. Причем сам Пенсильванский вокзал построен как терминал, то есть поезда приходят, упираются в тупик. Это признано уже давным-давно, признано абсолютно неправильной платформой. То есть поезда должны прийти на платформу, выпустить ли и идти куда-то дальше, а не идти в обратную сторону. Потому что время, которое тратится на развернуть их обратно, больше и менее удобно, чем если они пойдут дальше. А если они пойдут дальше, тогда можно осуществлять проект, что они идут дальше именно в тот самый Квинс, Бронкс, куда-то в Коннектикут, чем соединение уже строится. Именно соединение Пенсильванского вокзала с Гранд Централ, и потом с Квинсом и уже Бронксом и так далее. Там в Квинсе тоже строится большой вокзал Sunny Yards и так далее. То есть там есть, как говорится, вот, то есть, но для этого надо переделать пути, надо переделать платформы. Потому что они уже так сделаны 100 лет. Их надо переделывать. Они сделаны именно под терминал, а нужно делать их на run-through, то есть на проезжающие поезда. Это тоже сама по себе задача переделать все пути. Они вначале вообще не хотели говорить на эту тему, хотя все прекрасно понимали вокруг, что делать опять новый терминал из Пенсильвании станции, это просто вчерашний день. То есть это только то, что делали в 19 веке. В наше время никто такого не делает. Если вы хотите быструю смену пассажиров и больше грузопоток, вы делаете сквозной проезд, а не терминальный. Ну, в общем, они это теперь поняли. Значит, для этого нужно взять, снести, или как минимум самый, открыть полностью к воздуху весь этот Madison Square Garden прямо до путей внизу. Пути же прямо под Madison Square Garden проходят. Полностью все это снести, это все эти здания с театром, со всеми делами, разрыть все и переделывать и пути, и входы, и стены, и, ну, в общем, короче говоря, все. И тогда это можно будет сделать. Это невозможно делать только под землей, ничего не нарушая. И оставляя Madison Square Garden сверху. Значит, Madison Square Garden куда-то переезжает, куда непонятно пока. Хозяин там очень противный. Товарищ Долан такой, который ругается со всем городом, со всеми властями. Но, по-моему, Трамп вот здесь как раз очень удобен, как рычаг его выгнать оттуда. Потому что только, по-моему, Трамп может, понимаете, и на него надавить. И предложить ему какую-то более сладкую пилюлю, чтобы он, как говорится, перестал устраивать вот эти вот спектакли, которые он устраивает. У него лист на эту землю заканчивается, по-моему, в 29-м году. А может быть и раньше. Может быть и раньше, я не помню точно. Поэтому он как бы физически не имеет права дальше находиться в этом здании. Но выгнать его оттуда, это тоже колоссальное дело. Это может растянуться в судах на много-много лет. Поэтому нужно желательно с ним быстрее договориться, дать ему что какие-то деньги в руки, сказать, что с Madison Square Garden куда-то переносится, он же все равно нужен, этот Madison Square Garden. Это уже будет его пятая реинкарнация, окей, файн, где-то в другом месте. Где, не знаю. Предлагался вариант построить его на сваях над Гудзоном напротив Джавид-центра. Или напротив вот этого 34-й улицы, грубо говоря, над Гудзоном. Как вот такое вот здание, которое будет стоять на улице с какой-то грандиозной лестницей, которая будет сходить с соединением вот с этим вот парком, Highline Park, который проходит вдоль 34-й улицы, там вот рядом Hudson Yards и так далее. То есть это будет такое потрясающее завершение вот этих Hudson Yards в виде огромного театра, стадиона Madison Square Garden, который будет построен буквально, ну то есть получается к западу от вот этого всего огромного комплекса, который сейчас строится. Hudson Yards. Вот это такой вариант. То есть перенести, грубо говоря, Madison Square Garden на несколько блоков, вот, то есть над дальше, чем 12th Avenue или West Side Highway, над водой. А это вот именно строить этот вокзал. Ну вот они представили рендеры, то есть, ну, предположительные чертежи. Ну, то есть, конечно, это не предыдущее здание. Предыдущее здание действительно было построено в греко-римском стиле со всеми отработками этого стиля. Это здесь такой намек на арт-деко. Я не против арт-деко, я не против, чтобы они так делали, но это надо более ярко выразить. На сегодняшний день вот этот вот вариант, что они предложили, напоминает какой-то, знаете, большой универмаг. Я бы немножко больше добавил камня, может быть, колонны, действительно вернул бы греческие колонны вместо вот этого арт-деко. И пришел бы хотя бы, пусть фронтон этого здания будет вот так, как он когда-то был. А уже внутри там можно, как говорится, в конце концов, внутри надо все переделывать все равно, так или иначе. Но вот внутреннее, кстати говоря, вот пространство, как они решили на этих рендерах, мне, в принципе, понравилось. То есть там нет ничего такого ужасного, неправильного. А вот внешнее оформление я бы сделал бы, вот как оно было оригинально когда-то. Потому что оно не просто так было оригинально. Вот действительно, оно не просто так заслуживало столь больших похвал. Потому что если вы посмотрите вот старые фотографии, до того, как вокзал был снесен, вы поймете, о чем я говорю. Это действительно было монументальное здание. Монументальное. И мы пришли к какому-то убожеству после того, то есть Madison Square Garden, который сейчас на этом месте, выглядит убого по сравнению. Мы можем сейчас это вернуть в какой-то нормальный исторический облик. Вот именно с той колоннадой, которая была. Можно немножко ее модернизировать, немножко там поменять, куда пойдет, но тем не менее. Так, сделаем перерыв и продолжим.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
22: Доброе утро. Сегодня хотел бы поговорить на тему плохой кредит скор и хороший кредит скор. Дело в том, что когда у людей недостаточно хороший кредит скор, то есть что значит достаточно хороший или нехороший? То есть кредит скор считается хорошим, если у вас, допустим, кредит скор 780. Некоторые банки берут 760 и выше. Хотел бы напомнить, что минимальный кредит скор 350 и максимальный 850. Значит, у многих людей, когда они смотрят на свой кредит скор, всегда происходит путаница. Практически, наверное, каждый наш вот пациент-клиент, значит, они всегда путают. Дело в том, что когда люди смотрят на кредит скор, там кредит карма они смотрят, или Equifax, или там Chase кредитную карточку, они смотрят, допустим, говорят, Игорь, у нас кредит скор, допустим, 780. Но люди не знают, что то credit score, который они смотрят онлайн, это consumer credit score, consumer model. То есть это credit score, который был сделан для потребителей, как бы вот для нормальных людей, да? То есть это не банковская формула. Банковская формула – это разная. То есть если, допустим, вы посмотрите на ваш кредит профайл, допустим, онлайн, там, Credit Karma или какой-то там Discover или еще какой-то, допустим, у вас Credit Score будет 780. Но, как правило, разница между банковской формулой, банковской моделью и то, что вот вы сами видите онлайн для себя, это где-то может быть 40-50 пунктов. Поэтому, если, допустим, человек видит Credit Score 780, скорее всего, у него где-то 740-730 Credit Score, когда мы пропулаем его Credit Score вот именно как банк, да? Поэтому учтите, пожалуйста, когда вы это смотрите, что это consumer model, то есть это та model, которая для вас. То есть для чего она сделана? Она просто сделана для того, чтобы вы могли понять, допустим, какие у вас расходы по кредитным карточкам. Если кто-то своровал, допустим, ваше имя, фамилия там и ваш кредит профайл, да? То есть вот для этого она сделана. Просто чтобы вы как бы наблюдали, если все у вас идет нормально. Но когда банк делает кредит пул, то кредит пул это, конечно, то есть модель сделано совсем по-другому. И поэтому credit score всегда будет, как правило, ниже. Где-то 40-50 пунктов. Первое. Второе. Значит, что такое хороший credit score или плохой? То есть, если у человека, допустим, 680 credit score, у банков, когда вот банк делает пул, да, то, скорее всего, допустим, процентная ставка на сегодняшний день на 680 credit score где-то будет, допустим, там 6,75, допустим, это если мы там проверяем документы, такс реченый и все как положено. Если у человека credit score 780, то процентная ставка, как правило, будет там 6,25, 6,375, может быть, даже 6%. То есть разница колоссальная. Поэтому люди, которые пытаются приобрести недвижимость, либо перефинансировать, конечно, очень важно, чтобы они следили за своим credit score, потому что в конечном итоге вы можете просто сэкономить там 30-40 тысяч долларов или больше при условии, что вы, допустим, приобретете недвижимость, и у вас будет 30-летний моргидж. Но хорошая новость, то, что у нас есть один банк, который, несмотря на то, что у вас credit score может быть, допустим, 620 даже, 640 или 680, все равно у вас процентная ставка будет такая, как будто бы у вас credit score 780. Очень важно. Это единственный банк, который предоставляет моргидж на этих условиях. То есть они на credit score не смотрят. Они смотрят на все другое, но не на credit score. Поэтому, пожалуйста, если у вас недостаточно хороший credit score, он может быть 720, может быть 740, может быть 620. То есть позвоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, и вы увидите, какая колоссальная разница в процентной ставке и в том, что вы будете платить каждый месяц. Вы реально сэкономите огромное количество денег, если вы нам позвоните еще раз по телефону 917-397-3000 и поговорите с Noble Mortgage Team. Поэтому всего вам самого наилучшего. Звоните еще раз, телефон 917-397-3000, Игорь Noble и Walk with Happy People. Пока.
1: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Noble. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
2: Hi, my name is Opie, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Дуса, Роберт и Зара. It's a cool place for kids.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
6: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
23: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0. 01-01-718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать.

0: Отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
4: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
6: 718-303-8005. Дэвидсон Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Да, здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю, понимаете, вот то, что они предлагают, а далее там началась, конечно, ссора между МТА и МТРАКом, то есть между Кохол и Нью-Джерси, потому что как бы владельцы вот этого всего хозяйства, их слишком, знаете, как часто говорят, слишком много поваров на одной кухне. И вот когда Трамп, конечно, взял на себя это, то есть как бы идея упорядочилась, там появился какой-то один администратор, Бифорд, он человек достаточно опытный, он вот сейчас пытается, как говорится, созвать такую коалицию желающих участвовать во всем этом деле. Директор МТА опять выкидывает какие-то кренделя, не хочет участвовать в этом. Ну, то есть все хотят заработать, я же понимаю прекрасно. Поэтому вот этот вот его зовут Джанно Либер из МТА, он там что-то тоже пытается там устраивать кардебалеты, но его просто выгонят оттуда. Вот и все, на том все закончится. То есть, так или иначе, что, причем, те, кто критикует вот этот проект, понимаете, они его не критикуют, потому что там им не нравится, допустим, какой-то конкретный дизайн. Они критикуют его на полном из пустых соображений, что это что-то неправильно вы делаете, это неприлично, это. Чушь какая-то полная. То есть чисто вот какие-то свои собственные, вот эта защита собственного торфа, собственного места, где можно поживиться чем-то. И ничего больше. Ничего больше. Поэтому увидим, во что это все выльется. Я надеюсь, что Трампа не исчезнет интерес к этому, потому что это главная проблема с Трампом, что у него исчезает интерес к чему-то. И что он продолжит этим интересоваться. Хотя, конечно, то есть они вот собираются в 27-м году начать вроде бы стройку. Я не знаю, насколько это реально эти далее, то есть зная, что это откладывается уже 20 лет последние, что, понимаете, тут внезапно они так расторопятся.

0: под большим скепсисом, что они так это сделают, что они могут таким образом это сделать, поэтому не знаю. Но так или иначе, идея, что нужно все это перейти, они уже выбрали строительство, это Халмарсканска, там уже, понимаете, идут обвинения, что там кто-то кому-то что-то дал на лапу за это, то есть проект будет строиться на федеральные деньги на 8 миллиардов долларов, они уже примерно планируют стройку. Почему так дорого? Потому что очень сложное инженерное сооружение. Это не просто построить стены. Это именно инженерно сложное. Там, повторяю, должны быть изменены пути, должны быть изменены платформы. Нужно сделать огромное количество выходов. Они хотят сделать большой такой, вот, как говорится, скайлайт, чтобы там было солнце, чтобы там была зелень, может быть, какой-то зимний сад. То есть там, чтобы люди... Понимаете, идея... заключается в том, чтобы создать как можно больший пеший трафик внутри здания. Тогда здание будет иметь достаточно доходов, чтобы никогда не вылететь в трубу. Это вот их основная идея. Поэтому они пытаются вот создать там, сделать там кафе, сделать там рестораны, там, сделать там какую-то поляну брусничную, я не знаю, или земляничную. Специально для того, чтобы люди садились, сидели там, я не знаю... попивали кофеек, там, я не знаю, на рыбок смотрели, на каких-то, что-то такое. То есть им нужно создать своего рода такое вот, то, что называют tranquility, то есть такое вот умиротворяющую атмосферу тишины, спокойствия, не с постоянного трафика, топота ног, а именно что-то такое вот именно приводящее к медитации или к какому-то расслаблению. Если это будет сделано, если они этот дизайн доведут до ума, то тогда, в принципе, они решат все проблемы с финансированием. Потому что там будет генерироваться такое количество денег на продаже кофе и пирожков там с луком, что они смогут покрыть два вокзала, если надо будет. Сейчас вот есть интересное исследование, что... вот эти все бывшие заправки, вот вы не заметили, они закрывают станции обслуживания на заправках, где раньше там такие колеса делали, там какие-то, вот все вот крупные такие станции, они закрываются. Там больше нет техосмотра, нет техобслуживания, ничего абсолютно. Они, что они делают? Они вместо этого делают convenience store, магазин с бутербродами, с булочками. Главное, чтобы кофе было. Это дает им больше денег, раза в два или в три больше, чем заправка вместе взятая. То есть бензин не дает столько выгоды, сколько какие-то булки с кофе. Вот вам, пожалуйста. То есть американская культура тоже очень, как говорится, не стоит на месте, она двигается куда-то. Она двигается именно вот такую вот какую-то более развалочку. Более такую умиротворяющую, спокойную атмосферу от вот этого бесконечного голдежа, трафика, спешки и так далее. Ну, Нью-Йорк это, конечно, особый город, повторяю. С целым рядом колоссальных недостатков. Там все время кто-то куда-то бежит и так далее. В Америке в основном, в остальной, никто никуда не бежит. Там очень все размеренно, тихо, спокойно. И в этом, как говорится, радость вот этой Америки, что мы не живем вот в таком голдеже, как это представляет себя Нью-Йорк. Но кому-то это нравится, особенно когда у тебя нет детей, пока ты, как говорится, можешь с этим сидеть вместе вот таким образом. Поэтому вот, дальше будет видно. Но идея, что наконец-то они начнут сносить вот этот Madison Square Garden, что будут какие-то, что будет какое-то строительство, что они выпустили рендеры уже и так далее. Это уже, ну, уже само по себе замечательно. Потому что действительно город нуждается в нормальном вокзале, нуждается в нормальном соответствующем, как говорится, вокзале со всеми выходами, ходами, понимаете, а не какой-то системой катакомб где-то под каким-то стадионом, который никто не видит, не слышит, не понимает, и вообще и выглядит все это как убожество какое-то. Повторяю, какие-то вот, знаете, вот эти вот планы, вот как Кэти Кохол предложила, там с каким-то ромбовидным входом, там за 100 тысяч долларов, понимаете, там, или за миллион долларов. Но это выглядит, понимаете, я повторяю, он для Кливленда сойдет, для Нью-Йорка точно нет. Точно нет. поэтому вот они пишут, что факты увеличены. А, у нас уже 600 тысяч человек в час в день. Уже есть. То есть с 68 года количество ежедневных проездов 600 тысяч человек. В западном полушарии этот Пенсильванский вокзал – это самый загруженный вокзал существующий. То есть они хотят увеличить его теперь, я так понимаю, до миллиона человек проездов. Если сделают они скоростной поезд когда-то, для этого как раз и нужно уничтожить терминалы, тогда можно делать скоростные поезда, которые будут проходить мимо, а не разворачиваться куда-то. Если они сделают этот скоростной поезд хоть когда-нибудь там в светлом будущем, то тогда можно будет вообще замечательно из Бостона до Нью-Йорка доехать за час. За час. И тогда количество народу еще будет продолжать увеличиваться, потому что огромное количество будет туристов, людей, которые работают, которые, да, поедут за час на работу. Живут в Бостоне или там живут в Манхэттене, приехали в Бостон на работу или приехали из Бостона в Манхэттен. Запросто. Так, телефон 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте, это Писаренко Майор. Вы все правильно говорите, но забываете, как говорится, об этом самом главном, о людях, о бизнесе. Все правильно. Но надо начинать все с бабок. Кто будет бабки вкладывать? Вот в чем дело.
0: А что? Нужна ситуация. Вы о чем говорите?
1: Об этом вокзале.
0: Нужно в этом вокзале там...
1: Понимаете-ка? И машину выбрасывают, или машину новую покупают. Или чинят. Понимаете, в чем дело?
0: Пока он еще не жил в себя. Окей. А какая проблема с бизнесом, с этим вокзалом? Там будет сейчас стоять очередь. Взятки будут давать, чтобы там открыть кофейню. Внутри в этом вокзале. Я не понимаю, о чем вы говорите. Этот вокзал себя окупит за 10 лет за какие-то. Там будет, наверное, 2, если не 3 этажа магазинов, кофеен, ресторанов разных там, увеселений и так далее. Вы себе представляете, что это такое? Мимо вас в день проходит 600 тысяч человек. Считается, что каждый десятый что-то купит. Значит, у вас есть в день 60 тысяч покупателей на чашку кофе. Там один человек, который будет работать, держать кофейню какой-нибудь там, Данкин Данетс, он станет миллионером в течение пары лет на одном ресторане. О чем вы говорите? Это будет взятки будут давать, чтобы там получить концессию. Вот в этом вокзале. Вы явно не понимаете масштабы этого дела. Что вы думаете, это будет Брайтон-Бич, что ли, какой-то? Это колосса, это главный вокзал города будет. Понимаете, это как открыть концессию на продажу каких-то пирожков в аэропорту Кеннеди. Открыть какой-то ресторан, где они там китайским каким-то барахлом кормят. В очереди стоят за подобным. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, добрый день. Я, правда, уже не живу в Нью-Йорке. Я жил 30 лет в Нью-Йорке и ездил по всему городу каждый день. А они же, по-моему, оборудовали пост-офис, который на другой стороне 8-й Эвени стоит, около Madison Square Garden, как в новый
0: да,
2: вокзал.
0: Да, Мойнихен Стейшн они его назвали, да.
2: Да,
0: и этого недостаточно. Недостаточно. Грузопоток настолько увеличился... Настолько, понимаете, он вырос в 3 раза за вот эти 60 лет. И он продолжает расти, что они не справляются, им нужно огромный вход в здание. Вы понимаете, там сейчас ты входишь внутрь, как вот такое, знаете, забитое старое древнее метро. Люди давят друг друга на платформах. Там и безопасность проблемная жутко, и чисто удобств каких-то вообще как таковых нет. Поэтому, слушайте, это не вокзал для Нью-Йорка. Спасибо. Там такое количество идет народу по платформе, что каждый раз ставят специальное ограждение, чтобы люди случайно с платформы не упали. Если, не дай бог, там какой-то будет террористический акт, там просто вот можно взорвать бомбу с гвоздями. Мама дорогая, там же будут просто сотни погибших. Там очень большая концентрация народа. Это нельзя делать. Знаете, в каждом здании есть вот так называемый occupancy rating. То есть количество людей, которые могут находиться в этом здании одновременно. Вот, например, в частном доме таком, ну, среднего масштаба, может находиться сразу 45 человек, не больше. 70 это максимум. При каких-то там особых обстоятельствах. А здесь мы говорим, у них в три раза превышает все допустимые нормы. Они же не могут закрыть вокзал, сказать, мы вас не пускаем, там уже перегрузка идет. Значит, они поэтому говорят, что этот вокзал совершенно необходим. На машине приехать в Нью-Йорк вы не можете больше. Это крайне сложно, очень дорого. Поставить машину негде. Город перегружен машинами. Поэтому они развивают общественный транспорт. Совершенно четко понятно, почему они это делают. Это совершенно правильное и направление мысли. Развивать общественный транспорт. Они должны больше строить метро, а они не делают это. Они должны, я считаю, что целый ряд улиц нужно, понимаете, снять с них вот этот вот трафик и впустить обратно трамваи, как когда-то были. Не полагаться все время на частные машины и так далее. Вы не представляете, то есть сколько бы раз я не ехал через Нью-Йорк, вот эта знаменитая яма, вот этот знаменитый Гаванус, это же чертова какая-то пробка бесконечная. И ничего с ней сделать никто не может, потому что количество машин превышает допустимое раз в 10 уже. То есть как в свое время говорили, что был заговор между компаниями, которые производили машины, компании, которые делали автопокрышки нефтяными и аэропортами, чтобы убить весь общественный транспорт в Америке и заменить его частным автомобилем. Или заменить его вот именно полетами на самолете. Ну, в частности, вот автомобильные нефтяные и компании покрышек, они вот говорили, составили чуть ли не вот такой пакт для этого. Они так понизили цены, что сделали это. Ну вот. Окей. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Американское радио на русском языке.
4: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Главной международной новостью дня остается подготовка к прямым переговорам между представителями США и Ираном. Трамп официально подтвердил, что встреча должна состояться 30 июня в Дохе. Главной задачей переговоров станет сохранение режима прекращения огня после недавнего обмена ударами, а также обсуждение дальнейших шагов по снижению напряженности на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что именно результаты этой встречи могут определить дальнейшее развитие ситуации в регионе в ближайшие недели. Американские инвесторы сосредоточены на макроэкономических данных, публикация которых ожидается уже на этой неделе. Экономисты считают, что сильные показатели рынка труда могут иметь двойственный эффект. Они свидетельствуют об устойчивости экономики, но одновременно могут снизить вероятность скорого уменьшения процентных ставок Федеральной резервной системы. Именно поэтому внимание инвесторов сейчас приковано не только к корпоративным новостям, но и к каждому новому экономическому показателю. Городские службы Нью-Йорка продолжают последние приготовления к мероприятиям, посвященным 250-летию провозглашения независимости США. Особое внимание уделяется району Статуи Свободы, которая в этом году отмечает еще одну знаменательную дату – 140 лет со дня установки на Острове Свободы. Французская пилотажная группа примет участие в праздничной программе, а для самой Статуи Свободы подготовлена специальная художественная подсветка, которая станет одной из центральных частей телевизионной трансляции праздника. Городские коммунальные службы начали необычную акцию. Жителям бесплатно передают знаменитые металлические мусорные контейнеры, оформленные в цветах баскетбольного клуба «Нью-Йорк Никс». Инициатива появилась после вирусного видеоролика, вызвавшего широкий общественный интерес. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись новыми ударами в ответ на предыдущие атаки. Джо Байден впервые за долгое время выступил с публичной критикой Трампа, назвав его тщеславным и коррумпированным. Трамп выдвинул Лэнса Шройера, бывшего морского пехотинца и сотрудника правоохранительных органов с 29-летним стажем, на должность руководителя ICE. Ученые обнаружили у нью-йоркских мышей мутации, помогающие выживать после яда. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 62%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com. davidsonradio.com.
3: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Рикошет.
6: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Davidson Radio телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Последние трое суток превратились в полноценный военный обмен на фоне того, что мир был объявлен две недели назад. В четверг дрон Корпуса Стражи Исламской Революции поразил сингапурский контейнеровоз «Ивер Лавли» прямо на выходе из Ормузского пролива. Трамп написал: «Глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня». В пятницу американские ВВС и ВМФ нанесли удары по 10 иранским военным целям в проливе, хранилищем ракет и дронов, прибрежным радарным установкам. В субботу иранцы ответили. КСИР сообщил об ударах по американским базам в Кювейте и Бахрейне. Вашингтон заявил об отсутствии жертв и серьезного ущерба. В воскресенье американское центральное командование объявило о новых ударах по иранским объектам в ответ на продолжающуюся агрессию. В тот же день Иран запустил дроны и ракеты по Бахрейну и Кювейту повторно, пригрозив полной остановкой всех дипломатических процессов, если удары продолжатся. Трамп в Truth Social написал: «Если они не остановятся, Исламской Республики Иран не будет существовать». Каждая из сторон обвиняет другую в нарушении меморандума. Опрос Reuters при этом показывает, войну считают стоившей своей цены только 24% американцев. Сейчас ко мне присоединяется журналист Михаил Трипольский. Михаил, приветствую вас в эфире.
7: Приветствую вас и вашу аудиторию.
6: 24% американцев считают войну оправданной. Когда, по-вашему, начинает некий рейтинг становиться реальной политической проблемой для президента?
7: Ну, я думаю, что это не секрет. Я вот еще один опрос был, я вам скажу, недавно был, пишет Джерусалим пост о том, как резко изменилось отношение со стороны американцев к Израилю, особенно со стороны демократов, независимых. Среди республиканцев все-таки у Трампа там, и он может не обращать внимания на мнение демократов, потому что республиканцы более так поддерживают, однако все-таки в отношении Израиля серьезные изменения. Это в самом Израиле это отмечают, что общественное мнение Соединенных Штатов повернулось против Израиля, особенно это касается опроса среди демократов и независимых, там это определенно. Они считают, что нужно слишком много Соединенные Штаты помогают Израилю. Ну, среди республиканцев тоже такие хватает, но их меньше. Я вот когда сравниваю общественное мнение Америки в отношении Украины и в отношении Израиля, здесь меняется ситуация. В отношении, например, Украины подавляющее большинство демократов за увеличение военной помощи. На втором месте идут независимые, на третьем республиканцы. То же самое там по идеологии: либералы на первом месте, консерваторы на последнем. Может, это объясняется тем, что такое влияние Такера Карсона, Марджери Грин, Меган Келли, этих Алекса Джонса, может быть. В отношении Израиля ситуация меняется. Вот здесь уже больше республиканцев за продолжение увеличения военной помощи, демократов и независимых меньше. Но вот в этом опросе, что обращают Jerusalem Post, они обратили внимание, что да, даже если республиканцы все-таки больше, чем демократы, продолжают находиться на позиции продолжения военной помощи Израилю, в отношении Нетаньяху там дела совершенно идут в швах. Потому что у меня вот есть цифра, я могу даже ее посмотреть, мне просто интересно, вот в конце об этом, вот в отношении Нетаньяху. почти половина американцев, 48%, заявили о резко негативном отношении к Нетаньяху. Тогда как
6: это результат работы Дональда Трампа, вот это самое соглашение, в котором мы, по сути, победили Израиль в войне с Ираном?
7: Ну, мы не победили, это, конечно, 20%, я бы не сказал, 20% всего. В Америке 20% имеют позитивное отношение к Нетаньяху. Понятно, что 20%, и многие республиканцы его недолюбливают, но, может, потому что и сам Трамп с ним завелся, и Венс, они же его охарактеризовали с негативной позиции. Да и сам Трамп, и Венс, они же представили Израиль тоже с не совсем, как бы сказать, но я не помню, что американские президенты, чтобы они так говорили, когда сказал Трамп и Венс, что вы израильтяне на своем пути, готовы всех уничтожить, что вы там в Бейруте уничтожаете здания вместе с гражданскими. Трамп же сказал, что вы по-другому не можете. Это, конечно, удивительно. Американские президенты такого никогда не говорили, по сути.
6: Вы считаете, Трамп... что мы пришли к этому меморандуму на основе тех самых цифр, вот, которые вы привели, плохого отношения американцев к Израилю, поэтому Трамп согласился?
7: Нет. Единственная причина, которую называют не только я, эти многие политологи, это бензин. Трамп на словах заявляет, что ему плевать на эти выборы, что ему плевать на... как американцы себя чувствуют. Он сказал, мне плевать на благосостояние американцев, мне главное, это сделка, ну, с Ираном. Ну, люди, конечно, воспринимают это болезненно. Как это тебе плевать, как мы себя чувствуем? А ему не плевать. Он отлично понимает, что ему грозит в случае поражения его партии начнутся. И Майк Джонсон сказал, спикер, он сказал правильно, правду, что сейчас начнутся расследования, что он хотел. Конечно, если Демпартия выиграет, начнутся расследования коррупционных схем, которые Трамп продвигает, и против дела Эпштейна. Там много интересного. Сейчас вы знаете, что было решение суда. Суд обязал Минюст представить эти вот страницы, которые были изъяты, где, что касается допроса женщин, ну, тогда была девушка, подросток, где она говорит, что Трамп ее изнасиловал и прочее. Ну, и суд требует эти страницы предъявить. Бланш заявляет, мы не будем показывать, мы будем оспаривать. Но Трамп же понимает, если Гарсия станет главой комитета по надзору, с Трампа спустят три шкуры, они не слезут. На этот раз уже точно, там будут тотальные расследования. Нет, Трампа интересуют выборы, поэтому он на это пошел. Для него цена на бензин важна. Потому что и так Трамп не смог выполнить свое главное обещание снижения цен на продовольствие. Цены на продовольствие высокие. Общая инфляция у нас выросла, вы знаете, 4,2, 4,1. Это самая высокая инфляция с апреля 2022 года. Поэтому Трамп понимает, какое к нему отношение. И это видно же по опросам... население. У Трампа 30% экономики, даже меньше. По инфляции меньше 30% поддержки. Он тонет. Все опросы, которые проводятся, включая консервативные, Расмуссен или Fox News, показывают, что у Трампа аховая ситуация. Он тянет партию вниз. Тянет партию вниз. Это...
6: Значит ли это, что после выборов ситуация с Ираном может развернуться опять?
7: Она никак уже с Ираном не развернется. Трамп уже 500-й раз сказал, что он их уничтожит. По сути, войну он проиграл. Хотя он там кричит, вы предатели, там из Нью-Йорк Таймс. У него была заявлена цель. У него и у Нетаньяху. Они оба в один голос говорили, что наша цель – это свержение этого режима, изменение политической власти в Иране. Это было номер один. Сегодня Трамп заявляет, что он вообще об этом не говорит. Он говорит, что там это страна, там меняемые люди, какие-то там рациональные люди. Ну что, остались те же... Он говорит, мы уничтожили там первый, второй эшелон. Какой первый, второй эшелон? Все они остались, и президент на месте, и глава парламента на месте, глава МИДа на месте, стражи исламской революции. Ну там кого-то убрали, но они пришли, по сути, к власти, они теперь влияют. Ничего Трамп сделать не мог. Он обманывает нацию. Он заявляет, мы уничтожили на 70% ракетный арсенал. А наша разведка говорит, какие? Наоборот, у них осталось, у иранцев на 70% этих ракетных арсеналов, он ничего не может сделать. Он понимает, что... Я не понимаю, как они не просчитали этой ситуации с Ормузским проливом. Что, они не понимали, что его перекроют? И вообще, эта война, она была явно неподготовленная. Если ты собирался вести войну с государством 100 миллионов человек, и ты знал, что твои предшественники не решаются на это, ну, должен был создать какую-то коалицию хотя бы со странами НАТО, договориться, вот как-то совместно это делать. Пошел он на поводу у Нетаньяху. Я не знаю, мне очень близко мнение конгрессмена Масси, республиканцева, вы знаете, который сказал, что все это началось из-за дела Эпштейна. Хотелось отвлечь нацию от этих серьезных документов, и Трамп на это пошел. И он же пошел вопреки воле своих близких сотрудников. Но генерал Кейн, наш глава начальников штаба, он же говорил, не надо эту войну. Венс был против нее изначально. Рубио тоже был против нее. Хексет – это попка. Кто такой Хексет? Это исполняющий все распоряжения Трампа. А Трамп на это пошел. Что он поверил Нетаньяху, что за 3 дня можно... Как Киев за 3 дня, да? Иран за 3 дня мы разбомбим, и все. В это поверил. Я не думаю. Тут были вот чисто внутренние его проблемы. Он сильно опасался этого дела. И мы знаем, вот недавно была информация, сейчас вышла книга журналистам «Нью-Йорк Таймс», где они описывают эту ситуацию, как хотели Трампа отмазать, как они там говорили, что же делать, чтобы не дать хода этим документам, и Бонди, она облажалась, как, грубо говоря, на нее тогда наезжал Банджина, ты что, как ты могла нас подставить? Тут позиция Венца интересна, который говорил, ну и что, ребята, давайте публиковать все, что есть. На что ему сказала госпожа Уайлс, глава сотрудников аппарата, ты что, как публиковать все, там же ужасно. А вы давайте, ничего страшного. У Трампа и такое было в жизни. Это ерунда, да? Вот. Ну, я думаю, что Трамп хотел... От операции отвлечения она была. К сожалению, это огромные расходы. Для отвлечения от дела Эпштейна некоторые называют цифры до 100 миллиардов долларов. Потому что она стоила эти вот несколько месяцев войны до 100 миллиардов долларов. Базы наши потерпели серьезные убытки на миллиарды долларов. И сейчас стоит вопрос, стоит ли их восстанавливать или не стоит в этих странах Персидского залива. Поэтому то, что там у них сейчас происходит, я не верю в то, что они там могут договориться. Трамп будет, во-первых, им обоим выгодно. Мы знаем Трампа, который заявлял 100 раз по украинскому направлению. 2 недели Путину, 3 недели, полгода. Там, оно тянется, то же самое здесь. 60 дней на эту сделку, а там будет 120 дней. А там будет 90-120, ну, будет тянуться, они будут говорить. Большой войны уже не будет. Потому что Трамп, если вы слышали, ему предъявляли, ему же генерал Кейн, когда были разговоры о сухопутной операции. И генерал Кейн ему предложил несколько вариантов. Вариантов этой операции наземной с тем, чтобы захватить эти иранские уран, его захватить. Трамп отказался. Когда ему показали цифры, сколько там погибнет американцев, он понял, нет, я на это не пойду. Потому что будет поток гробов из Ирана, это вообще ударит по репутации и Трампа, еще будет страшное поражение на выборах, если пошли бы гробы. В преддверии бензин дорогой, да еще и столько погибших американцев, и ничего, что они там могли добиться? Чего-то можно было добиться путем этой операции. Как можно туда десант смены послать?
6: Режима. Хотели же сменять режим изначально.
7: Как? Но, да, изначально, потому что не просчитали, это были заявления Нетаньяху. Но, кстати, и Цахал, я читал на израильских сайтах, они же претензии предъявили Моссаду и лично Нетаньяху. Что же вы нас подставили? Вы нам дали неправильную информацию, вы нас убеждали, что сейчас мы начнем бомбить, там восстание, все выйдут на улицы, и все, и мы их свергнем. На самом деле все оказалось не так. Куда же вы смотрели, вы уважаемая организация Моссад, вы нам создали такие условия. Плюс Израиль не был особенно готов к этой войне. Когда читаешь израильские сайты, когда там они объясняют это, ракеты Arrow. Там я читал, что, оказывается, их выпустили в малом числе, и кто-то отвечал за эти ракеты, они как-то халатно к этому отнеслись, и без Америки невозможно прикрыть небо Израиля. Эти иранские ракеты, они пробивали израильское ПВО, которое считается одной из лучших в мире, это система эшелонирования, то они, иранцы пробивают, и люди погибали, и многие были не готовы. Я вот мне там писали люди с Израиля там на мой канал, что мы вот не готовы. Этого нет, того нет, бомбоубежище далеко, туда не добежишь. Вообще, мне странно, что начинали такую войну с таким противником, не просчитав все реальные возможности ответа Ирана. На что они надеялись? Что Иран не ответит, он будет сидеть сложа руки. И вот сейчас тоже вот израильские эксперты говорят, что эти войны надолго. Эти войны надолго, этим не закончится. Израиль вступил в полосу такую, что будет воевать десятилетиями. И нужно к этому готовиться, и финансы, и с военной точки зрения не нужно себя уговаривать, что все это пройдет. Тем более не ясно, какой будет президент после Трампа. Трамп, что отношение в Израиле скверное, за его заявление с Венсом, померкло его образ в Израиле как такой сторонника, а кто, что будет дальше. Трампа не будет, не ясно, какой будет президент, какое будет отношение к Израилю. Венс, хоть и сказал резкие слова, но есть доля правды в его словах, что да, проблема у Израиля есть на мировой арене. Хотя некоторые считают, что не так, вот соглашение Авраама, что там отношения с этими арабскими странами, Персидского залива, они улучшились. Но ситуация не в этом отношении, то, что я читаю, нет, они, израильтяне, считают, что это будет надолго, и неясно, или Америка придет на помощь. Тоже непонятно. Ну, вы посмотрите, например, будет, например, Джеди Венс, который заявляет, мы вам ничем не обязаны, вы должны сами все делать, вы на нас наезжаете, вы неблагодарны. Но Венс, американский президент, с его этим отношением к Израилю, с его друзьями, которые там, дружки, которые к Израилю относятся нехорошо. Тот же Такер Карсон, который пропаганду ведет, и Мэрджори Грин, они же антиизраильские настроенные все. Вся эта маговская кампания. Ну, поэтому и отношение к Израилю такое сегодня не самое хорошее в Америке. Кризисное отношение.
6: Михаил, сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
10: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио. Как хорошо, хорошо, хорошо.
11: Рикошет.
6: Это «Рикошет» в эфире «Дэвизон Радио», телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Михаил Трипольский. Михаил, пока мы наблюдали за Ираном, Украина объявила на этой неделе о запуске 40-дневной операции давления на Россию. Президент Зеленский сообщил, что утвердил план службы безопасности Украины, долгосрочные и среднесрочные санкции, считай, дроновые удары по инфраструктуре в глубоком тылу. Результаты уже видны и измеримы. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы выведен из строя как минимум до конца года. Украинские дроны установили фактически контроль над трассой Новороссия, главной дорогой из Ростова в оккупированный Крым. Более 20 российских регионов ввели ограничения на продажу топлива до 30-40 литров в руки, очереди на заправках по всей стране. Крым объявил чрезвычайное положение. Зампред правительства России Новак признал, цитата, «сложную, но управляемую ситуацию». И здесь важен контекст. Пока США были рядом, Украина воевала с американскими ограничениями. При этом мы постоянно, я имею в виду в Соединенных Штатах, говорили, вот это беззубая Европа, да ничего они там не могут. Но когда Трамп вышел из украинского досье и передал Украину Европе, совместно, понятно, что это не Украина сама по себе, но совместно с европейскими союзниками выглядит так, что Украина бьет по России эффективнее, чем когда-либо за все время войны. Что, по-вашему, говорит о характере американской поддержки последних лет и как это осмысляется политически?
7: Американской поддержки с приходом Трампа ее не было. Она остановилась, поэтому сейчас вот так вот и российские эти мини-эксперты, эти чиновники, и Ушаков, и Песков, они с духом кориджа якобы там что-то обещали. На самом деле было изначально, когда Трамп пришел к власти, этот политсекретарь Колби, который издал это распоряжение о том, что Украине ничего помогать не надо, и наоборот, даже то, что мы уже дали, можно забрать. Там был скандал, и Трамп заявлял, что он ничего якобы не знал. Это все сделали эти люди, Хексет и Голби, он ни сном, ни духом. Ну и что, эти заявления чего они стоили? Все равно Трамп ничего Украине не дал, и Венс, помните, сказал в прошлом году, что главное достижение администрации Трампа – это было полное прекращение военной помощи Украине. Он сказал, вот это была правда. И то, что вот недавно Конгресс там принял решение, резолюцию, там палата представителей о продолжении военной помощи Украине – но это же все от Трампа зависит. Они ничего этого как раз не делают. И война с Ираном была тоже очевидно, что у Трампа было два варианта. Ну, американской администрации, российское направление и иранское направление. Ну и что сделал Трамп? Он начал эту войну, и то оружие, которое даже закупили европейцы у Соединенных Штатов, он им не отдал. Он сказал, мне нужны эти ракеты, там, перехватчики на иранском театре военных действий. В итоге очень много оружия использовано. Возможно, что это оружие, возможно, пошло бы через Европу, оно пошло бы в Украину. Но так Украина его не получила. И для восстановления, чтобы восполнить все эти потери, ну, уже использованное оружие, в Иране потребуется время. Очевидно, что Украина ничего от Америки не получит, кроме разведданных. Это точно. Удивляет меня еще и то, как у нас, я вот делал передачу, и у себя это говорил на канале, как Трамп и Хексет разваливают американскую армию. Все кивают на Хексета, но без Трампа этого бы не было. Разваливают в том плане, что увольняются из армии звезды американского генералитета. Вот последнее увольнение генерала Донахью, бывшего спецназовца, который имеет колоссальный опыт боевой, в отличие от Хексета, который был вертухаем на Гуантанамо, а в Ираке занимался чисто журналистской работой. Он был пехотный частях, но он никогда ничего не заканчивал, не командовал. Понимаете, вот эти вот пошел Хексет, и я думаю, с подачи Трампа они увольняют. Сначала убрали генерала Джорджа, который был восходящей звездой, один из самых талантливых военачальников. Сейчас они убрали генерала Донахью, который был командующим американскими войсками в Европе и в Африке. Это человек, который очень много сделал для Украины, кстати. И разведданными он делился. Он очень много полезного сделал для Украины. Его убирают. Я не думаю, что из-за Украины его убирают. Просто сам факт, что когда убирают таких людей, это никак не может не повлиять на взаимоотношения военных, американских и украинских. И Трамп просто убирает руками Хексета наиболее талантливых, их называют талантливый генерал нашего поколения. Их всех вычищают из вооруженных сил, из армии, из флота, из авиации, всех убирают. Ну, люди думают, может, это Трампа свои какие-то планы, убирать нелояльных генералов на случай возможных повторения госпереворота 6 января 2021 года. Может быть и так. Понимаете, может быть. Но то, что Украина, да, вот этот план украинский, он неплохой, конечно. И сейчас раздумывают эксперты, как среагирует Путин. С одной стороны, два варианта у него. Это обсуждают, что он может согласиться на предложение Зеленского, ну, заморозить конфликт, оставить за собой то, что уже завоевано, тот же Крым, который для Путина имеет колоссальное значение. Потеря Крыма, это будет, считайте, конец путинизма точно. Он не может его потерять. И поэтому надеется, что он может согласиться, что за ним останется Крым, за ним останутся части Донбасса, это вот Луганской и Донецкой областей, укрепрайон они не возьмут, остановятся. Остановится, это будет так, временное перемирие между Украиной и Россией, и боевые действия прекратятся. А есть другой вариант, тоже об этом говорят, что на Путина давят, у него там две группы людей, первые эти будут миротворцы, якобы в кавычках, а вторая это ястребы, которые настаивают, никакого не может быть перемирия с Украиной, мы должны продолжать наступать, нужна массовая тотальная мобилизация. Это, конечно, ударит по престижу Путина, опять побегут из страны, наверное, миллионы людей, не знаю, ну и Москва, и Питер окажутся под раздачей, не удастся уже их избежать. Они вот это вот предлагают Путину, мобилизация и наступление. Но уже в Европе уже отвечают, что если бы, они же говорят, нужно массовую мобилизацию и начинать бить по заводам, которые производят оружие в Европе для Украины. Это уже, конечно, столкновение с НАТО, это может привести к большей войне, если они на это пойдут. Не знаю, они будут бить по заводам, а мобилизацию он, конечно, объявить может. Потому что нехватка...
6: Ну, по сути, мобилизация в России уже сейчас происходит. Из разных новостей мы можем это видеть, из разных регионов это видно. Хотя все это властями России прикрывается. И тем не менее, вот я как-то рассказывал пару недель назад в эфире о том, что среди моих знакомых, там один человек написал, что 5 человек получили в один день повестки вызов в армию. То есть это люди из одного города, из одного региона, знакомые между собой. Что касается тех сценариев, которые вы описали, я должен добавить сюда еще один. По моим 2 источникам, в том числе знакомый нам с вами Дмитрий Гордон, вот, с которым я имею возможность общаться, он утверждает, что армия России готовит некий переворот внутри страны. И сначала я не очень это всерьез воспринимал эту информацию, и тем не менее, вот последнюю неделю мы увидели, это человек из, не помню какого региона России, Лунин фамилия, который сказал, что у него есть информация для Путина, срочно нужно его увидеть, но, правда, сейчас его уже задержали, 11 суток.
7: Но он сказал, что это может быть повторение Пригожинского марша.
6: Да, он сказал «резня», «кровавая битва», там было очень много слов. Все это звучало, конечно, круто звучало, да, но уже человека задержали. И исходя из этого, конечно, есть действительно ощущение, что, может быть, у армии российской, у генералов какие-то есть мысли или сговор возможный, потому что, когда летят ракеты на Волгоград или на московский НПЗ, люди в России начинают спрашивать, а где же ПВО, то самое, которое там охраняет резиденцию Путина, например, но не охраняет эти заводы. Может ли быть, по-вашему, так, что действительно есть какой-то сговор, и это ПВО, ну, охраняет какие-то объекты? Ну, вот там генералы сказали, давайте бейте по НПЗ, по нефти, и таким образом вместе будем договариваться с Путиным.
7: Не то, что сговор может быть, мы это знаем из истории. Заговоры против Гитлера, но все это генералы, конечно, может быть. Сговор с Украиной, я не думаю. Я думаю, что они просто, российское ПВО не справляется. Оно просто не справляется. Просто оно показывает, что российское ПВО не может справиться с этими новейшими разработками. То, что «Фламинго» прилетело там, и «Волгоград» и ударило. Они просто не, или по Москве. Нет, они просто не могут справиться. То, что они Путиным не дают. Возможно, генералы чувствуют, что они не могут добиться перелома в войне. Теперь как бы, ну, это застыла эта ситуация. Ядерное оружие. Вот это людей тоже некоторые опасаются, что Путин там не применил тактика ядерное оружие. Ну, это вроде бы кажется неадекватно. Ну, кто знает, что в голове у этих людей. Они все что угодно могут сделать. Но Трамп тоже вон намекал, ведь, что он может там уничтожить персидскую цивилизацию. Там всех. Он и сейчас говорит, что я всех уничтожу. Как он может? Только с помощью ядерного оружия. Кто знает. Что, ну, я не уверен, что Путин сможет на это пойдет. Хотя это неадекватные люди в Кремле. Мы знаем, как они Каховскую ГЭС уничтожили. В свое время это долговременная экологическая будет проблема для Украины. Она сейчас как бы не так.

0: удастся в результате этой операции принудить Путина к миру, на арене появится опять Дональд Трамп, и я хочу об этом проговорить заранее, потому что Дональд Трамп, он обязательно появится и припишет эту победу себе и скажет, что это он завершил эту войну. Хотя этот же самый Дональд Трамп еще несколько месяцев назад перестал поддерживать Украину и передал Украину Европе, как он сказал, это не моя война, это вообще не наша война, Европа должна этим заниматься.
1: Она сейчас, Европа, вот появилась информация другая, есть еще сценарий. О том, что Путин может, приостановив, оно будет продолжаться, боевые действия в Украине, перенести их на Европу. Страны Балтии по-старому. Страны Балтии и Польша, они озабочены. И вот сейчас появилась информация о том, что они не уверены в том, что если Путин нападет на Европу, Трамп вмешается на стороне Европы. Они опасаются, потому что из Вашингтона такая информация, что они могут не вмешаться.
0: Они, а вы думаете, вмешается?
1: Не знаю. Европа говорит, что мы будем стараться, мы уже начали там наращивать выпуск вооружения, но все равно без Америки нам не обойтись, потому что столько лет мы надеялись на Америку, на их разведданные. Если Трамп умоет руки и не вмешается, и такое-то, и такие сценарии они тоже проигрывают.
0: Пятая глава остается. Мы наблюдаем уже на протяжении полутора лет то, как Трамп ведет себя с партнерами, и это вызывает большие вопросы. Мы выводим некоторые войска из европейских стран, из НАТО, мы сокращаем поддержку этих же стран НАТО, мы передали Украину Европе. Ситуация с Венесуэлой мне показалась вот в минувшую неделю очень показательной. Почему? Потому что когда случилось землетрясение, все страны направили по возможности свою помощь, и Китай на утро тоже отправил помощь, а мы, которые кричали на протяжении нескольких месяцев, что Венесуэла – это наш ближайший теперь партнер, второй после Израиля, самый ближайший и так далее, сказали на следующий день, что будем наблюдать за ситуацией, и рассматривать, если нужно ли нам отправить эту помощь или нет. Да, мы сказали нашим пожарным в Лос-Анджелесе и в Вирджинии подготовиться, но не отправили их на следующее же утро. И к концу дня Марко Рубио сказал о том, что мы даем миллионы долларов помощи. Ну и все-таки вроде как к концу второго дня мы отправили, да, этих наших пожарных. Я просто хочу для сравнения сказать. Президент Мексики, на нее обрушилось огромное количество критики за то, что она отправила спасателей только утром, а мы это сделали к концу второго дня. Вот о помощи мы говорим.
1: Ну, Трамп пошутил, он же сказал, что когда ему сообщили, что там люди погибли, землетрясение серьезное, он сказал, да нет, они же танцуют на улицах, они же рады, что я им дал свободу. Они танцуют.
0: Конечно.
1: Отчасти танцуют, что у них погибли люди. Ну, это он что, пошутил? Или это с больной головы? Что значит, танцуют от радости? Я им дал свободу. Тебе спрашивают про помощь погибшим, но пострадавшим, а они танцуют от радости. Это не понятно, что это? Человек полностью теряет рассудок? И права Мэри Трамп, которая говорит, что он деградирует, она же, не только она это говорит, что у него проблемы возникли с ментальностью, что он ментальные проблемы, не только она это говорит. Эти заявления Трампа, люди гибнут, они танцуют, понимаете? А Европа, она обеспокоена. Вот сейчас был материал недавно, я вот смотрел, они говорят, что, к сожалению, мы не уверены, что он придет нам на помощь, и Балтии тоже опасаются. Они говорят, будем, конечно, сражаться, мы Путину не уступим. Мне вот здесь еще непонятна позиция, знаете, Польши. Потому что сейчас, когда поляки обеспокоены тем, что Путин может напасть на Европу, они будут одни из первых, они сейчас завели с Украиной по поводу пантеона героев. И их президент Навроцкий там лишает орденов, Зеленского лишил, там все украинские президенты отдали. Зачем ты это делаешь в данный момент? Да, это у вас проблема, это не нужно ее так раздувать. Тем более я вот читал польских некоторых экспертов, которые говорят, вы наезжаете на Украину за их пантеон героев, а у нас, посмотрите, как мы вот относимся к тем людям, которые имели там отношения с Гитлером, договаривались. У нас же хватает своих людей, которые совершали то-то и то-то. Не нужно вообще было в это лезть, вмешиваться. И сейчас, когда нужно наоборот, они признают, что украинская армия

0: она самая мощная армия Европы. И в этой ситуации нужно, наоборот, укреплять взаимоотношения между Польшей и Украиной, а не раздувать все эти проблемы исторического плана. Каждая страна имеет своих героев, свой суверенитет. Украинцы хотят перезахоронить прах людей из ОУН, Бандеры, Мельников они перезахоронили, Коновальца. Вообще, когда вот такие вещи... Я делал передачу у себя на канале, я об этом говорил. Во-первых, у нас почему-то в наших эфирах и в израильских эфирах никогда не обращают на это вот внимание, на то, что даже взять семью Бандеры. Ведь два брата Бандеры были замучены освенцами. Не только мой еврейский народ там был, истреблялся, но и братьев, они были арестованы за то, что они выступали против, по сути, гитлеровского режима. Но гитлеровцев их там уничтожили освенцами. Семья, две сестры Бандеры были в концлагерях сталинских. Отец был убит, погиб. Об этом никто никогда ничего не говорит. Да, я представляю, что же Мельника и то, что было. Никто не говорит, что в Бабьем Яру лежат 600 мельниковцев, расстрелянных немцами. Тут просто такие... Я просто не хочу эту тему, у нас нет времени, большая тема. Просто по Польше не нужно. Было бы сейчас, вот когда ей угрожает, возможно, удар России, может быть. Они об этом сами говорят. Зачем же тогда заниматься таким расколом с украинцами? Наоборот, украинская армия, которая одна из самых мощных сегодня в Европе, так оно и есть, имеющая боевой опыт, наоборот, это же форпост против Путина. Понятно, что там Медведев тот же, там и прочее. О, какой молодец этот польский президент, забрал орден там у Зеленского. Они радуются этому расколу. Поэтому тут нужно наоборот, если европейцы так озабочены, полякам нужно, особенно в лице Навроцкого, немножко охладить свою и перестать заниматься антиукраинской деятельностью и обращать внимание на то, что было там. История есть история. Она у каждого своя. У поляков есть свои темные пятна. Они на них не обращают внимания. Украинцы считают, что это люди, которые, вот украинская повстанческая армия, которая воевала и с немцами, и с красными. Я делал передачу, я как-то объяснил, тоже рассказывал о том, какое участие, вот, можно по-разному относиться. У КУПА, конечно, они могут быть недовольны. Там было с обеих сторон, когда убивали армия Людова, Краева, она убивала украинцев, украинцы КУПА, у них были свои акции против польского населения. Тут нужно понимать, что было до войны со стороны польских властей. Но я вот, когда вот наша вот община еврейская, когда вот приезжал президент, бывший Ривлин, в Украину, он, когда вот его украинцы встретили, он начинал опять эти вещи говорить, вот вы там в годы войны в Украине. Информация, которая была у Ривлина, она была, как бы, знаете, ограниченная, потому что в рядах УПА, это нужно говорить, воевало немало евреев. Там были боевые еврейские подразделения. Гирш Келлер был одним из известнейших командиров украинской повстанческой армии. И как я вот зачитываю, у меня вот есть в моем архиве, я зачитываю мнение командиров УПА. Они писали, что евреи никогда не уходили с поля боя. Они воевали героически с нами, уничтожая гитлеровцев. Никаких претензий быть не могло. То, что там нас как любят говорить, там врачи были, там и врачей было много, и очень много врачей, которые еврейских ездили по этим местам, где были подразделения УПА, и очень много лечили местного населения. И наоборот, там было очень разные были, конечно, люди. И они тоже писали, эти командиры УПА, разные были люди, всякое случалось. Но в целом, сколько было евреев спасено в этих расположении УПА, ведь тоже спасали. Очень много евреев было спасено именно украинской армией повстанческой. Сам Шухевич и его жена, они же спасли еврейскую эту девочку, которая там жила в Киеве, с ней встречался сын Шухевича. А там я приводил примеры, как уже в Израиле члены Кнессета, ну, давно это было, которые были спасены. Там одна женщина, она занимала видное положение в Израиле. И она говорила, я вспоминаю, когда меня там схватили красные, нас должны были расстрелять, и мы молились уже. И открылись двери, и вошли бойцы УПА. И они меня спасли, я потом ехала в Израиль. Очень много таких, но, к сожалению, об этом не говорят. Не говорят о том, что, например, украинская... Как бы я ушел в сторону, но это как бы, что УПА... Вообще, украинцы по числу спасенных евреев, они занимают неофициальное первое место в мире. Потому что музей Яд Вашем сейчас, ну и уже последние годы, они очень относятся, понимаете, скрупулезно к подтверждениям праведников мира. Поэтому ну, в советское время к этому вопросу относились, понятное дело, без всякого, да, интереса, наоборот. Советская власть подавляла всю эту, ну, работу по выявлению праведников мира, а Яд Вашем говорит, ну нет же свидетелей. Да, вот мы знаем, что да, вот такие факты, что украинцы, там, и там цифры, ну, кто это делал, сколько людей, сколько украинцев спасало, сколько было повешено простых украинцев за спасение евреев. Но мы не можем просто сейчас их признать, потому что прошли годы, нет подтверждения, ну, свидетелей, а их уже нет, они уже умерли. Поэтому неофициальное место четвертое, кажется, Украины среди праведников мира, поляки на первом. Если брать эту информацию, которую просто подтвердить, уже не могут люди, которые умерли, украинцы находятся на первом месте. Я когда-то занимался этим вопросом, там просто огромное число украинцев. У нас всегда обращают внимание только на то, что там были полицаи или те украинцы, которые сотрудничали с Гитлером. Хотя не обращают же на внимание на огромную массу людей, которые спасали ценой своей жизни. И, кстати, немцы это писали, у меня там были в архиве листовки, что эти украинцы, они помогают там, ну, там не евреям, они говорили, понятное дело, кому. Это все, и все эти вот, и они писали, что УПА, и эти вот УПА, оно работает там под контролем московских, как они говорили, ну, понятно, как они говорили. На самом деле, это очень такая тема, которую, к сожалению, вот наших СМИ об этом говорят мало. В основном, поэтому и к украинцам, и к нынешней Украине отношение участия нашего, нашей эмиграции, ну, не такое, понимаете, люди просто не знают. Я когда там дискутирую вот с россиянами на эту тему, там я, они меня начинают, дивизия СС «Галичина». Там тоже были свои нюансы, не хочу в этой передаче говорить, но когда я им выкатываю, там, сколько было дивизий СС этнических русских, ну, там просто список на 20-25 частей. Там было огромное число дивизий СС, которые были российские, ну, русские. И те вот эти вот, помните, когда сожгли Хатынь, там, где был убит, вот этой деревне был убит любимец Гитлера, который был чемпион по метанию ядра. И туда пришли ведь не, как у нас писали, вот это пришли УПА. Какой УПА? Там близко не находилось. Это пришли люди из то ли 18-го, то ли 19-го спецбатальона, который занимался экзекуциями. Это были батальоны, которые состояли из... Этот батальон состоял из бывших офицеров и солдат Красной Армии. Им командовал человек по имени лейтенант Васюра. После войны он как бы... Так, ну, то, что он никуда не делся, остался на территории Украины, даже какой-то занимал там пост в каком-то, на каком-то уровне районном. Его выявили, потом его расстреляли. Но сам факт, понимаете? Но всегда это делало УПА. Хотя УПА там и близко, и рядышком не находилось. Очень много было коллаборационистов и из числа бывших советских солдат. И в Киеве это было. Вот известный факт дезинформации, что якобы в Бабьем Яру расстрелы принимали участие Буковинский курень, Мельник. Это все ложь. Они появились, когда были расстрелы, они пришли в Киев намного позже, это так называемый курень, когда уже расстрелы уже продолжались в Бабьем Яру, а это было без них. А на них вешали всех собак, что это они. Ну, сейчас много такой информации. Просто эту информацию тоже нужно...
1: Об этом нужно делать отдельную передачу.
0: Отдельную, конечно. Да,
1: только, конечно, говорить об этом. Михаил, на этом сегодня время подошло к концу. Спасибо большое вам за то, пожалуйста, что нашли время присоединиться к нам сегодня. Это был журналист Михаил Трипольский. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
0: Всего хорошего.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
7: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.

0: Петербурге 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 29 июня, месяц подходит к концу. Сегодня на бирже был рекордный день. Индекс заучился, прибавил 307 пунктов, 0,6%. Поставил новый рекорд 52 183. Standard & Poor's 500 поднялся на 86 пунктов, 1,2%, 7440. И Nasdaq прибавил 523 пункта, это больше 2%, 25820 была конечная остановка. Транспортный индекс прибавил почти 0,5%. Маленькие компании не изменились. Нефть плюс 97 центов. Один баррель Брента стоит $73.09. Золото 4029 долларов 80 центов, серебро 58.70 за одну унцию, 1 евро равен доллар 14 центов, пятилетние госбумаги дают 4,146%, за 10 лет госбумаг можно получить 4,378%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,864%. За границей сегодня Англия -0.4%, Франция -0.2%, Германия -0.2%, Швейцария прибавила 3%. В Азии японский Никей упал на 4,1%. Шанхай был в минусе, Гонконг тоже был в минусе. У нас на Standard & Poor's 500 Corning прибавил 15,6%, KLA Corp поднялся почти на 12%, Western Digital, Applied Material, Exxon Enterprises все были в плюсах, Supermicro, Copart, Honeywell, Ulta Beauty и Martin Marietta были в минусе. На Nasdaq Astera Labs, Rocket Lab, Strategy, KLA Corp и Western Digital поднялись, Copart, Honeywell, T-Model, IDEX Laboratories и Shopify упали. На Dow Google поднялся на 4,8%, и Google, кстати, подтянул за собой все технологические компании и всю биржу потянул за собой. Причина, почему Dow так сильно поднялся, потому что Google входит в Dow, и Google прибавил 4,8% с хвостиком, Caterpillar поднялся на 3,5%, Cisco было плюс 3,4%, Amazon плюс 3,2%, и IBM поднялся больше, чем на 2%. Упали Honeywell, United Health, Chevron, Microsoft и Boeing. Microsoft потерял 4,40%, Oracle минус 77 центов, Meta прибавила 12,35%, Amazon плюс 7,45%, JFrag перешел в рубеж $90, закрылся на 90.09, плюс 2.51. За сегодняшний день Nvidia прибавила 2.44, а Micron поднялся на 12.95, хотя в течение дня они были в минусе. Dell прибавил $15.12. А Circle Internet был в плюсах, плюс 2.30, Home Depot плюс $1.92, Apple упал на $2.04, и Applied Material прибавил 17.91, Visa плюс 5.45. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Рикошет.
7: Это Рикошет. Мы возвращаемся в эфир после небольшого перерыва и продолжаем программу. Последние трое суток превратились в полноценный военный обмен на фоне того, что мир был объявлен две недели назад. В четверг дрон корпуса стражи исламской революции поразил сингапурский контейнеровоз «Ever Lovely» прямо на выходе из Ормузского пролива. Трамп написал: «Глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня». В пятницу американские ВВС и ВМФ нанесли удары по 10 иранским военным целям в проливе, хранилищем ракет и дронов, прибрежным радарным установкам. В субботу иранцы ответили. КСИР сообщил об ударах по американским базам в Кувейте и Бахрейне. Вашингтон заявил об отсутствии жертв и серьезного ущерба. В воскресенье американское центральное командование объявило о новых ударах по иранским объектам в ответ на продолжающуюся агрессию. В тот же день Иран запустил дроны и ракеты по Бахрейну и Кувейту повторно, пригрозив полной остановкой всех дипломатических процессов, если удары продолжатся. Трамп в Truth Social написал: «Если они не остановятся, Исламской Республики Иран не будет существовать». Каждая из сторон обвиняет другую в нарушении меморандума. Опрос Reuters при этом показывает, войну считают стоившей своей цены только 24% американцев. Сейчас ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
6: Здравствуйте.
7: Что вообще происходит с соглашением, по вашему мнению?
6: Соглашение очень шаткое. Нет серьезной основы этого соглашения, поэтому недоразумения очевидны. И недостатки американской политики проявляются очень ярко. Американцы и Израиль нанесли сокрушительные удары Исламской Республики Иран. И им нужно было продолжать политику, направленную на ослабление и, можно сказать, капитуляцию Ирана. Этого достичь можно элементарно, последовательной политикой, привлечением к этому процессу всех соседних стран с Ираном. Все соседние страны имеют большие проблемы с Ираном. Но правительство Соединенных Штатов, оно слепо. Как будто у них нет зрения, им нужны окулисты. То есть бездарность американской политики чудовищна. В то же время какой-то здравый смысл, конечно, есть в политике Соединенных Штатов. И американцы отвечают на самые очевидные нарушения соглашений со стороны Ирана. Позиция Ирана крайне наглая, крайне бессовестна. И она ведет вообще к катастрофическим последствиям. Потому что иранский режим по-прежнему преследует цели, которые у него были очерчены после прихода к власти Хомейни в 1979-80 году, то есть уничтожение Израиля. Иранский режим должен забыть об уничтожении Израиля, как о страшном сне, который пришел им в голову благодаря их разнузданному идиотизму. Но правительство Соединенных Штатов пошло на неслыханные уступки Ирану, просто на капитуляцию. И что еще безобразное сделал Трамп? Он абсолютно бросил на произвол судьбы иранскую оппозицию. Он в кавычках, я даже не знаю, какие тут слова употребить, но я все-таки скажу так очень условно, что он простил Иран за чудовищные преступления иранского режима в отношении населения Ирана. Он обещал помощь, помощь придет, об этом он забыл. Он говорит что-то и потом абсолютно забывает об этом. Это не проходит бесследно. И все это находит свое выражение в том, что сейчас происходит между Ираном и Соединенными Штатами. Причем сказать, что это положительно или отрицательно, это очень спорный вопрос. Борьба не окончена. Наглость Ирана и его так называемых соратников безгранична. Они требуют от Соединенных Штатов все больше и больше. И, конечно, какие-то препятствия на пути к этому капитулянству со стороны Соединенных Штатов проявляются со страшной силой. Вот такую противоречивую картину мы видим.
7: Иран бьет по Бахрейну и Кувейту, это региональные соседи, но не бьет напрямую по Соединенным Штатам. Как можно это трактовать? То есть хочет попасть в союзников Вашингтона, но избегает прямой эскалации с Америкой.
6: Ну, попасть в Соединенные Штаты, это будет очень ущербно для Ирана. Что они могут сделать? Это все, так сказать, очень повисло в воздухе.
7: Дело в том, что у Соединенных Штатов есть же, конечно, военные единицы. по которым тоже Иран мог бы ударить, но здесь он игнорирует.
6: Вот здесь очень трудно что-то сказать. Но можно все же кое-что суммировать. Дело в том, что Бахрейн и Кувейт, арабские страны, это очень слабые части с точки зрения Ирана в позиции Соединенных Штатов. Потому что в этих странах ненависть к Израилю велика по-прежнему. По-прежнему Израиль расценивается как какая-то ужасающая чертова сила, которая угнетает арабов Палестины. И иранцы, очевидно, хотят использовать чувства местного населения, чтобы нанести удар американцам. Это очень спорная позиция. Она может привести к катастрофе для Ирана, и я надеюсь, что так и произойдет. Но пока этого нет. В частности, Кувейт мог бы немедленно признать Израиль в течение 24 часов. Но власти Кувейта трусливо это сделали. Вот так бы я оценил эти явления. Это пока действует в пользу Ирана. То есть эти страны утираются и не принимают жестких мер против Ирана. Они должны были призвать все арабские страны, все абсолютно, без исключения, проявить полную солидарность с арабскими странами, которые подвергаются агрессии Ирана. Этого пока не происходит. Но это может произойти. И могло бы произойти безоговорочно, при разумной политике Соединенных Штатов. Это просто позор, что Соединенные Штаты не требуют от Алжира, Ирака, Туниса полной солидарности с Кувейтом. Здесь вообще не может быть никаких разговоров, но это только начало, так сказать, процесса. Соединенные Штаты должны потребовать от Узбекистана, Казахстана, Республик Советского Союза немедленного, полного и безоговорочного разрыва всех отношений с Ираном. Но речь идет не только об арабских и мусульманских странах. Армения немедленно приходит на ум. Это позор, что Армения молчит по поводу преступлений иранского режима в отношении арабских стран и Израиля. Но американской дипломатии в голову не приходит потребовать от Еревана, чтобы Ереван принял все меры против иранского режима. То же самое надо сказать в отношении Грузии. Если правительство Грузии в течение 24 часов не порвет все отношения с преступным иранским режимом, то Соединенные Штаты примут меры против поганой грузинской мечты, которую угнетает грузинский народ, что ситуация в Грузии быстро изменится. Вот некоторые соображения по этому поводу.
7: Мы видим, что обе стороны нарушают этот меморандум, подписанный в течение прошлой неделе, при этом обвиняют в нарушении друг друга. Как, по-вашему, зачем тогда нужен этот документ?
6: Этот документ нужен был Трампу, очень нужен, чтобы показать, что он гениальный руководитель, что он нашел путь прекращению войны. А Ирану этот документ тоже пришелся нелегко, потому что любые вот такие, хотя бы формально компромиссные соглашения, неприятные тем сумасшедшим, которые правят Иран. Но само соглашение очень шаткое, бездарное, бессмысленное. Поэтому нарушения практически неизбежны. И возникает дикий хаос, справиться с которым очень трудно. Так что что будет завтра, никто не знает, как это все будет развиваться, никто не знает. Здесь могли бы сыграть большую роль, конечно, Россия, Китайская Народная Республика. Но выживший из ума Путин продолжает безумие на территории Украины. А Китайская Народная Республика, она, конечно, выглядит намного лучше России, но, тем не менее, ее правительство тоже совершенно бездарно, и я просто хочу употребить очень хорошее русское слово, крайне тупое. И поэтому и от Китайской Народной Республики трудно ожидать реальной поддержки.
7: Эта неделя, по-своему, стала такой проверкой того, что реально стоит за меморандумом, подписанным 14 июня. Проверку, это соглашение не прошло. В понедельник США сняли морскую блокаду иранских портов по указу Трампа, разморозили миллиарды замороженных активов. Вторник. Стало известно, что США и Иран берут на себя гарантии территориальной целостности Ливана, хотя ни Израиль, ни Хезболла в переговорах не участвовали. Среда. Иран заявил, что никогда не соглашался допускать инспекторов МАГАТЭ к засекреченным ядерным объектам, а Вашингтон все это время утверждал обратное. четверг ООН сообщила, что готовит эвакуацию 11 тысяч моряков, застрявших в районе Ормузского пролива, потому что проход по-прежнему опасен, хотя в тот же день вице-президент Джей Ди Венс написал в соцсети X, что пролив открыт как никогда прежде. Это оказалось неправдой. То есть в конце недели, мы уже с вами проговорили, все перечеркнуто ударами по судам и базам. Блокада снята, активы разморожены, Иран получил деньги. А взамен что именно получили Соединенные Штаты?
6: Соединенные Штаты на данный момент что-то получили, но это все охарактеризовать очень трудно, потому что все зависит от того, что будет завтра. Вы говорите, что Иран получил какие-то деньги. Как их использовать? Это еще нужно время, чтобы их использовать. Разрушение на иранской территории огромное. Так что достоинства этого соглашения для Ирана выглядят очень сомнительными. Трамп не будет сидеть сложа руки в связи с тем, что происходит. Хаос будет продолжаться, и все будет идти тем же путем. То есть американская администрация, она не знает, что она делает. Просто это выглядит как анекдот, если бы это не было трагично, в связи с тем, что теряются жизни каждый день. И все это повторяется в разных частях мира. Но пока американцам не достается в такой степени, чтобы что-то изменилось в правительстве Соединенных Штатов. Потому что альтернативное демократическое правительство Соединенных Штатов могло быть еще хуже, чем нынешнее. То есть что творится в Демократической партии Соединенных Штатов, вообще очень трудно, так сказать, рационально обсуждать в связи с последними выборами в Нью-Йорке. Когда, ну скажем, радикальные политики получили преимущество. Вот что мы видим на данный момент.
7: Вашингтон говорит, что инспекторы будут, я имею в виду инспекторы МАГАТЭ, Тегеран говорит, что это ложь. Как, по-вашему, может быть так, что ключевой пункт этого соглашения две стороны понимают прямо противоположным образом?
6: Ну, Трамп сказал, помимо всего прочего, что нет спешки посылать инспекторов. Он прав абсолютно. Можно их и не посылать. Им можно показать потемкинские деревни. Вообще им можно показать все, что угодно. Ну, кто может поверить этим всем визитам инспекторов? Вообще, это какой-то анекдот, это вообще, это что, шоу Геннадия Хазанова или Аркадия Райкина? Можно сюда подключить и Владимира Зеленского, он может сыграть в этом спектакле, показать, что он актер, а не политик. Вообще, это какое-то безумие, дикость, не подлежащая рациональному анализу.
7: Джей Ди Венс, вице-президент, говорит о том, что Ормузский пролив открыт как никогда, хотя это очень спорно. Очевидно, что в феврале, до того, как Соединенные Штаты открыли военную кампанию против Ирана, Ормузский пролив был открыт более чем сейчас. Но, в общем, ООН на этом фоне собирается эвакуировать 11 тысяч моряков. Это было заявлено в течение минувшей недели, но уже этот процесс начат. Так вот, что вам говорит о реальном состоянии Ормузского пролива сейчас? Как вы считаете, открыт он или нет?
6: Что-то движется, что-то не движется. Так сказать, наполовину он открыт, наполовину закрыт, и вся эта ситуация меняется. Все-таки есть какие-то важные, так сказать, результаты этого соглашения. Я просто хочу все-таки указать, что не все так выглядит отрицательно. Надо быть, стараться быть. Трудно быть абсолютно объективным, но стараться надо быть. В связи с этим соглашением сократилось насилие в этом районе на данном моменте. Что могло быть так, что Соединенные Штаты и Израиль бы осуществляли мощные удары в отношении Ирана. Помогло бы ли это? Вопрос открытый. То, что люди не умирают в таких количествах, как могло бы это быть, это положительная часть этого соглашения. Но беда в том, что нет никакой программы по прекращению, полного прекращения насилия в этом регионе, умиротворения этого региона. Ничего близко нет. И Ливан, это, опять же, все, что вы цитировали в отношении Ливана, это скорее подходит для комических программ Геннадия Хазанова, который мог бы принять участие в освещении всего этого со своей точки зрения. Было бы очень смешно, но этот смех связан с большим количеством слез, потому что люди умирают по-прежнему. То есть совершенно непрофессиональная политика Соединенных Штатов, она ведет вот к таким результатам. И опять же, нельзя не сказать, что все это было видно на украинском направлении, и сейчас весь этот позор развивается на иранском направлении.
7: Юрий, попрошу вас оставаться с нами на связи. Сейчас короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет».
8: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
21: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные служители выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
22: На секундах свысока.
23: Просто слушай Дэвидсон Радио.
24: Рикошет.
7: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. В пятницу госсекретарь Рубио подписал в Вашингтоне трехстороннее соглашение о рамочном урегулировании США, Израиль, Ливан. Документ, по словам подписантов, подтверждает суверенитет Ливана и обязательство Израиля в конечном счете вывести войска с юга страны. Но в тот же день Израиль нанес удар по южному Ливану, убив троих. Израильский министр обороны Кац прямо заявил, Цахал готовится к длительному присутствию в зоне безопасности и никуда не уходит. При этом само заявление по заявлению Ирана и Хезболлы противоречит иранско-американскому меморандуму, потому что в нем не участвовала Хезболла, которая продолжает ежедневно атаковать израильские силы. Юрий, поясните нам, что это вообще за документ такой?
6: Это Фиркина грамота, которая служит обману о том, что Соединенные Штаты добились каких-то успехов в этом районе. Это все позорище, просто диву даешься. Ну, просто невозможно тут что-то сказать положительного, хотя все же есть какие-то положительные моменты. Они заключаются в том, что Ливан и Израиль вовлечены в прямые переговоры. Но цена ливанского правительства очень невелика, так скажем. И действительно есть огромные противоречия между тем, что США подписали с Ираном, и тем, что они делают в отношении Ливана. То есть Соединенные Штаты ведут политику, которая не соответствует, так сказать, основным идеям, изложенным в разных частях курса Соединенных Штатов в отношении Ирана, Израиля, Ливана и Хезболлы. Это чудовищная любительщина, непонимание того, что президент Соединенных Штатов делает. И, конечно, сам президент несет огромную ответственность за это, потому что он, в частности, посылает Витька и Зитька вести переговоры. И Витек и Зитек, они проявляют полную беспомощность и непонимание того, что они делают. Я имею в виду Витков, это Витек, и Зитек Кушнер, это просто комедия какая-то, Пат и Паташонок. Это очень высокий Кушнер, сравнительно небольшого роста Витков, что нельзя им ставить вину, какого они роста.
7: Это,
6: как
7: знаете,
6: они...
7: фильм комедийный, это напоминает.
6: Это любой комедийный... Фильм, конечно, уступает этому анекдоту, связанному с визитом этих деятелей. В частности, Витков, когда он был в России, он, я не утверждаю это, но такое ощущение, что он предполагал, что российские власти вручили американцу, который погиб, орден Ленина. То есть, если его спросить что-нибудь о российской истории, я сомневаюсь, что он проявит большую смекалку. Опять же, нельзя утверждать того, чего ты сам не видел, но мое предположение, это лишь мое предположение, я с удовольствием его возьму обратно, если мне докажут, покажут, что я не прав. Но я думаю, что и Кушнер, хотя у него корни соответствующие, вряд ли поднаторел, так сказать, в истории Восточной Европы. Его поведение не говорит о его больших способностях в плане ведения переговоров. Вот что происходит на этом направлении. И президент США, он совершенно не готов вести политику в отношении Ближнего Востока. Это сказывается с огромной силой. Все же, опять повторюсь, надо быть объективным. Предыдущие администрации тоже проявляли невероятную беспомощность. Поэтому говорить, что Трамп виновен за все, я бы не стал. И насколько хуже Трамп, чем предыдущие американские лидеры, это вопрос дискуссии. И здесь надо сказать о Клинтоне. Билл Клинтон, просто я хочу придать какую-то объективность своему выступлению. Билл Клинтон совершенно был большой мудрец по сравнению со своими коллегами. Он знал Ближний Восток лучше, чем они. Но он провалился со страшной силой. Я не буду сейчас обсуждать, что он сделал и как он жестоко провалился. То есть даже Клинтон, который действительно, ну, в значительной степени умница в плане международных отношений, он провалил все, что можно, со страшным треском. Вот такова история.
7: Интересно, когда мы говорим об этом соглашении, Хезбалла утверждает, что не участвовала в его разработке и подписании. А вообще, насколько Хезбалла, по-вашему, могла бы участвовать, скажем, в подписании такого рода соглашений?
6: Хизбалла могла бы вообще положить конец всему на свете очень быстро, если бы они, с моей точки зрения, поняли, в чем суть ситуации. Хизбалла, еще раз хочу сказать, могла бы сыграть положительную роль. Безусловно и безоговорочно, но для этого с ними нужно хорошо побеседовать в правильном направлении. И вообще нужно лучше знать их лидеров, которые остались живых. Теперь я отвечу на ваш вопрос. Хизбалла должна принять во внимание прежде всего интересы Ливана, забыть обо всем остальном. В интересах Ливана мир с Израилем прямо сейчас, потому что Израиль не представляет никаких проблем для Ливана, никакой части Ливана. Вообще ничему, что есть в Ливане, Израиль не во вред ни в какой степени, только на пользу. Это я в очень общих чертах рассказываю о данной ситуации. Но Хизбалла увлечена полной ненавистью к Израилю. Эта ненависть началась в начале 80-х годов, когда Израиль совершил операции в Ливане, остался в Ливане. И это вызвало появление Хизбаллы. Это тоже заслуживает отдельной темы. И здесь Израиль не проявил, мягко говоря, большую мудрость, хотя легко потом уже после событий говорить об ошибках любого правительства.
7: А вообще, по-вашему, возможен ли мир в Ливане без участия Хизбаллы тогда?
6: Без участия Хизбаллы может быть только в том случае, если Хизбалла примет к сведению, что ей не нужно считать Израиль своим врагом. Или если Хизбалла разоружится по своей инициативе. Разоружить Хизбаллу, нанести ей сокрушительные удары, чтобы она перестала быть мощной силой, очень нелегко. И это повлечет за собой большие потери. Но что может оказать влияние на Хизбаллу, на ее деятельность, это коалиция с различных государств. Тогда Хизбалле будет очень трудно противодействовать напору коалиции ряда государств. И здесь решающую роль могла бы сыграть Турция. В руках Турции есть большие козыри. Турция могла бы очень быстро завершить войну между Ираном и Израилем, но турецкий лидер Эрдоган, он тоже маньяк, и он совершенно не представляет, как надо работать с тем, чтобы прекратить все насилие и обеспечить, по словам, так сказать, многих легитимные права арабского народа Палестины.
7: В администрации Трампа, похоже, наметился разворот к управлению сектором Газа. По данным палестинского источника телеканала Sky News, Вашингтон пришел к убеждению о необходимости укрепить палестинскую автономию и о том, что именно она должна стать структурой для управления сектором Газа. Тот же источник утверждает, что управление Газой может перейти к палестинской автономии напрямую или через новый управляющий комитет под руководством Али Шаата, который сейчас работает из Египта. Премьер Израиля Нетаньяху и его правительство, по словам палестинской стороны, категорически против этой американской линии и пытаются ее сорвать. Аналитики связывают возможный сдвиг с давлением Ирана, который на переговорах с США добивается распространения мер по деэскалации и на сектор Газа. Как вы считаете, почему администрация Трампа пришла, ну, к такому итоговому выводу, что нужна все-таки палестинская автономия на территории сектора Газа?
6: Палестинская автономия признана огромным большинством государств как независимое государство. Она имеет авторитет среди многих стран мира. То есть огромного большинства стран мира. Они имеют дипломатическое представительство в большем количестве стран, чем Израиль. То есть большее число стран признает палестинскую автономию как государство, чем количество стран, признающих Израиль как государство. И это традиция вести дела с палестинской автономией. Этот план Трампа – это новая форма анекдота. Это какой-то анекдот вообще. Это все бред сивой кобылы. Причем вообще-то вот употреблять нормальные слова очень трудно. Палестинская автономия находится в тяжелейшем положении, потому что она не пользуется авторитетом у арабов Палестины. Арабы Палестины по-прежнему рассматривают Хамас как самое важное и единственное средство борьбы с Израилем. Поэтому делать упор на палестинскую автономию – это проигрыш до того, как ты начинаешь игру. Но администрация, она следует традициям, принятым американскими администрациями раньше, и этот бред продолжается. Этот вредный бред и ахинея продолжается. И реакция Израиля вполне естественна, потому что они знают цену палестинской автономии, она небольшая. Тут есть какая-то цена, но она небольшая. Попытки Соединенных Штатов придать палестинской автономии какой-то респектабельный характер, в том смысле, что она может принять ответственность за Газу, обречены на полный, сокрушительный и безоговорочный провал.
7: Но, с другой стороны, Дональд Трамп создавал этот Совет мира по управлению Газой, и выглядит так, что он тоже провалился.
6: Ну, вы сделаете комплимент Трампу, просто я просто поражен. Вы критически относитесь вроде бы к Трампу, а сейчас вы его просто превознесли. Трамп провалился уже давно со страшной силой. То, что он творит со временем прихода власти во внешней политике, это побивает все рекорды прежних провалов Соединенных Штатов. Соединенные Штаты провалились в Китае в 1949 году, во Вьетнаме, когда Киссинджер подписал преступные соглашения, которые привели к катастрофе Соединенных Штатов не только во Вьетнаме, но и в Камбодже и Лаосе. В Иране произошла катастрофа при президенте Картере. Трамп – чемпион, который нанес сокрушительное поражение всем этим президентам в отдельности и вместе взятым. Но в Америке, в США, пока эти провалы не чувствуются в полной степени, потому что Трамп сделал один очень важный положительный шаг. Он приостановил неслыханный въезд нелегальных иммигрантов в США. Если бы Камала Харрис была у власти, я не знаю, что бы было в Америке сейчас. Здесь Трамп сообразил что-то сделать, что это совершенно необходимо. Вот такой баланс у Трампа. Во внешней политике Соединенные Штаты терпят сокрушительный провал, если принять во внимание те возможности, которые есть у Соединенных Штатов. Только в этом смысле можно оценивать политику Трампа.
7: То есть, знаете, меня что удивило, не то, что администрация Трампа пытается усилить роль палестинской автономии или найти новое лицо, которое могло бы возглавить ее или там работать в Газе под каким угодно названием, и даже не то, что провалился этот проект с мирным советом, да, но больше всего удивляет, почему же администрация Трампа, если сами не смогли найти выход, не смогли предоставить это решение Израилю. У вас есть такой ответ? Почему нельзя было отдать эти решения Израилю? Вот мне кажется, что израильское правительство вполне бы нашло какие-то пути разрешения для Газы, ну вот дальнейшее, вот те кадры, которые мы сейчас видим, очищение, например, там столько мусора, крысы, болезни сейчас из-за этого мусора, недостаток медицинских препаратов, там огромное количество больных людей. Мне кажется, Израиль мог бы абсолютно успешно разрешить этот вопрос и построить бы план какой-то. Почему же администрация Трампа так противится этому?
6: Из того, что вы сказали, у меня есть серьезное подозрение, что вы собираетесь попроситься в правительство Бенджамина Нетаньяху. То есть усилия стать популярным в Израиле должны привести в замешательство руководство РТН. Я поговорю с руководством РТН о ваших воззрениях и абсолютно...

0: 1967 года правительство Израиля имело огромные возможности сделать арабов Палестины дружественно настроенными к Израилю. Мы можем посвятить специальную передачу этой теме. Правительство Израиля проводит позорную, постыдную, бессовестную, безумную политику по отношению к арабам Палестины на протяжении многих лет. И здесь нечего, так сказать, проявлять какую-то дипломатичность. Конечно, по сравнению с Трампом из палестинской автономии, Нетаньяху выглядит гораздо лучше. Теперь я все же отвлекусь от тех комплиментов, которые я сделал вам, и расскажу, в чем суть американской политики здесь. И здесь есть возможность у Трампа дать вам достойный ответ. Правительство Израиля выглядит как жупел ненависти среди многих арабских стран и мусульманских стран по-прежнему. Поэтому идти вот на такие шаги, которые вы сейчас предлагаете, это было бы самоубийственно для политики Соединенных Штатов в арабском и мусульманском мире. И сейчас я отвлекаюсь от тех, так сказать, полушуточных тонов, которыми я охарактеризовал ваши замечания. Это очень трудно для американского правительства пойти на то, что вы указали. Теперь, если говорить конкретно, могло бы правительство Израиля действительно справиться с тем, что вы сказали? Да, безусловно, могло бы. Но для этого нужны соответствующие условия, а именно положительное отношение огромного большинства арабов Палестины к Израилю, населению Израиля. Этого ничего нет. Вот такая трудная, очень болезненная проблема.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Спасибо всем, кто эти 2 часа провел вместе с нами. Сейчас небольшой перерыв, и мы увидимся снова в программе «Пульс дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400, 718-372-4500.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио

0: еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне внимание всей политической элиты приковано к Верховному суду. Коллегия судей выходит на финальную неделю своей текущей сессии перед летними каникулами. И на повестке дня стоит важнейшее решение, касающееся объема и границ власти Трампа. Обычно судьи завершают все дела к концу июня, однако в этом году график сдвинулся, и суду предстоит оперативно вынести вердикты еще по 20 незакрытым делам, из которых 8 напрямую связаны с инициативами действующей администрации. В числе самых резонансных вопросов, решений по которым ожидаются в ближайшие дни, законность попыток Трампа ограничить предоставление гражданства США по праву рождения, требование Трампа предоставить ему право единолично личное по своему усмотрению увольнять руководителей независимых федеральных агентств, а также попытка досрочного смещения одного из действующих управляющих Федеральной резервной системы. Юридические эксперты отмечают, что исходы этих дел создадут важнейшие прецеденты для баланса властей в стране. Трамп заключил многомиллиардную сделку в горнодобывающей отрасли, а его сыновья получат от этого прибыль, так как соглашение между США и Казахстаном предоставило группе американских инвесторов, связанных с Трампом и министром торговли Латником, доступ к одному из крупнейших в мире неразработанных запасов вольфрама, пишет «Нью-Йорк Таймс». Семьи Трампа и министра торговли Говарда Латника извлекли выгоду из соглашения с Казахстаном. Договор касался доступа американской компании к запасам вольфрама, необходимого для производства ракет, истребителей и микрочипов. Согласно федеральным документам, одна или обе семьи имеют финансовые связи как минимум с 14 компаниями, которые активно сотрудничают с федеральным правительством по горнодобывающим сделкам, включая казахстанский проект. Общая сумма возможной государственной поддержки этих фирм превышает 9 миллиардов долларов. Все 14 этих компаний либо получили прямую выгоду от предложений финансовой помощи со стороны Трампа, либо имеют заявки на получение разрешений в Министерстве торговли, которое курирует Латник. Республиканское большинство в Палате представителей пытается преодолеть внутренний раскол после крайне хаотичной рабочей недели. Накануне спикер Майк Джонсон был вынужден досрочно распустить конгрессменов по домам из-за затяжных споров внутри партии, которые полностью заблокировали голосование по двум важнейшим законопроектам о бюджетных расходах и финансировании программ помощи ветеранам. На этой неделе Джонсон при активной поддержке Трампа в соцсетях пытается консолидировать однопартийцев. Ситуация усугубляется тем, что Белый дом направил в Конгресс экстренный запрос на выделение дополнительных 87,5 миллиардов долларов. Большая часть этих колоссальных средств запрашивается администрацией Трампа на покрытие непредвиденных военных расходов, связанных с обострением конфликта с Ираном. Спикеру необходимо в кратчайшие сроки примирить умеренное и радикальное крыло республиканцев, чтобы принять бюджет до начала осенней предвыборной кампании. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись новыми ударами в ответ на предыдущие атаки. Джо Байден впервые за долгое время выступил с публичной критикой Трампа, назвав его тщеславным и коррумпированным. Трамп выдвинул Лэнса Шройера, бывшего морского пехотинца и сотрудника правоохранительных органов с 29-летним стажем, на должность руководителя ICE. Ученые обнаружили у нью-йоркских мышей мутации, помогающие выживать после яда. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 62%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
6: Идея меньше потреблять становится все популярнее среди молодежи в Европе. По их мнению, привычка к чрезмерному потреблению, дешевые перелеты вместо экологичного транспорта, использование одноразовой посуды, выбрасывание пригодных к употреблению продуктов питания, которые потеряли товарный вид, расточительство, которое наносит серьезный ущерб окружающей среде и может довести планету до точки невозврата. Хотя таких молодых людей становится все больше, экономисты отмечают, что объемы потребления от этого не уменьшаются. Более того, потребление продолжает ускоренно расти. Многие осознают необходимость защиты окружающей среды, но это не значит, что они и действуют соответственно, говорят эксперты и поясняют, что даже понимая последствия сверхпотребления, многие не готовы отказываться от новинок техники, отпусков за границей и новой одежды. Моду на сокращение потребления ученые называют нишевой, а популярность культуры совместного потребления, бартер, аренды или обмен вместо покупки считают скорее медийной, чем реальной. 99% людей эти темы не интересуют, заключают специалисты. Что такое слишком много или слишком мало потребления? Что вообще такое здоровое потребление? Задают риторический вопрос социологи. Мы живем в свободном обществе. Экономисты считают, что рационализировать потребление можно и с помощью рыночных механизмов. Помимо стандартных предложений вторичной переработки и использования отходов, одним из главных инструментов они называют включение стоимости негативного воздействия на окружающую среду, например, выбросов углекислого газа в цену продукта. Например, когда в текстильном производстве используются химикаты, там должна работать система контроля. Это, конечно, может привести к удорожанию производства. Но дело не в повышении цены как таковой, а в том, чтобы учитывать стоимость нанесенного экологии вреда, поясняют люди сведущие. По их словам, сейчас цена устранения экологических последствий не входит в стоимость товара, и это нужно исправлять. Еда может многое рассказать о человеке. Это и топливо, и строительный материал, и один из важнейших факторов, запускающих генетические изменения. Мы – то, что мы едим. Как часто в последнее время мы повторяем эту фразу, напрочь забывая о еде, которую выбрасываем, порой даже не распаковывая. Ежегодно мы выбрасываем 1,5 миллиарда тонн еды. Если все это запаковать частями по 20 кубических метров, получится 80 миллионов брикетов. Этого хватит, чтобы добраться до Луны и сделать вокруг нее полный оборот. Пищевые отходы нередко называют «farm-to-fork problem» – проблемой от фермы до вилки. Продукты питания теряются на полях, складах, при упаковке, дистрибуции, в супермаркетах, ресторанах, холодильниках и даже на тарелках. Чтобы понимать проблему на всех этапах пищевой цепи, в терминологии продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН применяются два индекса, соответствующих основным компонентам проблемы – потерям еды – food loss и пищевым отходам – food waste. Потеря еды – это уменьшение количества и качества продовольствия от этапа производства до распределения и снабжения продуктами. Во всем мире около 14% пищи теряется с момента сбора урожая до дистрибуции. При этом основные причины этих процессов различаются в разных частях света. Если в развитых странах в основном они связаны с бытовыми и пищевыми отходами, то в Африке и Азии существенная часть продуктов пропадает из-за неразвитой инфраструктуры или отсутствия современных технологий хранения и транспортировки. Например, в Бангладеш молоко от фермы к заводу перевозится на рикшах, медленно, под палящим солнцем. Во время пандемии многие производители потеряли часть бизнеса из-за закрытия точек общепита. Большое количество перерабатывающих предприятий было закрыто на карантин. В результате животных, мясо которых обрабатывать некому, убивали. Их тела выкидывали тысячами. Свой вклад вносят и ритейлеры, которые нередко отказываются от целых партий еды, если она не подходит под условные стандарты по внешнему виду или размеру. По некоторым оценкам, из-за культа совершенства – американцы выбрасывают почти столько же еды, сколько съедают. Большая доля пищевых отходов провоцирует рост цен на конечные продукты на прилавках. Высокая стоимость, в свою очередь, приводит к снижению потребления. Значительная часть еды не реализуется до истечения срока годности продуктов и утилизируется целыми партиями. Превышение предложения по отношению к спросу вынуждает продавцов идти на многочисленные уловки. Чтобы продать больше товара, продукты часто упаковываются большими партиями, чем это нужно среднему потребителю. Размеры порций в ресторанах нередко тоже больше, чем можно съесть за один раз. Около 17% еды остается недоеденной. Мы плохо планируем, покупаем больше необходимого и не успеваем использовать купленные продукты до того, как они испортились. Готовим больше, чем успеваем съесть. Еще одна причина образования отходов – неверное толкование сроков годности. Нередко даты ставятся с большим запасом, приводят к путанице между безопасностью и качеством продукта. По некоторым оценкам, до 20% пищевых отходов на уровне потребителя связано именно с этим. Значительная часть потерь, которые образуются на этапе производства, возвращается в производственный цикл в виде компоста или питания для скота. Но львиная доля отходов, накопленных в розничной сети и конечными потребителями, попадает на свалки и полигоны. По данным Международного банка, в развитых странах 32% бытового мусора – это органические отходы. В развивающихся странах доля вырастает до 57%. Таким образом, пищевые отходы усиливают глобальное потепление, а оно, в свою очередь, приведет к росту цен на продукты питания в интервале от 3 до 84% к 2050 году. Это серьезная угроза для продовольственной безопасности уже в ближайшем будущем. Выбрасывая продукты в мусорное ведро, мы отправляем туда всю воду, потраченную на получение этих продуктов, всю энергию, использованную для транспортировки и хранения, все питательные вещества, вытянутые из плодородного слоя почвы. Безусловно, проблема пищевых отходов появилась не вчера, и многие международные организации, отдельные страны пытаются найти решение. В список целей устойчивого развития ООН входит пункт 12.3. К 2030 году сократить мировые пищевые отходы на уровне розничной торговли и потребителей, сократить потери продуктов питания в цепочках производства и поставок, включая потери после сбора урожая. И многое в результатах зависит от каждого из нас. Человеку пора менять отношение к еде, чтобы фраза «мы то, что мы едим» избавилась от тени выброшенных продуктов. Мы потребляем слишком много и слишком быстро. На протяжении последних 15 лет продажи одежды по всему миру выросли вдвое, в то время как средний срок ее службы резко сократился. В среднем мы носим какую-нибудь вещь меньше года, а если она требует починки, и того меньше. Частота, с которой мы покупаем новую одежду, объясняется, в числе прочего, ее невысокой стоимостью. Но цена, в которую наша расточительность обходится окружающей среде, поистине гигантская. Один из активно изучаемых способов сделать швейную промышленность более экологичной – это так называемая экономика с безотходным производством. Она предполагает, что задействованные в производстве ресурсы должны использоваться как можно дольше. В идеале подобная схема должна работать только с возобновляемыми источниками энергии. Многие крупные компании взяли на себя обязательство стремиться к этой цели. Среди них концерн H&M. Который решил кардинальным образом пересмотреть свою стратегию устойчивого развития. Мы хотим сделать производство продукции на 100% безотходным, включив в него переработанные или другие экологические материалы, говорит Анна Геда, руководитель проекта по устойчивому развитию. Пару лет назад компания подверглась резкой критике после того, как стало известно, что она ежегодно сжигает тонны нераспроданной одежды. Промышленность должна сбавить темпы производства, чтобы избежать перепроизводства товаров. Да мы и сами должны прекратить без конца покупать новую одежду, несмотря на то, что наши шкафы переполнены, подводят итог эксперты. Дизайнеры и предприниматели по всему миру перестали рассматривать мусор как просто отходы. Они начали воспринимать его как ресурс, чтобы вывести переработку на новый уровень и сделать модную индустрию менее расточительной. Одежда из синтетики разлагается десятки лет. Одним из путей сделать модную индустрию более экологичной – объединить ее с переработкой. На этом фоне возникла концепция «трэшн». Термин образован от двух слов – «трэш» – «мусор» и «фэшн» – «мода». Это одежда, обувь или аксессуары, сделанные из отходов. При этом мусор может быть каким угодно – от старых джинсов до пластиковых бутылок. Главный принцип – не выбрасывать вообще ничего. – С 2004 года «трэшн» стал набирать популярность благодаря модным вечеринкам в Нью-Йорке. Клуб «Plan B» начал проводить интерактивные художественные выставки, где экспонатами были произведения искусства, сделанные из мусора. Попытки превратить мусор в предметы высокой моды предпринимали многие знаменитые дизайнеры. Например, бельгиец Мартин Маржелла использовал паруса, бейсбольные перчатки и даже дверные ручки для своего показа мод 2012 года. После этого дизайнер выпустил серию пуховиков из мусорных мешков, а Кристиан Лубатен создал коллекцию туфель из мусора. Комитет по охране окружающей среды города Блумингтон создал ежегодное благотворительное шоу. На нем местные жители любого возраста и профессии могут представить свои проекты дизайна из мусора. Средства, собранные на шоу, идут на помощь Центру в области устойчивого развития. Ежегодные конкурсы и показы проходят в Лондоне, Хельсинки, Гонконге и других городах мира. В середине 90-х мир взорвал психологический бестселлер журналиста Дэниела Голмана «Эмоциональный интеллект. Почему он значит больше, чем IQ?». Через факты о человеческом мозге, историю эмоций и антропологию Голман попытался дать свою версию преуспевающего человека, используя исследования ученых. В тот момент они активно искали ингредиент успешности, анализируя достижения разных людей в детском и взрослом возрасте, их когнитивные и социальные навыки. Безусловно, происхождение, наследственности, вложенные в образование силы влияют на состоятельность человека во взрослом возрасте, но на преуспевание в жизни, особенно если это касается людей без врожденных привилегий, сказывается уникальное сочетание интеллектуальных способностей и эмоциональной чувствительности, когда собственные чувства и желания человек использует не деструктивно, а для достижения долгосрочных целей. Какими бы ни были университетский диплом, родительская семья и первые годы счастливой жизни, именно умение человека управлять своими чувствами и замечать чувства других скажется на его способности заводить долгосрочные отношения в личной жизни и бизнесе, приобретать влияние, обращать на себя внимание, возглавлять коллектив, дружить и заводить семью. Эмоциональный интеллект в широком понимании – это признание за собой и другими как позитивных, так и негативных чувств. Умение отделять личные ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение, темперамент, интонации и намерения в общении с другими людьми, независимо от того, давние они знакомые или вы видите их в первый раз в жизни. Важная часть эмоционального интеллекта – умение распознавать и честно описывать собственные эмоции, способность не поддаваться панике и отринуть плохие эмоции – гнев, ревность, раздражение, зависть, злость. Люди, способные артикулировать свои чувства, встречаются не очень часто, и время, проведенное с ними – для большинства, оказывается очень качественным общением. Обычно психологи подразделяют эмоциональный интеллект на навыки четырех категорий. Первое – умение ясно и внятно общаться с другими, объяснить ожидания, активно слушать, влиять и вдохновлять, работать в команде или возглавлять ее, или улаживать конфликты. Второе – общая эмпатия и комфортное самоощущение в большой группе людей, независимо от того, экстраверт вы или интроверт. Вы чувствуете эмоциональные сигналы других и редко сталкиваетесь с недопониманием. Третий признак – знание своих слабых и сильных сторон и спокойное сосуществование с ними, а также хорошее знание личных эмоций и их влияние на вашу жизнь. И последнее – умение управлять эмоциями. Сам по себе эмоциональный интеллект способен держать человека на плаву, но лучшие результаты в карьере приносят в сочетании с глубокими знаниями и сильной мотивацией. Действительно, высокий коэффициент интеллекта помогает поступить в университет или попасть на долгожданную работу, но именно развитый эмоциональный интеллект влияет на подверженность стрессу, помогает завести отношения на новом месте или приспособиться к турбулентной рабочей ситуации. Саморегуляция, умение слышать и ставить себя на место другого, способность управлять настроением дополняет практические навыки и умения во всех сферах, где требуется общение. Чувство эйфории или подавленность, беспричинное беспокойство или вполне конкретная озабоченность, человек с высоким эмоциональным интеллектом понимает, что происходит с ним и как это называется. Он в состоянии отличить тревогу от злости или паники, а спонтанную нежную радость от сильной эмоциональной близости. Давая себе отчет в своих чувствах, он способен отстраниться от них и не углубляться в разрушительные бесплотные мысли. Например, не примет легкое увлечение за большую любовь, а любопытную перспективу за главную цель жизни. Исходя из эмоций, он будет строить долгосрочные планы, где перепады настроения или новые события в жизни в целом не сильно изменят вектор его развития. Это совершенно не означает унылую жизнь без впечатлений, в которой нельзя подвергнуться порыву. Скорее, это глубокое знание, как реагировать на конкретные эмоции. Например, не продолжать бесплодный спор, когда все участники конфликта находятся на взводе. Понимая свои чувства, легко собой управлять. Высокий эмоциональный интеллект сказывается на том, что мы берем ответственность за нашу жизнь и итоговый результат всех отношений, рабочих и личных, и не ищем виноватых. Вместо перекладывания вины на коллег, которые подвели, или вторую половину, которая не поняла нас правильно, люди с высоким эмоциональным интеллектом склонны задавать себе вопросы. На каком этапе недопонимание усугубилось? Что именно они могли бы сделать лучше? И используют эти знания в следующей аналогичной ситуации. Самоконтроль способствует тому, что мы не позволяем негативным эмоциям сказаться на окружающих и следим за собственной репутацией. Данное слово, обещание и договоренности соблюдают нами на постоянной основе, вне форс-мажоров. Результаты оцениваются по усилиям и собственным действиям, а не через анализ ошибок других. А новые условия жизненной ситуации не повергают в тревожное состояние. Человек с высоким эмоциональным интеллектом будет искать в трудностях возможности их решения и личного роста или перехода на другую работу и к другим отношениям. Конечно, это не значит, что нужно превращаться в робота, у которого упорядочены все импульсы и реакции. Скорее, эмоциональный интеллект означает здравую оценку своих возможностей и достоинств, признание за людьми права вести себя как им хочется, и умение решать конфликтные ситуации при столкновении интересов, не становясь их заложниками на многие месяцы. Человек с высоким IQ легко обучаем и относится к временным трудностям без упаднического настроения, руководствуясь принципом «не попробуем, не узнаем». Он хорошо анализирует свои и чужие ошибки, не самонадеян, и потому умеет влиять на настроение группы, не запугивая и не давая легковесных обещаний. В широком смысле эмоциональный интеллект влияет на способность понимать, что чувствуют и думают другие. Это может включать в себя много информации разного рода, как знания по социальной психологии о групповом поведении или отношениях в паре, так и конкретное умение успокоить и вывести из ступора паникующего человека. Знание правильных формулировок и способов отвлечь внимание. В целом, эмпатия – это настроенность на других в любом их состоянии, принятие их настроения, понимание языка и считывание невербальных знаков. Первое, на что влияет эмоциональный интеллект, – на умение опознавать эмоции других и делать из этого выводы. Правило не кричать на плачущего ребенка или не вести долгие споры с агрессивно настроенными людьми – базовое правило эмпатии, которое помогает сократить напрасно потраченные усилия. Менеджер, который слышит подчиненных и дает им инструменты для роста и развития, проявляет себя как эмпатичный лидер, потому что чувствует запросы других и помогает им реализовать свой потенциал. С эмпатией связаны ощущения справедливости, отсутствие предубеждений и предпочтений, умение использовать навыки всех участников процесса для общего блага. И, конечно, человек с развитым эмоциональным интеллектом обычно хорошо понимает то, о чем не говорят, уважает слабые места, помнит о травмах, не сталкивает конфликтующие стороны и умеет с ней считаться. Все вышеперечисленные зоны влияния эмоционального интеллекта подводят к главному. Совокупность этих качеств помогает нам лучше понимать людей. Не питать по отношению к ним неоправданных ожиданий, не требовать от себя и других больше, чем в наших силах, не становиться заложниками эмоций, не поддаваться групповому влиянию. Люди с высоким эмоциональным интеллектом чаще всего работают над риторическими приемами или уже хорошо владеют техникой убеждения. Они умеют вербально обозначить приоритеты, не ждут, что их эмоции будут угаданы, и редко скатываются в пассивно-агрессивное поведение. Эмоциональный интеллект помогает объединять людей и инициировать перемены в семье или в группе, не вызывая ни у кого негативных чувств, видеть плюсы всех по отдельности, когда требуется достижение общих целей, обмениваться опытом и обучать друг друга. Коллективы с такими людьми – это почти всегда питательная среда, где легко вырасти и получить много смежных навыков, а заодно закрепить уверенность в себе. И, конечно, эмоциональный интеллект необходим, если требуется подойти к конфликту осознанно, разрешить его без взаимного обвинения и невыгодного компромисса. Вместо тревоги и страха сдать позиции. Человек с высоким эмоциональным интеллектом выберет искренний разговор между конфликтующими сторонами, не будет избегать роли посредника, а поможет высказать взаимные претензии и выработать стратегию дальнейших действий. В отличие от многих врожденных талантов, вроде математических способностей или музыкального слуха, эмоциональный интеллект как навык социальный можно совершенствовать всю жизнь. В рабочем коллективе, паре, в отношениях с родителями, друзьями и детьми мы можем постоянно работать над эмпатией и навыками коммуникации, что обязательно скажется на качестве наших отношений, настроении и образе жизни.
7: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
8: Не улыбка без сомнения.
9: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
10: И хорошее настроение.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
12: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
15: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прахин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Новости на
1: Davidson Radio.
2: Информация к этому часу.
0: У микрофона Лена Вишневецкая. В Венесуэле продолжается масштабная поисково-спасательная операция после разрушительных землетрясений, произошедших на прошлой неделе. По официальным данным, число погибших достигло 1450 человек. Более 3150 получили ранения, около 13 тысяч граждан остались без крова. Полностью разрушены как минимум 774 здания. Организация ЮНИСЕФ объявила, что в экстренной помощи помощи нуждаются около 2 миллионов венесуэльцев, среди которых 680 тысяч дети. Координацию международной помощи взял на себя Вашингтон. Белый дом выделил первый пакет экстренной помощи в размере 150 миллионов долларов. Национальная метеослужба выпустила экстренное предупреждение для десятков миллионов американцев. Обширный тепловой купол накрывает значительную часть территории страны. Синоптики прогнозируют экстремально высокие температуры в сочетании с критическим уровнем влажности, что создает опасные для здоровья условия. Пиковые показатели ожидаются в регионах Среднего Запада и вдоль всего восточного побережья. Врачи и экстренные службы призывают граждан по возможности оставаться в кондиционируемых помещениях, снизить физические нагрузки на улице и пить больше воды. Ситуация усугубляется природными пожарами на западе страны. Так, на границе штатов Юта и Колорадо локальный лесной пожар резко распространился из-за сухой погоды. Местные власти официально подтвердили трагическую гибель троих пожарных. Еще двое получили тяжелые ожоги и травмы во время борьбы с огнем в труднодоступной горной местности. В Капитолии штата Нью-Йорк после сложнейшей годовой реставрации официально вернулся знаменитый исторический портрет Джорджа Вашингтона. Восстановление полотна было приурочено к знаковой дате, грядущему 250-летию со дня основания Соединенных Штатов. Отреставрированный шедевр занял свое историческое место в зале заседаний и будет открыт для экскурсионных групп с сегодняшнего дня. После закрытия ипподрома Акведук завершилась история одной из старейших площадок для скачек, просуществовавшей 132 года. В городе продолжается обсуждение дальнейшего использования территории и перспектив ее развития.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: О том, что размер имеет значение, Сотбис красиво напомнили во время проведения аукциона Magnificent Jewels. Название говорит само за себя. Лотами на подобных торгах становятся либо украшения с исторически значимым провинансом, либо поражающие воображение размером и частотой. Именно второй вариант наделал одинаково много шума как в профессиональных, так и в любительских кругах. Действительно, не нужно уметь обращаться с ювелирной лупой, чтобы понять, что экземпляр весом 62 карата, помимо внушительного размера, наделен и удивительными характеристиками. Как правило, в крупных камнях чаще встречаются дефекты, напрямую влияющие на их стоимость, но не в случае этой драгоценной груши. Единственная претензия, которую предъявляют бриллианту, это выбор украшения, которым он стал. По мнению пользователей, гораздо лучше настолько крупный экземпляр смотрелся бы в качестве подвески или центральной части короны. Впрочем, кто знает, возможно, новый хозяин камня уже придумал для него совершенно другой дизайн. Долгое время крупнейшим в мире считался прозрачный бесцветный бриллиант «Звезда Африки» с массой более 530 карат, считающийся бесценным. Он украшает королевский скипетр Великобритании и хранится в лондонском Тауэре. До обработки масса алмаза составляла 3106 карат. Его нашли в Южной Африке в 1905 году и назвали Кулинан в честь владельца шахты Томаса Кулинана. При обработке его раскололи более чем на 100 частей. В последнее время покупатели ювелирных украшений все чаще предпочитают искусственные бриллианты настоящим. Они стоят дешевле, их производство безупречно с этической точки зрения. Бриллианты, выращенные в искусственной среде, это одна из тех разрушительных технологий, которая в ближайшие 10-15 лет необратимо повлияет на индустрию добычи алмазов, говорится в исследовании City Research. Bloomberg приводит пример искусственно выращенного бриллианта огранки «Груша» весом 2 карата канаречного цвета, который обошелся владельцу, генеральному директору одной из консалтинговых фирм Лос-Анджелеса, в 22 тысячи долларов. При этом камень ничем не отличался от своего натурального собрата, который стоит минимум в 3 раза дороже. Сегодня на рынке драгоценных камней, где особенно ценятся цветные бриллианты насыщенных оттенков, стоимость желтого бриллианта весом в 1 карат достигает 35 тысяч. Важно и то, что кристалл, выращенный в лаборатории, сохраняет все физические и химические свойства природного алмаза, в отличие от фианита, который лишь имитирует его. Для производства искусственных алмазов графит помещают в огромную печь размером с комнату, наполненную метаном, раскаленным до состояния плазмы. В результате образуются алмазные кристаллы, которые постепенно увеличиваются в размере. Процесс занимает до 10 недель. За последние годы технология синтеза была настолько усовершенствована, что специалисту не удастся отличить искусственный камень от природного невооруженным глазом. При этом лабораторные бриллианты никак не назовешь кровавыми, а ведь именно так часто говорят в отношении настоящих алмазов. Например, журнал «Тайм» в своем последнем номере вынес это определение прямо на обложку, анонсируя репортаж о том, какие нравы царят на алмазных шахтах в Конго. Использование детского труда, постоянный бандитский передел рынка. В исследовании отмечается, что представители добывающего бизнеса, хоть и признают высокое качество искусственных алмазов, все же надеются, что покупатели считают их ненастоящими и неправильными. Это подтверждает официальное заявление крупнейшего производителя алмазов в мире компании «De Beers». Ценность бриллианта неразрывно связана с историей происхождения и формирования каждого конкретного камня с его эмоциональной нагрузкой, чего начисто лишены бриллианты, выращенные в пробирке. Но, похоже, не все покупатели разделяют это мнение. По данным голландской консалтинговой компании, лишь 45% американцев в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают натуральные необработанные бриллианты. Остальные готовы платить меньше и носить красивые, пусть и настоящие камни. В результате доля искусственных алмазов на рынке, хоть и невелика, но постоянно растет. Натуральных алмазов в мире сейчас добывается около 145 миллионов каратов в год. Но эта цифра постоянно снижается, а цены на них падают. Та же De Beers недавно объявила о снижении цен на алмазы на 9%. Другие производители алмазов также пересматривают цены и объемы поставок. Главная причина – уменьшение продаж ювелирных изделий по всему миру. Иными словами, в судьбе бриллиантов сейчас наступил не самый блестящий период. Одной из основных причин глобальных проблем стал кризис, обусловленный переизбытком запасов алмазов. У трейдеров скопилось излишнее сырье, а предложение бриллиантов превысило спрос. Один из аналитиков, Пол Зимниски, подчеркнул, что такая перенасыщенность привела к слабым продажам. Тем не менее, рынок к концу года медленно, но выправляется. Крупнейшим алмазодобывающим игрокам ничего другого не оставалось, как сократить продажи сырья, чтобы создать необходимый дефицит товаров и способствовать сведению к нулю избыточного предложения. И вишенка на торте. Прямо на наших глазах рождается новая рыночная история. Мы можем наблюдать выход в свет выращенных бриллиантов. Для продвижения своего продукта маркетологи используют агрессивные способы. Представители выращенных бриллиантов взяли на вооружение популярный тренд и стали называть свой товар «эко-бриллиантами», настраивая публику против природных камней. Хотя такая игра может обернуться против тех, кто ее начал. Если рухнет спрос на натуральный продукт, то пострадает и его синтетический аналог. Поэтому в будущем наилучший выход при позиционировании таких собратьев – это стратегия уживаться мирно и вместе. Наивно полагать, что интерес к новым камням как к стекляшкам утихнет, доля занимаемого ими рынка будет только увеличиваться. До 2000-х годов De Beers вливала до 200 миллионов долларов.

из-за различия молодежи. Рынок камней во многом зависит от результатов продаж в предпраздничный период. У трейдеров есть надежды, что спрос подрастет и уровень запасов приблизится к балансу. Но для устойчивого развития нужны глубинные изменения и стабильность. А, как правило, быстро это не происходит. Алмаз известен благодаря своей твердости, именно твердости, а не прочности. Алмаз можно оцарапать только алмазом, но при этом можно сжечь или разбить. Поэтому камень долгое время не могли обрабатывать. Технология огранки алмазов была открыта только в 15 веке индийскими ювелирами. Они дробили мелкие алмазы в порошок, а потом наносили его на вращающийся шлифовальный диск. Так кристаллы алмаза получали грани, в которых преломлялся свет. Красота и качество бриллианта описываются с помощью четырех характеристик – цвета, чистоты, огранки и каратности. Все они регламентируются сертификатами разных лабораторий. Самые доступные из цветных бриллиантов – желтые. Затем идут розовые, зеленые и голубые. Красные – большая редкость. Цена за карат, даже для камня размером со спичечную головку, колеблется в районе $1 миллиона. А черные бриллианты – маркетинговая уловка. Камней такого цвета в высоком качестве просто не существует. Они интересно работают как вспомогательные камни в контрасте с другими, но собственной ценности у них нет. Стараясь минимизировать отходы и учитывая чистоту сырья, специалисты выбирают форму огранки. Самая популярная – круглая. Но также бывают формы маркиз в форме лодочки, овал, груша, принцесса, сердце. Выбор типа огранки не сказывается на красоте бриллианта, но немного отражается на его стоимости. Чем больше бриллиант, тем он дороже. Каратами в древности называли зерна распространенного на востоке дерева. Ими местные торговцы самоцветами пользовались для взвешивания товара. В случае с бриллиантами прежде всего стоит опираться не на моду, а на личный вкус.

Многие великие фокусы остаются неразгаданными по сей день, но ряд грандиозных трюков удалось скрыть. Подробности прямо сейчас. Каждый иллюзионист мечтает пройти по воде. Благодаря развитию технологий фокус стал осуществим. В числе первых его продемонстрировал миру британский иллюзионист Стив Фрейн. Да как эффектно продемонстрировал, прошел не по какой-нибудь воде, а по самой Темзе. Специалисты высказывают мнение, что секрет фокуса в массивной, нетонущей платформе, которая заранее была поставлена на якорь у набережной, а ларчик просто открывался. Этот номер попал в книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная иллюзия. В 1983 году Дэвид Копперфилд заставил испариться символ американской свободы и демократии. Все происходило на глазах у зрителей. Между ними и статуей установили две опорные вышки, по которым по команде мага поднялся огромный занавес. Менее чем через минуту полотно упало. Статуи на месте не оказалось. Номер транслировали в прямом эфире. Одна из камер находилась на борту вертолета. Она показала, как опустевшую площадку пересекают лучи прожекторов. Насладившись триумфом, Копперфилд вернул статую на место. Тоже за занавесом. Неверящие в чудо утверждают, что платформа со зрителями медленно и незаметно вращалась. В нужный момент скульптура оказалась закрыта от публики вышкой. Другие версии связаны с грамотной подсветкой и даже с мистификацией при помощи видеосъемки. К слову, с тех пор на свободу больше никто не посягал. Фокус метаморфозы приобрел статус легендарного. Особенно отличились в деле усовершенствования метаморфоз Джонатан и Шарлотта Пендрагон. Они так набили руку и другие части тела, что кульминацию проворачивали за рекордные 2 секунды. На самом деле мешок не так прост, как кажется. Мы никогда не видим его дна. Оно все время скрыто от нас сундуком. Поэтому, даже несмотря на то, что Шарлотта честно прячет мужа в мешке и завязывает его сверху, Джонатан всегда может выбраться через дырявый низ мешка. Джонатан, уже выбравшийся из мешка, отодвигает крышку. Шарлотта не падает, потому что боковые стенки, на которых она стоит, неподвижные. Джонатан привстает на крышке ящика и берет из рук Шарлотты ткань. Передав эстафету, девушка запрыгивает в сундук и захлопывает крышку. В этот же момент Джонатан

0: откидывает ткань и предстает перед публикой. Пока он раскланивается, его жена успевает сорвать с себя верхний купальник, под которым скрывается другой контрастного цвета. Осталось лишь залезть в мешок, что Шарлотта успешно и делает. Тем временем Джонатан демонстративно вынимает саблю и отпирает бесполезный замок. Развязывает мешок, и вот неожиданность, в мешке оказывается его жена в купальнике другого цвета. Примерно по такой схеме всегда и выполняются метаморфозы. Вообще, иллюзионисты очень не любят, если их фокусы раскрываются. Когда в 1997 году вышла первая передача серии «Тайны великих магов», профсоюзы фокусников по всему миру забили тревогу. Это не помогло. Ведущий программы Вэл Валентино пояснил, что раскрывает фокусы, дабы его коллеги придумывали новые. А еще иллюзионисты очень любят ходить по судам и выяснять, кто первым придумал вытаскивать кролика из шляпы. Но мы отвлеклись. Номер «Сожжение женщины» достался Эмили Кио по наследству и стал его фирменным трюком. Перед сожжением ассистентка делала круг по арене, чтобы все увидели, что она настоящая. Затем сходила на платформу. Вокруг нее поднималась железная клетка, обтянутая бумагой, которая вспыхивала, когда униформисты подносили к ней факелы. Все сгорало за несколько секунд. На платформе внутри клетки никого не оставалось. Ни одна из версий секрета фокуса, предложенного коллегами по цеху и дотошными зрителями, не была безупречной. Поэтому приходится верить тому, как объяснял сам создатель иллюзии. Мол, у него достаточно женщин, чтобы каждый вечер сжигать по одной. Верим?
1: Strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
0: В конце апреля в мировой прокат вышел фильм «Майкл», который изначально должен был стать откровенным рассказом об одном из самых тяжелых периодов жизни певца. Но сценарий был значительно переработан, и в итоге фильм стал больше походить на отретушированную глянцевую открытку. Почему байопик так понравился зрителям, но не очень понравился критикам? Попробуем разобраться. Продюсер Грэм Кинг решил замахнуться на наследие короля поп-музыки еще в 2019 году, сразу же после успеха еще одного музыкального байопика «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри. Проекту тут же подключили тяжелую артиллерию. Сценарий поручили написать Джону Логану. Режиссерское кресло занял Антуан Фукуа. А вот актера на главной роли искали 2 года. И в итоге был выбран племянник Майкла, Джафар Джексон, у которого не было актерского опыта. Кинг утверждал, что потратил годы на подготовку, лично опросив сотни людей, которые знали Джексона, чтобы понять, как уместить такую сложную и многоградную жизнь в один фильм. Логану пришлось написать несколько версий истории. Конечно, невозможно забыть и о самом сложном аспекте. Джексон уже давно ассоциируется не только с блестящей музыкальной карьерой, но и с чередой обвинений в растлении малолетних. Поэтому одним из главных вопросов было то, как создатели подойдут к этим драматическим событиям. После окончания съемок юристы наследников Майкла, которые по совместительству выступили продюсерами фильма, обнаружили, что в одном из мировых соглашений с обвинителем есть пункт, запрещающий любое его упоминание или изображение в кино. Фильм пришлось переписывать и переснимать. В итоге был выбран путь, который снимал груз ответственности и возможных скандалов. Проект рассказывает о восхождении Джексона к славе от 60-х в составе семейной группы Jackson 5 и до мирового успеха в конце 80-х. Майкл – идеальный пример того, насколько сильно расходятся мнения критиков и публики. Картину назвали поверхностной и стерильной. Байопик действительно не пытается скинуть главного героя с пьедестала и обозначает проблемные эпизоды его биографии лишь пунктиром. Одинокое детство, побои отца, неприятие собственной внешности, пристрастие к таблеткам. Фильм не только не вдается в подробности, но и заранее как будто оправдывает героя за все его прегрешения. Джексон при этом не меняется на протяжении всего фильма. Он улыбчив, щедр, великодушен, спасает животных, помогает больным детям и даже мирит криминальные группировки. Силы искусства. Последние 30 минут и вовсе отведены исключительно концертным номерам, которые чуть ли не покадрово повторяют архивные съемки. Кажется, фанатам музыки Джексона не хочется тратить время и деньги для того, чтобы смотреть мрачную драму. Те поклонники, которые хотят увидеть за кумиром человека со всеми его недостатками и неприглядными страницами биографии, остаются в меньшинстве. И в итоге кино о короле попа превращается в еще одно средство эскапизма для аудитории. Ну а прямо сейчас предлагаю вспомнить главный нерв творчества артиста – хит «Билли Джин».

это песня о страхе славы, о фанатках, слухах, обвинениях, о том моменте, когда твоя жизнь вдруг превращается в чужую коллективную фантазию. Герой все время оправдывается, и чем дальше, тем меньше сам верит своим словам. Клип устроен как нуарная загадка. Майкл идет по тротуару, плитки загораются под его ногами, фотограф пытается его поймать, но он все время ускользает. Поп-звезда здесь выглядит не победителем, а человеком, за которым постоянно следят. Именно с Билли Джин Джексон выбил дверь на MTV. В начале 80-х канал не спешил ставить клипы темнокожих артистов в эфир, но Майкл изящным движением стер это правило в порошок. Слово «лунная походка» или «moonwalk» стало главной фишкой хореографических номеров на концертах, но придумал ее вовсе не поп-король. Как это часто бывает, у культовых вещей несколько прародителей. Танцор Дерек Кули Джексон, по иронии судьбы, они почти однофамильцы. Написание имен различается лишь на пару букв. Рассказывал, что именно он показал Майклу движение, которому было суждено войти в историю. Прием был основан на другом движении, называемом «скольжение назад». Дерек тогда постоянно выступал на таких телешоу, как «Solid Gold» и «Soul Train». Он сказал, что однажды менеджер Джексона постучал в его гримерку, увидев, как Дерек и его коллеги выступают в «Soul Train», и сказал, что Майкл хотел бы научиться этому скольжению. Дерек согласился. Правда, потом Майкл доработал движение, навел дума, чтобы оно выглядело так, будто ты паришь в воздухе.

0: агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Гудкер. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Сама она не справилась. Его не позвала. Потом открыться струсила. Обычные дела. Беседку, площадь, голубей, костела, острый шпиль. Несказанное слово все превратило в пыль.
1: Ой, oui, je connais, je n'ai pas raison. Moi, je ne peux pas rester avec toi. Mais je t'aime trop. Et je ne peux pas vivre sans toi. Oui, c'est disparu, c'est notre vie, c'est notre amour.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Нью-Йорк готовится к сильной жаре. Из-за высокой влажности ситуация усугубится. Знойная погода начнется в середине недели и продлится до выходных. Власти мегаполиса предупреждают о возможном введении режима повышенной готовности и открытии коллинг-центров. Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк начал продажу специальных номеров, так называемых «кастом плейт», в рамках празднования 250-летия юбилея Америки. На металлической пластине изображена карта США и присутствует надпись «United States of America 250». Наши новые юбилейные плейты – это отличный способ продемонстрировать любовь к стране и выразить ей большую признательность, отметил глава NYS DMV Кристиан Джекстад. Заказать номер можно на официальном сайте ведомства или в любом отделении DMV по всему штату. Стоимость составляет $60. Также взимается ежегодная плата в размере $31.25 за использование номера. Согласно обновленным данным Управления по чрезвычайным ситуациям ФИМА, менее 4% домовладельцев имеют действующую страховку от наводнений. В эту статистику входят не менее 12% владельцев недвижимости, проживающих в зонах повышенного риска. ФИМА напоминает, что общие убытки от наводнений в прошлом году превысили $17 миллиардов. Тысячи домовладельцев не смогли восстановить свои дома и компенсировать потерянное имущество по причине отсутствия flood insurance. Более того, каждый десятый пострадавший даже не подозревал, что не имеет этого пункта в действующем договоре. Эксперты отмечают, что многие домовладельцы не покупают flood insurance, полагаясь на хорошую погоду. Как сообщалось ранее, сезон ураганов на Атлантическом побережье стартовал 1 июня и продлится до 30 ноября.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия. Это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
6: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
5: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
6: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
5: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
6: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
5: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
6: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
5: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
6: В нашем офисе принимает несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
5: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон». Телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
6: Мы принимаем большинство страховок, включая Workers Compensation и No-Fault страховки после автоаварии.
5: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
6: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
5: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
6: Спасибо вам большое.
0: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости. Радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация. События культуры. Интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Дрогранта Перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, дамы и господа. 12:12. Пора начинать. Итак, очередная лекция об эстетике преступного мира. Но сегодня речь пойдет о менее трагических вещах. Среди множества печатных и электронных изданий свободных российских СМИ есть газетка с красноречивым названием «За решеткой». Выходит она в Санкт-Петербурге раз в месяц на 32 страницах и рассказывает о жизни арестантов, публикует откровения и байки из писем заключенных, рассказывает о российских и зарубежных тюрьмах, о судьбах знаменитых арестантов, о воровских татуировках и прочих атрибутах преступного мира, но в том числе, конечно, и о блатных песнях. И именно об этом мы поговорим в сегодняшней лекции об эстетике преступного мира.

0: пару лет назад газета «За решеткой» написала, что в Санкт-Петербурге на Московском вокзале задержали легендарного вора в законе Сашу Северного, или Севера. Именно про него Михаил Круг написал свою самую известную песню «Владимирский централ». И Круг, и Север жили в Твери. И уроженцу Карагандинской области Александру Северову, это он по паспорту, сейчас 61 год, из которых он провел за решеткой и колючкой 29 лет. Почти полжизни. Но этот срок сложился из 8 судимостей за хулиганство, за кражи, за разбой, за хранение оружия, за наркоту и так далее. Но про Севера ходит легенда, что его короновали воры в законе дважды. Вроде как и русские, то есть славянские воры, и грузины. Но, так или иначе, короновался он еще в советское время за решеткой. А сейчас, по информации российского МВД, цитирую, «Север оказывает значительное влияние на криминогенную обстановку в центре России». Но Саша Северный – лицо явно не публичное, в отличие от многих нынешних воров в законе. Если про покойных ныне Япончика и деда Хасана знает чуть ли не каждый российский ребятенок, то Саша Северный явно в тени, хотя недавно о нем сделали передачу на НТВ. В отличие от многих современных воров в законе, Север реально много сидел. Собственно, как законнику и полагается. Но достоверно не указано, где и как познакомились Александр Северов и Михаил Круг. Но, впрочем, в Твери, сравнительно небольшом областном центре, две такие масштабные личности просто не могли быть незнакомы. Сам Миша Круг никогда в тюрьме не сидел, но круг его знакомых, равно как и творчество, предполагают хорошее знание тюремной темы. Как и многих воров старой формации, Севера в неволе нередко прессовали, особенно тогда, когда он хотел навести в тюрьме воровские порядки. В частности, в том самом Владимирском централе, или на двоечке, как называют эту тюрьму владимирцы, Севера так бы пытали холодом, от которого он спасался отжиманиями от бетонного пола камеры. Впрочем, поскольку реальных сведений насчет Александра Северова действительно мало, может, пытка холодом была придумана уже поклонником песни «Владимирский централ». Ну а насчет отжиманий, то такое в жизни Саши Северного было, но в другой тюрьме, а вернее в лагере, в знаменитом «Белом лебеде». Говорят, но опять-таки всего лишь говорят, что сейчас в России Север чуть ли не единственный носитель старых воровских традиций. Мол, занимается только арбитражем среди криминалов, в большой бизнес не лезет, отвечает за общак, никогда не работал, имеет нормальные взаимоотношения с авторитетами криминального мира, и поэтому о покушениях на него и не слышно. А песня «Владимирский централ» в оригинале звучала чуть по-другому. «Владимирский централ» Саша Северный. Но Александр Северов по каким-то личным причинам запретил Михаилу Кругу упоминать свое имя в песне. То ли не захотел всенародной славы, то ли что-то еще. И теперь она звучит вот так.
1: «Владимирский централ, ветер северный, этапом истерит, но немерено. Лежит на сердце

языка, проталена тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

Еще одна легендарная песня «От злой тоски не матерись». Эту песню принимают за свою и зэки, и старатели, и геологи, и вообще любые ИТРы, не ИТРы, которые побывали за Уралом на востоке и за полярным кругом на севере. Известный автор песни и год ее рождения. Особенно, конечно, популярна эта песня на севере по понятным причинам. В ней рассказывается о тяжелой доле человека, который оказался там в тяжелейших природных условиях. Песня появилась в 1960 году, и написал ее поэт Александр Городницкий, которому сейчас 79 лет. Вы, друзья мои, хорошо знаете Александра Городницкого. Он бывал в Нью-Йорке и выступал здесь. Городницкий пережил ленинградскую блокаду. По профессии он геофизик, часто бывал в экспедициях на Крайнем Севере и в Заполярье. И там и родились у него эти стихи. Но зэки приняли эту песню за свою и про себя. Надо отметить, что «От злой тоски не матерись» была написана в хрущевскую оттепель, когда подобных песен было «Вагон и маленькая тележка». Плюс к этому, конечно, еще и модный тогда хемингуэевский романтизм, когда бородачи борются с суровой природой, вечером поют под гитару у костра, пьют водочку и тому подобное. Суровая природа, суровые мужчины, но только с виду суровые, а внутри нежные. Вот эдакий романтизм и витает в песне «От злой тоски не матерись». А еще в ней запредельная тоска по материку, то есть по большой земле, на которой лирический герой этой песни может уже никогда и не оказаться. По словам самого Городницкого, он написал эту песню в Туруханском крае в 60-м году, как подражание зэковским песням, которых наслушался к тому времени уже немало. «Поскольку я был еще молод, глуп и тщеславен», вспоминает Александр Моисеевич, «то немедленно заявил о своем авторстве. А вот это вот-то и нельзя было делать. Все, что мне было сказано в ответ, практически на русский язык не переводится, а то, что переводится, можно свести к лаконичной фразе. Еще раз скажешь, что твоя – пришьем». И угроза была вовсе не шуточной, народ там подбирался серьезный. «Да за такую песню, — кричали они мне, — вспоминает Городницкий, — надо было всю жизнь отпрочалиться в зоне. Чтоб ты, фраер с материка, да такую песню придумал, это наша песня, и всегда была наша, пыл». Нашлись даже очевидцы, которые собственными ушами слышали эту песню в 40-е в лагерях под Норильском. И через много лет Городницкий снова встретился со своей песней в повести безвременно ушедшего из жизни магаданского писателя и геолога Олега Куваева «Территория». Там написано, как из Нагаевской губы под осень уходит последний караван, а жители собираются на берегу прощаться с уходящим северным летом и поют эту песню, как пишет Куваев, написанную каким-то местным автором. Ну а потом Городницкий получил письмо из лагеря в Ленинградской области, где-то под Лугой, в котором авторство этой песни было признано представителями как раз того контингента, который когда-то его оспаривал. В письме было написано: «Мы любим ваши песни, особенно от злой тоски, которую считаем своей». А в конце было написано: «А ежели что, Саша, попадешь к нам, примем как родного».

идет последний караван. Опять пурга, опять зима, придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно.

0: до корабля. Не доживу когда-нибудь, не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь.
1: На особое, хотя и далеко не главное и не почетное место в так называемой камерной музыке занимают песни хулиганов. И среди доброго десятка российских уголовных мастей хулиганы всегда стояли особняком, и, в общем-то, никто их не уважал и близко не подпускали. И хотя хулиган – личность шумная, базарная, он у блатарей мало уважает. Для них даже придумали специальное погоняло «Баклан». А с другой стороны, именно хулиганы создали богатую музыкальную контркультуру, настоящий приблотненный фольклор, в котором часто встречаются подлинные шедевры. Надо сказать, что пик хулиганства в России приходится на время ленинского НЭПа. Среди прочих достижений, большевистский переворот разнуздал дикие инстинкты толпы, бывшие до этого под контролем. И наружу выплеснулись копившиеся десятилетиями старые обиды и низменные человеческие чувства. И особенно вольготно почувствовали себя хулиганы в больших городах. Неофициально большевики поддерживали хулиганские выступления, направленные против представителей прежних привилегированных сословий. И, войдя во вкус, хулиганы стали третировать и пролетариев. А когда кончилась гражданская война, то в Петрограде, в Москве, в Одессе, в Киеве, в Казани, в Екатеринбурге, в Перми и других городах появились сотни грязных оборванцев, которые шокировали обывателя одним своим внешним видом. Они нигде не работали, жили в трущобах и подвалах. Днем эти гопники выходили на улицу, пили самогонку, если повезет, спирт, танцевали чечетку и яблочко под гармошку, пели похабные частушки, а между делом обворовывали и грабили прилично одетых прохожих. И революционная романтика отразилась, конечно, на российской хулиганке. После октября 1917 года наряд городской шпаны явно стал подражанием матросской формы. Ведь балтийские матросы были красой и гордостью русской революции. И вот у хулиганов появились широкие брюки-клёш, полосатые тельники, куртки, похожие на матросские бушлаты. Правда, пулеметными лентами они не перепоясывались. А зимой шпана носила круглые шапки, сшитые из плотного черного сукна, завязанные тесемками, которые свисали, как ленточки матросской бескозырки. А дополнял ли этот наряд обязательный нож-финка или тяжелая гирька на цепочке, подвешенная вместо часов? Поэтому НЭП вспоминался хулиганами как золотые годы, когда они могли творить практически все, что хотели. И специфика того времени ярко отразилась в песне «Мы, ребята, ежики, у нас в кармане ножики». В 20-е годы эта песня была очень популярна. А известна она была еще до революции, исполнялась под гармонь с перебором и имела явно деревенское звучание. Первоначальный вариант этой песни не сохранился, а современный звучит вот так.
2: Вышел ежик из тумана, а в кармане...

0: вышел, вышел, тихо вышел, третьим будешь, молодец.
1: Я спросил, а кто второй-то? Он ответил.

дарила. Ха-ха-ха! Мой маленький ёжик, ты разве не знаешь?

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
10: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
11: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: 718-303-90-90.
13: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
14: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.

0: Сандра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Ну что ж, друзья, я продолжаю эту лекцию, которую сегодня решил посвятить, так сказать, эпики блатных песен в их приложении к российской культуре en masse, если можно так выразиться, в ее более широком ракурсе. Я говорил о том, что, в общем-то, песни, которые посвящались блатарям и, в общем-то, могли вполне рождаться на зонах, постепенно становились вполне широко имеющими распространение, чуть ли не гимнами свободолюбивой интеллигенции. Еще одна легендарная, хотя и несколько подзабытая, блатная песня называется «Письмо подруге». Она же «Суд идет, и наш процесс кончается». Ну что же, это классика. Тем, что для старой блатной песни очень характерно заочное общение лирического героя с матерью любимой, можно считать классикой. И схема повествования в таких случаях очень простая. Воспоминания о том времени, когда они были вместе, потом суд, на котором любимая или мать, или женщина пришла и плакала, или не пришла, зараза такая. А потом описание тягот тюремной жизни, потом мотив о том, что, мол, меня все позабыли, и это и продали, а я вот позабыт, позаброшен, и, наконец, твердое бравадное обещание непременно вернуться из своего далека, чтобы обнять, показать себя, а то и отомстить, если шалава. Это же классик. И эти пункты лишь изредка меняются по хронологии, но обычно они неизменны. И такая незатейливость сюжета отнюдь, кстати, не умаляет достоинств классических блатных песен. Так вот, данная песня «Письмо подруге» как раз из таких. Все по жесткой схеме. И российские филологи Игорь Ефимов и Константин Клинков, говоря о содержательных мотивах классического блатника, очень точно отметили. Интересно, что высокая степень каноничности образов в блатной песне, в некотором смысле, компенсирует заметную ограниченность привычных литературных выразительных средств. И от необходимости дополнительных штрихов избавляет однозначность семантического ореола. Достаточно лишь обозначить, образу назвав канонический объект, типологическую принадлежность образа, а слушатель без труда даст ему запрограммированную оценку. Вот все-таки приятно читать образованных людей, ни черта не поймешь с первого раза. В блатной песне, пишут Ефимов и Клинков, действует несколько конкретных типов персонажей, каждый из которых несет определенные функции и обладает характерными чертами. Оценка каждого из них, разумеется, находится в прямой зависимости от взаимоотношений с героем песни. Но, точнее, про песню «Письмо подруге» с точки зрения литературного анализа и не скажешь. Прокурор – самое большое зло, адвокат – пустое место, мать – сама доброта, прочие типажи, отец, брат, друзья – значительно менее существенны. Они, так сказать, сливаются с фоном, на котором действуют основные фигуры. Ну, а что касается возраста песни, что можно лишь сказать, что она родилась до 58-го года, когда в Москве снесли Таганскую тюрьму. Но автор, само собой, неизвестен, зато у песни почти нет вариаций. Так что текст этой песни дошел до нас в первозданном виде, что редкость.

Суд идет, и наш процесс кончается. А еще одна классическая блатная песня «Помню, помню, помню я». Эту явно сочинили еще в 19 веке. Слова так себе, а припев-то интересный. «Не забуду мать родную и отца Бухарика, целый день по ним тоскую, не дождусь сухарика». Еще там про воров, про каторгу, про конвой, про Сибирь-матушку. И, несмотря на довольно архаичный текст, сама песня звучала задорно, весело, современно и даже с какой-то издевкой и иронией. На дореволюционной российской каторге существовала довольно большая прослойка заключенных, которые называли себя «Иван, не помнящий родства». Имелось в виду то, что они напрочь забыли свое имя, фамилию, год и место рождения, родителей, в том числе и родную мать. Делали все это, конечно, сознательно и из корыстных побуждений, ведь дактилоскопии и фотографии тогда еще не было, и идентифицировать личность бродяги можно было только с его слов. И называя себя «Иван, не помнящий родства», преступник таким образом затруднял следственные действия полиции, скрывал прошлые судимости, что порой значительно сокращало ему срок наказания. А достигалось это весьма сомнительными способами, которые, так мягко говоря, могли привести к полной моральной деградации такого заключенного. Понимаете это как хотите, но арестантов, не помнящих родства, на каторге не любили, так как они отрекались от самого дорогого для дореволюционного русского человека, от своих родителей. И заявляя «не забуду мать родную», неизвестный автор куплета как бы подчеркивал, что он ни при каких обстоятельствах не отречется от мамы. Не станет человеком без рода и племени, и даже в том случае, если его мать вела, так сказать, асоциальный образ жизни. И не собирался автор этой песни отказываться и от отца Духарика, хотя это тоже не очень приятное для человека родство. А дело в том, что духом, духовным, духариком в дореволюционной России называли вертухая, то есть тюремного надзирателя. После революции это слово забылось, и в песне вместо духарик стали петь бухарик, так как пьянство среди российских отцов семейства всегда было самым распространенным явлением. Ну а во времена сталинских репрессий, когда тюремное население страны значительно увеличилось, эта старинная каторжанская песня как бы получила вторую жизнь. Правда, часть стихов пришлось переделать, чтобы они более соответствовали злобе дня. Например, существовал такой куплет: «Не забуду мать родную и Серегу Таллина, целый день под ним тоскую и по портрету Сталина». Дело в том, что специальным постановлением НКВД в местах лишения свободы запрещалось иметь портреты Сталина и других членов советского и партийного руководства. Ну а песня «Помню, помню, помню я» осталась классикой блатного жанра.

0: пьешь, слюру проглотишь и заплачешь, и по новой запоешь.
1: Еще одним штрихом пестрой картины блатного творчества можно считать песню «Я сын рабочего подпольщика-партийца», которую неблагодарные потомки считают чуть ли не революционной. Автор опять неизвестен, но она очень напоминает другую «Я родился в семье батрака». И, как рассказывают эксперты этого жанра, данная песня исполняется на несколько мотивов, но один из самых популярных вариантов – подражание мелодии известной воровской баллады «Судьба». Уголовники и бродяги исполняли историю про сына-партийца с явной иронией. И хотя биография центрального персонажа типична для многих из тех, кто потом угодил на нары. А после 37-го года прошлого века многие дети партийцев оказались в таком же положении. Например, бывший вор в законе Михаил Демин, который позже стал писателем, тоже происходил из семьи подпольщика-партийца, и его семья была репрессирована. Ну а что касается Беломорканаля, о котором упоминается в этой песне, то действительно большинство каналоармейцев были освобождены после завершения Великой стройки досрочно, и многим вручили награды. Но дальше их судьбой никто не занимался, к ним относились с подозрительностью, отказывали в трудоустройстве, и бывшие уголовники снова взялись за привычное дело. Правда, в этой песне отца-партийца сразили не репрессии, а банальный туберкулез. А герой бросает отчий дом и становится беспризорным, начинает воровать и вскоре попадает за решетку, а там его отправляют на Беломорканал. Тут, конечно, историческая неточность. Если песня отсылает к 37-му году, когда и создалось основное количество посаженных партийцев с детьми, членами семьи изменников Родины, то Беломорканал здесь ни при чем, его построили и достроили в 33-м. Но это мелочи, главная идея. Герой отправляется в город устраиваться на фабрике, но в отделе кадров ему дают от ворот поворот.
2: Я сын подпольного рабочего партийца. Отец любил меня и мною дорожил, но извела его проклятая больница. Туберкулез его в могилу положил, но извела его проклятая больница. Туберкулез его в могилу положил. И вот, оставшись без отцовского надзора, я бросил мать, а со мной...

0: бесплатно. И в лагерях я побывал уже не раз, а в 33-м по скончании у канала решил навеки я с преступностью порвать. А в 33-м по скончании у канала решил навеки я с преступностью порвать. Приехал в город, забыл его название, решил на фабрику работать, поступить. Но мне сказали, что отбыл ты наказание, и бросим, друг, наш старый адрес позабыть.
1: Но еще одной вечной песни, созданной в начале прошлого века, стал вальс «Крутится, вертится шар голубой». Автор опять-таки неизвестен, а песня получила широчайшее распространение после того, как замечательный актер Борис Чирков впервые исполнил ее в кинофильме «Юность Максима». Это фильм о простом питерском пареньке с Выборгской стороны, который опять-таки работал на заводе, потом стал профессиональным революционером и так далее. И некоторые исследователи считают автором этой песни, во всяком случае стихов к ней, великого князя Константина Константиновича Романова, внука императора Николая I, поэта и академика, который писал под псевдонимом К.Р. и умер в 1915 году. Но есть мнение, что и эта песня относится к разряду блатных. Дело в том, что первое десятилетие 20 века в Петербурге было отмечено 4-кратным ростом преступности. И настоящим бедствием для тогдашнего Питера стало хулиганство, о чем я уже говорил. Существовало строгое деление хулиганов на сферы влияния. В каждом районе имелась своя группировка. Питерского хулигана той поры было видно за версту. Огненно-красная или синяя фуфайка, брюки, заправленные в высокие хромовые сапоги, лихо заломленная фуражка с лаковым козырьком, в кармане у каждого кастет или гирька на цепочке, а то и финка, обязательный чубчик из-под фуражки, папироска на губе и шарф на шее, причем цвет шарфа указывал на принадлежность к той или иной тусовке. К примеру, Васинские жители Васильевского острова носили голубые и кашне, а ждановские с петроградской стороны красные шарфы. И именно здесь, по мнению некоторых исследователей, и кроется разгадка тайны, зашифрованной в песне. Первоначально в куплете пелось «Крутится, вертится шарф голубой». То есть человек, написавший романс, принадлежал к Василеостровской моталке и носил шарф голубого цвета. А затем буква «Ф» выпала при многократном исполнении, шарф стал шаром, и песня неожиданно приобрела глобальный философско-космический смысл, который одним из лучших передал Леонид Утесов.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
3: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: 718-303-90-90.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Западные и восточные регионы нашей страны страдают от экстремального зноя. Центральная часть страны столкнулась с разрушительным ударом водной стихии. На штат Кентукки обрушились сверхинтенсивные проливные дожди, которые привели к мгновенным и масштабным паводкам. Местные спасательные службы провели десятки сложнейших операций по эвакуации людей, заблокированных в затопленных автомобилях и на крышах собственных домов. К сегодняшнему утру официально подтверждена гибель 4 человек. Власти штата ввели режим чрезвычайной ситуации в наиболее пострадавших округах. Эта природная катастрофа наложилась на серьезный логистический вызов национального масштаба. По оценкам экспертов, в преддверии празднования Дня независимости 4 июля на дороги и в аэропорты страны должны выйти около 72 миллионов американцев. Это рекордный показатель для внутренних поездок за последние годы. Из-за разгула стихии в Кентукки и соседних штатах, а также из-за временного закрытия некоторых автомагистралей, транспортное агентство прогнозирует колоссальные задержки в расписании поездов и авиарейсов, призывая граждан скорректировать свои планы на праздничную неделю. В Оклахоме произошло историческое событие для коренных народов США. Состоялась официальная церемония приведения к присяге нового губернатора индейской нации Чикаса. Им стал Крис Ануатуби, сменивший на этом посту своего отца, легендарного лидера Билла Ануатуби. Билл Ануатуби руководил нацией на протяжении беспрецедентных 10 сроков подряд и принял решение уйти в отставку за год до официального окончания своих текущих полномочий по состоянию здоровья. Новый глава автономии Крис Ануатуби пообещал продолжить курс на экономическую независимость племени и сохранение культурного наследия. Одновременно с этим в фокусе внимания прессы оказался международный вопрос репатриации культурных ценностей коренных народов Северной Америки. Спустя полгода после резонансного возвращения индейских артефактов из музеев Ватикана, лидеры первых наций Канады начали масштабный юридический процесс по возвращению тысяч традиционных и церемониальных предметов из Швейцарии. Стало известно, что частный музей в Цюрихе собирал уникальные предметы канадских аборигенов на протяжении более чем 30 лет. Сейчас владелец коллекции выразил готовность передать ее законным владельцам, однако выставил за возвращение реликвии внушительную финансовую компенсацию, что вызвало волну споров о правах на историческое наследие. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись новыми ударами в ответ на предыдущие атаки. Джо Байден впервые за долгое время выступил с публичной критикой Трампа, назвав его тщеславным и коррумпированным. Трамп выдвинул Лэнса Шройера, бывшего морского пехотинца и сотрудника правоохранительных органов с 29-летним стажем, на должность руководителя ICE. Ученые обнаружили у нью-йоркских мышей мутации, помогающие выживать после яда. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 62%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня предлагаю вам отвлечься, наконец, от малоприятных событий, которые происходят в нашей стране, в нашем городе и вообще в мире, и наслаждаться феноменальным голосом одной из величайших джазовых вокалистов XX века Сарой Вон. Ее ставили в один ряд с Билли Холидей, Эллой Фицджеральд, и неоднократно подчеркивала она сама, что не на ее сильнейшее влияние оказали импровизации Чарли Паркера и Дизи Гилепси. Она обладала диапазоном в 3 октавы и считалась самой лучшей вокалисткой периода бибопа. И надо сказать, что Сара Вон по сей день потрясает своим голосом, умением петь не только джазовые композиции, но и вполне популярные эстрадные песни. Она, кстати, очень сопротивлялась, чтобы ее называли только джазовой вокалисткой. Так что, друзья мои, сегодня будем наслаждаться этим феноменальным голосом этой выдающейся певицы и радоваться жизни. Ну, мы, как всегда, начинаем с благодарности нашим спонсорам.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, сегодня мир очередной раз перестраивается под новые технологии и, прежде всего, искусственный интеллект. Исчезают профессии, люди теряют работу, включая крупных специалистов. И поэтому я хочу познакомить вас с уникальным профессионалом, специализация которого становится жизненно необходимой. Вы можете воспользоваться его услугами, чтобы вновь найти себя и начать новую жизнь. Рекомендую Леон Червинский, Executive Coach PCC, специалист высшей квалификации. Его телефон 646-431-3080, 646-431-3080. 3080. Потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа, особенно в возрасте 45 и старше лет. И даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе. Леон Червинский разработал специальные методики, которые помогают найти правильные пути к нахождению нового места работы и даже новой профессии. Он очень внимательный и вдумчивый специалист. Он объяснит, что сегодня работодатели ценят больше дипломов и какие навыки смогут быстрее помочь найти работу. Леон Червинский помог огромному количеству людей выйти из кризиса и опять зажить полноценной жизнью. Звоните 646-431-3080, 646-431-3080. Первая беседа, 15 минут бесплатно. Вы не должны отчаиваться. Часто кризис – это не конец, а начало новой жизни. И Леон Червинский поможет вам в этом. Звоните 646-431-3080. 646-431-3080.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, сегодня я хочу познакомить вас, те, кто не знает, а те, кто знает, с удовольствием послушают вновь, Сарой Воэн. Сара Воэн, у нее вообще по-разному по-русски произносится ее имя, но вообще, конечно, Воэн, у нее очень сложное написание такого короткого, как бы, произносимой фамилии, но будем говорить так, как бы положено. Сара Воэн, одна из самых знаменитых джаз-див ушедшего века, одна из трех. По степени мастерства, исключительности и великолепия Сара Воэн стоит в одном ряду с Эллой Фицджеральд и Билли Холидей. В начале 40-х Сара пела среди боперов. Ее профессиональная вокальная техника, утонченная манера держаться, ее прозвище «Сесси» дерзкая. Чувство восприятия инфраструктуры популярных песен, о чем мы с вами сегодня, дорогие друзья, обязательно убедимся, восхищали и продолжают восхищать всех джазовых музыкантов и всех любителей джаза. У нее был невероятный диапазон голоса, оперный практически, 3 октавы, которым она блистательно владела, а также изумительное, тихое, проникновенное вибрато. Вот все эти нюансы мы с вами сегодня услышим. И манере ее исполнения подражали очень многие вокалистки и продолжают подражать, если это возможно. И вообще говорят, что такой голос и такая персона, как Сара Воэн, рождается один раз в столетие. Знаете, при моей абсолютно невероятной любви к Элле Фицджеральд, которую я считаю просто number one, вот я бы сегодня Сару Воэн поставил к стыду своему. Я как-то ее не персонифицировала раньше отдельно. Ну, слышала, но вот чтобы так мощно сесть ее и послушать в таком разнообразии, этого я не делала почему-то. А может, потому что у нас она была менее известна в среде, так сказать, широкой публики. Я не говорю о супер знатоках джаза. А вот для меня сегодня она, конечно, на уровне Эллы Фицджеральд, а в чем-то, может, даже по объему голоса и по этим 3 октавам, может быть, даже ее и превосходит. Итак, Сара Воэн Луи Воэн родилась 27 марта 1924 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В детстве пела в хоре негритянской баптистской церкви. 7 лет обучалась игре на фортепиано, позднее на органе. В 1943 году Сара стала победительницей любительского вокального конкурса в Гарлинском театре «Аполло». Мы с вами много говорили об этом театре, где стартовало такое количество выдающихся певцов. И где ее заметил джазовый мэтр Эрл Хайнс. И уже на следующий год Билли Экстайн по рекомендации Хайнса пригласил ее в свой биг-бенд в качестве вокалистки и второй пианистки. Там она встретилась с другими участниками коллектива, будущими пионерами современного джаза, Чарли Паркером и Дизи Гилепси. Ну, конечно, вы знаете эти фамилии выдающихся совершенно музыкантов. И в участии в записях бенда Экстайна в духе модерновой стилистики помогло юной Саре постичь базовые основы новой музыки, которая в дальнейшем сопровождала ее всю оставшуюся жизнь. И вот я хотела бы, чтобы ранние, вот в каких-то ранних записях мы сейчас послушали ее песню «If You Could See Me Now», ставшую хитом. И затем сразу же послушаем «Тендерли». Вот эти 2 песни, мне очень хочется, чтобы вы послушали. Они стали абсолютным хитом. Они по отдельности публиковались, продавались. Но аккомпанируют ей здесь вот эти вот радикально настроенные в то время передовые музыканты Дизи Гилепси и Чарли Паркер. Давайте послушаем.

дорогие друзья, я думаю, что уже вот здесь, в ранних песнях, вы видите вот это невероятное владение всеми нюансами голоса. И голос как инструмент звучит. Может быть, то, что она играла на органе, сделала как бы дополнительно что-то такое, дало ей в плане владения голоса. Ну вот давайте послушаем сейчас вторую песню «Тендерли». Вот эти, как я вам сказала, две песни, которые принесли ей невероятную популярность.

друзья мои, ну вот я думаю, что вы, конечно, вот именно в Тендерли увидели вот этот невероятный диапазон ее, да, вот эти низкие ноты. И вот эта невероятная, фантастическая музыкальная изобретательность, конечно, которую может владеть истинный джазовый вокалист в своих импровизациях, вызывала вот это всеобщее восхищение публики и всех коллег. Вот именно такой была Сара Вонг. Вы знаете, когда критик Леонард Фезер написал о ней, я слышал вокалистку со спонтанностью Эллы Фицджеральд, с душой Ареты Франклин, с теплотой Пегги Ли, с фразировкой Кармен Макрай, и все это было у Сары Вонг. Вы знаете, давайте послушаем сейчас еще одну песню. Как вы обратили внимание, я стараюсь, дорогие друзья, сегодня, как всегда, как я вам уже говорила неоднократно, выдающихся джазовых музыкантов того времени, собственно, она и не так давно была с нами, Сара Вонг, а как-то вот никаких таких, знаете, подробностей, с кем жила, куда ушла и так далее, вот этого никогда у них нет. Есть только анализы и, так сказать, скрупулезное понимание того и попытка объяснить, рассказать о вокальных возможностях этих певцов. То же самое касается Сары Вонг. Поэтому сегодня будем с вами достаточно много слушать ее песни и наслаждаться ее феноменальным совершенно голосом. И мне бы хотелось, чтобы мы сейчас послушали песню, которая... композитор, которая была написана в 1944 году, и первой ее исполнила Билли Холлидей. Так что давайте послушаем. Она называется «Lover Man».

0: затем Сарвон сотрудничала с фирмой «Коламбия» в 49-54 годах и приобрела известность как одна из лучших исполнительниц джаза и популярных песен балладно-лирического характера. А у нее есть замечательный альбом, записанный в 1950 году с октетом Майлза Дэвиса. А в середине 50-х она начала записывать джаз на лейбле MRC и выпустила два классических альбома для тех, кто интересуется: «Sarah Vaughan with Clifford Brown» и «Swingin' Easy». И записи этого периода являются золотым фондом ее работы.
1: Whatever love

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
5: вас произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Накануне в акватории Бостона произошло серьезное ЧП. Один из знаменитых экскурсионных автобусов-амфибий, известных как «Утиные лодки», во время прогулки накренился и частично перевернулся в воде. Спасателям пришлось оперативно эвакуировать пассажиров. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Береговая охрана Нью-Йорка в связи с этим экстренно инициировала внеплановые технические проверки аналогичных туристических амфибий, курсирующих в районе Манхэттена и реки Гудзон, чтобы не допустить подобных аварий в пик туристического сезона. Самый невероятный столетний юбилей празднует легенда американской комедии, режиссер, продюсер и композитор Мел Брукс. Уроженец Бруклина, получивший при рождении имя Мелвин Каминский, Брукс является одним из редких обладателей статуса ИГОТ, лауреат премий Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. Мэр Нью-Йорка и Бродвейский театр подготовили серию праздничных мероприятий и ретроспективных показов его великих картин, включая «Продюсера» и «Молодой Франкенштейн», чествуя одного из главных создателей американского комедийного жанра 20 века. В Нью-Йорке состоялись главные мероприятия в рамках «Месяца гордости». Десятки тысяч горожан и туристов заполнили Пятую авеню и Гринвич-Виллидж, чтобы принять участие в историческом марше, который ежегодно напоминает о событиях у бара Stonewall Inn на Кристофер-стрит, заложивших основу современного правозащитного движения. Полиция Нью-Йорка работала в режиме усиленного контроля безопасности, полностью перекрыв для автомобильного движения ключевые магистрали Манхэттена. Вечером финальной точкой празднований стала Таймс-сквер, где на гигантских медиаэкранах транслировались тематические инсталляции. Городские власти и департамент по туризму уже отчитали, что праздничные выходные принесли малым предприятиям, отелям и ресторанам Нью-Йорка рекордную прибыль, сопоставимую с допандемийными показателями, что подтверждает статус города как главного центра проведения подобных международных манифестаций.
8: Служба информации «Дэвидзон Радио». Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Дэвидсон Радио. Радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
9: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
10: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть

Друзья, вот я вам говорила перед перерывом про ее альбом «Swingin' Easy». Вот эта вот песня, которая называется «Swingin' Easy», вот это золотой фон джаза. Посмотрите на ее вариации, импровизации. John Malachi. Сказать, что Вон возражала, когда ее называли джазовой певицей. Она считала, что ее диапазон значительно шире. С годами голос Вон становился все глубже, и исполнительный стиль усложнялся, балансируя на грани изысканности и манерности. И свой уникальный голос она считала своеобразным музыкальным инструментом. Слова исполняемых песен и их значение играли для нее все же подчиненную роль. А вот вокальные экзерцисы, которые мы с вами сейчас слышали, Вон зачастую строила на очень быстром и плавном скольжении по мелодии между октавами, то, что на музыкальном термине называется глиссандо. Но я, дорогие друзья, у нас время поджимает, а мне хочется все же, чтобы вы услышали как можно больше ее песен. Давайте послушаем одну из известнейших песен, которая называется «Fever». Вы, безусловно, ее знаете.

Друзья мои, я хотела бы вот немножко буквально рассказать вам про джазовый вокал. Вот музыка бывает как инструментальная, как вы знаете, так и вокальная. Но исторически первым инструментом человека, несомненно, был его голос. В джазе существуют свои особые пения, которые постепенно менялись параллельно с общей эволюцией джаза. И джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. Вначале участие человеческого голоса в джазе было несколько аномальным явлением, так как вместо свободной импровизации, как у инструменталиста, предположим, исполнитель имел лишь образец текста. Но, тем не менее, они, голос и музыка, могут быть эквиваленты. Потому что, например, пение джаз Луи Армстронга, которого с 20-х годов фактически начался джазовый вокал, недаром известная историческая книга, посвященная знаменитым джазовым певцам и певицам Америки, так и называется «Дети Луиса». Хотя в действительности и не существует вот строгой формулировки джазового вокала. Но если назвать его наиболее отличительные характеристики, тогда будет понятно, о чем идет речь, что же находится в центре. Но при этом, как и любую музыку, его главным образом надо слушать, что и делают джазовые певцы, учась друг у друга. Джазовый вокал определяется индивидуальными качествами певца или певицы. И сюда относятся джазовая манера исполнения, характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества и сверх того джазовая фразировка и джазовая атака. Со временем в процессе развития джазовой музыки вокалисты все чаще старались

подражать в своих импровизациях инструментам. Что наиболее ярко проявилось в Марии так называемое скет-пение, то есть фонетической импровизации, когда исполнитель использует не слова или фразы, а просто отдельные слоги. И также начало скету, вот этому стилю, положил, как гласит история, еще в 26-м году все тот же Луи Армстронг, будучи певцом, как и инструменталистом, поскольку на своей трубе он исполнял практически те же ноты и фразы, что и пел, и наоборот. И вот в течение 40-х годов в связи с появлением стиля боб, джазовое пение значительно усложнилось и получило название боб-скет, чему немало способствовало Элла Фицджеральд. И исторически специфика джазового вокала во многом определяется его связью с фольклором североамериканских негров и прежде всего с блюзом. Поэтому для него характерно расширение средств выразительности по сравнению с традиционной европейской техникой. И вот то, что мы слышим так отчетливо у Сары Воан, проявляющееся в использовании глиссандо, фальцета, вибрации, носовых гортанных звуков, шепота или резкого форсирования нот, а также и других внешних звуковых эффектов. Давайте послушаем, дорогие друзья, еще одну песню, которую вы тоже, безусловно, узнаете. Она очень популярна. «The Man I Love».

В 60-х годах Сара достигла положения мировой звезды, первой величины. И ее джазовая активность, правда, несколько снизилась, и она сделала акцент на коммерческую музыку, и только в 70-х она опять вернулась к реальному джазу. В 74-м году Сара Вон выступила на джазовом фестивале в Монтре. В 78-м записала альбом с квартетом, в котором играл Оскар Питерсон, Джо Пес, Рэй Браун, Луи Белсон. А в следующем году на студии Пабло она записала два превосходных альбома с песнями Эллингтона. Он называется «Дюк Эллингтон Сонгбук». И в 80-м Сара Вон пела в Карнеги-Холл и выступала в шоу с Экстайном в театре Аполло. А в 87-м она записала альбом с латиноамериканскими песнями. И в это же время появилась на телевидении с концертом под названием «Sass and Brass». Вы знаете, дорогие друзья, вчера, естественно, полазила по Ютубу. И, к сожалению, вот не нашла весь концерт. Но если вы захотите «Sass and Brass» в конце 2S, «Sass in Brass» тоже. Обратите внимание, просто состав участников этого концерта невероятный. Там есть как бы такое промо небольшое, где они разыгрываются, как бы предваряя этот концерт, включая Сару Вон. Это просто одна вот эта вот небольшая штучка уже представляет вам, что это такое вообще было на самом деле, что это за эпоха великих людей. Ну, дорогие друзья, я хочу обязательно, чтобы мы послушали ее интерпретацию «Summertime». Я обожаю эту вещь. Я всегда стараюсь у разных певцов ее поставить. Но вот то, что делает Сара Вон, считается лучшим исполнением forever. То есть вот это не мое определение, это определение джазовых специалистов. Это невероятно, что она сделала с этой песней.

Кровно рано умерла в возрасте 66 лет в апреле 90-го года в Лос-Анджелесе от рака легких. Она очень много курила. Но ее имя стало синонимом джазовой певицы для двух поколений. Одаренная невероятным голосовым диапазоном, превосходной интонацией, она могла очень тонко управлять, о чем мы с вами говорили, тембром своего голоса, интерпретируя песни. Сара Воан в совершенстве владела блюзовой интонацией, свингом, офбитом и узнаваемой, характерной только для нее фразировкой. Она искусно сочетала фразы в мягких и теплых эмоциональных оттенках с более резкими, вибрирующими и хрипящими звуками. Ее понимание бибопа, полученное в биг-бенде Экстайна, дало ей возможность объединять современные музыкальные интонации и собственные мелодические линии. И я вам говорила уже, что ее записи продолжают вдохновлять вокалистов и будут вдохновлять еще очень долгое время. Я хотела бы, чтобы мы послушали сейчас еще одну очень известную песню, которую вы, безусловно, получите огромное удовольствие. «Lullaby of Birdland».

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
6: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые обнаружили, что пептид ОП4, выделенный из устриц, способен ослаблять разрушение костной ткани, вызванное длительным приемом гормональных препаратов. В новом исследовании ученые протестировали пептид ОП4 на крысах с остеопорозом, вызванным введением дексаметазона. Оказалось, что соединение заметно улучшало структуру бедренной кости и восстанавливало баланс белков, отвечающих за формирование и ремоделирование костной ткани. Помимо защитного действия на скелет, пептид положительно влиял на обмен веществ. У животных уменьшалось накопление жиров в печени и улучшались показатели липидного обмена. Авторы работы считают, что пептид из устриц может стать перспективным функциональным пищевым ингредиентом для профилактики и лечения остеопороза. Исследование также подчеркивает потенциал морских белков как источника биологически активных соединений, способных одновременно поддерживать здоровье костей и обмен веществ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
3: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на «Дэвидсон радио».
4: «Дэвидсон радио».
5: Американское радио на русском языке.
4: «Дэвидсон радио».
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу «Творческой гостиницы» дают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Как я всегда говорю, любую нашу передачу, если вы пропустили или частично прослушали, можете найти на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов». В скобках написать по-русски тоже «Кацо». На открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание». А затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Я знаком с гостем нашей сегодняшней передачи почти 3 десятилетия. Это не очень разговорчивый, но очень внимательно слушающий человек. Меня всегда удивляло то, что он сочинял. А сейчас, когда я готовился к передаче и более дотошно познакомился с его творчеством, я лишний раз убедился, что это весьма оригинальный поэт и писатель. Зовут его Михаил Рабинович. Миша, ты с нами?
7: Да.
6: Очень хорошо. Тогда передаю бразды правления тебе. Расскажи немножко о себе, что ты захочешь.
7: Добрый день, спасибо за приглашение. Моя биография, я думаю, похожа на биографии многих радиослушателей. Я родился в Ленинграде тогда еще, в 1959 году. Папа родом из Гомельской области. Мама родилась в Миргороде, в Украине. Она работала учительницей русского языка и литературы. И, наверное, поэтому я очень рано стал читать, ну, а потом и писать. Ну, не очень рано стал писать, а окончил...
6: Они не... они не нацисты?
7: Не нет, фашисты? Случае, они евреи, судя по фамилии Рабинович.
6: А то такое по пропаганде кое-какое создает впечатление, что там чуть не все фашисты и нацисты. Ну, хорошо, продолжай, извини. Но
7: более того, мой папа, когда ему было 14 лет, приписал себе возраст и пошел на войну. Но был ранен. Но что касается мамы, она работала учительницей русского языка и литературы. Да, я окончил школу, институт связи, и стал работать в проектном институте. И только тогда начал ходить в клуб сатиры и юмора, который находился у Московского вокзала в доме железнодорожников. Руководителем был Илья Бутман. Он рассылал тексты членов этого клуба по всевозможным газетам и журналам. И так меня стали печатать. Правда, вначале печатали не под моей фамилией, а, допустим, Михеев или Семенов. Мне объяснили, что слишком много людей с фамилией, похожей на мою, шутят. И почему-то от этого многим становится грустно. А попав в Америку, я переквалифицировался, как многие, из инженера в программисты. И здесь я стал писать не только так называемые юмористические рассказы, но и те, которые публикуют толстые журналы и альманахи. Вообще, мне кажется, что выделение юмора в отдельный жанр – это искусственно. Ведь в жизни часто соседствует смешное и печальное, находится рядом. То же самое и на страницах рассказов и стихов может происходить. Тем не менее, такое деление существует. Я помню, как редактор одного журнала сказала, что ей мои рассказы нравятся, но почему-то, когда она читает, ей не смешно. Я спросил, а почему должно быть смешно? Она сказала, ну вы же юморист. Что касается юмористов, я познакомился с Валерием Хаитом по интернету, уже находясь в Америке. Наверное, многие помнят, это был...
1: Александр Хаит, я знаю. По-моему, из Одессы был.
7: Вот это тоже из Одессы, капитан одесской команды КВН. И вот он последние годы руководил журналом «Одесский юмористический журнал «Фонтан». Но он печатал там не только мои менее смешные, но и те рассказы и стихи, но те, которые вызывали лишь улыбку или даже смешанные чувства. Ну, а стихи я начал писать лет 40, уже довольно поздно. Вот.
1: То есть в клубе железнодорожников ты рассказы писал, да?
7: Да, да, и их печатали, например, когда рассылал в разных журналах местных и не местных. А в Америке уже, как это сказать, расширил свою аудиторию. Потом добавился интернет.
1: И тут ты расправил крылья, да?
7: Вот так и лечу, да, можно сказать.
1: Ну, формат нашей передачи не позволяет знакомить с длинными по размеру произведений. Да у тебя особо длинных и нет. Поэтому давайте послушаем подборку Мишиных стихов, а кто захочет познакомиться с его прозой, может сделать это самостоятельно на интернете. Я думаю, набрав Михаил Рабинович, вполне можно найти много чего. Акмаль, поставьте, пожалуйста, номер один файл, первую подборку.
8: Хоть темно за далеким окном, воздух светом пронизан, телевизор кричал об одном, наша цель — коммунизм. И такая бывала тоска, но и радость такая, мяч в руках вратаря Спартака, пас по левому краю, отбери, поворотом ударь, нет, атаки увяли. Генеральный такой секретарь, шевелящий бровями, оставлял в телевизоре щель, спорт, погода какая, гол забить Спартаку — наша цель. И приятель, и Кая, счет победный 3-2 предрекал, и в гостях, а не дома. И выигрывал у Спартака тот зенит до Газпрома. Помню надпись на ларьке: пива нет, ушла на базу. Чей дрожит бидон в руке, тот читает эту фразу, и душе его темно, как в кино про холодильник, фильмы ужасов кино. Мы тогда не проходили, но ужасен был тот взгляд. Дескать, вот они, как нас-то. Ведь всего-то пиво, брат, не в шампанском ананасы. Знать, лихие времена наступают на планету. Да пошли они бы на, если даже пива нету. Это ж корень всех корней и зачин всех начинаний. Вот стоит в очках еврей, и рядом чукча тоже с нами. Дома сядешь на пенек, в холодильнике пустыня. Это ж праздник наш ларек. Поклонимся тете Нине, чья надменная рука выводила злые буквы. Надо б жалобу в ЦК, на детей не надо б стукнуть. Разбавляет? Это пусть. Ничего, так больше будет. И такая в сердце грусть, будто мы уже не люди. Ночь. Дыхание светил. Привез в бидон печаль пополный. Пиво я тогда не пил. Но ларек отлично помню. Плывет в тоске необъяснимой корабль ядерной державы. Пускай он проплывает мимо, хоть и ржавы, и лоцман трезвый от Агдама с любовью совладает качкой. По набережной бродит дама с собачкой, муму с Герасимом щебечет, и мой Дадыр за Посейдона. Уж лучше быть, как те, далече. Там дома не все, конечно, у начальства, с тоскливым перечнем успехов. А вспоминается пусть чаще, ну, Чехов. Еще заметны опечатки, и на дурничку уксус сладок, желтеет огурцы на грядке, а мне пошел седьмой десяток. Переключившись на зеленый, то светофор пугает осень, то дерево листками клена у ясеня о чем-то спросит. Еще загадочные ответы, и в книге с множеством закладок находишь то, теряешь это, и мне пошел седьмой десяток. Почти понятен гомон птичий и детские слова «не куксись», из века ни строки не вычтешь, но к огурцам добавишь уксус.
1: Миш, для тех, кто не из Ленинграда, про литейные слова – это КГБ местное ленинградское там?
7: Да-да, литейные, да, на литейном находилась. Да, я там, правда, никогда не бывал, но вокруг этого места ходил.
1: Да-да, не в твоих стихах действительно много юмора, но не лобового, не тривиального. Твое творчество, Миш, мне напоминает творчество абериотов, Хармса, Введенского. Оно как бы выпадает из потока гармоничной русскоязычной литературы. Но жизнь ведь тоже не только гармония, но и бардак, и хаос. Вот эту часть жизни, как мне кажется, живописует твое творчество. Живописует не страшно, а с юмором. Может, и не всегда и всем понятным, но заставляющим задуматься. Согласно второму закону термодинамики, мир стремится к хаосу. И предназначение искусства может и заключается как раз в том, чтобы противостоять этому хаосу и вносить в мир гармонию. Рисуя в своих произведениях антигармонию, ты планируешь в ответ в душах читателей протестные чувства, или это мне только кажется? Если нет, то на какую реакцию ты рассчитываешь?
7: Реакция может быть самое разнообразное. А что касается гармонии и абсурда, я хочу вспомнить свой рассказ, где пассажир сабвея везет в клетке курицу. И он говорит, что хочет показать курице океан. Его не смущает, что курица маленькая, ей не увидеть весь океан. И вообще обычно курицы не интересуются океанами. Каждый из нас объясняет, этот пассажир видит лишь свою часть океана. Вот такая ситуация, когда курица направляется к океану, чтобы его увидеть, это, конечно, абсурд. Но, по-моему, гармонии в этом есть больше, чем, я не знаю, чем в действиях мировых политиков, у которых в голове свои океаны какие-то.
1: Свои куриные мозги.
7: А, можно так сказать, да. Вот еще хочу вспомнить, у меня есть...
1: Миш, погромче только, погромче.
7: У меня есть цикл коротких рассказов, каждый из которых состоит из 2-5 предложений, он был напечатан еще в Ленинграде. И вот один из них, рассказы о Савельеве назывался, один из них такой. Одно время Савельеву было очень хорошо. Он мучился и переживал из-за этого, потому что знал, долго так продолжаться не может. Вот чего здесь больше, гармонии или абсурда? Кстати, заканчивается этот цикл так. Как-то раз Савельев подошел, увидел летающую тарелку, из тарелки вылез инопланетянин, он подошел вплотную к Савельеву и спросил: «Ты кто?» «Я Савельев», — ответил Савельев. «Понятно», — ответил инопланетянин и улетел. Вероятно, он хотел что-то понять, то, что он не понял. Наверное, он искал гармонию, но не нашел.
6: Ну, оставим этот вопрос риторическим для слушателей, то, что видит в этом. А мы пока обратимся к другому животному, не к курице, а к котам. У Миши есть очень интересная песня, называется «Осенняя миграция котов». Но песню ее сделал, под собственный аккомпанемент исполнил наш общий друг Виктор Столяров. Кстати, на Ютьюбе, кто захочет, может посмотреть. Наберите «Осенняя миграция котов». Там очень интересный видеоряд, особенно для любителей котов. Поставьте, пожалуйста, Акмаль, песню номер два. «Осенняя миграция котов».

колает, и ветер носит, и висит пальто, коты летят шеренгой.

смотри. Но слышны в движении нежный ритм, в такт радио, что

0: Миша, с виду
1: Да-да.
0: ты человек застенчивый, скромный, но тебе все-таки с твоими нетрадиционными, я бы сказал, стихами и рассказами удалось напечататься в достаточно большом количестве изданий, что говорит и о твоем таланте, и об энергичности. В двух словах, недолго, расскажи нам, как ты выводишь своих детей в свет, что ты делаешь для этого?
1: Я
0: Своих
1: уже
0: детей,
1: сказал,
0: я
1: что
0: имею в виду произведения.
1: в Ленинграде рассылал руководитель клуба Илья Бутман, а здесь, попав сюда, я сделал это сам, но для этого не требуется много энергии. Я просто посылал в русскоязычные издания, которых было много 30 лет назад. Где-то печатали, где-то нет. Напечатали – хорошо, нет – тоже неплохо. Вот как-то у Пушкина не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Бывает, что у нас не хотят покупать наши рукописи, даже бесплатно не берут. Ничего страшного. Не продается вдохновение, но можно курицу купить. Главное, чтобы вдохновение было.
0: Согласен. Ну что ж, послушаем еще одну подборку стихов Михаила Рабиновича и после нее уходим на перерыв. Номер третью поставьте, пожалуйста, Ахмаль, если можно ее погромче как-то сделать.
2: В пути от дома до работы цепочки жизненных забот. Не каждый разглядит енота, не всем встречается енот, а он живет опять и снова, свой продолжая род и вид. Енот, как мало это слово о мироздании говорит. Енот на карте обитания кружком означен не всегда, но помнят чудные желания его усы и борода, страстями вечно увлечены. То блеск в глазах, то в горле ком, но не енот, а кот ученый, все ходит по цепи кругом. Совсем не сложен он, однако, когда завоет при луне, енотовидная собака поймет енота не вполне. Есть анекдоты с бородою, заход луны, восход зари. Раз говорит звезда звездою, енот с енотом, говори. И слышишь, замечаешь, вот он, шевелится, сопит, ползет. Кому-то надо быть енотом, кому-то нужен он, енот. У кошки нет национальности, виной тональности она полна наивной музыкальности, открыта и обнажена. Перед предвзятым переводчиком на человеческое мур, что, подмотив селедки с водочкой, ни от чего уснул и хмур. Она вывозит трели вязкие и нежные, как масле нож, опять найдя причины веские, что раз проснулся, то поймешь. Предлагаю избрать президента кота. Он ленивый, простой, добродушный. А кто скажет, что морда у Кузьки не та, так смотреть телевизор не нужно. Или можно избрать президентом ежа. Тот ведь в зимнюю спячку впадает, и другие ежи не следят, чуть дыша, на кого он во сне нападает. Или лучше избрать президентом коня. Корм в него, не в него, все равно нам. Он на пресс-конференции шпорой звеня, если ржет, то согласно законам. Можно даже смириться с гадюкой какой, серпентарий худший сценарий. Голосую за Кузьку любой рукой, чтобы его в президенты избрали.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: Новости на
3: Дэвидзон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые выяснили, почему кетогенная высокожировая диета может замедлять развитие нейродегенеративных заболеваний. Ключевую роль играет способность мозга использовать кетоновые тела в качестве альтернативного источника энергии, когда нарушается переработка глюкозы. В норме мозг получает большую часть энергии из глюкозы. Однако при болезни Альцгеймера и некоторых других нейродегенеративных заболеваниях способность нейронов использовать этот источник топлива постепенно снижается. При кетогенной кетогенной диете организм переключается на сжигание жиров и начинает вырабатывать кетоновые тела. Кроме того, кетоз может активировать системы клеточной уборки, помогающие удалять поврежденные белки и другие токсичные структуры, накапливающиеся в мозге по мере прогрессирования заболевания. Большинство имеющихся данных пока получены в экспериментах на животных и клеточных моделях. Клинических исследований с участием людей значительно меньше. Кроме того, такая схема питания остается одной из самых сложных для длительного соблюдения и может сопровождаться побочными эффектами. Исследователи считают, что в будущем кетогенная диета или препараты, имитирующие действие кетоновых тел, могут использоваться как дополнение к существующей терапии нейродегенеративных заболеваний.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидсон Радио.
0: Звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов продолжают заседание творческой гостиной. Сегодня у нас в гостях оригинальный поэт и писатель Михаил Рабинович. Миша, скажи, пожалуйста, каким ты представляешь себе своего читателя?
1: Многих своих читателей я знаю лично и даже знаю их лица.
0: Но,
1: или пересекался.
0: Но их же не единицы, я так понимаю.
1: Ну, это десятки, может, сотни. А на социальных сетях точно сотни, может, тысячи. Но приходят иногда такие удивительные отклики, трогательные. Но бывают и строгие, осуждающие от известных людей, не очень. Вот я вспоминаю, как уже довольно давно, но все-таки я запомнил, конечно, есть такой Дмитрий Коваленин, переводчик Мураками с японского на русский. И он написал, что мои произведения – это мегабайты словесного анонизма. И с тех пор у меня какое-то предвзятое отношение к Мураками. Или вот Быков как-то написал, что у меня
0: графомания... Дмитрий Быков.
1: Да-да, графомания в химически чистом виде. Я Дмитрия Львовича люблю, но не за этот отзыв. Тем более, что он, кстати, как-то и хорошо бы мне написал. Но это было, наверное, давно. И хочу, раз я стал говорить, хочу вспомнить о публикации в «Новом русском слове», где одна Третьякесса называла меня певцом брайтерских штанов и упомянула, что мои герои беременными тараканами переползают из рассказа в рассказ. Еще что-то про чавканье. У каждого может быть свой взгляд, но мы с ней никогда не обедали вместе, откуда она узнала про чавканье. Вместе с тем приходят очень, как я уже сказал, хорошие трогательные отзывы. Но поскольку Саша объявил меня как человека скромного, то я воздержусь от...
0: Давай. Расскажи, какие...
1: Раз я упомянул таракана, то, наверное, где-то меня назвали дельфином молодым, я плыву там. Или даже был такой случай, перехарсил самого Харса, что, конечно, неправда, но приятно. Даже если неправду говорят, все равно. И вот недавно вышла книжка моя. Там написал предисловие Владимир Гандельсман. Очень теплые слова нашел. И это тоже приятно. И просто иногда от незнакомых людей, что
0: вот... Мне, например, твои произведения на порядок больше нравятся, чем произведения Гандельсмана. Это мое личное мнение.
1: Ну, тут Саш с тобой не согласен.
0: Ну, ладно.
1: Это, мне кажется, что он один из самых, ну, можно сказать, выдающихся ныне в русской эпичной поэзии. Только несколько таких. Ну, давай не будем спорить. Конечно, мы поспорим потом. Да. Вот я вспомнил, что был такой отзыв, одна девушка из России писала, что она познакомилась с молодым человеком и прочитала мои стихи, и это их как-то сблизило. Потом они поженились, и у них сейчас ребенок, и она прислала фотографию этого ребенка.
0: Ну вот видишь, Борис, ты с хаосом соединяешь людей. Молодец.
1: Да, и насчет хаоса не очень согласен.
0: Но не только соединяешь, но и отделяешь. Поэтому я сейчас попрошу Акмали поставить 4-й номер песню «Когда мы отделились» в музыке исполнения того же Виктора Столярова.

и все в порядке. Ничего не бойся, мы отделились нынче от Миссури. И все, как Рембрандт с Пикассо, рисуют с тех пор, как отделились от Огайо. А муж ему спешит сменить другая. Все спят на нижней и на верхней полке, а завтра снова выйдут погулять. И зайцы, и охотники, и волки считают дальше 3, 4, 5. Все спят, и только барды до рассвета от холода гитарами дрожат.

Тебе полезнее масло и сметана. Когда мы отделились от Нью-Джерси, то стали красивее носы и перси. Когда мы отделились от Вирджинии, то крепче стал держаться.

0: Стала рада, ведь была рада тоже нам и рада.
1: Миш, мне, конечно, было бы интересно послушать мнение радиослушателей, но попрошу я желающих написать свое мнение на моем YouTube-канале, куда я выставлю через пару дней эту передачу. А для этого нужно будет в поисковом окошке YouTube набрать по-русски «Александр Соколов», в скобках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать эту или иную передачу с любым творческим человеком, представленным там. Миш, в Советском Союзе государство не только держало писателей и поэтов в ежовых рукавицах, но и помогало.

0: Я не очень понимаю, что государство может сделать. Может, допустим, учредить стипендию, которую присуждать какому-то яркому творческому человеку. Но для того, чтобы определить, кому присуждать, нужна будет комиссия, председатель комиссии, 12 членов разных национальностей и полов. Начнутся трения, споры. Дело может дойти до суда. И зачем нам это надо? В результате творческие люди, вместо того, чтобы ваять свои нетленки, будут следить за ходом судебных разбирательств и сами переругаются. Нет, государство, по-моему, не может помочь. Оно не мешает, вот это очень важно.
1: Ну, хотя бы благотворители какие-нибудь, журнал какой-то бы помогли издать,
0: ну,
1: фонд какой-то.
0: Конечно.
1: Я спросил, что бы ты предложил. Какие бы ты предложил в этом плане направления действия?
0: Я не знаю, если человеку доставляет удовольствие писать, вот мне это
1: удовольствие... Но это уже само по себе немало, конечно.
0: Как говорится, сомнительное удовольствие, но тем не менее. А будет ли напечатано или нет, это серьезно второй вопрос. Я бы так сказал. А если... Значит, сейчас каждый может поместить свои вирши на интернете и найти людей, которые откликнутся, хорошо или плохо. Сейчас, по-моему, это проще, чем 30 лет назад.
1: Да, тут, конечно, интернет-помощник большой. Но и мусора там много. Давайте послушаем еще одну подборку стихов Миши Рабиновича. Номер 5. Поставьте, пожалуйста, Акмаль.
2: В пути от дома до работы, цепочки жизненных забот, не каждый разглядит енота, не всем встречается енот, а он живет опять и снова, свой продолжая род и вид. Енот, как мало это слово о мироздании говорит. Енот на карте обитания кружком означен не всегда, но помнят чудные желания его усы и борода. Страстями вечно увлечены, то плес в глазах, то в горле ком, но не енот, а кот ученый, все ходит по цепи кругом. Совсем не сложен он, однако, когда завоет при луне, енотовидная собака поймет енота не вполне. Есть анекдоты с бородою, заход луны, восход зари. Раз говорит звезда звездою, енот с енотом, говори. И слышишь, замечаешь, вот он, шевелится, сопит, ползет. Кому-то надо быть енотом, кому-то нужен он, енот. У кошки нет национальности, виной тональности она полна наивной музыкальности, открыта и обнажена. Перед предвзятым переводчиком на человеческое мур, что, подмотив селедки с водочкой, ни от чего уснул и хмур. Она вывозит трели вязкие и нежные, как масле нож, опять найдя причины веские, что раз проснулся, то поешь. По снегу, тающему тихо, бредет собака. Хлебнул ее хозяин лихо, молчит, однако, а соловей на ветке серой выводит трели, как будто преисполнен верой. Придут апрели, на смену боли и испугу, страх и обида. Но разве назовешь печугу певцом ковида? Откуда сила в птичьем теле? Душа откуда? У человека есть апрели, и это чудо. Собакой смотрит он на небо и даже выше. Она придет себе по снегу и тоже слышит. Предлагаю избрать президента кота. Он ленивый, простой, добродушный. А кто скажет, что морда у Кузьки не та, так смотреть телевизор не нужно. Или можно избрать президентом ежа. Тот ведь зимнюю спячку впадает. И другие ежи, не следя, чуть дыша, на кого он во сне нападает. Или лучше избрать президентом коня. Корм в него, не в него, все равно нам. Он на пресс-конференции шпорой звеня. Если ржет, то согласно законам. Можно даже смириться с гадюкой какой. Серпентарий худший сценарий. Голосую за Кузьку любой рукой, чтобы его в президенты избрать.

Ну, я немножко, видно, не рассчитал время передачи. Нам ее надо уже заканчивать, поэтому давайте поставим на прощание песню «Вануату» в исполнении и музыкой Виктора Столярова. А Миша, поблагодарим его и за оригинальный взгляд, и за бескорыстный труд, и пожелаем новых творческих свершений. Читайте Мишу Рабиновича. Седьмая номер, песня «Вануату».

То ли остров, а то ли гора, там и холодно было когда-то, и бывало, пылала жара. Вануати сажает деревья или ходит в лесу на лесу, уходя.

скафандре порой, а его невеселые мысли то под озером, то над горой. Вануатец ругается матом или песню поет про любовь, что когда-то была, да куда там, не рифмуется даже мораль.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
5: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
7: Davidson Radio.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Davidson Radio.
6: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. 80-летний Трамп представил в True Social дизайн новой версии американского паспорта. Новый паспорт США, который говорит «добро пожаловать, но будь хорошим», написал он. На нем есть портрет Трампа, фрагменты текста Декларации независимости США 1776 года, элементы американского флага и золотое тиснение с подписью Трампа. На другом развороте представлена гравюра по мотивам картины «Декларация независимости», а внизу написано «Соединенные Штаты Америки 250». Новый паспорт выпустят в честь празднования этого события, однако это будет лимитированная серия. Оформить такие паспорта смогут граждане США этим летом, но они будут доступны только в паспортном агентстве в Вашингтоне в ограниченном количестве. Чуть позже Трамп без каких-либо комментариев выложил в True Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он представлен в виде атланта, который держит на своих плечах землю. Король Карл III и королева Камилла не переедут в Букингемский дворец после масштабной реконструкции, которая закончится в марте следующего года. Карл III и Камилла продолжат жить в расположенном неподалеку дворце Кларенс Хаус, а Букингемский дворец, который служил монаршей резиденцией с 1837 года, будет служить административным центром королевского двора. Такое решение приняли, чтобы облегчить более широкий доступ общественности в Букингемский дворец после реконструкции. Кейт Миддлтон покорила 3 самые высокие вершины Великобритании за сутки. Недавно она вышла в ремиссию и посвятила восхождение онкобольным. Мэра в Японии раскритиковали за декретный отпуск. 35-летняя Сека Кавата впервые в истории Японии уйдет в отпуск по беременности, находясь на посту мэра. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись новыми ударами в ответ на предыдущие атаки. Джо Байден впервые за долгое время выступил с публичной критикой Трампа, назвав его тщеславным и коррумпированным. Трамп выдвинул Лэнса Шройера, бывшего морского пехотинца и сотрудника правоохранительных органов с 29-летним стажем, на должность руководителя ICE. Ученые обнаружили у нью-йоркских мышей мутации, помогающие выживать после яда. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 62%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрет диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про секрет диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрет диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
17: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
18: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 АМ. Настройтесь.
2: Мы любим Нью-Йорк.
19: Дэвидсон Радио.
20: I like New York in June.
21: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
22: Именно так, дорогие друзья, именно так приветствую вас всех в этот солнечный прекрасный денек. И, как всегда, мне помогает Дмитрий Банников, с которым у нас скоро наконец-то состоится интервью. Узнаем, чем живет наш поэт, музыкант, продюсер и звукорежиссер. За что ему большое спасибо. Также хотела бы сказать спасибо и нашим спонсорам, которые помогают этой передаче выходить. И в первую очередь это школа Бэмби, Big Apple Academy. Лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Многие моменты из детства остаются с нами на всю жизнь. Это, конечно же, первое слово, первый друг. И, конечно, школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy, где созданы все условия для обучения вашего ребенка. Здесь открывают таланты для творчества. Через творчество здесь каждый голос слышен, и каждый ребенок важен. И, конечно же, здесь advanced-программа по всем предметам, плюс шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты. Все это делает ваших детей уверенными и успешными. Ну, конечно, родители радуют, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит, Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300. Звоните уже сейчас. 718-333-0300.
21: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
22: И, конечно же, нам помогает наш верный спонсор доктор Патин и его команда 718-234-67-67. Это неунывающий юморист, харизматичный человек, но самое главное, профессионал своего дела и, извините за клише, человек с большой буквы, приглашает вас в свою семейную поликлинику и институт красоты. Например, здесь он, вы можете попробовать новый ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил. Ну, а если вы еще не обзавелись другом-терапевтом, тогда вам тоже сюда, настоящий профессионал. 7819 Bay Parkway. Будьте молоды, красивы, счастливы, но самое главное, здоровы с помощью доктора Патина и его дружной профессиональной команды. 718-234-67-67. 7819 Bay Parkway.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
22: Да, друзья, именно так. И сегодня хотела бы с вами поговорить о том, что происходит в нашем городе. Конечно, футбол. Выставлены, по-моему, 28 мячей. Я пока нашла и сфотографировалась только около одного, но это не мешает вам, собраться на эдакую вылазку найти эти мячи и сфотографироваться, потому что, естественно, это будет недолго. Некоторые думают, куда же нам пойти этим летом. Этим летом жара не такая, как в Париже. Там сегодня 40 градусов. У нас, ну, жарко, но не так. Конечно же, бассейны. И вот красивый бьюти-бассейн этого лета. И если вы любите летнюю атмосферу, красивые фотографии и Sephora, тогда, друзья, сохраняйте адрес The William Vale, Vale Pool. Это 111 North 12th Street в Бруклине, zip-код 11249 до 7 сентября 2026 года. Не могу сказать, что я обожаю Sephora, так как на это идет семейный бюджет, но что делать? Они нашли как-то к сердцу моей старшей юной дочери подход, вернее, подход к моему кошельку, поэтому как-то со Старбаксом и с Sephora у меня не очень заладилось, но чего не скажешь о молодежи. Итак, до 7 сентября будет работать этот бассейн. Он расположен на крыше одного из самых известных отелей Бруклина с потрясающим видом на Манхэттен, и многие приезжают сюда именно не только поплавать, но и просто провести день, как на мини-курорте, не покидая Нью-Йорк. Ну, интересный факт, район Вильямсбург еще, в общем-то, 30 лет назад, как я вам рассказывала, был промышленной зоной, это были фабрики, это были склады, а сегодня это одно из самых модных мест Нью-Йорка, где открываются всякие необычные поп-ап-проекты, рестораны и летние пространства города. Да-да-да. Для посещения бассейна обычно требуется дневной пропуск или бронирование через отель, а вот некоторые активности Sephora, они могут быть доступны и в течение сезона. Так что, если будете делать летний контент для соцсетей, то это место обязательно попадет в список самых фотогеничных локаций Бруклина. Время работы с 8 утра до 8 вечера. Но еще некоторые бассейны я вам назову, потому что я знаю, что для многих родителей очень важно, чтобы бассейны эти были в их жизни, потому что жара, жара, жара. Маккарен Парк Пул, 776 Лоример Стрит, Бруклин, зип-код 11222. Это Вильямсбург, один из самых красивых и популярных бассейнов города после масштабной реконструкции. Рядом много кафе, детских площадок и парк Маккарен. Ред Хук Пул, оттуда еще прекрасный просто вид. Это Бэй Стрит и Хенри Стрит в Бруклине, зип-код 11231. Это крупнейший открытый бассейн Нью-Йорка олимпийского размера. Ну, а после купания обязательно загляните в Ред Хук. Район славится пирсами, видами на Статую Свободы и, конечно же, знаменитым Steve's Authentic Key Lime Pie. Ну, и немного расскажу о винарниках, которые там есть. Sunset Park Pool. Сначала о бассейнах. Все-таки 4207 7-я авеню в Бруклине. Этот бассейн расположен в одном из самых красивых парков Бруклина. После плавания можно подняться на холм Sunset Park, полюбоваться панорамой Манхэттена и Нью-Йоркской гавани. Костюшка Пул. 670 Мерси Эвеню в Бруклине, 11216, спокойный районный бассейн в Старт-Стависон. Хороший выбор для семей, которые предпочитают менее многолюдные места. И, конечно же, Commodore Berry Pool, Flushing Avenue and Navy Street. Это в Бруклине, 11205. Отличный бассейн рядом с Fort Greene и Brooklyn Navy Yard. После отдыха можно прогуляться по парку или заглянуть в Time Out Market и Brooklyn Bridge Park. Ну и полезно знать, что вход бесплатный. И купальник обязательный, конечно, возьмите полотенце. И большинство, между прочим, такой факт интересный, что большинство городских бассейнов Нью-Йорка были построены в 1936 году по программе «Цветочка» мэра Фьорелла Лагварди. Именно так его прозывали, так переводится фамилия. Но и многие из них считаются настоящими историческими достопримечательностями. Каждое лето сотни посетителей принимают. Так уж начала я с детворы, поэтому продолжаю. Паддингтон приезжает в Нью-Йорк, так что если ваши дети любят историю про доброту, приключения и знаменитые бутерброды с апельсиновым мармеладом, то Паддингтон готовится покорить Бродвей. Но еще не скоро. Это будет Вал Хиршфилд Тиера, 302 В-45, и первые показы начнутся 30 марта 2027 года. Официальная премьера состоится 18 апреля 2027 года. Пока где-то билеты стартовали от $70, лучше покупать сейчас, потому что мы-то с вами знаем, что весь мир любит Мишку Паддингтона. Даже покойная королева такое с ним замутила в мультфильме. История началась еще в 1958 году, когда британский писатель Майкл Бонд смог создать медвежонка из Перу, который приехал в Лондон с маленьким чемоданчиком и запиской на шее. Пожалуйста, позаботьтесь об этом медведе. Спасибо. С тех пор Паддингтон стал символом доброты, вежливости и веры в то, что даже в большом незнакомом городе можно найти семью и друзей. Его истории переведены на десятки языков, а фильмы стали мировыми хитами. Новый мюзикл уже стал настоящей сенсацией в Лондоне, собрав множество театральных наград, включая 7 премий Olivier Awards как лучший новый мюзикл. Ну, в общем, я думаю, что это отличная история. Для меня она кажется какой-то такой, знаете, новогодний, но мне кажется, про этого Мишку можно говорить в любое время. Так что запишите где-то в свой календарик. И хочу сказать, что если вы все-таки решили последовать моему совету и прогуляться по любым районам, а сегодня Нью-Йорка, мы говорим в частности, конечно же, прежде всего о Манхэттене, и создать свою экскурсию, я вас приглашаю в Мод Стрит Итери. Это огромная такая китайская классная забегаловка, очень низкие цены. И если, конечно, кто-то скажет, здесь около Дэвидсон Радио у нас есть различные китайские и вьетнамские такие, ну, забегаловка, это школа, все-таки слово с такой отрицательной коннотацией, поэтому мне не хочется особо говорить слово забегаловка, но это огромное такое место, напоминает столовую, только она китайская. Так вот, там замечательные пельмени давеча, попробовали их, и могу вам сказать, что такие цены, как $8-10, это уже, что называется, из области фантастики. Ну и, соответственно, есть улица такая Мод Стрит, легко запомнить, Мод Стрит Итери. Так что вперед. 6 миллионов зрителей, Кубок от Тиффани и полуфинал чемпионата мира. Как Нью-Йорк разворачивает свое мега-шоу Sail Forth 2050. Ну, конечно, это будет абсолютный учебник такой по тому, как все-таки внимание привлечь всех. У нас действительно очень серьезная годовщина празднования 250-летия независимости США. И проект готовился годами под эгидой специальной организации «Америка-250». Она была утверждена Конгрессом. Так что это не просто локальный парад парусников, а это действительно исторические парусники. Будет идти интернациональная флотилия, вернее, уже такой, это не просто локальный парад, а вот финальный аккорд, это будет финальный аккорд шоу Sail 250, которое стартовало еще в мае в Новом Орлеане. Со всего мира идут 50 современных кораблей. Телесеть NBC Universal уже готовит 6-часовую прямую трансляцию, понимая, что это событие станет главным телешоу этого лета. Так что 3 июля парусники класса B в средние и малые суда пройдут парадом Pace River. Это будет с часу до 3. Отличная возможность рассмотреть флот до того, как в город хлынет основная толпа. 4 июля – день X. Ну, конечно, суббота станет испытанием для всех городских служб. Утро в 7:30 утра начнется с международного военно-морского смотра на Гудзоне. В 9:30 стартует тот самый парад. Огромные парусные гиганты пройдут вверх по реке мимо Статуи Свободы, мимо главной леди Америки. И лучший обзор организаторы обещают на губернаторском острове, где откроется специальная площадка. А вечером небо над Нью-Йорком буквально взорвется знаменитыми фейерверками Мейсис, которые будут отмечать свое 50-летие и выдадут рекордные 80 тысяч залпов с барж Бруклинского моста. Некоторые площадки уже все там места распроданы, но все-таки еще можно что-то, конечно же, будет увидеть. С 5 по 8 июля все гиганты швартуются у пирсов Манхэттена, Бруклина и Стейтен-Айленда. Объявляются дни открытых палуб, когда любой желающий сможет бесплатно подняться на борт, пообщаться с капитаном и изучить такелаж. 9 июля – аристократический финал. 4 сохранившихся парусника-близнеца 1930-х годов, включая американский «Игл» и немецкий «Горшфок», устроит открытую гонку из Нью-Йорка в Бостон. Ну а победитель заберет кубок пяти сестер, специально изготовленный домом Тиффани. Ну и что радует в этом проекте, что это наслоение культурных и таких спортивных пластов. Организаторы совместили морской фестиваль с полуфиналом чемпионата мира по футболу. Он пройдет 5 июля на MetLife, и город превращается в такую одну гигантскую сцену, где исторические мачты визуально рифмуются с футбольным безумием и грандиозными салютами. Это потрясающий пример того, как историческая дата превращается в живой, динамичный, коммерчески успешный супер-эвент. Да, там теперь эвент – слово тоже русского языка. Но будем следить за трендами и уверена, что это будет очень здорово. Ну, что бы я еще хотела вам посоветовать, помимо парада парусников, помимо футбольных баталий. Я смотрю, Нью-Йорк подготовился. Я вам уже рассказывала, что в ресторанах можно поесть за $29, что очень даже неплохо, учитывая инфляцию. Вот все-таки подготовились с тем, чтобы болельщики успевали и туристы и перекусить. И район Red Hook, друзья, самый старый портовый район Бруклина. И вот в Red Hook Winery, если вы любите вина, то приходите, пожалуйста, в замечательное место, а именно Red Hook Winery, и с бокалом вина, с видом на Статую Свободы, вы можете замечательно провести время. И тут, если, конечно же, вы хотите пиво, тут тоже оно есть, и любые Каберне Франк, Мерло, фирменные купажи винодельни. Но самое главное, вы любуетесь действительно. Здесь нет суеты Манхэттена, свежий морской воздух, и смотрите вы на просто прекрасный вид. Поэтому посмотрите Red Hook Winery, если вы это любите. 175 Ван Дайк, это 11231. И прогуляться здесь, конечно же, тоже неплохо. Плюс очень близко вы увидите фронтальный вид на нашу главную леди. Да. И, кстати, вот еще что у нас этим летом. 160 миллионов потратили. Бассейн открыли в Центральном парке. Но в Центральном парке много чего происходит. И теперь что у нас по поводу перекуса. Никто голодным не останется. Все помнят старый магазин Lord and Taylor, который закрылся, но у нас много известных магазинов закрылось, но теперь у нас тут огромная едальня, в том числе и знаменитые, тут будут бары, 11 food concepts, то есть какие-то такие будут концептуальные рестораны и кафе, но самое главное здесь будет Pick and Cheese делает дебют свой компания, которая очень популярна в Лондоне, и вот теперь в Америке это старый магазин на 5-й Эвеню Lord & Taylor. Не пропустите. Что еще? В Hudson Yards. Если вы хотите купить что-то с символикой чемпионата, ну, во-первых, Hudson Yards, архитектура будущего, Vessel, Highline, обожаю, всегда привожу туристов туда. Но здесь еще на третьем уровне вы можете купить вот то, что называется FIFA World Cup 2026 Official Merchandise, футболки, мячи, какие-то, это Limited Edition такая коллекция. И если вот вы, например, болеете за какую-то команду, вы все можете купить и одеться, и быть эдаким, знаете, фанатом, чтобы все видели, за кого вы болеете и почему. Ну и, конечно, вот та высотка, которая по легенде, которая у нас в даунтауне находится, а о даунтауне и о его истории мы поговорим во второй половине передачи, потому что сначала я решила поговорить о событиях, чтобы кому-то из вас подсказать, что будет интересного в Нью-Йорке. И вот первый раз публичные туры, это вот 360 градусов обзор бесплатный вот в этом муниципальном здании. Я думаю, что это очень-очень интересно. Ну а Hudson Valley, Valley Shakespeare is hosting a massive Fourth of July Lantern Procession. То есть это будет очень интересное. Огни красивые, вот такие арт-работы. Все это можно посмотреть на сайте Secret NYC. Если вас интересует, то обязательно надо туда попасть. Что еще по поводу того, что происходит в Манхэттене? Это не реклама, но если вы боитесь, хотя в субботу и особенно в воскресенье припарковаться можно, но я все-таки заранее покупаю паркинг через приложение HotSpot. Еще раз говорю, это не реклама, просто меня устраивает. И если вы не хотите много денег тратить, то возьмите паркинг, пройдите 5-10 минут пешком, тогда паркинг будет значительно дешевле, и все это, в общем-то, можно потратить эти деньги. Были с детьми на Рафаэле. Пока еще детей больше интересует, когда они пойдут в ресторан или в кафе. И, конечно, Рафаэль, только первые три картины, четыре, пошли хорошо, а потом как-то дети все-таки уже сказали, от пищи духовной давайте к пище насущной. Но, тем не менее, могу сказать, что было очень много народа. Я все-таки рада, что детишки увидели гения и рассказала им таких гений, как Пушкин, Моцарт и мистер совершенства Рафаэль, которые ушли в 37 лет. Но тут же, друзья, вы можете посмотреть и, конечно же, статуи Родена, Клод Мане и Илья Ефимович Репин. Портрет Гаршина по-прежнему рядом с Мане, рядом с Ван Гогом и моим любимым, прекрасным, жизнерадостным Ренуаром, плюс выставка костюма Рафаэля. Уже вчера выставка закрылась, но не пропустите те события, которые будут происходить в Мэтте. Ну и вообще зайти в Мэтт, по-моему, это совершенно прекрасная вещь. И познакомиться с искусством. Затем первая часть программы наша заканчивается. Мы переходим на рекламу и новости, чтобы вновь вернуться и уже поговорить об истории Нью-Йорка, вернее, истории нижнего города, даунтаун. Оставайтесь с нами.
3: Это Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
10: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Закон о бродяжничестве, принятый в 1824 году для наказания праздных и недисциплинированных лиц, а также мошенников и бродяг, больше не действует в Британии, позволяя с полным правом ночевать на улице всем желающим. В Сингапуре тараканам создали костюмы для дайвинга, чтобы исследовать зоны бедствия. Они позволяют насекомым находиться под водой до 3 часов. Фильм «Майкл» заработал почти 1 миллиард долларов и стал самым кассовым байопиком в истории. Биографическая драма о Майкле Джексоне обошла «Оппенгеймер» и «Богемскую рапсодию». Лауреат Эмми пытался продать свою статуэтку на маркетплейсе. Покупатель перечислил деньги и отказался забирать награду. Владелец статуэтки был вынужден выставить ее на продажу из-за финансовых трудностей.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
1: В спальном районе Южного Бруклина продается 3-этажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из 4 домов. Редкая и просторная планировка. 3 уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
13: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
23: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Davidson Radio.
2: Именно так, дорогие друзья, как всегда, со мной безмолвный Дима Банников, но мы уже пришли, как говорил Михаил Сергеевич, к консенсусу, и в следующий раз вас ждет интервью. Мы не только поговорим о творчестве Димы, но и обязательно спросим его, что же он любит в Нью-Йорке и какие тропы ему нравятся в Манхэттене. И, конечно, есть ли у него место силы в этом городе желтого дьявола, как говорил классик. Ну а сейчас вернемся к нашим спонсорам. И нас поддерживает замечательный садик Бэмби 2114 Браун Стрит. Я не устаю рекламировать вам этот садик счастливого детства, который находится на Avenue U, между Avenue U и V. И вот телефон 718-368-1817. Замечательные воспитатели, замечательный менеджер Роман. Что вас здесь ждет? Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники для родителей, которые делает Алена. Большой ей привет, как и всем воспитателям, которые там работают. Удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города, принимаются ваучеры на продленный день, обширная летняя программа, два бассейна. В общем, все абсолютно славное по адресу, для все созданное для счастливого детства. 2114 Браун Стрит, 718-368-1817. Счастливое детство начинается здесь. Садик Бэмби, 2114 Браун Стрит.
1: Вы слушаете программу
2: «Нью-Йорк»
1: с Вероникой Литвиновой.
2: Помогает его укреплять, и чтобы были мы здоровы и никогда не болели. Вот он, счастливый адрес 7819 Бэй Парквей. И телефон 718-234-67-67. Доктор здесь руководит не только институтом красоты, но и семейной поликлиникой, где есть врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где опытные врачи хирургическим или нехирургическим путем уберут нежелательные кожные образования, сделают это быстро, профессионально и, конечно, абсолютно безболезненно. Так что, если что-то вскочило, вы знаете, там может быть какая-то родинка, но лучше все-таки показаться врачу, потому что бывает, что от родинок приходит, какой вы на самом деле, не хочу никакие отрицательные вещи говорить в эфире, а все только положительное, и все улыбки, профессионалы и чудесные люди работают по адресу 7819 Бэй Парквей, и здесь вот эти самые профессионалы удалят нежелательные кожные образования и сделают это абсолютно безболезненно в течение одного визита. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. И приходите по адресу 7819 Бэй Парквей.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Я продолжаю. Еще раз повторяю, что за звукорежиссерским пультом находится наш замечательный Дмитрий Банников, интервью с которым именно как с нью-йоркером и как с человеком творческим состоится с Божьей помощью. в следующий понедельник. Ну а я сегодня приглашаю вас в Даунтаун на свою небольшую экскурсию. И сегодня решила немножко отклониться от маршрута, потому что обычно, и что я вам советую, если к вам приезжают друзья или родственники, прийти вот в Баттери Парк, в Баттери Плейс, показать вид на Статую Свободы. Там есть много чего интересного, я много уже об этом рассказывала. А затем мы смотрим финансовый центр, конечно же, Окулос, конечно же, церковь Калатравы и бассейны отражения. Но когда в финансовом центре мы выходили на знаменитую набережную и смотрели на вид на Нью-Джерси, к сожалению, на почти на 5 лет закрыли набережную. Там идет громадная реконструкция, поэтому сегодня от Баттери Плейс, если раньше мы с вами уходили налево, сегодня я решила немножко пойти направо и сегодня рассказать вам о самой старой мощеной улице в Нью-Йорке, Стоун-стрит. Она уютная, замечательная, коротенькая улица, длиной всего в несколько блоков. Она, так сказать, спряталась между домами совсем недалеко от самого начала Бродвея. То есть она называется Стоун-стрит, ведет свою историю аж с середины 17 века. Ну, в общем-то, это совершеннейшая древность для Нью-Йорка. Потому что, как мы уже с вами выяснили, Нью-Йорк – город достаточно молодой по сравнению с тем же Киевом или вечным городом Римом. Тогда, в 17 веке, эта улица называлась Пивная, Брюерс-стрит, так как в 1632 году Вест-Индийская компания построила там первую в Америке пивоварню, и владел ей Олаф Стивенсон Кортланд. Ну, не случайно вы знаете Кортланд, да? Знакомое название. Как известно, дата основания Нью-Йорка мы с вами помним, 1624 год. Именно в этом году появилось первое европейское поселение. Торговцы мехами построили первые дома на Губернаторском острове, который тогда еще, конечно, так не назывался. Ну и в 1625 году начали строить крепость напротив поселения, но уже в следующем, 1626 году, Питер Минуит купил.

Америке пивоварни. Везде ищите женщину. Шершеля Фан. Таким образом, эта улица – самая первая мощеная улица в Нью-Йорке, которая тогда еще назывался Новым Амстердамом. Когда Нью-Йорк попал под власть англичан, улицу эту назвали Дюк-стрит в честь Дюка Нью-Йорка, в честь герцога Йоркского. И лишь в 1794 году ее переименовали в Стоун-стрит, память о том, что это была первая мощеная улочка города. Но от того времени практически никаких построек не осталось, все уничтожил пожар 1835 года. Я вам говорила, что несколько раз горел Нью-Йорк, и найти здесь старинные здания достаточно проблематично. Тут пожар начался ночью в декабре, на улице тогда стояли такие морозы, что вода в ручных насосах, которые использовали пожарные для борьбы с огнем, замерзла, и за ночь сгорели почти все здания в той части города, которую мы теперь называем Financial District, финансовый район. Стена пламени шла на север, ее остановили взрывом, привезли порох с порохового завода в Бруклине и взорвали дома на Уолл-стрит, образовавшиеся куча обломков, остановили пожар, но, увы, Стоун-стрит тогда сгорела подчистую. Так что на улице, увы, не сохранилось ни одного здания старше 1836 года. После пожара улица вновь отстроилась, но дома в ней уже стали использоваться как склады, и улица была совсем-совсем непрезентабельной. А в 80-х годах 20 века улица вообще разделилась на две части. Финансовый гигант Goldman Sachs решил там себе построить новое здание. Здание построили и улицу сохранили. Ее продолжили внутри лобби этого здания, и каждый желающий мог в это здание войти. Потом уровень безопасности повысили, и теперь надо подойти к проходной и спросить разрешения пройти. Когда копали фундамент под это здание, обнаружили остатки таверны Love Place Tavern, самого старого здания постройки 1770 года. Ну, наверное, для европейцев это совсем не древняя дата, когда-либо раскопанного в Нью-Йорке. Ну, а после постройки было принято решение привести в порядок окружающую территорию и был сформирован Stone Street Historic District. Улицу закрыли для транспорта и сделали пешеходной. Дома отреставрировали, и в них теперь пивные, бары и рестораны, замечательные лампочки, уютно, цветы в катках. Приезжайте, не пожалеете. Ну, пожалуй, сложно найти улицу в Нью-Йорке с такой концентрацией разнообразных забегаловок. В теплое время года выносятся деревянные столы, то ли сейчас над ними ставятся тенты, и попав в себя сюда, тебе сложно представить, что ты в двух шагах здесь от тебя Бродвей и Уолл-стрит. Кажется, что это какие-то пивные сады города Мюнхена или Кёльна. На стенах домов таблички, рассказывающие, что раньше было на этом месте или чем именно этот дом интересен. Например, дом номер 57. Оказывается, в этом доме до сих пор находится старейшее в Америке детективное агентство. Основал его в 1876 году ирландский иммигрант. Работал он тогда на причалах в Бруклине и начал свое дело с того, что предлагал владельцам кораблей охранять их грузы. Ну и здесь же есть ирландский бар «The Dubliner», как будто переносит нас с улиц Дублина в Нью-Йорк. А есть также пивной бар «Бавария», и скамейки в нем сделаны в Германии. Также есть бар со смешным названием «Dead Rabbit» – «Мертвый кролик». Этот бар в 2015 году получил звание «Best American Bar Team» и «Best American High Volume Cocktail Bar». Ничего себе! Один из баров на этой улице называется «Ulysses Hawk House». Назван он так в честь романа ирландского писателя Джеймса Джойса «Улисс». Признаюсь вам честно, нас его заставляли читать. Что-то не пошел он, хотя как может филолог не прочитать роман? Ну, можно все-таки в этом признаться. Ну, вы помните, что в своем романе Джойс описал один день из жизни дублинского еврея Леопольда Блума и молодого писателя Стивена Дедала. День, в котором происходит событие книги, это 16 июня 1904 года. И во всем мире почитатели творчества Джойса отмечают день 16 июня Блумсдейл. Каждый эпизод книги происходит в определенном месте родного города Джойса, Дублин. Детали города, описанные в книге, настолько правдивы,

0: что однажды Джойс сказал, если город исчезнет с лица земли, его можно будет восстановить по моей книге. И одна из ключевых особенностей Улисса – связь с гомеровской Одиссеей. Улисс состоит из 18 эпизодов. Каждому эпизоду Улисса соответствует эпизод из Одиссеи. Рестораторы и частные инвесторы из Ирландии и Греции именно 16 июня 2003 года в Блумсдей основали этот паб. Именно этот паб является основным организатором устричного фестиваля, который проводится в этом году уже 14 раз, и будет это 17-18 сентября на Стоун-стрит. Не проходите. Не пропустите и не проходите мимо вообще. В доме под номером 54 находится Andrian Pizza Bar. Владелец ее, Гарри Палупакас, родился в Греции и приехал в Нью-Йорк в 1956 году. В поисках богатого дядюшки, который, по слухам, делал большие деньги. Оказалось, что это все их слухи, и дядюшка стоит просто за прилавком маленькой забегаловки. Гарри начал работать в Бруклине в кафе мороженом, а потом нанялся в знаменитый ресторан «Дель Моника», самый старый ресторан Нью-Йорка. И в 1972 году открыл свой первый ресторан за углом от Стоун-стрит, Harris Hanover Square, и очень быстро стал знаменитым. Известный писатель Томас Вульф описал его в своем романе про Нью-Йорк «Кострой амбиции» «The Bonfire of the Vanities», по которому сделан фильм, а в 2015 году еще и поставлено шоу. В 1976 году жена Гарри Адриана родила сына Питера. Поздравление с рождением ребенка было опубликовано на первой странице The Wall Street Journal. Сын Питер, Питер Булакакас, пошел по стопам отца. Когда Адриена умерла, ее муж и сын решили назвать на пиццерию ее именем. Так появилась Адриена's Pizza Bar. Сейчас Питер владеет в Нью-Йорке 22 ресторанами и винным магазином. Помимо пиццерии, Питер хозяин уже упоминавшегося выше «Мертвого кролика» и «Улисса». Ну, а еще в прошлом году он присоединил кафе «Ле Дистрикт», расположенное весьма и весьма престижном месте в Брукфилд Плейс, прямо рядом со знаменитым пальмовым садом. Брукфилд Плейс, несмотря на то, что вид у нас сейчас реставрируется, но можно зайти, там совершенно очаровательные в пальмовом зале сделанные витражи и огромное количество кафешек, магазины типа Джо Малоне. Просто люблю эту парфюмерию, поэтому упоминаю именно ее. Ну и такие фэнси-шмэнси бутики типа Луи Виттона, не флагманский магазин, а отделение тоже там есть. Так что посмотрите, там можно погулять, ну и спуститься в чудесное детище Калатравы Окулос и выйти Ground Zero. Но мы все-таки возвращаемся на Стоун-стрит. Каменная улица за последние несколько лет стала очень популярным тусовочным летним местом в Нью-Йорке. Здесь иногда даже за столиками сложно найти место. Но о ее популярности говорят многочисленные отзывы на сайте TripAdvisor. И эта улица занимает почетное место 337-е среди более чем 1000 достопримечательностей Нью-Йорка. В общем, эта вся улица утыкана барами и ресторанами. Вот посмотрите, в доме 46 расположен Route 66 Smokehouse, 52-й Stone Street Tavern, дом 53 Smorgas Chief, а дом 55 занимает The Crawler, Bites and Brews, тоже принадлежащий вот этому греку Питеру Палупакасу. А дом 57 это Wintry Wine and Whiskey, тоже собственность Питера. Но если не понравилось в одном месте, рядом еще несколько, но только надо иметь в виду, что как только уходят теплые дни, уходят и толпы народу. А сейчас, конечно же, бары и рестораны продолжают работать. В сентябре, наверное, будет не так жарко, но все-таки сейчас, когда идет футбол, наверное, самое время посетить это место. А я думаю, в следующий раз я вам расскажу о церкви Святой Троицы на Бродвее и о универмаге, который открылся, ну, пару лет назад. Там есть что посмотреть. И недавно проходил парад по каньону героев, посвященный победе Никсы. Я увидела приготовление к этому параду. Это было очень интересно. Но, конечно, это было не очень интересно для нашего водителя, который чертыхался и использовал, несмотря на наличие туристов, ненормативную лексику, потому что проехать было невозможно. Но вот мне интересно еще побывать на Бродвее, потому что помимо Бродвея была такая табличка, я не думаю, что ее оставили только на время парада, то есть помимо Бродвея было еще Никсвей, то есть Дорога чемпионов. Но сейчас не случайно я заговорила о книгах, и хочу сейчас, друзья, вам рассказать об одной книге, которая меня не оставляет. Вот я ее прочитала, и я знаю, что кто-то собирается в отпуск на пляж, кто-то слушает книги в машине, поэтому я просто обязана о ней еще раз вам рассказать. И поэтому у нас сейчас рубрика, которая называется «Под обложкой» или «Книга диван».
1: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Так, дорогие друзья, и у нас спонсор у этой рубрики – это SK Learning Center, который приглашает вас в свой летний лагерь. Здесь работают с 8 утра до 6 вечера. Если вы еще не определили своего ребенка, то приходите сюда. Здесь игры на свежем воздухе, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Например, ребята едут в среду в Бронковский зоопарк. А если вам понравится, продолжите в сентябре. Обращайтесь по адресу 3360 Шор Парквей. Здесь замечательный автоскул программ. Забирают практически из всех районов, из всех школ Шипсет Б. И телефон 646-416-0060. Скажу вам по секрету, что мои девчонки сегодня туда отправились в первый раз. И судя по тому, какие фотографии присылают из этого лагеря, они просто там балдеют. Еще раз, 3360 Шор Парквей. Сентября вас ждет автоскул программ. А сейчас работает летний лагерь. Все вопросы по телефону 646-416-0060. Очень приемлемые цены, и если вы не хотите, чтобы ребенок погрузился в игры, пусть даже неплохие, и играл 24/7, что называется, во время каникул, то тогда вам обязательно сюда 3360 Шор Парквей Стефани ответит на все ваши вопросы.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Фамилию я даже думаю, что летом сделаю обязательно об испанских писателях, которые мои самые-самые любимые, сделаю обязательно программу. Девушка эта младше меня, она родилась в 1976 году, очень симпатичная. И как человек, который guilty pleasure у меня это детективы, из-за того, что ты читаешь много детективов, потому что действительно это моя, то, что называется, запретное удовольствие, guilty pleasure, то уже начинаешь догадываться, кто преступник и в чем дело. И на самом деле, в последнее время, я вам уже говорила, не берусь я за новые детективы, которые обожаю, а именно наши знаменитые Роулинг, потому что чуть мне надоело, не на то, чтобы надоело, но надеюсь, что у Робин и у Страйка все сложится, и как-то последние книги не читала. Но рекомендовала вам, конечно же, Бюсси «Черные кувшинки», связанные с детектив, связанный с поместьем Живерни. И, конечно же, вот когда была в Мэтте в эту субботу, очень даже, конечно, мне сразу же детектив в голову этот залез. «Парижская квартира» я вам рекомендовала, а так очень сильных детективов не было. И вот «Скрытая бухта» – это детектив, который мне понравился. Во-первых, мне как тетеньке сентиментальной обязательно нужна любовная линия. Обязательно нужно, чтобы кто-то поженился или хотя бы переспал, или хотя бы у них были хорошие отношения. Но давайте сначала все-таки о Марии. И Арунье, легко запомнить, как будто кричит ребенок, да, Арунье. Это галисийская писательница, она 10 лет проработала юристом по трудовым и коммерческим вопросам, а затем целиком сосредоточилась на писательстве. Ее книги переведены с испанского на французский, немецкий, итальянский, русский, польский, греческий, португальский, галисийский и каталанский языки. В 2013 году вышел ее дебютный роман «Рука лучника», а вот в 2015 году вышел первый роман цикла, который я вам рекомендую. Это «Скрытая бухта», и он стал испанским бестселлером. Ну, во-первых, моя мечта побывать в Испании. Очень хочется именно туда. И мне настолько понравился роман, что я по-прежнему о нем думаю. Во-первых, он такой пляжный. И даже есть, когда пошла с детьми гулять, знаете, все равно в ухе я должна была узнать, как закончится. И плюс я обожаю, когда линия идет в двух повествованиях. То есть в каком-то времени нашем и в каком-то времени, ну, например, там 50 лет назад. Я почти догадалась, кто убийца, но это так очень красиво завернула автор. То есть мне очень понравилось. Я открыла для себя это имя, сразу вспомнила все остальные испанские романы, которые мне понравились, и, наверное, сделаю передачу. Так что вот первая книга, 2015 год, во время ремонта в подвале виллы находит замурованное тело младенца и странная статуэтка. С этого начинается знакомство с героями и завязка цикла. Ну и, конечно, Любовь-морковь, необычный лейтенант и необычный хозяин этого поместья, который приехал вступать в права наследства. Вторая книга написана в 2017 году. Первая, как я говорю, стала бестселлером. Проходит несколько месяцев после событий первой книги. И вот это лейтенант Валентина и Оливер продолжают расследование дела в Кентерберии. Ура! И третья книга «Когда мы были непобедимы», это 2018 год. В этом романе паре предстоит разобраться тоже в таинственном деле старинный дворец в Суансесе, наверное, вот так, а там призраки, а что там такое? И четвертое, это самый свежий роман, 2026 год, «Что скрывает прилив». Я редко вот так попадаю под влияние серии, но «Мария» с кричащей фамилией Арунья мне очень нравится, и я чувствую, что за этим стоит очень такой сильный человек, потому что мне нравится стиль, я терпеть не могу находить какие-то погрешности в плане, ну, типа, коза закричала нечеловеческим голосом, вот такого вы в этой книге не встретитесь. «Скрытая бухта» – самое лучшее чтиво на сегодняшний момент. Конец июня 2026 года. За сим я с вами прощаюсь. Прощается Дима Банников. До следующей передачи, где мы появимся вместе. И желаю вам в рамках этой передачи не только смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги и общаться только с хорошими людьми. Это архиважно. До встречи!

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрецкая. Нью-Йорк готовится к сильной жаре. Из-за высокой влажности ситуация усугубится. Знойная погода начнется в середине недели и продлится до выходных. Власти мегаполиса предупреждают о возможном введении режима повышенной готовности и открытии кулинг-центров. Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк начал продажу специальных номеров, так называемых «кастом плейт», в рамках празднования 250-летия юбилея Америки. На металлической пластине изображена карта США и присутствует надпись «United States of America 250». Наши новые юбилейные плейты – это отличный способ продемонстрировать любовь к стране и выразить ей большую признательность, отметил глава NYSDMV Кристиан Джекстад. Заказать номер можно на официальном сайте ведомства или в любом отделении DMV по всему штату. Стоимость составляет $60. Также взимается ежегодная плата в размере $31.25 за использование номера. Согласно обновленным данным Управления по чрезвычайным ситуациям ФИМА, менее 4% домовладельцев имеют действующую страховку от наводнений. В эту статистику входят не менее 12% владельцев недвижимости, проживающих в зонах повышенного риска. ФИМА напоминает, что общие убытки от наводнений в прошлом году превысили $17 миллиардов. Тысячи домовладельцев не смогли восстановить свои дома и компенсировать потерянное имущество по причине отсутствия flood insurance. Более того, каждый десятый пострадавший даже не подозревал, что не имеет этого пункта в действующем договоре. Эксперты отмечают, что многие домовладельцы не покупают flood insurance, полагаясь на хорошую погоду. Как сообщалось ранее, сезон ураганов на Атлантическом побережье стартовал 1 июня и продлится до 30 ноября.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
5: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И сегодняшняя передача навеяна мне впечатлениями от Парижа, от моей очередной поездки в Париж. Я только что оттуда вернулся. И сегодня я хочу поговорить не только о моем путешествии, скажем, этом, но вообще о том, какова польза от путешествия. И сегодня я набираюсь наглости и вступаю в дискуссию со знаменитыми некоторыми людьми, с их мнением о путешествиях. Но это все чуточку попозже, а пока, и попозже я более подробно расскажу о своих парижских, скажем так, впечатлениях на этот раз. Но пока одно мое парижское впечатление, которое, в общем-то, в принципе, знаете, мне запомнится надолго. Я, знаете, не раз говорил о том, что женщины в наше время играют все большую роль, и это замечательно. И многие говорили, и первый об этом Наполеон, что женщины играют в жизни гораздо большую роль, чем мужчины, потому что от них в большей степени зависит будущее. И вот я не раз об этом говорил, о том, что в нашем веке, в наше время самая большая революция за последние полвека, пожалуй, произошла в отношениях между мужчинами и женщинами, потому что женщины стали играть все большую роль в обществе, и это надо всячески приветствовать. Но при этом я говорил такие вещи, которые, в общем-то, продиктованы, наверное, мною, моей, ну, скажем так, знаете, неосведомленностью. Я говорил о том, что раньше женщины были известны в основном тем, что, ну, присматривали за семьей, там, готовили обеды, там штопали мужчинам носки и так далее. И сравнительно редко бывали такие женщины, которые, ну, определяли во многом некоторые стороны нашей жизни. И вот теперь я, в общем-то, понимаю, что, в принципе, знаете, из всякого правила бывают исключения. И вот с одним таким исключением я встретился в Париже. И это исключение зовут, я с ней познакомился, с этой женщиной, ее зовут Антония Бембо. Ну, когда я познакомился, я говорю, конечно, условно, потому что эта женщина родилась больше 400 лет назад. Ну, точно неизвестна дата ее рождения, но примерно в 1640 году, а ушла из жизни в 1720 году. И я по своей невежественности, за что приношу вам извинения, уважаемые радиослушатели, никогда не слышал ее имя. И вот в Париже я с ней познакомился. Я был, опять говорю, условно говоря, познакомился. Я был в опере парижской и видел ее оперу. И, честно говоря, я до этого не знал, что были, ну, с ее именем эти ассоциации связаны. Ну, были, конечно, очень известные женщины, но ближе к нам уже, да, и писательницы, и поэтессы, и музыкантши. Но это имя я встретил впервые. Антония Бембо. Я был в Париже на ее опере, и эта опера произвела на меня большое впечатление. И я подумал о том, что, в общем-то, когда мы говорим о том, что женщины раньше в основном больше занимались, так сказать, домашними делами, были и тогда выдающиеся женщины. Женщины, которые во многом определяли характер их современности. Антония Бембо, она была приоритетом, так сказать, одним из приоритетов знаменитого Людовика XIV, знаменитого Людовика. У нее была очень сложная семейная жизнь, у нее было трое детей, у нее были сложные отношения с мужем, и она очень нуждалась, а Людовик любил слушать ее песни. Она, кроме того, что была композитором, она пела песни, и Людовик ей назначил пенсию. И я с ней познакомился, так сказать, условно говоря, и ощутил степень моей, ну, скажем так, отдаленности от некоторых реалий жизни, потому что, хотя мы говорим о том, что женщины играли, ну, меньшую роль в жизни, чем сейчас играют, тем не менее женщины и тогда уже играли роль, огромную роль не только в семейной жизни, но и огромную роль в становлении культуры. И, повторяю, эта опера мне понравилась. И, ну, к сожалению, другой ее оперы я не присутствовал, потому что, так сказать, не имел возможности, других ее опер не было. И я, уважаемые радиослушатели, еще раз подумал о том, как замечательно нам дают эти путешествия, что без этих путешествий жизнь наша была бы значительно беднее. В общем-то, сравнительно недавно, я помню, я прочитал разные высказывания о путешествиях и был несколько обескуражен. Оказывается, далеко не все заслуживающие уважения люди уже на протяжении множества веков разделяют кажущуюся мне лично безусловной мысль о том, что поездка любая – это замечательно, что она позволяет иначе смотреть на жизнь, расширяет твои познания, открывает глаза на многое такое, что тебе раньше не снилось. Итак, есть ли какая-либо польза от путешествия? Вопрос некоторым из вас покажется странным, уважаемые радиослушатели. Конечно, есть, скажете вы. А между тем, на этот счет существуют весьма негативные мнения сообщения и ответы. Один из самых ранних из них восходит к весьма отдаленным от нас временам и принадлежит человеку, который олицетворял и олицетворяет до сих пор мудрость. История не сохранила ни одной мысли Сократа, под которой он поставил бы свой автограф. Все, что ему приписывается, озвучивали за него его ученики, или ученики его учеников, или люди, для которых греческий мудрец был далекой-далекой легендой. Сенека, например, жил через 4 с лишним века после Сократа. Возможно, он придумал его слова, чтобы подтвердить свою позицию авторитетом великого мудреца. В его передаче слова Сократа о путешествиях звучат так. «Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если ты повсюду таскаешь самого себя?» Еще задолго до Сократа и Сенеки Гомер говорил, что нет ничего хуже для смертного, чем странствие. С этими мыслями был солидарен римский поэт Гораций, который говорил, что путешествуя за моря и океаны, ты узнаешь об изменениях климата, но не узнаешь ничего об изменениях своей души. То есть, хоть объезди весь мир, от себя далеко не уйдешь. Сущность свою ты не изменишь. И приводятся в защиту этой позиции разные исторические доводы. Сколько было личностей, попавших во все энциклопедии, которые доказывали, что внутренний мир формируется по своим законам, и неважно, в каких условиях живет человек. Кант, например, вы знаете, знаменитый философ Кант, никогда не выезжал за пределы своего маленького городка Кёнигсберга. А какой силы ума был человек? Каждое утро в одно и то же время вставал, по нем измеряли часы, и гулял по одним и тем же, так сказать, переулкам этого маленького городка. Жизнь духа не зависит от внешних обстоятельств, от суеты, от внешних проявлений, как некоторые считают. Можно объехать весь мир, но остаться таким же невежественным и самодовольным, некоторые так считают. И выдающийся американский философ Ральф Эмерсон иронически замечал, что путешествие – это рай для дураков. И таких высказываний было множество. В наше время тоже есть интерпретации мыслей Сократа. Мол, ты можешь вывести девушку из Джорджии в Европу, но ты не можешь вывести Джорджию из души, так сказать, из девушки, из ее познания и так далее. Кто я такой, чтобы бросать вызов классикам, но все же имею право и на свое мнение. Вот я думал об этом, знаете, много-много лет назад, когда я бежал в марафон в Мюнхене. И вот после марафона я обычно немножко отдыхаю, а потом хожу по музеям. И вот в Мюнхене я стоял перед картиной «Смерть Сенеки» в старой пинакотеке в Мюнхене. Знаменитая, знаете, знаменитая такая картинная галерея. Это картина Рубенса «Смерть Сенеки». Потрясающее было впечатление, я помню. Как известно, Сенека был воспитателем и советником Нерона. Но коварный император счел Сенеку участником заговора и повелел ему покончить жизнь самоубийством. Сенека вскрыл себе вены. На картине он изображен последние минуты своей жизни, надиктовывавшим последние слова своим последователям. Если бы случилось чудо из области фантастики, и Сенека увидел бы эту картину Рубенса, я уверен, что картина бы ему понравилась. Конечно, нет сходства с подлинным философом, но как передана сила его духа, его величие перед ударом судьбы. Вот уж поистине стоик, несломленный и мудрый, смело глядел он в вечность. Сколько бы я упустил, если бы я, следуя совету Сократа, скептически относился к пользе от путешествий. Сократ не знал об интернете и о музеях. Я знаю, но эту картину надо увидеть живьем. Вы можете смерть некой посмотреть в интернете, но не получите такого, того впечатления, которое я получил, потому что надо живьем эту картину видеть. И при всем восхищении Сенекой вступить с ним в дискуссию, может быть, это преувеличение, но в чем-то прав был Анатоль Франс, когда говорил, что никогда день, проведенный в других местах, не дает больше, чем 10 лет жизни, дает больше, простите, чем 10 лет жизни дома. Или другая хорошая мысль, человек берет с собой, когда путешествует, себя с собой. Здесь он и выходит за свои пределы, становится богаче, скажем так, полем, лесом, горой. И еще картиной, встречей, мимолетной улыбкой. И, в общем-то, человек, который не видел эту картину Рубенса и многие другие картины в старой пинакотеке, в какой-то мере, мне кажется, обделяет себя потрясающим откровением и лишает незабываемых встреч, скажем так. И вообще, все, что связано с путешествиями, я опять я повторяю, что я приношу извинения, что я вступаю, скажем так, в дискуссию со знаменитыми людьми, и тем не менее, я полагаю, что, в общем-то, в принципе, тот человек, который не путешествует, он очень-очень многое теряет в своей жизни. И я часто вспоминаю еще прекрасные, на мой взгляд, слова замечательного американского писателя Марка Твена. «Путешествия убивают предрассудки, мракобесие и узколобость. Невозможно приобрести широкий, здравый и благожелательный взгляд на людей, если всю жизнь провести в одном маленьком уголке земли». По-моему, прекрасно Марк Твен на эту тему высказался. Коль скоро я вспоминал Мюнхен и старую пинакотеку, то я помню еще на меня большое впечатление – произвел один портрет. Это портрет Лолы Монтес. Вообще в истории часто получалось, люди, которые должны были олицетворять традиционный, скажем, немецкий прагматизм и практичность, были личностями, в которых причудливо сочетались романтика, авантюризм, а порой и полное забвение своей роли и своего долга по отношению к себе, к своим подданным, теряли престола. И об этом созданы пьесы, книги и фильмы. И история танцовщицы знаменитой пожирательницы мужских сердец Лолы Монтес широко известна. Всем она сейчас известна, правда, не под именем Лолы Монтес. Это она, а под другим именем. Это она послужила прообразом Лолиты Набокова. Он ее перенес в другое время, в другие обстоятельства. А подлинная Лола была гораздо, мне кажется, интереснее, чем Лолита Набокова, чем созданная по ее генотипу героиня одной из самых культовых книг 20-го столетия. Интересно представлять ее на фоне настоящих декораций ее времени, дворца, который был для него построен, тех мест, в которых проходили чуть ли не сказочные эскапады старого короля и юной прелестницы. Среди ее возлюбленных были мировые знаменитости, такие как знаменитый композитор Ференц Лист. На нее смотрел с обожанием любвеобильный Александр Дюма. Но кто был такой Дюма? Всего-навсего писатель. А откуда у писателя могут быть большие деньги? У него были какие-то деньги, но не такие деньги, которые ее устраивали. Она меняла мужчин как перчатки, но стремилась к одному – заполучить себе такого, чтобы вести поистине королевскую жизнь. Везде ее сопровождали скандалы. В Берлине ею увлекался русский царь Николай I, но окружение царя грудью стало на защиту его чести и показало царю досье на неотразимую красавицу, авантюристку и мошенницу, что, мол, лучше с такой не связываться. Зато в Мюнхене мечта ее жизни осуществилась. Представьте себе, короля, которому 60 лет, у которого 9 детей, король Людвиг I был своего рода отцом Баварии, и этот отец писал в письме своему другу: «Я могу сравнить себя с Везувием, который считался уже потухшим, и который вдруг начал свое извержение. Я думаю, что уже никогда не смогу испытывать страсть и любовь. Мне казалось, что сердце мое истлело. но сейчас я охвачен чувством любви, как 20-летний юноша. Я почти потерял аппетит и сон. Кровь лихорадочно бурлит во мне. Любовь вознесла меня на небеса. Мои мысли стали чище, и я стал лучше. Это, конечно, замечательно, да? Такой накал чувств. Почтенные годы, ведь, как известно, любви все возрасты покорны. Но предметом этой любви были не Джульетта или Беатрича, а не имевшая ни стыда, ни совести ирландка Элизабет Гилберг, считавшая, что ее больше красит романтический ореол экзотического имени Лола Монтес. Она беспардонно вмешивалась в государственные дела, получила титул графини Лансфельд, поссорила короля с его министрами и его двором, с его подданными. Газеты его называли орудием бесовских сил. В 1848 году многотысячная толпа осадила дворец, построенный для прелестницы. Уже никакая полиция не смогла справиться с людьми, которые кричали: «Проститутка! Вон из Мюнхена!» Лола уехала в Швейцарию. Король после 20 лет, больше чем 20 лет на престоле, отрекся от него в пользу своего сына. Но еще долго он вел переписку с утраченной им возлюбленной. Та вся выпрашивала у него деньги и подписывалась: «Твоя верная Лолита». Насчет денег она была искренне, а насчет верности это было просто смешно. Она с легкостью меняла страны и мужчин. Король же до конца жизни, в 1868 году, когда ему было уже за 80 лет, везде возил с собой ее письма, свои письма к ней, которые она ему вернула за солидные деньги. Но он ее пережил. Лола Монтес, в конце концов, приехала в Нью-Йорк, ударилась, так сказать, в религию, и в 1861 году умерла в возрасте всего лишь 42 лет. За долгие годы службы я не встречал более глубокого, более полного искреннего раскаяния какой-то женщины, свидетельствовал священник, исповедавший ее. Вот такая полная драматических ситуаций история произошла с королем Баварии, которую некоторые писатели считали землей мирных бюргеров и добропорядочных обывателей, лишенных всяких романтических устремлений. А король в очень-очень пожилом возрасте, вот такие романтические чувства испытывал. И еще представьте, уважаемые радиослушатели, представьте себе на мгновение, многие из вас, наверное, любят, конечно, путешествовать, представьте себе на мгновение, что вы были лишены тех, знаете, эмоций, тех замечательных чувств, которые вы испытывали во время путешествия. Представьте себе на мгновение, что было бы, если вы не видели того, этого, что навсегда осталось в вашей памяти. В общем, я вам хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что мне кажется, что без путешествий жизнь свою трудно представить. Путешествовали люди всегда. Мы сейчас живем в другое время, и мы просто смертные, думающие чаще не о вечности, а о дне сегодняшнем. И пусть последователи классиков, если им так нравится, не таскают себя по свету, а упиваются собственным совершенством или созреют в процессе медитации свой собственный, так сказать, пуп. А мне лично ближе слова прекрасного американского драматурга Теннесси Уильямса, того самого, который написал про трамвай желания. И, знаете, он говорил, что время от времени наступает в жизни момент, когда ты осознаешь, что надо отправиться в путь, даже если ты не знаешь, куда. И сколько в жизни написано о знаменитых путешествиях, о путешественниках, которые изменили наши взгляды на жизнь, о путешественниках, которые открывали новые, знаете, новые для нас частицы этой жизни, о людях, которые оставили в нашей жизни благодаря путешествиям, благодаря выставкам, благодаря встречам замечательные просто следы. И все это связано именно с путешествиями. И я прошу меня извинить, уважаемые радиослушатели, что я в этой передаче бросил вызов таким знаменитым людям, как Сократ, как Сенека, как Ральф Эмерсон, и высказал свои взгляды. И я думаю, извините меня за такие мысли, что многие-многие согласятся, может быть, с этими мыслями, что путешествовать не вредно, а путешествовать очень, очень полезно для человека в целом и для нашей сегодняшней современности. Итак, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему после рекламной паузы.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
5: Итак, в эфире передача Михаила Базукашвили «Плюс один». И я продолжаю тему, которую затрагивал до рекламной паузы. И эта тема навеяна мне, в общем-то, моими впечатлениями, которые связаны с поездкой в Париж. Я только что вернулся из Парижа, и я говорил о том, что на меня произвели впечатление, но об этом я чуть подробнее попозже поговорю. Некоторые парижские впечатления произвели на меня, так сказать, значительное влияние. Но просто хочу продолжить тему о том, что я вступил в полемику со знаменитыми людьми, которые говорили, что путешествия – это ничего не дают человека, который всегда самого себя таскает. Или, как говорил Ральф Эмерсон, путешествия – это рай для дураков. Ну, я просто хочу сказать, еще раз привести на мой взгляд, одну из самых замечательных мыслей на этот счет, мысль Марка Твена: путешествия убивают предрассудки, мракобесие и узколобость. Невозможно приобрести широкий, здравый и благожелательный взгляд на людей, если всю жизнь провести в одном маленьком уголке Земли. И вот недавно была статистика такая, что 93% американцев чувствуют себя более счастливыми после отпуска. 77% американцев считают, что после пребывания на отдыхе их здоровье улучшается. 80% уверены, что отпуск и связанные с ним занятия приводят к повышению продуктивности и концентрации, а также к притоку, скажем так, энергии. И, в общем-то, неудивительно, что освобождение от рутины способно значительно снизить уровень нагрузки, который от стресса, знаете, в наше время стресс, вы знаете, многих покоряет, да? И чтобы избавиться от стресса, есть множество средств. Но одно из них, мне кажется, одно из самых таких эффективных средств – это именно путешествие. В общем, опять-таки, эксперимент был проведен, и более 88% участников заявили, что для отключения от стрессов, связанных с работой, им было достаточно всего лишь 2-3 дней путешествия. Дистанцирование от повседневной жизни, окружения позволяет нам на время забыть о своих проблемах, сделать шаг, скажем так, назад и обрести новый взгляд на свои перспективы. Этот новый взгляд дает нам более ясное и объективное понимание жизни. А когда жизнь кажется особенно перегруженной стрессами, когда человек погряз в своих проблемах, расстроен, подавлен, небольшой перерыв помогает освежить мысли и вскоре вернуться к жизни с новой мотивацией и вдохновением. Еще путешествие – прекрасное средство против старения. И вот исследование было сравнительно недавно проведенное. И это исследование обнаружило, что активная жизнь в пожилом возрасте, включая путешествия, предотвращает слабоумие. Знакомясь с новыми городами, культурами, кухней, атмосферой, мы побуждаем мозг регенерации и созданию новых нейронных связей, чтобы обрабатывать поступающую в наш мозг информацию. И это все активизирует мыслительные функции мозга, предотвращает его старение, защищает дегенеративных заболеваний. И путешествия, особенно по незнакомым местам за границей или по незнакомым местам своей страны, задействуют многие чувства человека. Он знакомится с новыми вкусами, звуками, пейзажами, запахами и даже тактильными ощущениями. В путешествии нужно ходить по новым улицам, менять валюту, четко планировать маршруты, говорить, ну, пытаться, во всяком случае, говорить на иностранных языках. Для этого нужно задействовать разные участки головного мозга. И знакомство с новыми местами и пейзажами открывает перед нами новые возможности. Это развивает в нас творческую жилку, способность принять решения. И чем дальше мы от нашего мирка, тем более открытым становится наш ум. Гибким он становится. Мышление все более уверенным. И терпимыми, тем более терпимыми становимся мы сами. И развитие взаимоотношений с другими людьми очень важно для счастья. А когда мы путешествуем с другими людьми и разделяем с ними новые впечатления, это нас сближает. И более того, новые впечатления и опыт могут сохраняться на всю жизнь у нас. В ходе опроса, опять-таки, который недавно был проведен, 62% взрослых сохраняют память о своих путешествиях, совершенных еще в детском возрасте. Более того, эти путешествия оставляют у них впечатления более яркие, чем памятные школьные события или празднование дня рождения. Так что путешествие – одна из самых замечательных перемен жизни. И отдавайте путешествиям приоритет. Старайтесь максимально использовать свободное время. Отдавайте приоритет поездкам, полезная и спонтанная, даже однодневная поездка куда-нибудь, но не запланируя отскоки, скажем так, в общем-то, все эти варианты отдыха. Планируйте свою жизнь так, чтобы путешествовать полноценно. Не забывайте и, в общем-то, о тех огромных впечатлениях, которые связаны с путешествиями. Погружаться надо в новую среду. Старайтесь погружаться в ту атмосферу, которую вы посещаете. Пробуйте местные блюда, выучите хотя бы несколько новых слов. Попытайтесь пообщаться с местным населением. Не пропускайте достопримечательности и памятных мест. И чем больше, мне кажется, человек это делает, тем больше тренирует свой мозг постижение нового в открытости миру. И вы скорее приобретете, мне кажется, новые навыки, если будете вращаться в среде, которая открывает перед вами новшества, все новые и новые новшества. Ну что ж, это сказать некоторые ассоциации, связанные с моей поездкой в Париж. Ну, поездка эта была, как всегда, замечательная, и с Парижем встречаться это всегда прекрасно. С Парижем встречаться и набираться новых впечатлений. Я, в общем-то, люблю Хемингуэя, но не согласен с его с названием его книги. Увидеть Париж и умереть. Нет, увидеть Париж и обрести новую жизнь, а не умирать. Ну, мне в этот раз поездка в Париж отличалась. Вы все знаете, что в Париже происходило в это время. В Париже была совершенно, скажем так, немыслимая жара. Сколько раз я бывал в Париже летом, но никогда даже близко к такой жаре, скажем так, не подступал. А на этот раз было очень жарко, но об этом все средства массовой информации пишут. Очень жарко было не только в Париже, но очень жарко было и во многих европейских городах. Так что Париж не был исключением. И тем не менее, мне так кажется, я каждый день, там, кроме музеев, 3-4 раза просто выходил погулять по окрестностям. Тем не менее, мне казалось, что Париж жил нормальной жизнью, хотя, в общем-то, в прессе я читал, что многие были введены ограничения, некоторые были введены там на спиртные напитки, ограничения на купание и так далее. Ну, спиртные напитки я не пью, так что ни купаться я не купался в реке, поэтому это меня, скажем так, не коснулось. А в общем-то, я очень большое удовольствие получил и в очередной раз посетил некоторые музеи, которые я люблю. Ну, все, вы все знаете, что я так думаю, что я не ошибаюсь, если скажу, что главный музей в Париже – это Лувр. И все, которые приезжают в Париж, в общем-то, обязательно посещают Лувр. И без этого тот, кто не посещает, лишается очень многих удовольствий. И на этот раз тоже я был в Лувре. И каждый раз, когда я прихожу в Лувр, мне стыдно. Думаю, как много раз я здесь бывал, и как многого я здесь не знаю. Но главная картина в Лувре, и, мне кажется, одна из главных картин вообще в мире за всю историю существования живописи, это «Мона Лиза». И «Мона Лиза» все указатели в Лувре, много в Лувре разных указателей, все указывают на Мону Лизу. Ну, я с ней встретился, с моей любимой женщиной. Я как-то рассказывал, уважаемые радиослушатели, что я один из немногих людей в мире, которые с Моной Лизой провели один час наедине. Ну, проводят с ней наедине только, мне кажется, сотрудники музеев. Час или больше. Были такие сотрудники, которые с ней проводили по много часов каждый день. А из тех людей, которые не работают в музеях, я один из немногих, который провел с ней час, потому что в середине 70-х годов Мона Лиза приезжала в гости в Москву, и музей изобразительных искусств имени Пушкина после пресс-конференции Антонова, замечательная Ирина Александровна Антонова, директора музея изобразительных искусств имени Пушкина, она тогда была директором, она меня подвела к Моне Лизе после пресс-конференции и сказала: «Мишенька, оставляю вас вдвоем с этой дамой». Я целый час ходил вокруг того около Моны Лизы и объяснялся ей в любви. И я повторяю, что я до сих пор уверен, что «Мона Лиза» – одно из самых, если не самое выдающееся произведение изобразительного искусства. Ну, могут быть другие, конечно, точки зрения, но у меня такая точка зрения. Но на этот раз я с «Моной Лизой», к сожалению, пообщаться так не мог, потому что я даже к ней близко подойти не мог, уважаемые радиослушатели. Она окружена таким количеством людей, что просто, ну, просто к ней не подойдешь. Ну, Лувр вообще замечательный, замечательный музей. И, конечно, многие из вас, которые были в Париже, обязательно ходили в Лувр. Кстати, я там часто слышал русскую речь в Лувре, я часто слышал. И там, по-видимому, из всех стран мира, в общем-то, путешественники. И еще, как всегда, после Лувра, мой любимый музей Д'Орсей, и мне кажется, это замечательный просто музей, потрясающий музей, который, ну, Лувр – это искусство, так сказать, многих веков, а Д'Орсей – это искусство ближе к нам. И мне кажется, он производит великолепное совершенно впечатление. И со многими картинами, со многими скульптурами я встречался, и они для меня были как близкие друзья. Ну, это для всех, так сказать, известное, да? А вот из тех музеев, которые я посещал, некоторые меня удивили. То есть не музеи меня удивили, а отношение к ним, к этим музеям. Потому что и в Лувре, и в Д'Орсее трудно ходить, потому что очень много посетителей, да? А вот, например, я всегда, когда бываю в Париже, я люблю Гюго. Вот. И, в принципе, я пошел с ним встретиться. И меня очень удивило, что музей Гюго

Но не некая абстракция башни из слоновой кости, а живой человек со всеми его проблемами, такими, как у нас. Только его проблемы на другом уровне, уважаемые радиослушатели. Кстати, все вы читали, наверное, «Отверженных», человек, который смеется. Я писал, я помню, «Отверженные», да, «Отверженный». Он писал о Жан Вальжане. Какой Жан Вальжан был щедрый человек, а Гюго жизни был невероятно скупым и экономил каждый франк. Он повествовал про великую любовь и возвышенные чувства, а сам уже почти на возрасте не упускал случая, извините за выражение, повалить горничную любую на койку. В общем-то, в принципе, я хочу сказать, что есть такое выражение «карлики на плечах великанов». Оно было введено в обиход в XII веке французским философом Бернаром Шарским. Он говорил, что мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов. Мы видим больше и дальше, чем они. Не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше их, но потому, что они нас поднимают, увеличивают наш рост собственным величием. Широко известным это выражение стало позже благодаря Ньютону, который написал в одном из своих писем: «Если я видел немного дальше, то это потому, что стоял на плечах гигантов». В наше время эти слова переосмыслил известный итальянский писатель Умберто Эко. Он обращался к своим соотечественникам, итальянцам, которые чувствуют себя маленькими, не потому что они измельчали характерами, а потому что накаты образцов и стандартов жизни настолько велики, что люди на их фоне выглядят незаметными. Но именно эти люди, те карлики, на плечи которых только и могут встать будущие, скажем так, великаны. Какая из этих интерпретаций вам больше нравится, дело ваше. Но смысл схожий. Нам, карликам, надо осваивать те дороги, которые проложили гиганты. А для этого надо лучше их знать, понимать, любить их такими, какими они были в жизни своей, в жизни. И вот одним из таких гигантов, на мой взгляд, был Виктор Гюго. Он был не только гигантом литературы, но и гигантом жизни. История его изгнания – это история потрясающего мужества человека, бросившего вызов империи, и в самые тяжелые для него времена, писавшего величайший роман «Невзгоды», получившийся затем название «Отверженные». Франция триумфально встречала вернувшегося из изгнания великого писателя, который был великим человеком. Посмотрите на лицо Гюго в старости. Там портреты в этом музее замечательные. Это лицо пророка. В истории мировой фотографии немного таких значительных лиц. Это лицо человека, счастливейшего на свете и несчастнейшего на свете. С одной стороны, действительно, это был такой счастливый, а с другой несчастный. На долю этого гения выпали испытания, которые мало кому удавалось с таким мужеством пережить. Ну, представьте, у него было 5 детей. Из них, при жизни своей, Гюго похоронил 4. Пережила его только одна дочка, которая была психически больная. Он похоронил своего внука. Сколько же страданий выпало на его долю, и сколько счастья. В его личной жизни была любовь, одна из величайших, мне кажется, любви в истории. И когда я говорю об этой любви, это не значит, что я припадаю к замочной скважине. В музее Гюго я видел потрясающий портрет. Я помню, ну, часто я его, когда вижу, он для меня уже давно знакомый, а когда я его первый раз увидел, то не мог долго от него отойти. Это портрет Джульетты Друи. Разумеется, я видел раньше этот портрет, ну, и так далее, но я даже всегда, когда бываю, всегда останавливаюсь около этого портрета. Ну, как так получилось, что сравнительно недавно еще я смотрел на этот портрет и не замечал раньше имени художника. Настолько портрет, в общем, ну, имени художника я так особенно не обращал внимания. И тут как-то я помню, не в этот раз, а до этого раза, я увидел подлинник и буквально остолбенел. Я видел раньше этот портрет, так сказать, в интернете. И с этой актрисой были связаны полвека жизни. Она была дочерью портного, мало кому известной актрисой. Он был молодым, уже знаменитым писателем, автором собора Парижской Богоматери. Она была красавица. Они писали. Она была одной из тех женщин, которые символизируют красоту.

0: столетия. Она правила как королева. Одним движением вира заставляла людей повиноваться как рабов и никогда не склонялась, чтобы подобрать бриллианты, которые бросали к ее ногам. И поведение ее далеко не было безупречным. Она была, ну, скажем так, возлюбленной некоторых людей, и среди ее содержателей был богатейший русский князь Анатоль Демидов. И Гюго был суров, поставив ей условия. «Никто не имеет права бросить вас камень, кроме меня», — говорил он. И она стала другой. Ради Гюго она бросила сцену, бросила светскую жизнь, выходила из дома только с ним, одевалась скромно, часами ждала его в кабриолете, когда он наносил визиты, ходила под окнами его дома и вела жизнь, посвященную только ему. Это была невероятная фантастическая жертвенность. Она написала ему... Я умолкаю на мгновение, чтобы вы подумали, сколько она могла ему написать. Так вот, она написала ему 20 тысяч писем. Она последовала за ним в изгнание. Она была с ним до последних дней своей жизни. Она была его любовью, секретарем, администратором, хозяйкой его дома. Многие годы она с достоинством принимала его гостей, величайших людей Франции и мира. Он, Гюго, изменял ей направо и налево, но всегда возвращался к ней. Она была для него ангелом-хранителем. Портрет этот написан за несколько месяцев, был до ее смерти. Это потрясающее лицо старой, измученной женщины, очень много испытавшей жизни, изнуренной неизлечимой болезнью, но сохранившей удивительное величие и благородство. Она знает, что обречена, что ее скоро не будет, но все ее мысли были о нем. И она писала ему, что хочет продлить дни своей жизни, чтобы отдалить тот момент, когда он останется один. Она умерла на его руках. Он был настолько разбит, что не смог даже проводить ее в последний путь. И он писал: «И гроб мой осенит великая любовь. Она была земной и грешной сначала, но с чистотой своей весь путь мне увенчала». Судьба подарила некоторым великим людям такую биографию, что она не уступает по драматизму их самых знаменитым произведениям. И стоя у портрета, я увидел имя художника, и сразу родилось множество ассоциаций. Жюль Бастиен Лепаж. Он ненадолго пережил Жюльетту Друе. Умер 36 лет, он умер от чахотки. Он был другом Эмиля Золя. Не самый первоклассный художник, но очень своеобразный. Я вспомнил его бесхитростную, но трогательную картину «Деревенская любовь», которую видел много лет назад в Москве, музей изобразительных искусств имени Пушкина. И вспомнил его картину «Жанна д'Арк», музей «Метрополитен» здесь, в Нью-Йорке. Еще я вспомнил историю удивительной дружбы с Марией Башкирцевой. Она умерла в 1884 году. Ей было 24 года всего, похоронена в Париже на кладбище Пассии. На ее могиле памятник, который возвел знаменитый французский скульптор Эмиль Бастиен, брат Жюля. На эту могилу ходили не только люди искусства, ходили и ходят, но даже политики. Сюда приходил президент Франции Франсуа Миттеран. Мария с 12 лет вела дневник. Наверное, один из самых глубоких, пронзительных и откровенных документов истории. Это ее дневник переведен на множество языков. Она была из богатейшей русской семьи, с детства жила во Франции. После нее осталось 150 картин, некоторые из них можно увидеть в музеях мира. Она была первым русским художником, чьи картины попали в Лувр. Она переписывалась с Мопассаном, писала ему под разными именами. Он не знал, кто ему пишет, думал, что это мистификация, что над ним подшучивают. Однажды он ответил ей в фривольном тоне, и с ее стороны последовала отповедь. «Вы не тот, кого я ищу! Вы не стоите меня! Я очень жалею об этом! Мне так хотелось бы иметь человека, с которым можно было бы поговорить». Больше она ему не писала, хотя он и хотел возобновить переписку. Когда она умерла, Мопассан пришел на ее могилу и сказал: «Это была единственная роза в моей жизни, чей путь я усыпал бы розами, зная, что он будет так ярок и короток». И Мария Башкирцева, и Жюль Бастиен Лепаж болели чахоткой. Знакомые гадали, кто из них раньше умрет. Думали, что он раньше умрет. Он едва ходил. Они не могли без друга жить, молча сидели часами. Этого было им достаточно. Ее последняя запись в дневнике была о нем. Больше она не писала ни строчки. И через 11 дней после встречи вот этой записи своей она умерла, а Жюль пережил ее на месяц небольшим. Через много лет Марина Цветаева посвятила Марии Башкирцевой свой первый сборник стихов. Вот сколько ассоциаций, связанных с одним портретом, связанным с личной жизнью Гюго. И для меня интересно все, что связано с жизнью людей, творчество которых я люблю. И чем больше узнаю, тем они мне ближе, тем больше я их понимаю. И, в общем-то, я полагаю, уважаемые радиослушатели, что каждое путешествие очень много дает человеку, очень много дает человеку. И мне очень близкие, скажем так, близкие слова: пока можешь ходить, надо ездить. Так что извините за то, что я вступил в полемику со знаменитыми людьми, но я считаю, что это очень полезно путешествовать, и, наверное, многие из вас со мной согласятся. Я вам желаю вам счастливых путешествий и счастливых впечатлений от этой жизни. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Это была передача Михаила Бускашвили «Плюс один». И до нового.
1: Дэвид Зон Радио.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
1: с 4 до 5.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася – это тот, которого гладит рука Севы. Наша фамилия Каплан. Васю сегодня поднимать не буду во весь рост, потому что он слегка потерял форму за вчерашний день. Забавная статистика по поводу вчерашнего шоу. У нас вчера наш звукорежиссер Акмаль был в отпуске, и поэтому я решил не выходить ни на радио, ни на телевидение. Но по привычке встал, как всегда, до начала эфира, до 6 утра, и включил стриминг, написал «Меня сегодня нет» и выставил на экран «Читян только». Они переписывались целый час. И в результате на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube появился один новый подписчик. То есть это то, что происходит практически ежедневно. Каждый день, сколько бы я усилий не тратил на шоу, появляется по одному подписчику. Я даже думаю, что это такой bottleneck syndrome. Может быть, у YouTube есть какая-то подпрограмма, которая больше одного не пропускает. Но меня это не сильно колышет. А теперь переходим к новостям. Вообще сегодня полно хорошего материала. И начнем с того, что World Wide News, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, такая красивая у него фамилия, заявил, что Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, так как Киев отказался делиться технологиями производства беспилотников. Генсекретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что Украина в долгосрочной перспективе будет обеспечивать безопасность Европы, поскольку ее вооруженные силы являются сильнейшими на континенте. По-моему, это самая знаковая новость за последние 4,5 года. Вы врубились? Генсек НАТО сказал, что лучшие боеспособные части на континенте – это Украина. Из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях остается без электроснабжения. При этом почти 600 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях остаются без электроснабжения, но из-за погодных условий. 419 украинских дронов минувшую ночь сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульскими областями и Московским регионом, Краснодарским краем, а также аннексированным Крымом. На подлете к Москве сбито 50. Новые российские рекруты имеют среднюю продолжительность жизни в боях в Украине от 20 до 35 минут. Правда, дергается очко, когда слышит эту цифру. Солдат в среднем может жить от 10 дней до 3 недель, то есть с момента от прибытия на полигон до смерти в бою. Согласно историку Питеру Франкопану в статье для Foreign Policy со ссылкой, правда, на российских военных блогеров, которых надо еще проверять, потому что они все прокремлевские. Если это так, правда, как же они такие вещи печатают или произносят? И последняя новость, самая длинная. Вчера вечером в княжестве Монако, недалеко от границы с Францией, произошел взрыв в жилом доме на улице Реверан Луи Фрола, дома у вас справа наверху. Неизвестный мужчина, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, оставил рюкзак, набитый гайками и болтами, со взрывчаткой, управляемой дистанционно, перед входной дверью, после чего скрылся. Его не нашли. Взрыв прогремел, когда в здание входили люди. Ле Фигаро пишет о трех пострадавших, которые являются членами одной украинской семьи. И один из них – это украинский олигарх Вадим Ермолаев. Он у вас справа за столом, внизу, сидит на экране. Как пишет Ле Фигаро, двое родителей в возрасте старше 50 лет в критическом состоянии. Жене Ермолаева оторвало ступни, третий пострадавший – 13-летний подросток в состоянии средней тяжести. Вообще у семьи четверо детей. Ермолаев входит в число примерно 100 украинских олигархов, которые после начала войны перебрались жить на Лазурный берег Франции. В декабре 23-го Украина ввела против него персональные санкции, включая блокировку активов. Как и многие другие бизнесмены эпохи 90-х, он неоднократно сталкивался с обвинениями в отмывании денег. Тут некоторая сумятица, потому что если ему было 50 с небольшим, то значит... 30 лет назад ему было 20 с небольшим, но отмывать можно и рубь другой. А Ермолаев был известен тем, что парковал свой Бентли с украинскими номерами прямо у казино Монте-Карло, что не всем дозволено. Владел суперяхтой под украинским флагом и охраняемой виллой в элитном Сент-Джон-Кап-Фера. И последнее. Соединенные Штаты и Иран... Не последнее. Соединенные Штаты и Иран договорились прекратить удары, вернуться к переговорам сегодня, заявил Вашингтон, а Тегеран встречу не подтверждает. Это становится уже правилом. Соглашение по освобождению судоходства в Ормузском проливе обещает быстрые денежные средства, но сдерживание стремительно растущей инфляции, возрождение потребительского спроса и создание рабочих мест займут время. Это касается Соединенных Штатов. Это также будет зависеть от того, сохранится ли доверие к сделке, от того, чтобы деньги не были перенаправлены на военных или региональных союзников в виде гражданской милиции. Кроме того, Иран сталкивается с расходами на восстановление, которые значительно превышают первоначальные доходы от нефти. Экономический разрыв может стать первым внутренним испытанием для режима в рамках этой сделки. Верховный суд отклонил попытку президента Трампа уволить главу Федеральной резервной системы Лизу Кук с минимальным юридическим контролем. Она у вас наверху слева. Решение 5 против 4 утвердило независимость Центрального банка от президентского контроля, но во втором своем вчерашнем решении суд проголосовал 6 против 3, то есть точно по консервативно-либеральной линии, за то, чтобы разрешить Трампу увольнять чиновников других независимых агентств по любой причине, что стало значительным расширением президентских полномочий. Трамп обвинял Кук в ипотечном мошенничестве и не предоставил ей официальной возможности оспорить эти обвинения. Кук отрицает какую-либо виновность. Консервативное большинство поддержало увольнение президентом Трампом члена Федеральной торговой комиссии Ребекки Келли Слотер из-за идеологических разногласий. Это решение отменяет 91-летний прецедент, направленный на защиту независимых агентств от политического давления. Высокий суд вчера не досталось поработать, отказался рассматривать апелляцию президента на вердикт присяжных, согласно которому он сексуально насиловал и оклеветал после этого писательницу Эйджин Кэрол, оставив в силе решение на сумму в 5 миллионов долларов, компенсацию, которую она должна получить. Верховный суд подтвердил законы штатов, учитывающие бюллетени, отправленные по почте ко дню выборов, и которые прибывают через несколько дней после. В решении 5 против 4 суд вынес решение против Республиканского национального комитета, который утверждал, что бюллетени должны быть в руках избирательных чиновников ко дню выборов. 14 штатов, как красных, так и синих, предоставляют льготный период для прибытия бюллетеней, если они будут отправлены ко дню выборов, чтобы уже прибыли. Федеральный судья навсегда запретил администрации Трампа, это победа жителей Нью-Джерси и Нью-Йорка, удерживать средства для проекта железнодорожного тоннеля стоимостью в 16 миллиардов долларов под Гудзоном. Так что... продолжатся работы. Горячая налоговая льгота, известная как Trust Stacking, любимая основателями компаний и ангельскими инвесторами. Кстати, Angel – это не только ангел, но это очень такой известный финансовый термин. Это, как бы так сказать, kind and helpful investor. То есть те, которые просто инвестируют, частный капитал. Так вот, у них есть налоговые льготы, и это то, что любят такие инвесторы. Распространяется эта льгота очень быстро, и это вызывает растущее недовольство администрации Трампа. Наш президент заявил, что выдвинет исполняющего обязанностями главы Кита Стернга на пост министра труда. То есть он не будет ИО, а будет просто министром труда. Изгнанный венесуэльский оппозиционный лидер Мария Карина Мачадо обвинила правящий режим в блокировании ее возвращения домой из Панамы, что она хотела сделать для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Американский судья приговорил китайского критика и магната Го Вэньгуэй к 30 годам тюрьмы за рэкет и мошенничество и конфисковал у него 889 миллионов долларов. И последнее, по части мировых новостей, Уимблдон, самый старый теннисный турнир в мире, открылся вчера в лондонском All England Club. Главными событиями стали возвращение Сирены Уильямс, а не только в пару, но и в одиночном разряде. Она играет сегодня, кстати, в 4 часа. И погоня Новака Джоковича за рекордным 25-м титулом «Большого шлема» в одиночном разряде. Вчера сенсации было до хрена. Рублев проиграл в первом же раунде. Руд проиграл в первом же раунде. Синнер еле выиграл 3-2. А вообще, впервые Уимблдон проводился в 1877 году как благотворительный вечер для замены сломанного катка для газона. То есть там был такой каток, который прижимал траву, и поэтому провели один раз Уимблдон, а потом пошло. Это единственный турнир «Большого шлема», где до сих пор играют на траве. Теперь по поводу бизнеса. Comcast планирует разделить свои медиа и бизнес, отказавшись от прежней ставки на объединение развлечений и дистрибьюцию, поскольку он справляется с усиливающимся конкурентным давлением. DAO вырос на 0,6%, достигнув 18-го рекорда года и впервые закрывшись выше 52 тысяч. NASDAQ и S&P 500 оба прервали пятисессионную серию убытков, выросши, соответственно, на 2,1% и 1,2%. Strategy Майкла Сейлора планирует выкупить акции и продать биткоин, а также множество других шагов, направленных на предотвращение потери доверия компании, которая занимается криптонакопительством. Сколько продадут биткоинов, пока неизвестно. Мартин Мариетта Материалс заключила сделку об объединении с поставщиком известняка Lloyd North America стоимостью 13,5 миллиарда долларов, включая долги. Verizon и британский, это называется BT-группа, Beyond Petroleum, она объединяет международные операции в сделке, направленной на то, чтобы обе телекоммуникационные компании могли больше сосредоточиться на своих компаниях внутри соответствующих стран, то есть Штаты и Британия. Производитель строительных изделий компания Carlyle Cos сделала несколько предложений приобрести кроличика Owens Corning. Rocket Lab согласилась купить Iridium, что позволило бы ей контролировать спутниковый флот, и доступ дало бы к беспроводным ресурсам, которые она могла бы использовать для конкуренции со SpaceX. Если это произойдет, то акции SpaceX, в принципе, можно шортануть легко, мне кажется. Samsung Electronics и SAK Hynix планируют инвестировать более 500 миллиардов долларов в новый центр производства чипов на юго-западе Южной Кореи. И последнее, сыновья президента Трампа и министра торговли Хауарда Латника ожидают значительно заработать после того, как компании, связанные с обеими семьями, смогли заключить сделку по добыче полезных ископаемых в Казахстане на сумму в 1,6 миллиарда долларов. Это следует подробно описать, что я и сделаю после того, как покончу со срочными новостями. Ошибки американской разведки при анализе потенциальных целей привели к удару по школе девочек в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Среди ошибок упущенные замечания аналитика и не связанные между собой системы разведки, сказано в материале. По данным Bloomberg, в 2019 году аналитик американской разведки, изучавший потенциальные цели, обнаружил, что объект в городе Минаб, который Соединенные Штаты считали частью военно-морской базы элитного подразделения иранских вооруженных сил, на самом деле оказался в начальной школе. Повторяю, в 2019 году. Сотрудник зафиксировал это с помощью инструмента цифровой разведки, но тот не был интегрирован с официальной базой данных, используемой Соединенными Штатами для выбора целей. Ранее президент Трамп прокомментировал инцидент с ракетным обстрелом той самой начальной школы для девочек в иранском городе Минаб. Он заявил, что, по его мнению, удар был нанесен не американскими силами. Пауза здесь просто необходима. Два человека, водитель автобуса и пассажир, погибли и 10 получили ранения после ужасающей аварии, которая случилась вчера на Лонг-Айленде. Автобус перевернулся. Автобус что вызвало многочасовые задержки. Он двигался на запад, врезался в два автомобиля примерно без четверти 12 ночи возле 16-го экзита на Greenpoint Avenue, после чего перелетел через дивайдер на восточную полосу и столкнулся там с двумя другими машинами. Министерство юстиции начало расследование в отношении сенатора Рубена Гальяго, это демократ Аризоны, связанное с роскошными семейными поездками, оплаченными пожертвованиями. Расследование Минюста возможных нарушений финансирования избирательных кампаний во время возможной, кстати, президентской кампании 28 года связано с жалобой информатора из Южной Калифорнии. И новость о расследовании появилась всего через несколько часов после того, как Комитет по этике Сената отклонил жалобу против демократа из Аризоны, обвинявший его в нарушениях законодательства о финансировании избирательных кампаний и сексуальных домогательствах. Идет охота на волков. Калифорнийцы спешат запастись наборами для подготовки к землетрясениям после разрушительного землетрясения в Венесуэле на прошлой неделе, что вызвало всплеск заказов на доставку средств для стихийных бедствий по всему Золотому штату, это Калифорния. Аварийные наборы, которые у вас справа наверху, просто улетают с полок. И последнее. Администрация Мамдани представила правила по применению нового нью-йоркского налога «Пидатер», он по-французски называется. Первые уведомления будут запущены в ближайшие недели. Городской департамент финансов уведомит владельцев тысяч роскошных вторичных жилых домов о том, что они признаны подходящими для налогообложения. Департамент финансов обладает полномочиями и может проводить аудиты последних 6 лет, чтобы выяснить, следует ли объект облагать налогом или освобождать. 1-3 семейные дома стоимостью не менее $5 миллионов, а также кооперативы и кондоминиумы стоимостью 1 миллион и более, которые не являются основным жильем, будут подлежать надбавке, одобренной законодательным собранием штата. Это все то, что мы с Васей относим к разряду срочных новостей. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, которые могут быть интересны целевой аудитории, то есть живущих и работающих в Большом Нью-Йорке, вы можете набрать номер телефона радио 718-303-9090 во время вот этого перерывчика.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
10: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
4: Толковище. Прямо сейчас.
5: Звонков нет, что характерно для последнего времени. Даже парашисты не смеют. Поэтому я перехожу к тому, что было вчера на бирже. Повторю при этом одну из срочных новостей. В этом есть необходимость. Верховный суд отклонил попытку президента Трампа уволить губернатора Федеральной резервной системы Лизу Кук. Но он же, то есть Верховный суд, предоставил Трампу полную свободу действий по увольнению в других ведомствах федеральных по любой причине, как ему заблагорассудится. Эти два решения фактически дают разделенный вердикт по попыткам Трампа во втором сроке максимально контролировать исполнительную власть, защищая особый статус Федеральной резервной системы, но не другие агентства. Comcast планирует разделить свои медиа и коммуникационные бизнесы, об этом я сказал раньше, и это получается, что в принципе, эта компания, эта кабельная компания, она стремится завершить безналоговое выделение NBC Universal и Sky. Безналоговое, это по-русски это непонятно, потому что по-английски это spin-off, то есть то, что у нас называется spin-off, создав компанию чисто Play Media. И в результате акции Comcast выросли на 4%. И провайдер спутникового платного телевидения Dish DBS готовится к подаче заявления о банкротстве. Это часть империи вещания EchoStar Чарли Эргана, которая готовится подать заявление по 11 главе, Chapter 11, уже сегодня. Материнская компания, которая также владеет Dish TV и Boost Mobile, уже много лет борется с большими долгами, и у них теряются абоненты. А теперь начну, наверное, из больших историй. Вот эту вот историю с казахским, так сказать, делом, о котором было сказано выше в срочных новостях, вот все картинки, которые нужны для этого, для понимания. Слева схема. Я даже перевел на русский имена и связки всех действующих лиц. Дональд Трамп заключил сделку по добыче полезных ископаемых с Казахстаном. Это здорово. Но там есть одно «но». Соглашение предоставило группе инвесторов, связанных с президентом Соединенных Штатов Америки, доступ к одному из крупнейших в мире неиспользованных до сих пор запасов вольфрама. То есть, в принципе, это типичная во всех отношениях история. Вот подоплека, в сравнении с которой Хантер Байден и Буризма отдыхают. Когда министр торговли Хауард Латник встретился с президентом Казахстана в отеле Saint Regis в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, Трамп позвонил туда, долго разговаривал с обоими и добился согласия от казахстанского лидера, который у вас справа внизу, но не совсем справа внизу, потому что там мое лого, а слева от моего лого. И Трамп добился от главы Казахстана согласия на предоставление абсолютно малоизвестной американской компании без всякого аукциона, без биддинг, доступа к одному из крупнейших в мире неиспользованных запасов вольфрама. А это металл, который Соединенные Штаты просто нам он как воздух необходим на фоне того, что мы воюем, для производства ракетных боеголовок, истребителей и компьютерных чипов. Это самое главное. И в преддверии сделки администрация Трампа одобрила предварительные заявки на федеральное финансирование до 1,6 миллиарда долларов для американской компании, которая называется «Каз Ресурсес», то есть «Казахстанские ресурсы». И она планирует начать строительство проекта в сельской местности Казахстана. А фотография с прошлой недели у вас наверху справа на экране. И сыновья Трампа и Латника вскоре начали вести дела с партнерами в этой сделке, продолжая модель самообогащения, но уже во второй администрации Трампа. Сейчас расскажу в цифрах обо всем. В течение нескольких недель после переговоров в том самом Saint Regis инвесторы из компании Dominary Securities, которая расположена, между прочим, в Trump Tower в Нью-Йорке и частично принадлежит двум старшим сыновьям президента, это Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу, объединились с другими партнерами, чтобы приобрести 20% долю в казахстанском проекте. Кстати, учтите, что если доля меньше 25%, то участники сделки права голоса на совещаниях не имеют. Примерно в то же время инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, контролируемая семьей Латника и курируемая его сыновьями Брэндоном и Кайлом, не путайте с Кайлом, помогла одному из ведущих инвесторов, работавших с Dominary по казахстанской сделке, привлечь 210 миллионов долларов нового капитала для смежной компании. И такие раунды сбора средств обычно приносят Кантер миллионы долларов гонораров. Но самое в этом офигенное, это то, что 1,6 миллиарда – это федеральные средства, то есть деньги налогоплательщиков, а 20% от этой сделки получают, не вложив своих денег, два сына Трампа и два сына Латника. Казахстанская сделка была окончательно подписана 6 ноября, через 6 дней после инвестиций, которые связаны точно с сыновьями Трампа и их партнерами, и тогда сделка не была публично разглашена. Вообще про это никто не пикнул, то есть смогли соблюсти конфиденциальность. Схема эта не исключение из правила. 14 таких компаний либо напрямую получили финансовую помощь от администрации Трампа, либо имеют разрешение в Министерстве торговли, которым руководит Латник, его человек. И все это выяснило противное «Нью-Йорк Таймс». Общая сумма федерального финансирования, которую администрация Трампа предоставила или рассматривает возможность предоставления этим 14 компаниям, превышает примерно 9 миллиардов. Это воодушевляющее смешение федеральной политики и личных дел началось вскоре после возвращения Трампа к власти в прошлом году, когда сыновья его и Латника сыграли роль в миллиардах долларов криптовалютных сделок, пока отцы помогали формировать политику, которая усилила криптоиндустрию. Это отдельная история. Я ее где-то месяца два назад, наверное, приготовил, и все недосуг было ее изложить. Конгресс должен был бы убедиться, что деньги налогоплательщиков используются в интересах общества, а не в интересах членов правящей семьи или тех, кто тесно связан с администрацией Трампа, но Конгресс этого не сделал. Белый дом и Министерство торговли в отдельных заявлениях отвергли любые предположения о том, что администрация Трампа неправомерно смешивает действия правительства с семейным бизнесом. Ну, это типа того, как, скажем, какая там, кто стрелял по девичьей школе. Абсолютно идентичная ситуация. Пресс-секретарь Белого дома заявил, это все в интересах американского народа. И я согласен, действительно, вольфрам – это в интересах американского народа. Но кто зарабатывает и на чьи деньги? Латник вместе с остальной администрацией продолжает предпринимать исторические меры для защиты национальной и экономической безопасности страны. Это конец цитаты из сказанного пресс-секретарем. Теперь предыстория. Советский Союз еще копал ямы для поиска вольфрама в Казахской степи. И ни до чего это не дошло. Теперь это огромные кратеры, наполненные водой. Там можно купаться. Там, кстати, в Копчегае есть гигантское море-водохранилище. Я когда служил в армии, две недели провел там на сборке лука. И должен сказать, что это совершенно неописуемая красота. Это лучшее время за мою службу. То есть ночью выходишь из палатки, и все в серебре. То есть гигантское на самом деле море, до горизонта видно, что море. Все в серебре, потому что прыгает рыба. Рыбы просто миллион. А небо, купол тебя обнимает. Там тоже все в звездах. Брошенные бахчи, там арбуз, кулаком разбиваешь и вгрызаешься в него, в середину выкидываешь. Дыни, в общем, сказка была. Когда нас должны были увозить обратно в казармы, в Алма-Ату, отказались. То есть нас, старослужащих, на руках выносили в грузовик. Ей-богу. Не знаю, был ли там вольфрам задуман. Скорее всего, что это все-таки море. Вольфрам, он исключительно тверд, плотен, высокая температура плавления. И его называют боевым металлом. Распад Советского Союза прервал планы по строительству новых шахт по добыче вольфрама. И добыча в Соединенных Штатах сильно сократилась. Последняя действующая американская шахта в штате Юта прекратила производство вообще около 10 лет назад. Смысла уже не было. Китай на этом фоне стал доминировать в мировой торговле вольфрамом. Но когда Трамп возвращался в Белый дом, Пекин начал ограничивать экспорт вольфрама. Вот что интересно. У меня есть конспирологическая теория, подтвердить документально еще не было времени, но если они понимали, что у Трампа есть военные амбиции, или если у них были данные разведки, то они понимали, что спрос на вольфрам резко возрастет, и поэтому, так связано. Пекин начал ограничивать экспорт вольфрама, и это привело к росту цен на него за пределами Китая в 6 раз за последний год. Гениальная схема. Главное, надо слушать толковище. Трамп и его помощники ответили тем, что протолкнули с помощью Конгресса волну федерального финансирования нового поколения горнодобывающих компаний Соединенных Штатов. И Пентагон, и экспортно-импортный банк в Совете директоров, в котором находится Латник, министр торговли, еще раз, входит в число федеральных агентств, которые финансируют эту инициативу. И вот эти шаги вызвали буквально золотую лихорадку в отрасли критически важных полезных ископаемых. А для казахстанских чиновников эта сделка дает возможность их стране познакомиться с Трампом. Там есть еще одно потрясающе интересное дело по Казахстану. Я знаю все подробности, но ни слова сейчас не скажу, даже без намека. Без намека. Но там, когда все закончится, я спрошу разрешения. Если мне разрешит главное действующее лицо, то я вам расскажу всю эту схему. Если у меня количество подписчиков на этом канале вырастет до 10 тысяч, а иначе не буду. Вот этот проект, вот я подхожу теперь к арифметике. Казахстанский проект потребует инвестиций примерно в 2 миллиарда за весь срок работы, помимо этого 1,6, там еще 400 миллионов, а вольфрам, который там добудут, может стоить аж до 80 миллиардов долларов. Прикиньте, инвестмент 2 миллиарда, а доход 80 миллиардов в 40 раз. Причем Соединенные Штаты могли бы получить доступ примерно к 12 тысячам метрических тонн вольфрама в год. Это примерно столько же, сколько сейчас импортируется. И даже некоторые чиновники администрации Белого дома, непосредственно участвовавшие в этой инициативе, анонимно заявили, что они разочарованы связями между семьями Латника и Трампа и проектами, которые правительство предложило для финансирования за счет налогоплательщиков. А Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший заявили, что не участвовали в деталях сделки. Но это же не значит, что никто не заработал денег. А федеральные документы свидетельствуют о том, что и Кантер Фицджеральд, управляемый Латниками, и Доминари Секьюритис, частично принадлежащие Трампам, зарабатывают гонорары за свою работу. И заканчиваю на последнем, это вот этот вот вальяжного вида джентльмен, лидер Казахстана Касым Йомарт Такаев заявил, что Трамп был послан Казахстану небесами. То есть, в принципе, он, видимо, знает, что Трамп так сам про себя думает. Это все с этой историей. Если есть желающие что-то сказать по поводу услышанного, появились мысли, собственные ассоциации, наш телефон студии 718-303-9090. Раз, два, три. Кстати, телефонные линии работают. По расистике уже пробовали. Но они знают, что я знаю, когда они звонят. Больше звонков нет. Вы можете в чате оставлять комментарии, если смотрите лайв-стриминг, если у вас есть такая возможность, хотя та аудитория, на которую я рассчитываю, она не должна этого делать, они должны ехать на работу, и у них среднее время, пока они могут слушать толковище, в 18 минут в утро. Но если у вас есть любопытство и есть что добавить сюда, то вы можете оставить комментарий к шоу в любое удобное для вас время. Вам придется, правда, для этого подписаться на канал «Русский голос Америки» на YouTube. Теперь совершенно сногсшибательная вещь. Я вчера тренировался со своим партнером по настольному теннису, корейским пастором. У него большая церковь очень. И он, кстати, универсальный музыкант. Он играет на всем. На ударных, на фортепиано, на гитаре. Со слуха все, что хочешь. Я бывал на его воскресных проповедях. Он там, он поет. Все, что хочешь, может сыграть совершенно. Оперную арию, там, Битлз, все, что хочешь. И играет классно в настольный теннис. Мы так счастливы, что нашли друг друга. И я его вчера спросил, вот в связи с тем, что Северная Корея, он, естественно, из Южной Кореи, и он мне рассказывал, что северных корейцев, ну, там, где он живет, это сейчас корейцы везде вообще, никто не знает. Наверное, они есть, но их почти нет. Я его спросил, известно ли что-нибудь о том, чтобы северные корейцы, которых направляют на войну в Украину, старались сдаться в плен с тем, чтобы их потом переправили в Южную Корею или в Соединенные Штаты? Он сказал, ничего такого нет. Это фантастически интересно, потому что я принадлежу к тому поколению людей, которые мечтали покинуть Советский Союз, не родину, а Советский Союз. Это большая разница. И готовы были для этого на все. Я, конечно, понимал, что не все готовы были, как я, например, проплыть 100-метровку в канализационной трубе. Но без дерьма, там просто такая канализационная труба была одна, водяная. Или перейти границу, как сделали мои приятели по Moving Company, Петя и Саша. Вот. Но хотели многие. И тут, получается, я стал думать об этом феномене, спросил, как такое может быть у своей умной жены, известного нью-йоркского психолога. И она сказала, ты почитай, это называется Learned Helplessness. Я от одного термина просто офонарел. Learned helplessness. И я почитал. То есть отправная точка, почему я этим занялся, не потому что я прочитал какую-то публицистику, а потому что, оказывается, северные корейцы не хотят никуда, кроме как на родину, вернуться. И это в определенной какой-то вещи настолько похоже на наше гетто, которое не хочет покидать свой этот самый, свой этот барьер невидимый, которым они себя окружили, что они готовы продолжать во всех отношениях тот образ жизни, ну, ментально, информационно, психологически, который был раньше, до отъезда в эмиграцию. Так вот, по-русски learned helplessness означает приобретенная беспомощность. Это такое поведенческое состояние, при котором животное перестает пытаться сбежать или избежать неприятностей, потому что и это животное неоднократно наказывали, и оно поняло, что оно не контролирует ситуацию. То есть опыты были простые, там помещали щенков, именно щенков, которые быстрее обучаются, в такое, не знаю, типа клетки, там решетки на полу и стенка или дверка, через которую можно перепрыгнуть из одного отделения в другое, и в одной секции слабый ток подводили, а в другой тока не было. И щенки мгновенно перебирались туда, где тока нет. Но их чуть-чуть наказывали и направляли туда, где ток есть. И в результате все практически щенки укладывались на эту решетку, по которой был подведен ток, и просто смирялись со своей участью. Вот это и есть приобретенная беспомощность. Learned helplessness. То есть у щенков такое может развиваться из-за повторяющихся негативных переживаний, ну, там, жесткое обращение, пренебрежение, какие-то методы дрессировки, ошейники с шипами или просто постоянные наказания. Вообще щенки, тут в этом случае опыт с мышами, так сказать, не прохилял бы, а изучалось поведение людей на щенках. И щенки, они очень социальны, так же, как и люди, и очень впечатлительны в критические периоды развития. Если они подвергаются травмирующим или подавляющим событиям каким-то, например, их разводят на щенячьих фермах, наказывают, оставляют в какой-то среде без положительного взаимодействия с людьми, в чем они нуждаются, то они могут понять, что их действия никак не влияют на снятие стресса, и со временем они могут вообще перестать реагировать на сигналы, такие как ток, избегать зрительного контакта, стать замкнутыми и тревожными. А восстановление после вот этой заученной беспомощности, оно возможно у щенков, но может занять недели, месяцы или даже годы, в зависимости от тяжести и длительности исходной травмы. Необходима совершенно безопасная, любящая и стабильная среда. То есть я параллель смело провожу между старшим поколением миграции нашей и щенками, потому что you cannot teach an old dog new tricks. Есть такое вот утверждение, хотя все зависит от того, когда ты остановился в развитии. Если ничему новому не учишься, у тебя нету навыков, то, естественно, наступает момент, когда тебя вообще ничему нельзя научить, как бы тебя ни наказывали. А щенков восстанавливают тренировками с позитивным подкреплением для восстановления доверия. И вот это вот постепенное возвращение к социальной и физической активности, избегание наказаний, и все это может привести к положительному результату. Вот, например, щенку, который был на ферме щенячий, может потребоваться губ.

0: важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
3: Радио-шоу Севан Копнана.
4: За него стоят громадные мосты.
5: Не пойму, что за люди.
6: Толковище.
7: Так, у нас ни одного звонка нет, но в чате возмущение тех, кто понял, что это про них. Причем интересно, что для этого не обязательно быть иммигрантом. То есть в основном, если кто почитает чат, а я вывожу его на экран, как сейчас, например, то вы увидите, что там есть люди, которые к иммиграции отношения не имеют. Но эта история имеет к ним прямое отношение. Все с этим делом. Перехожу к следующей теме. В течение нескольких недель израильские СМИ зацикливаются буквально. У меня где-то была картинка на этот счет. А может и нет. Они зацикливаются... Нет, картинки нет, да и хрен бы с ним. На некогда железных, а ныне трещащих по всем швам отношениях между Соединенными Штатами и Израилем. То есть стремление нашего президента к мирному соглашению с Ираном, что многие израильтяне восприняли как предательство интересов их страны, естественно, и неоднократные упреки, опять-таки, Трампа в адрес премьера Нетаньяху породили сомнения в том, что могут ли они все еще называть Трампа, как это было еще недавно, лучшим другом в Белом доме. То есть лучшим для Израиля, который когда-либо был в Белом доме. И, естественно, сильно подсуропили результаты выборов во вторник в Нью-Йорке. Три пропалестинских кандидата, в этом нет сомнений, поддержанные мэром Зораном Мамдани, который резко критиковал Израиль, победили умеренных в демократических праймерис в Конгресс. Причем никто в Израиле пока не предполагает поворот в сторону, там, скажем, Китая или России, то есть Израиль туда повернуть. Обычно, когда отшатываешься, то тогда проникаешь к тем, кто, значит, противная страна. Но те, кто изучал или руководил отношениями между Соединенными Штатами и Израилем, говорят, что напряженность вызывает беспокойство у Израиля. Я тут процитирую кое-кого. Скажем, Асаф Замир, это зам мэра Тель-Авива, который был генконсулом Израиля в Нью-Йорке с 21 по 23 год, сказал, что он крайне обеспокоен. Все три кандидата сделали жесткую критику Израиля центральной в своих кампаниях и политической идентичности, то есть те, которые выиграли праймерис демократов, и они говорят это вслух в самом еврейском городе мира после Иерусалима. Об этом сказал зам мэра Тель-Авива, бывший, который еще был... Нет, он сейчас зам мэра, а когда-то он был недавно генконсулом Израиля в Нью-Йорке. Эксперты предупреждают также, что Израиль... возможно, не сможет рассчитывать на надежную поддержку Вашингтона еще долго, будь то конкретная помощь, например, миллиарды долларов ежегодной военной помощи, или символическая поддержка, например, надежное вето на антиизраильские резолюции в ООН, или даже налоговые льготы для американских благотворительных организаций, которые поддерживают израильские цели. Профессор в Принстоне, который был послом в Израиле при президенте Джорджи Буше-младшем, его звали Дэниел Курцер, сказал, появилась пропасть, и мы движемся к ней. Некоторые произраильские умеренные также выиграли праймерис в Палате представителей в Нью-Йорке во вторник, но победа кандидатов, которым помог Мамдани, это Брэда Ландера и Клэр Валдес, которые обвиняют Израиль в геноциде в Газе, и Дриазы Авилы, шевалье, который ставит под сомнение право Израиля на существование, и как Вальдес называет его государство,

апартеида действительно, к сожалению, похожа на тенденцию растущей американской враждебности к Израилю. Похоже. Вот этот Замир, который заммэра Тель-Авива, Замир пишется вместе, сказал: «Я левый, я стою за два государства, я сторонник мира, и мы отнюдь не те, как нас называют в Америке, genocidal and apartheid». И все же все больше американцев голосуют именно на этих основаниях. Конец цитаты. Причем Израиль уже терял популярность в Соединенных Штатах в обеих партиях, в основном из-за ведения двухлетней войны в Газе после терактов 7 октября, возглавленных и осуществленных Хамасом, в результате которых погибло в районе 1200 человек, и 250 попали в заложники. Ну, а десятки тысяч палестинских мирных жителей погибли в последовавшей войне. Потом нехватка продовольствия вызвала массовый голод, и анклав был в значительной степени разрушен израильской военной кампанией. И все это известно хорошо, и никто с этим не спорит. Сочувствие американцев к палестинцам впервые превысило их симпатию к Израилю. Это произошло в опросе, который был проведен в сентябре прошлого года, когда 60% американцев заявили, что имеют негативное мнение об Израиле. Причем это 60% в прошлом в сравнении с 42% в 2022 году. Претензии Израиля на единственную демократию на Ближнем Востоке, в принципе, понятно, она была, так сказать, запятнана в глазах определенной части американцев из-за обращения с палестинцами. И это, возможно, не так и важно для Соединенных Штатов, в то время, когда администрация Трампа делает акцент на использовании силы вместо традиционного когда-то использования символа страны как лидера свободного мира. Сейчас мы другая страна, у нас совсем все другое. Название то же самое, но страна другая для внешнего мира. И для республиканцев, многие из которых обвиняют Израиль в том, что он втягивает Соединенные Штаты в войны, в последнее время в Иране аргумент сводится к тому, насколько национальные интересы Америки и Израиля все еще пересекаются. После 40 лет, как Израиль называет себя стратегическим активом для Соединенных Штатов, возникает законный вопрос, является ли Израиль активом или он становится пассивом, то есть liability. Это сказал Алан Пинкас, который был генконсулом Израиля в Нью-Йорке в начале 2000-х. То есть an asset or a liability. И чем больше американские избиратели чувствуют, что платят за войну с Ираном за счет более высоких цен на своих заправках, сказал Алон Пинкас, тем больше их представители, то есть те, которых они выбирают, будут задаваться вопросом, а что Америка получает от этих отношений с Израилем? Одно дело избиратели, другое дело государство. Американская поддержка Израиля не вызывает ни у кого сомнений. Администрация Трампа ускорила миллиардные продажи оружия и экстренную военную помощь Израилю, поддержала Израиль в мирных переговорах с Хамасом, ослабила часть давления на расширение поселений на Западном берегу и предприняла ряд мер по подавлению антиизраильских протестов на американских уже университетских кампусах. С этим тоже никто не спорит. Это все было сделано при администрации Трампа. Но сейчас из-за переговоров с Ираном, которые туды-сюды, администрация Трампа пытается ограничить действия Израиля против его врагов в регионе. Я об этом уже говорил, просто сейчас как припев. Особенно в Ливане. Причем способами, которые израильтяне никогда не ожидали. Израильтяне больше не могут рассчитывать на получение миллиардов в год военной помощи от Соединенных Штатов, что не я сказал, а сам Нетаньяху, он недавно признал косвенно. Он сказал, что Израилю следует постепенно отказаться от этой помощи, чтобы не рассчитывать. Потому что пока они рассчитывают, они вынуждены, так сказать, кто платит, тот и заказывает музыку. В данном случае реактивных истребителей. А другие меры, которые все более холодный Конгресс, приближаются выборы, Белый дом или оба могли бы предпринять для выражения недовольства Израилем, включают лишение благотворительных организаций, которые поддерживают поселения на Западном берегу, федерального налогового освобождения. То есть, если поддерживаешь, то тебя не облагают налогом. Так что ты можешь собирать деньги на это, но и оплачивать свой скорбный труд.
И Вальдес, кстати, вот одна из победителей праймериз Палаты представителей в Нью-Йорке, пыталась сделать это на уровне штата в Олбани. С этой историей все. Если по поводу услышанного у вас есть мысли, ассоциации, желательно собственные, возможно, новые, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-90-90. У меня еще есть кое-что в запасе. У вас 3 минуты до того, чтобы использовать ту свободу слова, которую предоставляет толковище, то, что вы могли предложить любую свою тему. А я пока отвечу только быстренько. Тут меня кое о чем спрашивают. Все. А теперь по поводу домов в Соединенных Штатах, по поводу жилища с картинками. А если бы так можно было сказать, вот скажем, есть такая игра, когда тебе говорят одно слово, а ты должен сказать другое, которое с ним ассоциируется. Вот когда говорят, скажем, крыша, то определенная часть вас скажет «поехала», да? То есть связка какая-то. Но у крыши по части домов в целом в нашей стране крыша сильно посидела. Это поразительно. Я каждый раз, когда оказываюсь в Теннефлай, это маленький городок под Нью-Йорком, где я прожил 25 лет, проезжая мимо своего дома, и смотрю на крышу, потому что дом был новый, я его купил в 2000 году, продал в 2018 году, крыша была тогда уже 18 лет, и потенциальные покупатели, естественно, говорили, а что крыша, не меняли ли крышу? Я говорил, а что ее менять, она в полном порядке. Ну и там уже сменилось 3 жильца в этом доме, а крыша все так же на месте. Она уже такая слегка подпотрепанная, но не течет. Но вообще средний возраст дома в Соединенных Штатах составляет рекордные 44 года. И это означает, что типичный дом американский был построен до первого в истории блокбастера. Кто подзабыл, были такие магазины очень популярные, пока у нас не появился, не знаю, альтернативный способ запоминания необходимых данных и соответствующие apps. И то, что сейчас я вам рассказываю, это совместное исследование, то есть это исследование Гарвардского университета, у которых есть совместный центр жилищных исследований. А поскольку новое строительство с трудом справляется со спросом, то дома становятся все старее и нуждаются в ремонте. То есть новые дома строятся с меньшей скоростью, чем это требуется для растущего количества желающих купить. Но вопрос еще за сколько? Вот эти стареющие дома особенно распространены на северо-востоке. В 24-м году типичный дом в Баффало, это штат Нью-Йорк, то есть район, который примыкает к Канаде, был построен 69 лет назад. Почему так? Потому что не каждое обновление по карману не каждому жильцу. А по статистике, которую изучил Гарвард, почти 50% всех расходов на улучшение теперь идут на необходимое обслуживание. То есть, например, заменить печку. А в 23-м году домовладельцы в Соединенных Штатах потратили в среднем $9030 на проекты замены, такие как окна. Причем это на 60% больше, чем в 2009 году. Причем даже с учетом инфляции. Я сейчас вспомнил, как в своем первом доме я заменил 10 окон за $3000. Сейчас кажется, что это неправда, быть такого не может. Но было, это с установкой. Васек, ну давай, ну давай. Ну иди, прыгай. Давай. Только ему неудобно сейчас, тут у меня микрофон, он под него подлезть не может. А в 23-м году домовладельцы в Соединенных Штатах, значит... Да, да, я сказал, они потратили в среднем $9030 на проекты замены. Причем не только старые дома нуждаются в обслуживании чаще, но и сами ремонты стали дороже. С учетом инфляции затраты на строительный ремонт выросли примерно на 14%. Это много. Если вас заставляют заниматься ремонтом дома, обстоятельства, или вы просто хотите все освежить,
то стоит помнить, что будущие покупатели могут не разделять вашу страсть, скажем, к сауне в подвале. Это мой случай. Буквально, действительно, у меня была классная сауна в подвале. Кстати, руками собранная, а не полученная, там, скажем, из Канады, и собранная из блоков. Если кому надо, у меня есть потрясающий спец по этой части, Эдик, его многие знают. Я там провел просто настоящий отбор. У меня был биддинг на ремонт. Он сделал лучше всех предложение, и оно оправдалось. Zillow сообщает, что улучшение домов с наилучшей отдачей от инвестиций таковы. Если вы меняете гаражные ворота, то все поменялось. За последние вот несколько лет, что я живу в квартире, поменялось все. Раньше, что бы ты ни поменял, отдача меньше, чем то, что ты потратил. То есть идеально вообще нет смысла, не было смысла ничего менять. А теперь, если вы меняете гаражные ворота, то в результате возврат составляет 349%. Прикиньте. Если вы меняете входную дверь, 216% возврата инвестиций. Вот у меня была дверь, которую я купил за 38 тысяч долларов. Она, по-моему, полгода плыла из Италии. Все было не так. Сколько потратил, получил меньше. Добавление, это называется фаноз из искусственного камня, то есть это такая нашлепка, 208% от потраченного денег. Установка фиберцементного сайдинга 114%, это сверх. Получается, это потратил 1000 долларов, заработал 1140. И интересно, что небольшой ремонт кухни дает 113% возврата. Небольшой – это не замена всех кабинетов, а небольшой. И у меня осталось 30 секунд. А и с другой стороны, такие ремонты, как бассейны, мраморные столешницы, пруды с карпами, могут даже отпугнуть некоторых покупателей. И все равно нынче рынок такой, что владение домом все равно может иметь смысл, даже когда рынки колеблются, и речь идет о стабильности, во-первых, и об активе, который можно передать дальше. То есть есть еще один секрет фирмы. Если вы подыскиваете себе дом, который купить, сначала пообщайтесь с кредитором, то есть с банком, а то могут не дать. Это все на сегодня. Всем хорошего кедна. Если кто хотел что сказать, но не сумел, то вы можете оставить свои комментарии на канале «Русский голос Америки» на YouTube. А всем хорошего дня и до встречи завтра в Толковище с Васей и Севой.

0: четверки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах. Вчера было 3 матча 1/16 финала Кубка мира. И все они были достаточно интересными. Бразилия и Япония. Окей, японцы открыли счет. Бразильцы сравняли счет и забили победный гол на 96-й минуте, когда уже было добавленное судьей время. Победный гол в ворота Японии забил арсеналист, форвард Арсенала, мистер Мартинелли. Германия, Парагвай, дамы и господа. Сборная Германии, начиная с 2014 года, когда она стала чемпионом, ни разу на чемпионатах мира с тех пор не выиграла кубковые матчи. Не выиграла и вчера. Матч Германия-Парагвай закончился со счетом 1-1, значит, и в основное время, и в дополнительное. Дело дошло до пенальти, и по пенальти победили парагвайцы. В мировой классификации Германия занимает 12 место, Парагвай занимает 33 место. Окей. Также Нидерланды играли с Марокко. Нидерланды, окей, прекрасная команда, но команда, сборная Марокко состоит из футболистов, которые играют в сильных европейских клубах. Вчера до 90-й минуты лидировали голландцы 1-0, но Марокко сравняло счет, дело дошло до дополнительного времени. В дополнительное время счет не изменился, опять-таки дело дошло до пенальти. И по пенальти Марокко выиграло со счетом 3-2 в 1/8 финала. Футболисты Марокко играют с Канадой. Сегодня еще 3 матча 1/16 финала. Норвегия играет с берегом Слоновой Кости. Эта игра начнется в 1:00 по времени восточного побережья. Франция играет со Швецией. Начало матча 5:00. И, наконец, Мексика играет с Эквадором. Эта игра начнется в 9:00 вечера по времени восточного побережья. Перенесемся на теннисные корты в Уимблдон. Вчера первый раунд уимблдонского турнира. Первый номер турнира итальянец Синер с превеликим трудом лишь в 5 сетах обыграл серба Мирана Кановича, который занимает в мировой классификации 50-е место. Также вчера сошли с дистанции 11-й номер турнира норвежец Рут и 12-й номер турнира россиянин Рублев. Шагнули дальше. 8-й номер турнира держал победу. 7-й номер Новак Джокович победил со счетом 3-1. У девочек никаких сенсаций не произошло. Все посеянные теннисистки легко побеждали. Вернемся на свою сторону, на бейсбольные поляны. Янкис вчера вышли на поляну в свои Янки Стэдиум после 4 к ряду поражений в Бостоне. Окей, против Ред Сакс. Бостон Ред Сакс занимает последнее место, 5-е на востоке американской лиги. Но легко выиграли все 4 матча у Янкис. Итак, Янкис после 4 поражений домой играли с Детройт Тайгерс. И снова потерпели поражение гости из Детройта, выиграли со счетом 7-3. то же самое время Бостон и Ред Сакс выиграли у Вашингтона 6-3. Метрополитенс, моя команда, играла. В Торонто потерпела поражение со счетом 2-1. Филадельфийцы, которые гонятся на востоке национальной лиги за командой Атланта Брейвс, выиграли вчера у Питтсбурга со счетом 7-1. Таким образом, на востоке американской лиги Тампа Бэй увеличивают разрыв от Янкис. Обе команды одержали по 48 побед, но Тампа потерпела на 3 поражения меньше, чем Янкис. На востоке американской лиги впереди Атланта, на втором месте Филадельфия. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс, у нее ужасный результат. О, с таким результатом окей. Правда, еще играть и играть бейсболистом, но моя вера в мою команду начинает слабеть с каждым ее поражением. На это, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который, как донесла разведка, чемпионата мира по футболу не интересуется. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
7: с 4 до 5.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Я сегодня изменяю свои обычные формулы и объясню почему. Как-то каждый раз, когда я начинаю рассказывать о том мраке, в котором погрузилась Украина, я испытываю такую просто приступы депрессии самые настоящие. Когда я сегодня просматривал новости, я вам просто зачитаю заголовки. В офисе президента предложили лишать бронепредприятия, не соблюдающие общенациональную минуту молчания. В Одессе девушка ударила военкома ножом во время мобилизации ее парня. Комиссар Совета Европы заявил о тревожной тенденции к сворачиванию поддержки украинских беженцев. В Монако подорвали бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева, против которого Зеленский ввел санкции. Польша грозит заблокировать вступление Украины в Евросоюз в случае продолжения чествования Бандеры и УПА. Одним словом, я устал. Это просто картина безостановочной деградации гражданского общества, разрушения некогда богатой страны. Я устал. У нас тут своих событий хоть отбавляй. И я решил поговорить вот о чем. Ну, мы помним, сколько я непосредственно говорил о том, что сколько зарабатывало семейство Байденов во время их большой дружбы с Украиной. Значит, Хантер Байден, сынок президентский, входил в совет директоров компании «Бурисма» в то время, когда его отец был вице-президентом США и курировал украинскую политику США. И, естественно, это сколько он там зарабатывал, не знаю, говорят, 50 и больше тысяч долларов в месяц. Но, одним словом, мог как-то... То есть пользовался влиянием отца, и Украина это всячески приветствовала. Ну, не то, что там в газетах писали какое-то счастье, но понятно было, что это был для Украины, это был рычаг влияния на Вашингтон, и всем было хорошо. Но кроме тех людей, типа меня, которые это все критиковали и говорили, вот, пожалуйста, дорвались до власти и тут же начинают устраивать своих детишек. Нам это все не нравилось. И при этом тут иногда звучали такие мысли. Вот с Трампом это невозможно, потому что Трамп богатый человек, он миллиардер. Пусть он говорит, допустим, что у него 5 миллиардов, а у него только 2, но все равно он миллиардер. Сколько бы вы там ни говорили, и дети его прекрасно устроены, у них это империя, они там реал-эстейтом заправляют в Нью-Йорке, это вообще, ну о чем еще говорить? Зачем ему еще нужны эти какие-то одолжения со стороны каких-то больших там начальников из других стран. И тут читаю, не далее, как сегодня, газету «Нью-Йорк Пост». Вы не поверите. Значит, с небольшой подачи из звоночка Трампа президенту Казахстана, Касыму Жомарту Токаеву, его детишки, сыновья, большие консервативные деятели, они инвестировали в развитие вольфрамовой промышленности Казахстана. И, значит, сделка там что-то типа больше, чем 1,5 миллиарда долларов. И детишки там. Ну и «Нью-Йорк Пост», это как бы, мы это знаем, это не левая газета, но тем не менее, и она немножечко возмутилась. Ну как же так? Вот мы тут все критиковали Хантера Байдена, а вот когда дело дошло до Эрика, это Дональда младшего. Значит, как к этому относиться? Мы будем это критиковать или не будем? И вот так вот ты живешь и умнеешь. И ты понимаешь, что нельзя... Ну, собственно, я давно это понял, что ты можешь кого-то поддерживать там во время выборов, пойти там и проголосовать, например. Нарвать глотку и говорить, вот это вот святой человек, а вот это вот силы зла. Это на всякий случай делать не надо. Потому что у всех есть дети, и все хотят этих детей устроить. И вот это вот главный принцип. К партии не имеет никакого отношения. К идеологии не имеет никакого отношения. Ничего. Неважно, консерваторы, либералы. Не имеет никакого значения. Твой ребенок Это твой ребенок, ты хочешь его устроить. И вот наш Дональд Трамп, он устроил своих двух детишек. Теперь, значит, я подробности передам, как это все имело место. Значит, американская инвестиционная компания Cove Capital получила право разрабатывать в Казахстане одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений вольфрама. Значит, это металл, который критически важен для оборонной промышленности всего мира. Почему? Потому что он используется в бронебойных боеприпасах. Это самый твердый металл из всех возможных. И началось это давно, и администрация США поддерживала эту деятельность через Министерство торговли и Госдепа еще с 23-го года. То есть понятно, что интерес Соединенных Штатов был к этому месторождению давний, постоянный, и то есть еще в байденовское время, но одно дело интерес, а другое дело участие детей президента. И что произошло дальше? Значит, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп в августе прошлого года вложили в строительную компанию Skyline Builders через специальную инвестиционную структуру, управляемую дочерней компанией Dominary Securities. Размер их инвестиций не раскрывался. В октябре прошлого года они увеличили свою долю в Skyline. И тогда же эта компания согласилась заплатить 20 миллионов за 20% долю в Kaz Resources. Это структура, которая связана с Cove Capital. И после слияния Skyline с Cove Kaz Capital образовалась новая компания, которая называется Kaz Resources, которая выйдет на NASDAQ под тикером KAZR. Казр. Значит, я повторяю, Казр. Люди, которые инвестируют самостоятельно, они знают, что тикер – это все. Потому что там миллион компаний на рынке. Как все, за всеми уследишь. Даже Artificial Intelligence тебе, может быть, не очень сильно в этом деле поможет. Но поэтому важно знать тикер. То есть это название тех стаков, которые будут торговаться. И вот приготовьтесь, ребята, которые занимаются инвестициями, имейте в виду, что если семейство Трампа вложилось в Казр, KAZR, то, возможно, и вам имеет смысл туда забросить пару лимонов, если у вас есть. А нет, ну, хотя бы какую-нибудь тыщенку другую для того, чтобы поучаствовать в больших играх. Значит, 22 сентября, это все в прошлом году было, но сейчас всплыло. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев сообщил Дональду Трампу, что он планирует передать крупный вольфрамовый проект американской группе Cove Kaz Capital. А там уже детишки сидят, поджидают, потирают руки. И сенатор-демократ Джон Оссоф, он обратил внимание на хронологию событий. То есть у него там в офисе ребята сидят какие-то, я думаю, и пасут деятельность детей Трампа. И вот они что вычисляют, что в сентябре президент Казахстана звонит Трампу и говорит, что хочет передать права на добычу вольфрама американской компании. А уже в следующем месяце, в октябре, Эрик и Дон-младший получают долю в этой компании. Ну, какое удивительнейшее совпадение. Просто поразительное. Значит, и уже, знаете как, не то чтобы там наш президент единолично, вот только вся его семья будет доить эти казахстанские месторождения. Нет. Туда же вписались и дети нашего министра торговли, Говарда Латника. И NBC нам сообщает об этом. Сыновья Трампа и Латника зарабатывают на сделке с Казахстаном на 1 миллиард долларов. Такие дела, потому что Говард Латник, наш министр торговли, он заключал эту сделку с Казахстаном для американской компании, которые открыли доступ для работы с этими запасами вольфрама. Такие дела. Значит, поддержка от правительства США 1,6 миллиардов долларов. Естественно, что это не могло быть сделано без Латника и Трампа. И тут же детишки. Вот что происходит у нас на глазах. Поэтому я вам говорю, когда кто-нибудь очередной политик, молодой политик, старый политик, начинающий политик, он начинает вам рассказывать, как сейчас все плохо и как он все исправит, Вы должны четко понимать, что какой бы партии этот политик ни принадлежал, первое, что он исправит, это ситуацию в своей семье, для своей жены, детей, любовницы, детей любовницы и так далее. А потом, если у него хватит времени, он, может быть, займется нашими с вами проблемами. Это жизнь, и ничего ты с ней не поделаешь. Дети прежде всего. Семья на первом месте. Что можно сказать по поводу Трампа? Он хороший семьянин. Он заботится о своих детях. Я ему желаю всего наилучшего на этой ниве, конечно. Но, слушайте, пирог большой. Я повторяю, это очень важный момент. Пирог очень большой. Это вольфрамовое месторождение. Пресса нам сообщила тикер Казер. И поэтому, если кто-то хочет присоединиться к семейству Трампа, то добро пожаловать. Включайте сегодня, какие у вас там есть инвестиционные компании, через которые вы инвестируете деньги. Я через Vanguard. Ну, кто-то там через Fidelity, кто-то еще. Я не знаю, какие угодно. Этих компаний много. Значит, сегодня первым делом, когда после моей передачи, потому что еще может быть интересно, что ты расскажешь, пока не надо. Ну, после передачи сразу Казра. Он уже вышел на рынок или нет? И имейте в виду, это возможно заработать пару копеек. Потому что, между прочим, я вам хочу сказать такую вещь еще интересную. И особенно для инвесторов. Значит, на Эксе, это бывший Твиттер, есть люди, которые пишут посты не касательно политики или касательно культурных событий в нашей стране, или фотографии котиков своих ставят, они про финансы размышляют. И есть люди, которые пользуются там какими-то совершенно удивительными алгоритмами, которые им разрабатывает искусственный интеллект для того, чтобы правильно инвестировать. А есть люди, которые отслеживают инвестирование наших политиков. И есть люди, которые инвестируют, отслеживают просто инвестирование, вот, например, таких ребят, как Нэнси Пелоси. Она же мультимиллионер. У нее там, я не знаю, 200 или 400 миллионов долларов, которые заработаны на бирже. Ну, как это могло произойти? Ну, мы знаем, как это происходит. Они, когда принимают какие-то законы, они понимают, какие сферы индустрии будут сейчас быстро развиваться. И они туда направляют свои инвестиции. После чего они приходят в Конгресс в протертых штанах, а уходят из Конгресса на пенсию мультимиллионерами. Вот как это получается? У них там, конечно, хорошая зарплата, никто не жалуется, не говорят, что у нас там маленькая зарплата. Но, тем не менее, на этой зарплате ты эти сотни миллионов долларов не сделаешь. Нужно подключить какие-то другие механизмы. И они подключают биржу. Они прекрасно понимают, что там происходит. Вот помните, был какой скандал? Не так давно, между прочим, на нашей памяти. Когда разразился ковид, то группа наших небожителей из Конгресса, они первыми узнали о том, что если будет введена какие-то изоляционные меры в Америке, если люди перестанут ездить, то первая индустрия, которая потеряет бабки, это будет гостиничный бизнес и ресторанный бизнес. Что эти ребята сделали сразу после своего совещания? Они моментально продали эти акции дуракам, которые ничего этого не знали и не подозревали. В результате чего они ничего не потеряли, а биржа и люди понесли такие убытки, что мама не горюй. Но это я вам только один пример привожу. Или вот я тут еще вам привел. Один пример. Самое большое в мире месторождение вольфрама. Ну как можно пройти мимо такого события? Невозможно. И не прошли. Такие дела. Еще раз повторяю, тикер Казер. Я тоже после передачи сегодня посмотрю, что с ним происходит. Если он появился, он вышел на рынок или еще нет. И мне тоже очень нравится еще одна такая деталь, что не так, чтобы вот есть, например, компания, например, по разработке казахстанского этого вольфрама. Нет, значит, эти все родственники, друзья, родственники, они подбираются к этим деньгам через третьи компании. Одна компания становится другой компанией, меняет название, действует через третью, третья через четвертую, так, чтобы не сразу вычислили. Но мы живем в такое время, когда это все вычисляется на раз. И я вам скажу, когда это все происходит на Украине, когда все делается через... Вот снова взялся за Украину. Ну что, ну как быть иначе, если нужны какие-то параллели проводить, когда мы говорим о коррупции? То есть каждый раз, когда мы говорим о коррупции на Украине, это никогда не одна компания. Это сеть компаний, через которые действуют большие начальники для того, чтобы их сразу не застукали. Здесь то же самое. И я вам хочу сказать, что когда мы говорим, что они самая коррумпированная страна в мире, то они у кого-то научились, правда? И вы знаете, у кого? Мы все догадываемся, у кого. Такие дела. Хорошо, теперь я еще хотел буквально несколько минут посвятить тому, что у нас большие проблемы у администрации нашего Рыжика в связи с тем, что Верховный суд не очень хорошо отнесся к тем делам, которые он продвигал. Значит, ну, в феврале еще суд признал незаконным глобальные тарифы Трампа, которые он наложил на товары почти из всех стран. Значит, теперь очередная большая, большой, колоссальный, я считаю, удар по не только Трампу, но и в целом по республиканской партии. У нас, вы знаете, большая проблема была с выборами. Трамп и республиканская партия, я считаю, что в этом плане они абсолютно правильно действовали. Они добивались того, чтобы засчитывались только те бюллетени, которые были получены на избирательных участках в день выборов. Потому что, вы знаете, начинаются счеты, пересчеты, всплывают бюллетени, которые были заполнены месяц назад. Они где-то там завалились за подкладку, в каком-то дальнем ящике лежали, их не сразу нашли, потом нашли, и кому надо, тот победил. Значит, сейчас 5 членов суда проголосовали за, 4 против, сохранили закон Миссисипи, который разрешает считать бюллетени, доставленные в течение 5 дней после выборов, если на них стоит штамп до дня голосования. Ну хорошо, это, конечно, в целом это проблема для Трампа, хотя и ситуация чуть-чуть улучшилась. Только 5 дней, а не, например, 2 недели или месяц, как это бывало раньше. И если на конверте стоит штамп до дня голосования, если его можно прочесть. Такие дела. Такие дела. И теперь большое-большое решение, которое мы ждем от Федерального суда, это гражданство по рождению. Вы знаете, что у нас здесь в стране процветает просто этот бизнес. Люди приезжают из других стран. Мамаши приезжают, роженицы, они, значит, здесь рожают детей, и они производят таким образом на свет anchor babies. И потом они либо сами остаются, либо этих детей увозят, и потом они сюда приезжают гражданами Соединенных Штатов, и ты не знаешь, что у них в голове. С другой стороны, мы не знаем, что в голове у тех людей, которые здесь родились и выросли, но тем не менее, мы знаем, что это бизнес, и это один из каналов безостановочной миграции в страну людей, которые не имеют никаких других оснований для того, чтобы приезжать сюда, кроме как родить здесь детей. И здесь у нас, во Флориде, здесь просто бизнес действует, когда этих женщин беременных сюда привозят, размещают в гостиницах, домах, они здесь рожают и они здесь остаются. Такие дела. Но мы сейчас только это ожидаем решения по этому вопросу. Но прогнозы печальные. В том смысле, что с пессимизмом смотрят сторонники Трампа на предстоящее решение суда по этому вопросу. Окей. Сейчас у меня есть еще одна темочка, которую я бы хотел упомянуть, но уже не получится. И я объявляю сейчас перерыв на новости, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. И сейчас я бы хотел еще коснуться одной темы, связанной с личной жизнью нашего любимого Рыжика. Значит, вчера Верховный суд США принял еще одно решение, печальное для Трампа, а именно, вы помните, что журналистка Жан Кэрол заявила, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага Бергдорф Гудман в Нью-Йорке. Она точно не помнит, когда это произошло. Ей сейчас 82 года, и она забыла. Хотя риск начался, когда ей было только 70 с небольшим. Но она забыла. Но она только помнит, что это было в середине 90-х годов. Значит, Кэрол подала иск в 2022 году. Она заявила, что Трамп сексуально напал на нее. А в 22-м году он сперва на нее напал, а в 22-м году, когда она подала иск, он еще оклеветал ее. То есть она тогда заявила громко, что это произошло. А он сказал, что она, ну, короче говоря, он негативно отозвался о ее воспоминаниях. И в связи с этим, значит, ну, при этом мы знаем, что он мог сказать. Он у нас такой парень не очень сдержанный в плане, не фильтрует базар. И, значит, она его обвинила в клевете. И присяжные тогда присудили ей 5 миллионов долларов компенсации. Значит, что это было за сексуальное нападение? Значит, это важный, конечно, момент. Секса как такового между ними не произошло. Она это подчеркивает. То есть их интимные органы не встретились. Встретились его руки и ее интимные органы, скажем так. Это стоило Трампу 5 миллионов долларов. Этот опыт. И вчера Верховный суд отказался рассматривать апелляцию Трампа. И это означает, что вердикт о сексуальном насилии и клевете остается в силе, и Трамп обязан выплатить деньги. Такие дела. 5 миллионов долларов. Ну, сейчас слушайте, там вольфрам, там, я не знаю, миллион вещей, которые принесут им. Я думаю, вернут. Эти деньги вернет. Я за это как бы не сильно переживаю. Но там еще есть второй иск по делу о клевете. Значит, 5 миллионов это за перенесенные страдания. А еще есть за клевету. Значит, за клевету иск на 83 миллиона долларов. Значит, с учетом того, что это все было давно подано и проценты нарастают, то общий долг Трампа перед Кэрол, если он когда-нибудь вернет эти деньги, превысит 100 миллионов долларов. Но второй вердикт по 83 миллиона долларов, он пока что на стадии апелляции. И мы не знаем, деньги получит она или не получит. Теперь, что я хотел бы добавить к этой истории. Значит, с момента подачи первого публичного заявления, подачи иска, прошло уже около 7 лет. Потому что в 2019 году вся эта история завертелась. И Кэрол наняла тогда адвокатов, потому что в 2022 году была масса адвокатов, которые были готовы судить Трампа по любому поводу. И, значит, началась эта вся, завертелась эта история. Она ничего своим адвокатам не платила. Потому что они работали, как здесь у нас называется, это контингентное соглашение, contingency fee arrangement. То есть юристы получат оплату только в случае выигрыша дела и получат какой-то процент от присужденной суммы. То есть если, грубо говоря, допустим, они договорились на 30%, как это иногда случается, от 100 миллионов они получат 33 миллиона. Неплохо, можно жить, компания может жить дальше.
И часть расходов покрывал еще сторонний донор. То есть там какие-то, я не знаю, мелкие расходы, все-таки, которые необходимо было оплачивать для этой юридической компании. Нашелся сторонний донор. Это была некоммерческая организация American Future Republic. Ее, эту организацию, non-for-profit, поддерживает миллиардер и соучредитель LinkedIn Рид Хоффман. Он крупный донор демократической партии, и он решил подсобить этой женщине для того, чтобы она немножечко снизила доходы Дональда Трампа и его семейства. И адвокаты Кэрол подтверждают, что в какой-то момент ее юристы привлекли дополнительное финансирование от этой некоммерческой организации для покрытия части расходов, потому что ну, люди совсем бесплатно работать не могут. Такие дела. Значит, есть сообщение, где говорится, обычно это 30, contingency 30, иногда бывает 40% от присужденной суммы, то есть 30-40 миллионов долларов эта компания получит. Но что вообще в этой истории привлекает, это то, что вот этот сюжет повторяется, повторяется постоянно. Когда какая-то известная личность, ну, в нашем случае это Трамп, избирается на пост президента. Или, допустим, вспомним Бретта Кавана, которого назначают на пост, пожизненный пост члена Верховного Суда Соединенных Штатов. Появляется женщина, которая внезапно вспоминает, что она стала жертвой насилия этой известной личности в незапамятные годы. Точно даже уже не помнит когда, но помнит, что стала жертвой. И она всю жизнь носила эту обиду, и вот наконец-то, когда этот мерзавец, он решил стать президентом или членом Верховного Суда, тут она дает волю своим чувствам и начинает это все вспоминать. И я не знаю, вот это тут мой житейский опыт, он как бы подсказывает, ну, что это обычная циничная такая ситуация, когда люди, они, может быть, их никто не насиловал, но они хотят помочь своей партии, и они это делают. Потому что и в том, и в другом случае, между прочим, эти женщины не являются республиканками. И я задаю себе вопрос, а почему они не могли, я думаю, этот вопрос каждый из нас задает, а почему они не могли раньше это сделать? Почему они не могли это сделать, когда это произошло? Когда были какие-то свидетели, когда еще можно было собрать ДНК. Потому что, допустим, если это произошло в 90-х годах, то уже ДНК можно было. Уже имели какое-то представление о ДНК-материале, о том, как можно связать этот материал с человеком, который его произвел. Почему они тогда этого не делали? Потому что это было не очень значительным событием в их жизни. Или, может быть, они не придавали этому никакого значения. Но всякое бывает. Напилась и переспала с кем-то. Или он там ко мне приставал, и я, в общем-то, была не сильно против, зная, что он миллионер, и он в нью-йоркском реал-эстейте играет большую роль. Но я подумала, была не была. Может быть, из этого что-то выйдет. То есть, я могу придумать, но я абсолютно не представляю себе, как женщина, которая не хочет, чтобы ее насиловали, может позволить себя изнасиловать в любой форме, в раздевалке, или как это называется, в примерочной, прошу прощения, в примерочной Бергдорф-Гурман. Не могу себе этого представить. Но потом эта женщина всплывает из ниоткуда, и появляются моментально адвокаты и миллионеры, которые готовы финансировать ее жалобу, они финансируют ее жалобу. Как к этому можно относиться? И это тот случай, когда Трампу, точно так же, как когда-то Бретту Кавану, можно только посочувствовать.

0: 318-303-90-90. Желающие высказаться могут набрать этот номер. Если желания высказываться по этому вопросу нет, то у меня есть тема, которую я бы хотел сегодня поднять для нашего общего разговора. Вы знаете, что у нас, вернее, у вас в Нью-Йорке мэр, сейчас его называют коммунистом, марксистом и так далее, и так далее. Хотя, ну, на всякий случай, я, может быть, не стал бы его называть марксистом. Ну, он, конечно, такой социалист, социал-демократ. У нас здесь в Америке, для того, чтобы это было немножко не так, как везде, эту группу в демократической партии называют демократическими социалистами. Но сколько проще сказать по-русски «социал-демократ». Окей, прервусь, мне звонят. Доброе утро, вы в эфире. Что бы вы хотели сказать нам?
1: Доброе утро. Я бы хотел сказать, что, конечно же, в Мессисе никто не мог никого изнасиловать. Это чистое вранье. Но
0: это
1: Бердергума. Они происходят с изнасилования в этих в университетах, в этих клубах фратерности, сорорики, вот у них там. А поскольку это братство, это вот это женское и мужское, то поэтому они там помалкивают. И все они потом прутся туда, в Гаварна, понимаете? А потом, когда надо, их выдергивают, на них на каждого есть компромат. Для тех, кто кого насилует, шлют им наркотики, потом их насилуют с семером там или как. Они, вот если посмотреть, как они рассказывают, что а мне завязали глаза и положили в рот неизвестно что. Что им положили, она догадаться не может. Вот еще. И они молчат, но об этом не говорят. А вот потом, когда они идут, вот эта демократическая партия, республиканская, вчера они идут из правительства, в гавернмент, вот потом их потом за ниточки дергают вот тут вот туда. Поэтому я своим детям запретил туда ходить, вот в это вот котерник. Я поднял, ну, мат, не туда хотел пойти. Я специально ролик даже выпал, вот это рассказал. Ролик называется «Юкан». Так-то там... А, оттуда отделся протерник. Можете посмотреть, что мне интересно. Вот это. Вот там, вот там. Вот. Okay. А еще хотел сказать про вольфрам. Вольфрам, это же не только делают из него, вот, ну, для военных, для снарядов делают цилиндр. Это еще вольфрам, еще поскольку у него удельный вес схож с одинаковый с удельным весом золота, то это вольфрамовые слитки, покрытые покрытие золота, где пишут золото 999-й пробы, можно продавать в Китай. И китайцы спалили людей, просверлили дырку и увидели, что это не золото, а вольфрам. Вот так. А покупали они золото здесь, в Америке. Так что вот так вот.
0: Окей, хорошо. Спасибо. Всего хорошего. Я, кстати, хочу сказать, вот есть еще одна интересная вообще деталь во всей этой битве за женское достоинство. Обычно эта битва становится такой громкой и обсуждаемой, если речь идет о насильнике-республиканце, а пострадавшая представительница демократической общественности. О, а тогда вот у нас это дело вот с этой вот, с обвинительницей Трампа. Затем у нас это была женщина, которая обвиняла будущего члена Верховного суда. Но вот я хотел еще вам напомнить об одной истории. Помните ли вы такое имя Тара Рид? Значит, в марте 2020 года, во время предвыборной кампании, работница, бывшая работница Конгресса Тара Рид, она работала в 90-е годы в офисе Джо Байдена. Она заявила, что Байден напал на нее, сексуально напал на нее в здании на Капитолийском холме и, значит, тоже проник в нее своими пальцами. Байден отверг ее обвинение, но часть, ну, чем отличается, вот, например, ее история от истории этой Жан Кэрол? Свидетелей нет. Это Жан Кэрол говорит одно, Трамп говорит другое. Все, свидетелей никаких нет, ничего не, мы ничего не знаем больше. Но с этой Тара Рид ситуация была совершенно другая. Значит, часть деталей ее рассказа подтвердили ее бывшие коллеги. Значит, они точно подтвердили, что

0: где они могли там пересечься их пути в здании Сената. Затем они говорили о том, что Байден часто говорил о том, как она одевается, очень так вызывающе для своей работы в Конгрессе. То есть он на нее обращал внимание, и он был к ней явно неравнодушен. Значит, и тем не менее, это все дело замяли. Она уехала в Калифорнию. Там ей, она сама говорит, что ее начали преследовать на юридическом поприще, обвинять ее в клевете, все в таком духе. Ее жизнь стала до такой степени невыносимой, что она покинула Соединенные Штаты. Значит, если я вам скажу, куда она уехала, вы не поверите. Она уехала в Россию, где она сейчас живет. Вот вам, как говорится, два мира, два Шапира. То есть, когда эти обвинения прозвучали в адрес Байдена, то эту женщину просто довели до такой степени, что она покинула Соединенные Штаты. Когда это касалось дела, Трампа, то ему присудили 5 миллионов долларов за изнасилование, которое мы не знаем, было или не было, и 100 миллионов за, и 83 миллиона долларов за клевету. И можно только удивляться тому, что Брэд Кавана, когда он избирался в Верховный суд, смог отбиться от всех этих обвинений. И я еще могу сказать, что, во-первых, конечно, если вы помните, это была только не одна, это Блази Форд, которая его обвинила в изнасиловании. Там еще появилось несколько дам. И они были совершенно недостоверными. Но мне кажется, что действительно помогло Брэду Кавана, это то, что он с молодости, он вел дневники, и он записывал в календаре, что произошло в течение этого дня. И он эти дневники не выбрасывал, они где-то там у него на чердаке были сложены, и он смог предъявить это на слушаниях в качестве доказательства того, что в эти дни, когда она говорит, ее изнасиловали, Блази Форд, когда говорит, ее изнасиловали, ничего этого не произошло. Ну вот, это типичный такой случай, когда изнасилованные женщины-демократки им дают зеленую улицу, а когда обвиняют демократа в изнасиловании, то демократическая общественность становится стеной на его защиту. Ну хорошо, я сейчас хотел бы, если, повторяю, желающие высказаться по этому вопросу, могут набирать номер 718-303-9090. Если нет, то я продолжу. Я хотел бы открыть новую тему. Вот мы наблюдаем, вот избрали в Нью-Йорке Зарану Мамдани. И сейчас произошло еще несколько событий, довольно интересных. Значит, 23 июня, это просто неделю назад, имели место демократические праймарис в Нью-Йорке. И два кандидата от американских социал-демократов, которые формально числятся членами демократической партии, Клэр Вальдас и Дариэлиса Авила Шевалье, они победили в праймерис по избранию в Конгресс. Одна из Квинса, другая из Манхэттена. То есть количество, вот у нас, помните, у нас там есть этот красный взвод, Ильхан Омара, Кассия Кортес, ну и другие. И вот сейчас пополнение этого склада. И, естественно, у нас тут бьют тревогу. Как это может быть у нас просто эти демократические социалисты, которые на самом деле являются коммунистами, их в этом тоже обвиняют, они, значит, сейчас просто начинают рулить в демократической партии. И тут, значит, раздувается это пламя, что когда у них такая массовая поддержка, то совершенно понятно, что они могут начать сметать со своего пути сегодняшних лидеров демократической партии. Нам постоянно говорят о том, что Окасия Кортес может избираться на пост Чака Шумера в Сенат. Она более популярная, Чак Шумер живет, ну, он баллотируется от Парк Слоупа, то есть там демократов много, молодых демократов, они, естественно, предпочтут Окасио Кортес. И все, пиши, пропала старая демократическая партия. Но я так понимаю, что старая демократическая партия, она уже давно пропала. Они стали предельно левыми. Но даже среди этих левых, Окасио Кортес и вот теперь эти новые две подруги, Клэр Вальдес и Дарилиса Авила-Шевалье, они вот становятся будущим демократической партией. Ну, я не буду их называть на всякий случай коммунистами, хотя их в этом обвиняют. Но они не совсем против того, чтобы у нас, например, частную собственность отменили. Они просто живут по словам из песни группы Ten Years After. Если вы помните, такая была в начале 70-х годов. У них была такая песня. Tax the rich, feed the poor. Облагайте налогами богатых и, значит, накормите бедных. То есть они не просят то, чтобы. Они не за то, чтобы отобрать у богатых все абсолютно. Они поэтому коммунистами их назвать нельзя. Но что является неоспоримым фактом? Молодежь за них голосует. И она голосует за них в массе. И тут есть еще один интересный такой момент. Значит, мы связываем демократическую партию, историю демократической партии с еврейской, с евреями, с американскими евреями. То есть они всегда стояли за демократической партией, это был оплот демократической партии. И вот сейчас эта ситуация у нас на глазах меняется, потому что вообще масса этих членов демократической партии, она уходит из жизни. И их место занимают либо их дети, либо друзья их детей из других этнических групп. И таким образом демократическая партия перестает быть большой сторонницей Израиля, какой она была раньше. Мы сейчас видим обратные настроения в демократической партии. Она становится пропалестинской. И если молодые члены демократической партии не пользуются словом «геноцид», по отношению к ситуации в Газе, например, то их считают уже какими-то не вполне нормальными, неадекватными, и от них держатся на расстоянии. Именно по этой причине у нас в этих протестах, которые имеют место в университетах против специальной операции Израиля в Газе, в этих протестах участвуют студенты-евреи. Они хотят быть со всеми. Это понятно. То есть, я не знаю, что они знают они историю, не знают, слышали ли они что-то от своих родителей, бабушек и дедушек. Но они хотят быть со всеми. И по этой причине они внезапно становятся в этом конфликте сторонниками палестинцев, а не сторонниками евреев. И, как это часто бывает у молодых людей, они просто не хотят о чем-то слышать и не слушать. То есть, например, они не хотят больше знать о событиях 7 октября. И они исключают эту страницу из своего сознания. Эту страницу израильской истории, трагическую страницу израильскую, они исключают из своего сознания. И они говорят только о том, какие страдания немыслимые понес палестинский народ. И надо сказать, что это не единственная тема у молодых демократов или социал-демократов американских. Но эта тема очень значительная. И когда у нас эта молодежь голосует за Мамдани, то она голосует за человека, который, они четко это знают, является оппонентом Израиля, оппонентом внешней политики Израиля. Они голосуют за своего. И то, что он мусульманин, для них это как бы дополнительное свидетельство того, что он оппонент Израиля. И этим он им близок. Касательно того, что там отберут имущество у богатых, эта тема у них не ведется. Я должен не разрабатывается и не обсуждается, потому что все-таки я персонально считаю, что это преувеличение со стороны критиков о том, что они хотят отобрать имущество. Но они явно хотят многие вещи национализировать и сделать более доступными для простых людей. И вот об этом, о доступности каких-то вещей, я и хотел бы с вами поговорить уже в следующем часе и пригласить вас к этому разговору, потому что надо признать, что у нас многое в стране поменялось. И наше само это понятие американской мечты, которое включает финансовый достаток, оно от нас уходит, на наших глазах уходит. И об этом я и хотел с вами поговорить в следующем часе. Но до этого я хотел бы напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Самое современное здание на квартале. Промахнуться невозможно. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует безотказно. Вы будете встречены в офисе доктора как самые близкие люди. Еще раз номер 718-934-84-84. Я сам бы обратился к доктору, но далеко живу в связи с болями в коленном суставе. Наверное, я все-таки слишком много прыгаю по корту. И в моем возрасте надо бы немножечко притормозить, но не получается. Правда, помогает Knee Sleeve, как это у нас называется, компания Incredibody, которую мне доктор рекомендовал. У меня чуть начинает побаливать, покалывать, я тут же его надеваю, и снова молодость и энергия ко мне возвращаются, как сумасшедшие. Такие дела. На этом я эту тему приостанавливаю, но ни в коем случае не закрываю. Мы с вами поговорим о том, что происходит с нашей молодежью, что делается в ее умах, и насколько это оправдано, насколько это объяснимо. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы вернемся к этому разговору через несколько минут.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Джордж Сорос, известный своей приверженностью Демпартии, пожертвовал более 100 миллионов на избирательные кампании в преддверии промежуточных выборов, сообщает Нью-Йорк Пост со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. В этом году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации Белого дома на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться на пост генсека НАТО. Об этом сообщила газета «Обзорвер» со ссылкой на источники. Срок полномочий Марка Рютте истекает в 2028 году. Новый премьер-министр Словении Янес Янша намерен перенести посольство в Иерусалим. Тем самым Словения станет первым государством Евросоюза, сделавшим такой шаг. Жители Германии переходят на ночной образ жизни из-за аномальной жары, которая парализовала жизнь в крупнейших городах страны в дневные часы. Минувший уикенд улицы Берлина, Мюнхена и Гамбурга днем практически полностью опустили. Горожане предпочитали оставаться дома. Активность фиксировали лишь с наступлением сумерек. DMV начал продажу специальных кастом-плейт в рамках празднования 250-летия юбилея страны. На металлической пластине изображена карта США и присутствует надпись USA 250. Заказать номера можно на официальном интернет-сайте ведомства или в любом отделении. Стоимость составляет $60. Также DMV взимает ежегодную плату в размере $31.25 за использование таких номеров.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон у Вадима Ермолинец. И я хотел бы сейчас продолжить тему разговора о том, почему молодежь, когда я говорю о молодежи, это люди, когда они начинают голосовать, 18 лет у нас, и где-то лет до 45, для меня персонально 45 это еще молодые люди, почему они голосуют за этих социал-демократов, то есть за самое крайне левое крыло демократической партии. И я тут долго об этом деле размышлял, потом подсобрал какую-то информацию и хотел бы поделиться с вами. Значит, нам всем хорошо известно, что означает американская мечта. Значит, мы, наверное, для того, чтобы представить себе такую благополучную Америку, то мы должны себе представить Америку 50-х годов, когда у семьи был свой дом, домик, дом, машина хорошая, новая. Затем папаша, который ездит на этой машине на работу каждый день. Мамаша, которая с двумя-тремя детьми остается дома, потому что отец достаточно зарабатывает для того, чтобы она никуда не ездила. И она, значит, смотрит за этими детьми, воспитывает ее. По воскресеньям они ходят в церковь, у них есть достаточно денег для того, чтобы поехать в отпуск, когда приходит время, в Майами там, или если денег побольше, может быть, кто-то едет в Европу и так далее. То есть вот это вот благополучная такая Америка, все красиво одеты, во всем таком нарядном, солнечном. Вот это вот американская мечта. Когда люди говорят там, о свободе и прочем, это как бы вот это не американская мечта. Американская мечта – это всегда материальный достаток. Всегда. И этот механизм работал довольно долго. То есть, наверное, с, ну, я не знаю, по всяком случае, после Великой депрессии, после войны этот механизм был у нас тут безотказно работал. Ты должен получить хорошее образование, и потом ты должен работать по-настоящему с отдачей, с огоньком, упорно трудиться, создать либо свой бизнес, либо расти в какой-то большой корпорации, и ты достигнешь то, к чему ты стремился. И кредит позволяет тебе располагать этими благами, просто сразу, как только ты начинаешь получать зарплату. И вот в наши дни это было почти что религия. И в наши дни эта религия переживает кризис. Что я имею в виду? Вот у нас есть два поколения. Это миллениалы и Gen Z. Значит, миллениалы появились у нас в конце 80-х, 90-х годов. Вот это вот было новое поколение людей, которые родились в специфических условиях. И, значит, сейчас миллениум это 30-45 лет. То есть это самый активный возраст становления человеческого. В 45 лет уже люди достигли всего, что можно было только достичь. Но они начали входить в трудовую жизнь свою во время финансового краха 2008 года. Я думаю, вы помните этот крах ипотеки. Биржа пережила тяжелый такой момент. Много людей потеряли деньги. Кто-то временно, кто-то навсегда. И вот в это время, когда они входили на рынок труда, они вошли на этот рынок труда с огромными долгами по своему образованию, студенческими лонами. Рынок тяжело восстанавливался несколько лет, и он не вполне оправдал как бы их надежды, и многие из них не смогли купить жилье. И потом цены на жилье, мы сами знаем, какие цены на жилье, они просто в нашей стране, катастрофические. И масса людей, масса миллениев, тем людям, которым сегодня 30-35 лет, они живут с родителями. Это стало, ну, если вы помните, в Италии это называлось мамизмом. То есть там есть мачизма, это когда мужчина такой, это у нас, наши мужчины в старину, они были, они, значит, страдали этим, этой болезнью, мачизмом. Уверенные в себе, успешные и так далее. А мамизма, все то же самое, только они живут у мамы с папой в подвале. И теперь у нас есть еще одно поколение, следующее после миллениумов, это Gen Z. Значит, это те, которым сегодня от 18 до 30 лет. И вот они выросли вообще в мире, который еще более дорогой, чем у их старших братьев и сестер. И для них это как бы норма, то, что их старшие сестры или их старшие братья живут с их родителями. Это становится нормой, если не стало нормой. Для них это уже норма. Они родились в этой ситуации, они другой не знают. Значит, теперь у нас есть еще тут статистика, которая нам перед нами ставит такой вопрос. Насколько реально вообще человеку со средней зарплатой, ну, я не знаю, что мы будем считать. Вы знаете, я предлагаю взять советские мерки. Там 150-200 долларов, это считалось, ну, такая нормальная зарплата при советской власти. Вот возьмем эти же цифры, 150-200 тысяч долларов. Как, с этими деньгами, какие шансы у человека, который живет, допустим, в Нью-Йорке, или, допустим, здесь он живет в Майами, какие у него есть шансы, и у него есть двое детей, какие у него есть шансы собрать деньги и купить себе дом? Значит, ответ есть, ну, если он будет жить в режиме очень суровой экономии, может быть, у него что-то получится. Может быть. А может быть, не получится. То есть, более вероятно это наследовать дом от родителей, которые переместятся в лучший мир, чем собрать деньги и купить этот дом. Значит, у нас в Соединенных Штатах есть так называемая медианная цена. Эта цена на сегодня составляет 430-440 тысяч долларов. Так это медианная цена по стране. У нас тут, между прочим, есть курятники, которые, я не знаю, можно, наверное, за 50 тысяч долларов купить. Или я, например, смотрю, у нас здесь, допустим, в Сарасоте, можно купить кооперативную квартиру за 150 тысяч долларов. И она будет очень неплохая. Сколько вам нужно потратить в Нью-Йорке для того, чтобы купить неплохую квартиру с двумя спальнями? Ну, я не знаю, где-нибудь, пусть даже не в самом благополучном районе Бруклина. Там 150 тысяч вам на что хватит? На даунпеймент, может быть, хватит. То есть мы говорим, 430 тысяч долларов – это медианная цена по стране, где перепады цен колоссальные. И если мы возьмем те центры, большие города, где масса выпускников колледжей проживает и работает, то там цены, наверное, в 2-3 раза выше. И для них покупка этого дома совершенно нереальна. И по мартовскому опросу 26-го года 67 представителей Gen Z говорят, что они испытывают трудности с оплатой жилья. Очень дорого. У нас это, я не знаю, 20-30 лет назад в Америке, когда твои дети ехали в колледж, и они снимали с кем-то квартиру пополам, или там три человека жили, то это было нормой. Между прочим, так было с моим младшим сыном. Но проблема в том, что сейчас многие дети, уже окончив колледжи и уже работая, по-прежнему делят квартиру с кем-то, потому что у них нет у самих денег для того, чтобы полностью иметь эту квартиру для себя. Значит, 67% представителей Gen Z говорят, что у них есть проблемы с оплатой жилья. Особенно в Нью-Йорке. Они говорят, мы не можем уехать из Нью-Йорка, потому что здесь есть работа. Да, здесь есть работа, но вам приходится отдавать большую часть своей зарплаты за квартиру. Так это только квартира, а у них же есть еще какие-то расходы. Значит, по, опять же, по опросам этого года, 70% молодых людей считают богатство недостижимым. Остаток, 30%, они считают, что американская мечта все еще работает, и, значит, они в какой-то один прекрасный день могут заработать и добиться материального успеха. Значит, как-то пессимистическая такая картина у нас на глазах раскрывается. И когда люди с таким... Или я еще добавлю вот один штрих к этому. Допустим, откуда природа этого оптимизма, пессимизма. Значит, молодые люди, очень много людей работает в компьютерных сферах, в интернет-сферах. И они все сейчас только и говорят о том, что искусственный интеллект их вытеснит из этой сферы. То есть речь идет о том, что буквально миллионы молодых людей окажутся без работы. Они живут со страхом того, что они окажутся без работы. И я подчеркиваю, этих молодых людей миллионы. Многие люди, дети, которые сейчас в колледжах, они испытывают этот страх того, что они не найдут себе работу. То есть пессимизм для них – это нормальное явление. И это речь идет о нескольких поколениях. Значит, как эти дети действуют в этой ситуации? Они понимают, что у них шансы вырасти, там, построить свою карьеру обычными методами, какими строили их папа с мамой, когда упорство, ответственность, талант играли какую-то роль. У них этого нету. Они стремятся к тому, что каким-то другим способом решить свои проблемы. Какие это проблемы? Это жилье, это страховка, это либо студенческие долги, либо образование детей, плюс студенческие долги. И эта ситуация вызывает так называемый экономический нигилизм. Значит, в чем он проявляется? Значит, люди перестают выкладываться на работе. Они, это называется здесь quiet retirement, тихо. Они как бы работают, но на самом деле они просто находятся на работе. Они выполняют какие-то задачи, которые им дают, но они не задумываются о том, они больше не задумываются о том, как построить свою жизнь так, чтобы разбогатеть, чтобы достичь какого-то высокого уровня материального благополучия. И они отказываются от долгосрочного планирования. То есть для них исключено вообще купить дом и 30 лет за него платить, потому что они не знают, что с ними будет через 5 или через 10 лет. Какой смысл инвестировать в приобретение жилья, если они не знают, будет ли у них возможность через 2 или через 3 года или в следующем году оплачивать моргидж. И в этой ситуации их поведение меняется. И в этой ситуации их политические взгляды меняются. И хотя у нас тут говорят о том, что вот такие люди, как Чарли Кёрок, они поменяли сознание миллионов молодых американцев, студентов. Ну, они, может быть, он внес колоссальный вклад в формирование консервативного мировоззрения у молодых людей, это однозначно, с этим спорить невозможно. Он был выдающимся человеком, и его вклад ощутим. Но есть вещи, которые оказывают большее влияние на умонастроение молодежи, чем идеология. Это очень простые вещи. Это необходимость заплатить по счетам каждый месяц. За квартиру, за газ, за свет, за телефон, оплатить долги по кредитной карточке. И у нас сейчас, между прочим, вот такое явление можно наблюдать. Дети в основном не готовят дома. Они ходят по ресторанам. Больше-меньше тратят денег, но они дома не готовят. Знаете почему? Они, может быть, сами не отдают себе отчета, потому что они хотят жить на широкую ногу, и они знают, что они могут себе это позволить, потому что у них хватит на то, чтобы есть в ресторанах. Но если они начнут экономить и не есть в ресторанах, а есть дома, у них собранных денег не хватит на покупку жилья. Поэтому они гуляют. И отсюда у них возникает такое мнение, что на индивидуальном уровне они свою жизнь к лучшему изменить не могут. Они просто должны ходить на работу для того, чтобы поддерживать свое нынешнее состояние. И они не знают, как долго они будут ходить на эту работу. Но у них есть возможность поменять эту ситуацию путем ноябрьского голосования. Они выбирают политика, который говорит им, что он даст им доступное жилье. И все, и больше ничего не надо. Или который говорит им, у вас есть дети, и вы должны платить деньги за детский сад. Я вам создам такую ситуацию, когда детский сад будет либо бесплатным, если вы мало зарабатываете, либо доступным, если вы что-то зарабатываете. У вас будет оставаться больше денег. Вы будете испытывать большую свободу. Вы сможете немножко больше провести времени с семьей или отдохнуть. И это новая психология, новое мировоззрение, которое распространилось уже на два поколения. И старшее поколение, миллениалы, это люди, им свойственна эта психология, это людям, которым сегодня 45 лет. 40 лет, 35, 30. Это самая активная часть общества. Поэтому, когда мне говорят, да, там они в Нью-Йорке намухлевали, они там что-то спрятали, они что-то там подкинули, я говорю, не-не-не, это не так. Ну, я не исключаю того, что демократическая партия могла что-то подкинуть и могла что-то спрятать. Я не исключаю этого, они такие. Но тут другие механизмы задействованы. Тут задействован механизм вовлечения выборы молодежи, которая не видит никаких других способов улучшить свою жизнь, а только получить что-то бесплатное или недорогое от правительства. И она голосует за это правительство. Поэтому даже если раньше мы говорили о каких-то, о том, что демократы, они были за трудовой народ, они поддерживали демократию, они поддерживали гражданские свободы, в отличие от религиозных фанатиков справа, то сейчас это все значительно проще. Они поддерживают демократов по той причине, что те обещают им доступную жизнь, которую они сами своими силами достичь не в состоянии. У нас есть здесь в стране такое учреждение научно-исследовательское, или очередной нон-профит, которое называется American Enterprise Institute. Значит, это правоцентристское учреждение, и они в этом году, они просто по результатам проведенного исследования пришли к выводу, что когда молодые американцы говорят, что они поддерживают социализм, то они не имеют в виду национализацию промышленности или лишение людей права на владение частной собственности. Для них социализм – это доступное жилье, это доступная медицина и это доступное образование. То есть вот это вот три столпа, на которых сегодня стоит представление молодежи о социализме. И кто-то может сказать, а, ну так слушайте, так это то же самое, чего, что проталкивают социал-демократы в Западной Европе, всю жизнь они этим занимались. Вот эти вот три столпа – доступная медицина, доступное образование и доступное жилье. И все. Не надо ни у кого ничего отбирать, но они будут больше платить. Они – это богатые. И у нас это происходит на наших глазах. Мы, конечно, всегда отличались от Западной Европы тем, что у нас всего было больше, у нас был достаток больше. У нас европейцы всегда над нами смеялись. Посмотрите на свои машины, они огромные. Посмотрите на свои квартиры или на свои особняки, они огромные. Зачем человеку столько? И они смеялись над нашим... Они даже считали, что американцы такие толстые и страдают излишним весом, потому что они жрут без конца. И это тоже как бы является олицетворением нашего достатка. Но времена меняются. И сегодня многие молодые американцы, они понимают, что европейский путь, он как бы человечнее по отношению к ним. А если кто-то там семи пядей во лбу что-то придумает, ну пусть он будет богатым, такие как Илон Маск, например. Он придумал свою Теслу или он там придумывает. И одним словом, тут есть масса людей, которые придумывают. Пусть они платят побольше, потому что они за... Илон Маск уже триллионер. Что ему стоит отдать половину от своего триллиона? Ничего. Его уровень жизни от этого не изменится. И вот это вот, то есть, когда у нас с нашим, у людей, у нас, у людей с советским опытом действовал вот этот вот принцип, как мы его описывали, отобрать и поделить, после чего прожрать это все, пропить и снова ничего не останется, то здесь он немножко другой. Мы должны понимать это, потому что никто из этих молодых социалистов, включая того же самого Мамдани, не стоит за то, не добивается того, чтобы отобрать у богатых все. Они прекрасно понимают, эти люди, что богатые нужны просто как в сельском хозяйстве фермеру нужна дойная корова. Он не будет ее убивать, потому что он ее может доить. Вот это этот тип социалистов. Они любят этих дойных коров. И они, кстати, к ним за деньгами ходят постоянно для поддержания своих штанов и своих политических кампаний. И надо сказать, что среди этих миллионеров и миллиардеров есть масса людей, которые с симпатией к этому относятся, потому что они понимают, что для них деньги это как спорт, они просто их растят всеми возможными способами, но они в то же самое время, ну я не знаю, можно ли это назвать совестливостью, но они понимают, что они могут поддерживать тех, кто победнее, и от них не убудет. Такие есть люди. И они поддерживают какие угодно начинания. Демократически это может быть строительство какого-то доступного жилья, создание каких-то учебных программ в школах или финансирование кампании таких девушек, как это Жан Кэрол, которая судит Трампа. Они туда могут забросить пару миллионов для того, чтобы там огонек не гас. Одним словом, вот у нас есть, я еще приведу такой пример для того, чтобы понять, насколько широко распространены у нашей молодежи идеи социализма. Значит, есть у нас Cato Institute, это еще один, это либертарианский научный центр. Они, значит, сообщают, что 62% американцев в возрасте от 18 до 29 лет относятся к социализму благосклонно. Это означает, что они будут голосовать за таких людей, как Мамдани, и вот этих вот двух подруг, которые сейчас победили на демократических праймерис. И если они победили на демократических праймерис в Квинси и в Манхэттене, то вы можете ни одной секунды не сомневаться в том, что они победят и на ноябрьских выборах, и они будут членами Конгресса от Нью-Йорка. Ну, правда, и там и раньше были демократы, так что соотношение сил как бы не поменяется. Но понятно, что у республиканцев в этих районах шансов нет никаких. Ноль шансов. И это я хочу подчеркнуть. У нас тут, я вот смотрел недавно выступление Майка Джонса в Конгрессе, который нам рассказывает, что они не могут допустить того, чтобы в Конгресс войдут молодые марксисты, коммунисты. Это бред сивой кобылы. Они не марксисты, они не коммунисты. Они социал-демократы. Но нас пугают. И я, кстати, не хочу сказать, что они нас пугают, а я их поддерживаю. Я их не поддерживаю, но я человек либертарианско-консервативных взглядов. Потому что сегодня консервативные американцы и либертарианцы, по сути, это одна и та же группа. Меньшее вмешательство правительства, больше возможностей для частного, больше свободы для частного бизнеса. Но хотя мне эти молодые люди не симпатичны, я могу так сказать. Но я считаю своим журналистским долгом поделиться с вами своим мнением о том, что реально происходит в этой стране и в этой сфере общественной деятельности. То, что их обвиняют в марксизме, это преувеличение, они не марксисты. И то, что их обвиняют в коммунизме, это преувеличение, это неправда. Они социал-демократы, что само по себе представляет довольно большую опасность. Но в то же самое время, когда мы говорим о американской мечте и американском благополучии, то мы должны понимать, что ситуация с благополучием сегодня не такая, какой она была 30, 40 или 50 лет назад. Мы достигли такого невероятного, неслыханного уровня производства всего, что это несложно кормить массу людей. Что мы и делаем, между прочим. Все это наше велферное царство. Оно существует именно благодаря потому что у нас производство на неслыханном уровне, на неслыханном. Поэтому эти идеи социал-демократии, они очень и очень реальные в наше время. На этом я сейчас завершаю свое выступление. И дам вам возможность выступить по этому вопросу в следующем получасе. Оставайтесь с нами.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
4: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков миллионов очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр Secrest. Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. Secrest. Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парка и Чёрч-авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
7: Каждый вторник в полдень. Программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
1: У нас на связи Игорь Нобель, и я должен первым делом представить его. Получению моргиджа, как вы помните, предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобель, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
8: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Вчера у меня был один клоузинг, и что удивительно по поводу этого клоузинга, то, что, допустим, сейчас процентная ставка все равно довольно-таки высокая, то есть где-то в районе 6,5%, 6,375. Так это основано, вернее, если у вас, допустим, хороший кредит скор, там 780-800 кредит скор, 20% down payment, вы покупаете односемейный дом, то сейчас процентная ставка довольно-таки высокая. Так вот, этот клиент мой получил процентную ставку 6,125. 6,125 на сегодняшний день это действительно очень и очень хорошая процентная ставка. И по причине он получил такую низкую процентную ставку, потому что у нас есть один банк, который предлагает моргиджи на, то есть на очень выгодных условиях, и процентная ставка очень и очень низкая. А у этого клиента кредит скор 621. Вы скажете: Игорь, стой, 621, как он мог получить такую низкую процентную ставку? Да, действительно, как правило, в любой банк, куда вы пойдете, есть чем меньше у вас кредит скор, то есть у моего человека был FICO score вот это, да, 621, то есть чем меньше кредит скор, тем выше процентная ставка. То есть если бы я пошел в любой другой банк, то клиент, скорее всего, получил бы где-то 675, 6875, потому что у него кредит скор очень и очень низкий. Но из-за того, что мы работаем с одним банком, который, невзирая на то, что у человека может быть там 620, 630, 640 скор, он все равно, этот банк предоставляет кредиты и лоны, как будто бы у человека кредит скор 780. Это удивительный банк и удивительные программы, которые этот банк делает. Поэтому если вы покупаете или если вы хотите перефинансировать недвижимость, и ваш кредит скор оставляет желать лучшего, это в мягком выражении, то, пожалуйста, позвоните 917-397-3000, 917-397-3000, потому что действительно процентная ставка очень и очень низкая. И да, то есть я его залакал уже где-то 45 дней назад, не то, что я вот его балакал, допустим, сегодня. Процентная ставка, может быть, была бы немножко повыше, но все равно у этого банка идея в том, что у людей, у которых проблемы с кредит скор, то есть, может быть, они там машину забыли проплатить или, допустим, кредитных карточек очень-очень много, все равно у этих людей есть возможность получить процентную ставку такую, как если бы у них была самая низкая, вернее, самый высокий кредит скор. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000. Также этот же банк. Если вы покупаете, допустим, двухсемейный, трехсемейный дом, и цена недвижимости, допустим, там 2-3 миллиона, может быть, там 1,5 миллиона, то этот банк также позволяет, это тоже уникальная программа, которая у этого банка есть, вы можете положить всего либо 5, либо 10% down payment на дома, которые многосемейные, то есть 2-3-4 семьи, 2-3-4 семьи. Обычно вам надо класть там 10-15 или 20%. Этот банк разрешит вам положить даже 5% down payment, ну, в зависимости от суммы лона, конечно. Иногда вам надо будет положить 10%. Поэтому, если вы покупаете либо двухсемейный дом, трехсемейный, четырехсемейный дом, хотите положить минимальный down payment, у вас будет нормальный conventional loan с этим банком. Пожалуйста, перезвоните по телефону 917-397-3000. Вообще хотел бы сказать, что у нас действительно много очень уникальных программ, если вы, вернее, с проверкой документов и без проверки документов. Кстати, хотел сказать, что вот эти две программы, которые я только что назвал, это с full income verification, то есть это с вашими tax-реченными, с вашими банковскими statements, то есть банк проверяет все документы. Звоните 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy.
3: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Говорим сегодня о том, почему социалистические идеи владели сознанием молодых людей в Соединенных Штатах. И я хотел бы провести... Я вижу, мне звонят. Дайте мне 20 секунд, я хочу закончить мысль. Если кто-то хочет принять участие в нашем обычном антинаучном опросе общественного мнения, то вопрос сегодня такой: насколько вероятно, что в Америке в конечном итоге победит социализм? Если вы считаете, что да, это вероятно, наберите номер 888-222-1131. Если считаете, что нет, это невероятно, наберите номер 888-222-1132. Окей, счетчики работают. 11:31 социализм победит, 11:32 нет, не победит. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, господин ведущий. Я вот что хотел сказать. Вы понимаете, в чем дело? Если Соединенные Штаты пойдут в даун, весь мир пойдет в даун. Так что бояться этого нечего. И вы всегда почему-то поете такую-то похоронку Соединенным Штатам.
1: Okay. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Алло.
1: Да, да. Говорите, пожалуйста.
3: Мне это интересно, да. Да, мы должны... Алло.
1: Доброе утро, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим Александрович, это Людмила из Лейквуда. Да, все вы говорите правильно. Социализм в Америке не победит. Не победит. Вы знаете, это... Да, Мандани старается. Я вам хочу привести один пример. Вы любите итальянский джаз, итальянскую музыку, итальянские мелодии нам ставите. Так вот, вчера был день рождения уникальной женщины-журналистки, которая написала книгу «Гнев и справедливость». Итальянка, живущая в Тоскане, она прошла много разных путей, брала интервью у знаменитых людей Америки. Вот. Ну, она умерла, ушла из жизни рано. Сейчас племянник ее в Милане продвигает ее книги, ее память ее. Действительно, она уникальная женщина. Но «Гнев и справедливость» – это книга, она была в сопротивлении.
1: Подождите, одну секунду, да. Людмила из Лейквуда, вы мне объясните, пока не поздно, какое это имеет отношение к нашему разговору?
4: Как это какое отношение? Это, извините, вы говорите о том, что все блага молодые люди хотят получить бесплатно, такого не бывает.
1: Ну не бесплатно, но я одну секунду, я не говорю, что они хотят получить бесплатно. Я хочу сказать, что они

0: То есть,
1: на 105%.
0: Окей. Ну хорошо. Да. То есть, значит, социализм все-таки это будущее Америки, да?
1: Ну, возможно. Будем посмотреть, как говорят в Одессе. Тогда для вот чего здесь... мои... Да, для чего мои дети учат в Бостоне внучку и платят 90 тысяч долларов в год за обучение, а? Ну, скажите.
0: А чему они учат ее за такие деньги?
1: Как она? В MIT учится, и еще мастера будет, так сказать, дальше ей дали разрешение, что она на программу мастера выходит. Поэтому...
0: Ну, хорошо. Ну, знаете, но они почему они это делают? Наверное, потому что деньги есть. Если бы не было денег, не делали бы. Окей, спасибо вам. Но я вот о том и говорю, что ребенок идет в университет, и папа с мамой должны дать 90 тысяч долларов для того, чтобы он в этом... в университете мог учиться. Это нормально? Это нормально? Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, это просто интересно. Это за социализм. Потому что после социализма...
0: Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вадим, это Олег звонит, и
0: да,
3: я сам
0: привет,
3: удивлен,
0: Олег.
3: Что... Да, здравствуйте. Я сам удивлен, что вот по этой теме я решил высказаться, но вы дали импульс, вы зацепили, и я здесь в предыдущих вопросах как-то чувствовал себя уверенно, здесь не уверенно. Помогите сформулировать вот такой диссонанс. Вот вы подобрали и очень логично показали эту ситуацию, вроде не привлекли никаких новых факторов, но действительно убедили, что это объективная данность появления Мамдани, появления силы этого течения. Не упомянули имя Берни Сандерса, но это примерно то же самое направление, как бы и в капиталистическом процветающем обществе, как Америка, мы могли бы этого не ожидать. Вот это есть реальность. Но вы показали, что это основывается на анализе материального фактора, что ухудшились условия, и новое поколение просто, ну, в силу большого масштаба и наших склонностей потреблять, не задумываясь о последствиях, ну, не может общество легко... Не обращаясь к этой жесткой модели, а вы преуспевающие, а ну-ка поделитесь. Ну, это как бы социал-демократическая модель. У меня, я хочу прямо сказать, Америку я знаю плохо, хотя немножко и поездил, и меня всегда вызывают улыбки, когда человек говорит, да я вообще всю Америку знаю, здесь 50 штатов, я уже 48 побывал, еще 2, вообще все. Ни хрена они не знают, проехав через какой-то штат, даже 2-3 дня, ты не узнаешь. Эту жизнь. Мой опыт только наблюдение за моими детьми. Вот у меня есть дочка, которая сейчас 40 с чем-то. Она преуспевающая. Но она начинала в общежитии, снимали там на четверых небольшую квартирку. Кушали, она даже и нездоровая пища, и потом восстанавливала здоровье. И они стремились вот к тому, что вы говорите, реализация американской мечты. Причем надежды, что папа, мама дадут хоть пени, не было. Я в это время жил в этой бедной, нищей Белоруссии, и как бывший научный сотрудник сам перебивался, дай бог бы кто-то помог. То есть все рассчитывали только на себя. И она потом вышла, потом был аккаунтер, это как бухгалтер, забыл, как называется точно эта специальность, получала копейки, 35 тысяч. Нью-Йорк не покидала. Жила на каких-то съемных, работала, там есть понятие сеньор. Было понятно, что если она заслужит сеньора, то она уже не будет сидеть и потом еще и после работы почищать, она будет другим говорить. И она вот так попробивалась, она даже поехала в Европу, поработала там, вернулась сейчас здесь. Знаете, стала очень хорошим специалистом, и она сейчас на хороших зарплатах, там, ну, не одна сотня тысяч долларов в год зарплата. Все это благодаря профессионализму. И вот меня сейчас немножко диссонанс в чем? Сейчас вы правильно показали, намного меньше таких молодых людей, которые готовы вот таким вот, ну, тернистым путем пройти к тому, что мы называем

0: американской мечтой. А почему это произошло? И вы положили в основу своих рассуждений материальный фактор. То привычка к тратить и прочее. А мне кажется, хорошо, если бы такой человек, который умеет формулировать хорошо, как вы, подумали, а в какой мере здесь искусственный фактор, так называемый идеологический, в какой мере здесь проявилась безнаказанность воздействия на умы, в том числе и молодых, таких средств и рупора социал-демократизма, как «Нью-Йорк Таймс», а есть еще, наверное, похуже, как появление такого средства воздействия на незрелые умы, как ТикТок, как интернет. Вот эта вторая часть, вы ее даже не затронули, имеете право, потому что вы очень замечательно показали первую часть, что это движение развития такого богатого, с сильными капиталистическими тенденциями американского общества. В Европе по-другому. Я не могу сам разобраться. Я хотел дать импульс. Не сможете ли вы сказать, или я ерунду чушь говорю, или что это немножко задумается, и вы, может быть, продолжите вторую часть, подготовите. А не было ли идеологической отравы в том, молодежь всегда клюет? Там кто-то говорил...
1: Погодите, ну хорошо, Олег, одну секунду, да. Погодите. Вы все. Никогда не говорите чепуху, и я всегда с интересом слежу за развитием вашей мысли. Вы, действительно, я в своей истории о том, что происходит в нашей стране, в своем рассказе, вернее, я упомянул только материальную часть, потому что я абсолютно уверен, что, как это говорили, бытие определяет сознание. Я считаю, что финансовое бытие определяет сознание. Твой финансовый статус, он определяет твое мировоззрение. И у нас... А как быть с настройкой, с идеологическим фактором? Он, конечно, колоссальный, потому что если вы упомянули «Нью-Йорк Таймс», я не уверен, что наша молодежь считает «Нью-Йорк Таймс», но наша молодежь воспитана левыми профессорами в наших колледжах, и это похуже, чем «Нью-Йорк Таймс», потому что...
0: Это символ «Нью-Йорк Таймс». Да-да, вы правильно. Профессуры, университеты, все можно завязать. Это символически.
1: Ну, вот конечно. Это вот левое. Они вносят свою лепту. Они вносят свою лепту, но они не могли бы добиться такого успеха, если бы финансовое положение молодежи было бы другим. Их бы просто не слушали. Но поскольку этим детям приходится платить все эти, и их родителям оплачивать все эти безумные счета, то это... идеологическая обработка, она падает на подготовленную почву. Я согласен абсолютно, что они играют свою роль, эти все.
0: А не хотите
1: идеологи.
0: Вы такой фактор, как изменение состава молодых из каких семей? Да, вот эта вот эмиграция, в том числе неконтролируемая и сместившаяся в зоны. Вы посмотрите, университет кем сейчас заполнен. Я сейчас не говорю Китай, там, шпионаж, меня не это. Это люди совсем из других сред, перекос громадный, и они, ну, как, знаете, как когда-то была такая шутка, может быть, поймете, а может быть, я не сумею выразить, было какое-то передача, типа, был магазинчик, продавал, и возмущенные покупатели добились, чтобы этого чертового вора-продавца уволили. А другие умные говорят, что же вы сделали? Он уже наворовался, он уже только поддерживает тональность. Ну, да, да. А сейчас где новый хищник?
1: Хорошо.
0: Вот появились окей. Новые популяции.
1: Олег, я прошу прощения, у меня время передачи истекло, и мне приходится вас остановить. Спасибо за звонок, звоните почаще. По поводу идеологии я вам могу сказать следующее. Не ходите далеко с примерами. Посмотрите на своих собственных детей, которые как бы дети иммигрантов, которые видели, как их родители встали на ноги, и, тем не менее, они пошли в университет, и кем они оттуда вернулись? То есть, идеологическая обработка работает на 5 с плюсом, лучше, чем в Советском Союзе, эффективнее. Окей, на этом я сегодня завершаю свою передачу. Могу объявить результаты. 65% считают, что нет, нам социализм не грозит. Я очень рад, что мои слушатели так оптимистично настроены. На этом я сегодня завершаю свое выступление и оставляю вас на последние минуты с музыкой. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

advice. I magic first.

0: in New York.
1: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.
9: В Нью-Йорке 9 часов утра.
10: WSNR, Jersey City.
9: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди.
12: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
13: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
7: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Самолет JetBlue, который летел из Лас-Вегаса в Нью-Йорк, столкнулся с дроном во время захода на посадку в аэропорту JFK. По данным Федерального управления гражданской авиации, это произошло на высоте около 900 метров. Экипаж решил не уходить на второй круг и благополучно посадил лайнер. После посадки самолет осмотрели, повреждений не нашли. Управление расследует происшествие. На этой неделе стартует серия мероприятий, посвященных 250-летию Америки. Программа включает праздничные салюты, фестивали, парады и выставки, которые пройдут по всему городу. Также запланирован так называемый парад парусов. В гавань Нью-Йорка зайдут суда из 40 стран, которые пройдут под эскортом береговой охраны и проследуют по маршруту через пролив Веразана и вдоль реки Гудзон. Параллельно состоится авиационный показ с участием пилотажной группы Blue Angels. Все события требуют повышенных мер безопасности и сложной логистической подготовки. Во время аномальной жары высота Эйфелевой башни увеличилась примерно на 10 сантиметров. Об этом сообщил инженер и архитектор Бертран Лемуан. По словам специалиста, металлическая конструкция реагирует на изменение температуры, при нагревании железо расширяется. Скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев. Ему было 58 лет. Причиной смерти стало расслоение аорты. Дмитриев – первый фигурист, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В 92-м победил с Натальей Мишкутенок, в 98-м с Оксаной Казаковой. После окончания карьеры работал тренером-консультантом.
8: Погода. Дэвидсон Радио.
7: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 87 градусов по Фаренгейту, плюс 31 градус по Цельсию. Влажность воздуха 67%.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
10: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Сегодня у нас 30 число, и это последний рабочий день этого месяца и первого полгода. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 307 пунктов, 0,6%. 52 183 конечный результат. Это новый рекорд. Standard & Poor's 500 поднялся на 86 пунктов, 1,2%, 7440. Был конечный результат. NASDAQ плюс 523 пункта, 2% с хвостиком, плюс 25 820. Была конечная остановка, транспортный индекс прибавил 0,5%. Russell 2000 индекс маленьких компаний без изменений. Сегодня нефть плюс 33 цента, 1 баррель Брента 173 доллара 65 центов, золото плюс 2,20, 4041 доллар 10 центов стоит унция золота, унция серебра стоит 59 долларов и 40 центов, 1 евро равен доллар и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,162%, за 10 лет можно получить 4,392% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,877%. За границей сегодня Англия плюс 0,8%, Франция плюс 3%, Германия плюс 1,4%, Швейцария плюс 0,25%, в Азии японский Никей плюс 0,9%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг минус 0,3%. Наша биржа откроется в отрицательном направлении. Мы были только что в положительном, но сейчас в данный момент стали в отрицательном. Правда, не сильно. Dow Jones сейчас показывает минус 16 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 1 пункт и NASDAQ минус 26 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Netflix нужно покупать. Nvidia точно нужно покупать. Новый таргет 360 долларов. Практически все аналисты считают, что Nvidia будет подниматься. Black Overweight, а ранее был Underweight, теперь Overweight. То есть их тоже надо покупать. Новый таргет 100 долларов. Versa Bank тоже можно покупать. Zorn LK Water Solutions Overweight. Alphabet Overweight, новый таргет 415 долларов. Watts Water Technology тоже Overweight, тоже можно начинать покупать. Comcast надо покупать. Comcast надо покупать, новый таргет 32 доллара. Trade Web Markets покупать. Logitech Underperform, лучше их не держать. Neptune Insurance, с ними будет все хорошо. SanDisk, новый таргет 3000 долларов. Ранее было 1700, а один из банков поднял их таргет до 3000 долларов, и это намного выше, чем они стоят сегодня. Вообще же, по первые полгода, сегодня последний день за полгода, огромные заработки принесли полупроводники Micron, Intel, SanDisk, Marvel, Advanced Micro Devices. Эти все компании заработали большие деньги. Rocket Companies надо покупать, Icahn надо покупать, Tesla надо покупать, считает один из огромных банков. Honeywell тоже будет вести себя хорошо, AMD будет вести себя хорошо. Figure Technology Solutions попал на лист абсолютно уверенных компаний, которые надо покупать. Fortune Brands покупать, MKS Instruments покупать. Рейтинг Morgan Stanley был понижен до underperform. Их лучшие акции, их лучше не держать, их надо продать, считает один из больших инвестиционных банков. Tenable Holding попал на холдинг лист, и Broadcom надо покупать. Цены, которые изменились. Aero Environment подскочил сегодня с утра на 30%. Их квартальные результаты были очень впечатляющие. Доллар 84 чистой прибыли вместо доллар 46, 642 миллиона долларов чистой прибыли вместо 559. Digital Realty Trust сегодня упал на 4,5%. Они покупают 7, и они платят 7,8 миллиарда долларов Blackstone. Они покупают у них дата-центры. Merck Abbey. 6 Merck упали на 0,6. Abbey упал на 0,5% сегодня с утра. Strategy потерял 3%. И Sales Life Scientist сегодня поднялся на 3%. Вот, пожалуй, все самые главные новости. На сегодня эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
11: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Уже более 20 лет, как я с вами на волнах этого радио. Для меня огромная честь быть частью вашей жизни. Я, госпожа Еля, гадаю только на удачу. И не даю пустых надежд. Я провожу диагностику вашей судьбы. Если вы сегодня меня слышите, значит, вам знак свыше. И привел вас он ко мне за ответом, который вы сами себе боитесь озвучить. Я вижу дороги, которые закрыты для вас. Я знаю, как их открыть. Но предупреждаю, ко мне приходят не за утешением, а за результатом. А вы готовы услышать свою правду? Сначала я пришла в этот мир как целительница. Но позже в мою практику пришли таро и нумерология. Ну, это как помощники. Но правда в том, что я вас вижу и без них. Если вы здесь, то значит, ваша душа ищет исцеление. Если вы чувствуете, что вы запутались, силы уходят, дороги закрыты, вы оказались здесь и сейчас, потому что в мире эзотерики случайности нет. Возможно, вам нужен был знак. Пора закрывать старые двери, мои дорогие. Я не обещаю легких путей, я обещаю ясность. Я говорю только правду, которая лечит. Оставайтесь со мной. Записывайтесь на консультацию прямо сейчас. Мой телефон 718-934-4795. Мой телефон 718-934-4795. Сегодня будут темы, которые касаются каждого из нас в повседневной жизни. Слушая, вы получите практический совет, вдохновение, и обязательно увидите новые возможности. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Сейчас все чувствуют одно и то же. Все стало сложнее, деньги идут тяжелее, работа не дает прежнего, тормозят проекты, исчезают клиенты. Многие думают, это такой период. Но, мои дорогие, дело не в периоде. Система изменилась, мир поменялся, и вместе с ним правила, по которым раньше все работало. Ну, особенно у нас в Америке. А вы все еще хотите жить и работать так, как раньше? Именно поэтому не идут дела, не идут клиенты, проседают доходы, закрываются бизнесы. Чтобы вы понимали, это может быть и не черная полоса. Вы просто остались в старой модели, которая больше уже не работает. Самая большая ошибка – продолжать делать то же самое и ждать результата. Вы просто теряете время. И такие моменты важно не ждать, а понять, почему у меня так, что пора менять, а что отпустить, а что начать. Если у вас ощущение, что вы застряли и идете не по правильному пути, записывайтесь ко мне на консультацию, и мы разберем вместе вашу ситуацию. Я работаю с человеком, открываю его финансы, работу, текущее положение, показываю, что именно не работает, где он сейчас находится и какие шаги реально могут дать результат. У каждого человека своя ситуация. Нет одной схемы для всех, но есть понимание, как адаптироваться и как выстроить движение дальше. Записывайтесь ко мне на appointment, мой телефон 718-934-4795. Следующая наша тема – это наши дети. Очень часто наши дети совершают необдуманные поступки, подпускают в свою жизнь неподходящего партнера по всем параметрам. Мошенничество сейчас сплошь и рядом. Так вот, если ваш ребенок, неважно сколько ему лет, мальчик это или девочка, потерял голову, возможно, он под приворотом, но это уже второй вопрос. Я могу вам помочь избавить вашего ребенка своими ритуалами, чтобы ваш ребенок пришел в себя и остыл к этому недостойному человеку. Мои дорогие, не откладывайте. Записывайтесь на консультацию. Мой телефон 718-934-4795. Я избавлю вас от этой проблемы раз и навсегда. Многие люди сейчас обращаются, что они в глубоком одиночестве. Особенно пожилые люди. И говорят мне, что для них одиночество страшнее, чем смерть. Но одиночество не выбирает возраст. Ко мне обращаются люди, которые чувствуют себя одинокими, не зависит от того, сколько им лет. Я понимаю, сохранить теплые отношения сложно, но все равно все хотят быть кому-то нужным, чтобы в любом возрасте каждый чувствовал себя нужным. Нужен сыну, нужен дочери, жене или мужу, а также друзьям и знакомым. Но, к сожалению, сегодня мир меняется, и люди меняются вместе с ним, вне зависимости от воспитания. Но, поверьте, все в наших силах. Все равно добро побеждает. Если вам трудно, я рядом, чтобы помочь разобраться, вернуть тепло и радость в ваших отношениях. Несмотря, что пожилые люди чувствуют себя одинокими, они все равно находят время и приходят ко мне на консультацию по поводу своих детей и внуков. Потому что они за них очень сильно переживают. Они говорят, кажется, что вроде все хорошо, успешны, работают, но в личной жизни есть большая проблема. Это может быть венец безбрачия или родовое проклятие. Если ваши дети в это не верят, у них есть такая проблема, я это понимаю. Мне достаточно фотографий даты рождения. Мы можем им помочь без ихнего присутствия. Не откладывайте вашу проблему. Не ждите, пока будет еще хуже. Все нужно делать вовремя. На самом деле бывают такие моменты, когда уже невозможно помочь. Звоните по моему номеру телефона 718-934-4795. Я помогу вам увидеть счастье ваших детей. К сожалению, мои дорогие радиослушатели, моя передача подходит к концу. Я желаю вам, чтобы каждое ваше утро начиналось с гармонии, добра и спокойствия. Помните, оставайтесь в позитивной энергии. Работайте над собой. А если вы не справляетесь, я, ваша госпожа Еля, с многолетним опытом, всегда здесь, в Бруклине. Обращайтесь ко мне и звоните прямо сейчас. 718-934-4795. Мои дорогие, будьте здоровы и всего вам самого наилучшего.
12: Радио. Мы любим Нью-Йорк.

Ресторан Внешне 120 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня у нас, как и обычно, по вторникам музыкальный эфир. Ну как музыкально-развлекательный, таким, как мне кажется, должно быть утро, для того, чтобы последующим день оказался радостным и веселым. Несмотря на все события, которые происходят в мире, все-таки у нас есть своя семья, у нас есть свой дом, у нас есть свои планы на сегодняшний день. А сегодня у нас 30 июня, то есть заканчивается первый летний месяц. И эта неделя обещает быть невероятно жаркой. В новостях везде проходит информация о том, что вот и Эйфелева башня тоже вытянулась на 10 сантиметров, прям выросла за эти жаркие дни, возможно, подтянется и еще. Ну, да и у нас тоже градусник показывает высокие температуры. Впереди у нас с вами еще практически почти целая рабочая неделя, максимальная температура, похоже, будет четверг-пятница, поэтому будьте осторожны, еще раз предупреждаю, 38 градусов, под 40 градусов, это очень и очень высокая температура. Не оставайтесь на улице без воды, бутылочка водички с собой. Ну, а если есть возможность, оставайтесь в районе дома, где-нибудь под кондиционером. Ну, а я начинаю свою программу, и сегодня у нас первым пунктом будет Тина Тернер.

0: Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA, HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство Welcome Care 718-232-4850. Пройдите бесплатное обучение, приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Среди программ я выделил бы программу для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов в сутки. Если у вас наблюдается слабость организма, вы не можете самостоятельно себя обслуживать, и вам нужна помощь 24 часа в сутки, есть такая программа 12 плюс 12. Вы не отправитесь в Nursing Home, останетесь дома на любимом диване перед любимым телевизором. Программа краткосрочной помощи для тех, кто попал в аварию, перенес какую-либо травму, возможно, операцию, инфаркт, инсульт, помощь короткое, вернее, на ограниченное время, такая программа тоже есть. 718-232-4850. Отдельно напомню о программе для детей. Для детей, у которых наблюдается аутизм, а есть разные формы аутизма, существуют разные программы, и сейчас вроде есть какие-то новшества, подробности вы можете уточнить по телефону. 718-232-4850. Если ребенок до 18 лет, у него есть Medicaid, можно получить помощь до 24 часов в сутки. Ну а если наблюдается отставание в развитии, нужна просто помощь специалистов, таких как логопед или, возможно, массажист, физиотерапевт, только лишь позвоните, только позвоните. И специалисты будут готовы помочь вам и вашему ребенку. 718-232-4850, 718-232-4850. Агентство Welcome Care. С нами как в семье. Ну и еще одно сообщение. Оно уже медицинского характера. Я думаю, в настоящее время жить и чувствовать боль, наверное, я бы сказал, не просто не модно, а даже где-то совсем и неправильно. Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит и естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. И если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит, вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы почувствуете выздоровление, то есть избавление от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки, а также Fidelis, Aetna и 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману по телефону 718-769-7191. В Нью-Йорке 9 часов 30 минут. Время прерваться на новости середины часа. После новостей вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 6692. Если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
16: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
17: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
18: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
19: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: Дэвидсон Радио.
19: 620 АМ. Настройтесь.
0: Нью-Йорк. Дорогие друзья, я продолжаю программу. Сегодня на календаре, как я и говорил выше, уже 30 число, 30 июня. Помимо всех событий на политической арене, которые происходят не только у нас в Америке, но и во всем мире, существует и еще одно событие, которое в свое время или в свои времена останавливало все войны. Это большие спортивные состязания. В частности, я говорю сегодня о чемпионате мира по футболу FIFA 2026. Это 23-й чемпионат мира. И сегодня для тех, кто смотрит и интересуется футболом, состоятся три игры, 1/16 финала. Это Кот-д'Ивуар, Норвегия, Мексика, Эквадор, Франция, Швеция. Надеюсь, будете смотреть, поскольку данные события спортивные притягивают внимание не только тех, кто регулярно наблюдает спортивные состязания, в данном случае футбол по телевизору, но и тех, кто это делает иногда раз в какое-то количество лет, когда проходят такие грандиозные спортивные события, я бы даже сказал, спортивные праздники. Футбол во главе стола у тех, кто ищет возможности пощекотать свои нервы и добавить адреналина в кровь.

все время мимо сезона. У нас плохие газоны, мы полчемпионата возимся в снегу. Но смело ходим в атаку, стоим за родину в драку.

такая трофимовская шуточная песня, я бы сказал, на сегодняшний день. Что-то даже вызывает серьезную улыбку и по поводу гола, и по поводу люли-люли. Ну, а я бы хотел, чтобы программа была более-менее веселой, поскольку утро, как я и говорил. И у меня есть те, кого бы хотел поздравить с днем рождения или о ком вспомнить, поскольку сегодня особый день. Этот чемпионат мира проходит, на мой взгляд, достаточно корректно, и иногда и карточек мало, и разных нарушений тоже, но так бывает не всегда. В истории спорта случалось всякое, там и драки, и толчки, и плевки, но укусы, укусы это особая категория, сейчас мы к ней перейдем. Вот самый знаменитый случай произошел 28 июня 1997 года, и, наверное, любители спорта сейчас скажут, да-да, мы знаем, кто кого кусал. В бою за титул чемпиона мира по боксу Майк Тайсон неожиданно откусил кусок уха своему сопернику, Эвандеру Холифилду. Судья немедленно дисквалифицировал Тайсона. Позже его оштрафовали на 3 миллиона долларов. А боксерская лицензия была аннулирована и затем восстановлена только спустя время. Сам Тайсон объяснял свой поступок тем, что был выведен из себя ударами головой со стороны соперника. Но я бы вам хотел сказать, что у Майка Тайсона прямо вот сегодня день рождения. 30 июня 1966 года. Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, вот где родился в Бруклине американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, один из сильнейших, самых известных и узнаваемых боксеров в истории, победитель национальных юниорских олимпиад в первом тяжелом весе и так далее, так далее, так далее. Самый высокооплачиваемый боксер в истории до Флойда Мейвезера. Вот, собственно, немного информации, которую я хотел о Тайсоне напомнить 60 лет этому бойцу. Но, честно сказать, если Тайсон укусил один раз, то уругвайский футболист Луис Суарес сделал это своей фирменной визитной карточкой. Вот все известные случаи. 20 ноября 2010 года он укусил Отмана Баккала, матч Аякс-ПСВ. Суарес укусил Баккала за плечо. Наказание – дисквалификация на 7 матчей. 21 апреля 2013 года пострадавший Бронислав Иванович. Матч Ливерпуль-Челси. Суарес укусил защитника за руку прямо в концовке встречи. Судья эпизод не заметил, но позже Суарес получил 10 матчей дисквалификации. 24 июня 2013 года.

0: Бывает кусачи только от жизни собачьей. Так, что ли, пелось в песне?
1: Недаром же мы сейчас будем петь про собаку. Когда я на ябуне. Поехали! Про Суареса.

0: прекрасен Суарес, забивший ворота.
1: Красавцы ему вообще неохота.
0: А в общем и повода нет. Но шутки Суареса тем, что не в духе.
1: Опасный он точно, откусит вам ухи.
0: Вот самый кусачий, вот самый футбольный, футбольный кусачий секрет.

0: Chile. Na na na na na na na na na na.
1: Olé, olé, olé, olé.
0: Разве вперед.
2: Есть веселые песни про Месси и, конечно же, про Неймара, но, прям скажем, не такие веселые. А вот после случая с Киелини подобных инцидентов в официальных матчах у Суареса больше не было. Именно поэтому за ним надолго закрепилось прозвище «кусающий вампир» или просто «кусака» среди болельщиков и спортивной прессы. Но и это, дорогие друзья, еще не все. В регби английский капитан Дилан Хартли был дисквалифицирован за 8 недель за укус пальца ирландского игрока Стивена Ферриса. А южноафриканец Йохан Ле Ру в 1994 году укусил за ухо легендарного капитана Новой Зеландии Шона Фицпатрика и получил дисквалификацию почти на полтора года. И есть и самый курьезный случай. Испанский футболист Франциско Гальярдо во время празднования забитого гола укусил собственного партнера по команде Хосе Антонио Рейса за весьма деликатное место. Клуб оштрафовал шутника за нарушение спортивного достоинства, так что выражение «вгрызаться в победу» некоторые спортсмены однажды поняли слишком буквально. К счастью, такие истории в большом споре в спорте редчайшее исключение, а не правило. Вот так, дорогие друзья.
3: Вот что пел футболист Киелини, когда Суарес к нему подбежал. Вы поймете, парня. Можно мне такой реверочек, прям такой русский-русский? И так поет еще не укушенный
4: русский ревер.
3: Футболист Киелини. Укуси меня, Луис, заключи

0: не про ТЕС. Стоит она в восьмерочке в пулепит. Она в восьмерке у Суареса в пулепит. Эх!
1: Браво! Браво! Дорогие друзья, но, честно говоря, когда я подбирал информацию под сегодняшнюю программу, я нашел не только известного нам Кусаку Суареса, но и еще совершенно потрясающую, замечательную певицу Эльзу Суарес, Эльза да Консейса, Консейсао Суарес. Это бразильская исполнительница, она родилась 23 июня 1937 года в Рио-де-Жанейро. Она поет в стиле самбо, иногда называется королевой самбы. Вот, она, к сожалению, уже ушла из жизни. Но, честно вам скажу, я когда послушал ее творчество, прям загорелся и влюбился. Удивительный голос, удивительный тембр и какое-то совершенно потрясающее настроение. Именно по этой причине я и решил сегодняшних именинников поздравить в песне, в ее исполнении. А сегодня даже среди знакомых есть несколько именинников. Сережа Евелев, например, сегодня празднует свой день рождения. Сегодня же день рождения и у, как я и сказал, и у Тайсона, ну и у Марка Мардуховича. Вот, поэтому, знаете, я вам поставлю хорошую песню и расскажу о ней несколько слов. Запомните, Эльза Суарес. Возможно, у кого-то появится после этого желание найти ее творчество в интернете и послушать.

Эльза да Консейсао Суарес. Ну, как я и сказал, она исполняла песни в стиле самбо, иногда называемая королевой самбы. Но не только потому, что мне понравилось это звучание, и я выбрал ее сегодня для завершения своей программы, а еще и потому, что она тоже имеет отношение к футболу. Эльза Суарес родилась в фавелах Рио-де-Жанейро. Примерно в 16 лет она выиграла музыкальный конкурс на радио, который проводил знаменитый композитор Ари Баррозу. Несколько лет она выступала крунером в коллективе под руководством Хакима Нелии, затем гастролировала с другими музыкантами. В 1962 году Эльза Суарес отправилась в Чили, чтобы поддержать на чемпионате мира по футболу сборную Бразилии. Во время одной из вечеринок у нее завязался бурный роман с нападающим, как вы думаете, с кем? С Гаринчей. Когда Гаринча оформил развод с женой, пара поженилась. В браке родился сын Мануэл Гаринча дос Сантос Жуниор. Джуниор. В десятилетнем возрасте погибший в автокатастрофе. А в 1977 году, через год после рождения сына, Эльза и Гаринча развелись. Пиком карьеры Суарес был конец 60-х, когда она выпустила несколько хитов и успешных альбомов. В период военной диктатуры в Бразилии она записала антиправительственную песню «Опинион», мнение, что вскоре привело к аресту и вынужденному переезду в Италию. А в 1972 году она вернулась в Бразилию, но через несколько лет снова покинула страну и поселилась у нас здесь, друзья, с вами в Нью-Йорке. В 80-х Суарес выступала с Ос Титас, записала хит «Лингва» вместе с Каатену Велозу. И громкое возвращение состоялось в 1997 году с альбомом, за которой она получила премию «Шарп» как лучшая исполнительница самбы. В 2000-х Суарес регулярно выступала и записывала альбомы. Один из них, который был номинирован на латинскую Грэмми, Latin Grammy Awards в 2003 году, как лучший альбом в стиле музыка популярной Бразилии. Скончалась 20 января 2022 года на 92-м году жизни в своем доме в Рио-де-Жанейро. Вот так вспомним ее немножко

0: Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. В эфире был Михаил Братславский. Помогал мне, как всегда, по утрам Акмаль Тахиры. Впереди у нас еще целый радостный солнечный день. Как я и говорил, будет жарко. Не забывайте бутылочку воды брать с собой в дорогу. Ну и, конечно, хорошего вам настроения. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. Я встречусь с вами завтра в часе с 2 до 3 в программе «Радио Ринг». Мы будем говорить на тему того, кто, почему и как любит Америку. 250 лет, друзья, есть 250 лет. Единственное условие – говорить надо рифму. В рифму попробуйте набросать пару строчек. Пока-пока, оставайтесь на нашей волне.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Нью-Йорк готовится к сильной жаре. Из-за высокой влажности ситуация усугубится. Знойная погода начнется в середине недели и продлится до выходных. Власти мегаполиса предупреждают о возможном введении режима повышенной готовности и открытии кулинг-центров. Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк начал продажу специальных номеров, так называемых «Custom Plate», в рамках празднования 250-летия юбилея Америки. На металлической пластине изображена карта США и присутствует надпись «United States of America 250». Наши новые юбилейные плейты – это отличный способ продемонстрировать любовь к стране и выразить ей большую признательность, отметил глава NYSDMV Кристиан Джекстад. Заказать номер можно на официальном сайте ведомства или в любом отделении DMV по всему штату. Стоимость составляет $60. Также взимается ежегодная плата в размере $31.25 за использование номера. Согласно обновленным данным Управления по чрезвычайным ситуациям FEMA, менее 4% домовладельцев имеют действующую страховку от наводнений. В эту статистику входят не менее 12% владельцев недвижимости, проживающих в зонах повышенного риска. FEMA напоминает, что общие убытки от наводнений в прошлом году превысили $17 миллиардов. Тысячи домовладельцев не смогли восстановить свои дома и компенсировать потерянное имущество по причине отсутствия flood insurance. Более того, каждый десятый пострадавший даже не подозревал, что не имеет этого пункта в действующем договоре. Эксперты отмечают, что многие домовладельцы не покупают flood insurance, полагаясь на хорошую погоду. Как сообщалось ранее, сезон ураганов на Атлантическом побережье стартовал 1 июня и продлится до 30 ноября.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-4400.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
10: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
11: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
12: По средам с 5 до 7 вечера.
11: На Дэвидсон Радио.

0: Отпуск – это хорошо, лето – это прекрасно, 250 лет нашей стране просто замечательно, всем салют, люди добрые, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, всех поздравляем с этой праздничной неделей, хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях, всем тем, кто работает, всем тем, кто уже отправился в отпуск. Я сегодня видела сон, представляете? Плыву я на большом корабле, смотрю вдаль и наслаждаюсь французскими печеньками под названием макароны, как угодно, макарони. Мне Акмаль подарил такие печенья, что вне зависимости от того, коммерческий это час или некоммерческий, я должна об этом объявить на весь мир и поблагодарить Акмаля. Акмаль, это было так вкусно. Можешь себе представить, я ела эти печенья, глядя в морскую даль на роскошном круизном лайнере, который называется «Карнавал Венеция». Просто можно обалдеть. А потом подумала, сон в руку. Сегодня доела последние печеньки и вспомнила о том, что в нашем эфире сегодня по программе Леонид Животовский, наш главный эксперт, туристический гуру, который отправит нас в далекое путешествие очередное. Леня, привет!
1: Здравствуйте, дамы и господа! Здравствуйте, туристы и туристки! Здравствуйте, Лена Вишневецкая! И здравствуй, Акмаль Тахиров!
0: Привет, привет! Как поживаете, Леня? Как настроение? Куда мы сегодня отправляемся?
1: Ну, я так скажу, почему-то печеньки французские мне не снятся. Мне снятся Бермуда.
0: Французские печеньки, которые мне принес Акмаль, я не знаю, где он их взял, они на Бермудах тоже законают очень классно.
1: Хорошо, нет проблем. Значит, сегодня мы отправляемся в Бермуды, на Бермуды с Манхэттена. Чем хорошо с Манхэттена, что раньше, когда я говорил про Европу, я говорил, что надо иметь свой самолетик туда-сюда, который добавляет цену к полету, в смысле к круизу. А с Нью-Йорка взяли кар-сервис, приехали, сели в Нью-Йорке на пароход в Манхэттене, поехали на Бермуды. Всего две точки. Нью-Йорк, Бермуда и опять Нью-Йорк. То есть на Бермудах вы проводите три почти целых дня. Это просто прекрасно. И это будет 29 сентября этого года.
0: Ой, это же бархатный сезон.
1: Конечно, бархатный сезон.
0: Это же самое вот такое вот золотое время. Это же сказка просто, эта погода. Сказка.
1: Ну, поэтому я и говорю об этой поездке, об этом круизе, чтобы люди попали в эту сказку. Я хочу быть Андерсоном.
0: Андерсон. А вообще, это что за круиз? Во-первых, корабль какой красавец необыкновенный. Я его не видела в глаза, но судя по тому, как его назвали, а как говорится, как назовешь, так и поплывешь, мне кажется, что это сказка.
1: Карнавал называется этот
0: Венеция.
1: Корабль называется Карнавал Венеция, и он сделал под стиль итальянский именно под Венецию. Поэтому, когда вы попадаете на корабль, вы как бы на куске Италии плывете, а не на просто корабле. То есть все там картины, все колонны, все сделано в итальянском стиле. Поэтому вы получаете два кайфа от круиза и от стиля. И 7 дней, 7 ночей это идет Манхэттен, Бермуда и назад Манхэттен.
0: Почему Бермуды?
1: Потому что Бермуды не отличаются от Карибов тем, что там просто бирюзовая вода, там розовый песок и там британская как бы культура и британский порядок. Там на много уровней выше безопасность. То есть это там британцы были, там все построено. Типа как Гонконг и Чайна. Есть разница?
0: Ну, думаю, что да. Как это говорят в Одессе, две большие разницы, да?
1: Да, и поэтому люди там спокойно на городских транспортах ездят, там очень безопасно. Там уровень безопасности очень сильный.
0: Лёня, а что там делать вообще на Бермудах? Ну, кроме того, что искать Бермудский треугольник.
1: Ну, треугольник тоже хорошо. Можно там у кого долги спрятаться и как бы не найдете. Окей, что там делать? Там есть очень красивый Horseshoe Bay. Это пляж такой с розовым песком. Потом есть паром до столицы Хамилтон. Там магазины, рестораны, набережная. Потом Royal Naval Dockyard. Это туда, куда приходит корабль. Исторический район, музеи, ремесленные лавки. Crystal Fantasy Cave. Это такой, как кейв, пещера. Во. Снорклинг, дайвинг. Удобно для пользования местными автобусами, паромами. Многие путешественники отмечают, что можно свободно сходить и возвращаться на лайнер в течение всех трех дней стоянки. И главное быть на борту до финального отправления.
0: Скажите, ну, Леня, да. Ну, про развлечения вы сказали. На Бермудах сколько стоим? Три дня вы сказали, да?
1: Да, три дня. Получается, сейчас я вам скажу расписание. Одну секундочку. Потому что одна остановка, очень много времени, чтобы быть на самих Бермудах. Понимаете, в чем кайф?
0: Да, значит, люди смотрите. Же жалуются, что на островах всегда мало времени, когда вот круиз
1: отправлять. Ну, они бегают, там 2 часа, тут 3 часа, они не успевают. Смотрите, первый день отправления с Манхэттена в 4 дня. Второй, третий день море. Четвертый прибытие в Бермуды, Royal Carnaval Dockyard, это порт такой, в 9 утра. Пятый день Бермуды и шестой день Бермуды. И на шестой день 3 часа садимся на кораблик и седьмой, восьмой день едем в сторону Манхэттен. Вот такое расписание.
0: Угу. А на лайнере там есть что-нибудь интересное?
1: Ну, естественно, есть. Как же без этого можно?
0: Чем мы там будем заниматься, кроме как вдаль смотреть морскую с макаронс? Я думаю, что раз в Венеции будут там печеньки такие вкусные? Там вообще должен быть десерт обалденный.
1: Там есть шоу, там есть всякие клубы, там есть развлечения. Постоянно на палубе вас там развлекают. Есть казино. Ну и такое в итальянском стиле там есть клубы для дискотеки. То есть там на всякий уровень возраста есть... чем заняться.
0: Да, я сейчас сразу представила, освежился в казино, а теперь дискотека, и пошла жара. Все, облегчился, ну, облегчился на дискотеке и опять в казино.
1: Так что... Да, и вот так вот ходишь, пока штаны не снимут.
0: Ну да, а что, там же тепло, хорошо, 29 сентября, можно и без штанов. Скажи...
1: Знаете, как два мужчины выходят в Монако из казино? Один полностью голый, а один в трусах. И он этот голый поворачивается к тому, что в трусах, говорит, ты знаешь, я тебя уважаю, ты можешь вовремя остановиться.
0: Да, это точно. Это точно. Но опять-таки в каждой шутке, да, доля шутки. Вообще, на ваш взгляд, вот вы сказали сентябрь, на мой взгляд, это прекрасное время. А когда сезон считается лучшим?
1: Сезон с мая по октябрь, то есть сентябрь – это еще сезон. Как раз водичка теплая, все там, заходишь, красота.
0: Леня, а насчет цены тоже сказочная?
1: Ну, чтобы поехать на такой круиз, надо дом продать. Это шутка, не пугайтесь. Не убирайте радио. Окей, вы готовы цену услышать?
0: Цену услышать готовы, конечно.
1: 7 ночей, $601, $85 per night.
0: $85, это я перевожу сразу, $85 ночь.
1: Включая тексы, не включая типы, только тексы.
0: Включая, понятно, типы это от чего зависит? От щедрости душевной или от, ну, от закона писанного?
1: Они конверты раздают, там пишут, желательно дать столько per night, per person. Каждый там корабль по-своему, но это такое. Люди вас обслуживают, надо быть к ним тоже как бы доброжелательным.
0: Понятно. Вообще-то я еще не сказала, как зарегистрироваться на нашем сайте. При желании любой человек заходит на davidsontravel.com и выбирает себе путешествие по всему земному шару, при этом став членом нашего клуба, так сказать, вы получаете бонус $500. Это тоже отдельным, так сказать, фрагментом всегда проходит в нашей программе. Те, кто знает, уже знают. Новички, пожалуйста, davidsontravel.com или звоните 718-303-7557, 718-303-7557, и наши специалисты ответят на все ваши вопросы. Если появились вопросы сегодня, сейчас к Леониду Животовски, милости просим к нашему шалашу. 718-303-9090. Вообще, Лень, вы сказали, $601 – это очень удобно, когда ты отправляешься из Манхэттена, ты не тратишь деньги на авиаперелеты, и $85 ночь – это прекрасно. Но существует такое мнение среди обывателей, что круизы – это удовольствие только для богатых. Так ли это?
1: Ну, $601 на человека за 7 дней – это какой бы круиз для богатых? $85 вы в раз в ресторан сходите, и их не стало, и никакого шоу, ничего не будет. Кстати, что я хотел добавить по цене. Я еще обычно говорю 2-3 цены там, на разные круизы. И просто я хочу одну вещь вам сказать. Вот я сделал скриншот, ну, чтобы вам сказать, второй вариант, например, из Манхэттена 8 ночей, Celebration Key, Bahamas, Relax, Half Moon Cay, Grand Turk. В среду я сделал скриншот, и цена была $699. Но сегодня перед передачей, я думаю, пойду, проверю, ли цена такая же. И цена уже на ту же поездку за 3 дня стала 719. То есть на $20 поднялась за 3 дня. К чему я это говорю? Когда я вам называю какие-то цены, это не значит, что вы можете проснуться через месяц и сказать: Леонид, а вы помните, вы нам про $601 говорили? Я скажу: не, я не помню, сейчас уже 812. Поэтому цены, которые я называю сегодня, они на сегодня. Вот видите, за 3 дня $20 поднялось, и тоже на сентябрь. Представляете, ближе к сентябрю эта же поездка будет уже не $719, а будет 1150-1200. Поэтому делайте заранее заказы, и вы сэкономите деньги за одну и ту же поездку. Это же просто.
0: Понятно. Лень, скажите, вот кто никогда не был в круизе, что бы вы сказали этим людям, что бы вы сказали новичкам?
1: Я бы сказал, что этот круиз, который Бермуда, если вы живете на восточном побережье в районе Нью-Йорка, это самый лучший для начинания. Во-первых, никаких перелетов, самолетов. Доехал до Нью-Йорка, сел на круизный корабль, и на Бермудах вы проводите почти целых 3 дня. Это очень хороший отдых. Там пляж, известный на весь мир, с этим розовым песком. Есть что посмотреть, остров безопасный, можете брать детей и так дальше. Поэтому он практически подходит всем, кто не... И там и магазины есть для тех, кто хочет, там брендовые магазины. Поэтому я даже не знаю, кому он не подходит. Он практически подходит всем.
0: И еще раз, господа, 718-303-7557, звоните нашим специалистам, они готовы ответить на все ваши вопросы, которые касаются путешествий, задуманных или уже совершенных. Наш сайт davidsontravel.com, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, это совершенно бесплатно, и выбирайте себе очень выгодные и, так сказать, удобные предложения. Там есть круизы по всему миру, davidsontravel.com. Или вы можете, если вы хотите связаться напрямую с Леонидом Животовски, пожалуйста, звоните нам на радио 718-303-8000, оставляйте, пожалуйста, свой номер телефона, ваше имя, и Леонид Животовски с вами непременно свяжется. А сегодня мы, как вы слышите, отправляемся из Нью-Йорка на Бермуды 7 ночей 29 сентября. Цена смешная 601 доллар. Это изумительно. Еще раз говорю, если у вас есть какие-то вопросы...
1: Пока еще.
0: Что вы говорите, Леонид?
1: Пока еще 601 доллар.
0: А пока еще 601 доллар. Ну, да, вы же сказали, что через два дня, вы вполне можете зайти на сайт и обнаружить, что цена выросла. Но это же зависит все от цены, так сказать, на нефть, от ситуации на... Ой, на глобальном рынке, что называется. Лёня, еще пару слов пожеланий, потому что наше время неумолимо близится к концу. Мы вас, во-первых, благодарим, я забыла совершенно сказать, в порыве вдохновения от французской выпечки. Спасибо вам за очередной музыкальный привет, который прозвучал в начале. Наши слушатели просто в восторге. Просят, чтобы вы продолжали и сохраняли это. Эту традицию.
1: Окей, пока муза есть, талант
0: не пропить. Талант не пропить, да. И талант не проесть, правда же?
1: Да, да, да, да.
0: Скажите, в преддверии большого празднования, это, так сказать, вне рамках заявленной темы, что происходит у вас там на вашей улице, что называется, какие приготовления? У нас тут будет регата в Лонг-Айленде, какие яхты потрясающие. У нас тут будет французская авиация, у нас тут будет подсветка статуи свободы, и еще девушке всего 140 лет исполняется со времени установки. То есть Нью-Йорк будет праздновать с большущим размахом.
1: Как вы могли подумать, что в такой день я не приеду в Нью-Йорк? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я уже в Нью-Йорке.
0: А, вы уже... Вот это патриотизм. Вот это настоящий американский патриотизм. Хотя среди моих знакомых такое невероятное количество скептиков, они все чаще и чаще разводят руками, все чаще и чаще задают вопрос... Нью-Йорк погибает, Нью-Йорк загибается, Нью-Йорк катится в пропасть, из Нью-Йорка пора бежать, здесь нечего делать, просто это какой-то кошмар, это страшное место, здесь опасно. Ну, не знаю, могу вам сказать так, что я лично большой патриот Бруклина, а Акмаль Тахиров, мой подельничек многолетний, он большой патриот Манхэттена. У нас с ним такой давнишний происходит энергообмен. Когда мне нужно напитаться энергией, получить заряд хорошего настроения, когда мне просто нужно подзарядить батарейки, я отправляюсь к Акмалю. То есть мне не надо хлеба, мне надо зрелищ. Там действительно совершенно уникальная энергия в этом куске нашей страны, благословенном на этом острове под названием Манхэттен. А вот когда Акмаль уже подзарядил все свои эмоциональные батареи, ему просто хочется хлеба, он уже устал от зрелищ, он едет сюда к нам, в нашу сторону, в нашу деревню. И тогда наступает праздник живота, потому что самый вкусный город, мне кажется, из пяти районов Большого Нью-Йорка – это Бруклин. Вот так вот сходится коса и камень, там стихи и проза, лед и пламень. В любом случае, мы как большие патриоты своего города – по-прежнему считаем, что это наш дом, это лучшее место на планете Земля. И для того, чтобы это понять и оценить, нужно периодически отправляться покорять другие страны и другие города. Вот как, например, сесть на карнавал Венеции, отправиться на Бермуды на 7 ночей, отдохнуть, насладиться морем и песком, вернуться и понять, что жизнь еще прекраснее, когда ты дома. Где бы ты ни был, везде хорошо, а дома лучше. Леонид Животовский был в эфире «Дэвидсон радио» со своей еженедельной программой от туристического бюро, так называемого, нашего персонального, davidsontravel.com. Заходите на наш сайт и звоните нашим специалистам 718-303-7557. Лёне огромное спасибо. До встречи на следующей неделе на том же месте и в тот же час. Разумеется, с вашим музыкальным приветом для всех нас.
1: До свидания. С днем рождения, Америка.
0: God bless America. Акмалюшка, мы прерываемся и мы продолжаем.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 АМ. Настройтесь.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: Студия с новостями Наталья Быстрецкая. Нью-Йорк готовится к сильной жаре. Из-за высокой влажности ситуация усугубится. Знойная погода начнется в середине недели и продлится до выходных. Власти мегаполиса предупреждают о возможном введении режима повышенной готовности и открытии кулинг-центров. Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк начал продажу специальных номеров, так называемых «Custom Plate», в рамках празднования 250-летия юбилея Америки. На металлической пластине изображена карта США и присутствует надпись «United States of America 250». Наши новые юбилейные плейты – это отличный способ продемонстрировать любовь к стране и выразить ей большую признательность, отметил глава NYSDMV Кристиан Джекстад. Заказать номер можно на официальном сайте ведомства или в любом отделении DMV по всему штату. Стоимость составляет $60. Также взимается ежегодная плата в размере $31.25 за использование номера. Согласно обновленным данным Управления по чрезвычайным ситуациям ФИМА, менее 4% домовладельцев имеют действующую страховку от наводнений. В эту статистику входят не менее 12% владельцев недвижимости, проживающих в зонах повышенного риска. ФИМА напоминает, что общие убытки от наводнений в прошлом году превысили $17 миллиардов. Тысячи домовладельцев не смогли восстановить свои дома и компенсировать потерянное имущество по причине отсутствия flood insurance. Более того, каждый десятый пострадавший даже не подозревал, что не имеет этого пункта в действующем договоре. Эксперты отмечают, что многие домовладельцы не покупают flood insurance, полагаясь на хорошую погоду. Как сообщалось ранее, сезон ураганов на Атлантическом побережье стартовал 1 июня и продлится до 30 ноября.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из 4 домов. Редкая и просторная планировка. 3 уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066.
5: 718-265-0066.
6: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Мы любим Нью-Йорк, мы любим нашу страну, обожаем просто, надеемся, что это взаимно. И очень надеемся, что все наши слушатели любят Нью-Йорк, нашу страну и наше радио. И еще раз здравствуйте. Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. И мы с большим удовольствием, как обычно, приветствуем в этой студии Юлю и Олега, наши постоянные друзья, товарищи, соведущие, информированный источник прямо из первых рук, агентство Effective Home Care. Салют, ребята, привет.
2: Доброе утро.
1: Ну что, продолжаются у нас текущие коррупционные скандалы, как известно. У нас в мэрии скандалы, у нас ужесточаются федеральные законы, с каждым днем все радостнее жить. Вот у нас идет такая, скажем, болезненная очень реформа сферы ухода на дому. Власти штата проводят, тоже не секрет. Сито такое устроили проверочное со стороны, так сказать, независимых медицинских комиссий, в кавычки я это беру, независимые, да, и идут просто поголовное сокращение оплачиваемых часов ухода. Бытовые нужды заставляют очень-очень-очень многих пожилых людей в Бруклине, в Манхэттене и в Квинсе чувствовать себя, ну, совсем незащищенными. Государство занято внутренней перестройкой, и вот мне кажется, что спасение сотен семей становится прерогативой вашего агентства, лицензированного, с доброй, хорошей репутацией, проверенные люди, высочайшие профессионалы. Я сейчас говорю об Effective Home Care, а вы как-то в сторону посмотрели и думаете, что это не про вас. Расскажите, какие тяготы? Как вы берете на себя всю эту тяжелую бумажную работу? Как вы правильно составляете все эти медицинские кейсы по новым этим ужесточенным правилам штата? И можете ли вы гарантировать защиту прав всех нуждающихся, престарелых, всем родственникам, чтобы легально сохранить максимум, вот весь положенный максимум помощи, и чтобы улучшилось, естественно, и качество жизни, особенно в это нестабильное время?
2: Леночка, доброе утро. В это нестабильное время что-то гарантировать могут только идиоты.
1: Значит, какая прелесть. Да. Это Олег, это Effective Home Care. Что неповторимый и неподражаемый.
2: Да, спасибо. Да. Что я могу сказать? Мы будем делать все, что мы знаем. У нас очень большой экспириенс. И будем делать все, чтобы помогать людям решать все вопросы. Есть надежда небольшая на то, что в связи с тем, что вот как ты начала сегодняшнюю передачу, идут проверки, идут инвестигейшены, и все, в связи с этим. Вот есть такое чувство, вот знаешь, сейчас вот у меня вот такой филинг там по делам, что происходит, что вроде бы какое-то движение пошло, знаешь, в хорошем смысле слова. Там начали давать
1: уже. Твой филинг тебя довел уже до того, что вот это все началось. Ты мне полгода назад рассказал вне эфира о том, что вот грядут такие перемены. Я говорю, ну зачем ты? Не будите лихо, пока оно тихо.
2: Леночка, это просто сложившееся логическое вот такое мышление наперед, знаешь, что вот потому что вот так.
1: Это ваш политический, аналитический опыт жизненный вам подсказывает, Олег. Я бы так сказала.
2: Ну, политического опыта нету, и слава Богу, слушай, это не наш
1: бизнес. Нет, вы очень активно выступаете, так сказать, со своей гражданской позиции вне эфира.
2: А не только я, ты сейчас все на кухне, вся Америка, везде все, не только Америка, все выступают, все стали такие политические. Я еще помню, вот, я не говорю там, когда мы приехали, там, 30-40 лет назад, да, вот, 10 лет назад, 8 лет назад, кто об этом говорил?
1: Сейчас кухня уже выходит, сейчас жарко, сейчас уже на барбекю везде, это обсуждается, везде. На воздухе как-то проще, на полянках.
2: Сидят люди на всем этом, и все, и вот смотришь, каждый второй идут разговоры, а ты, а вот так, короче. Но...
1: Тенденции какие? Будет хуже? Что говорят люди?
2: Ты знаешь, вот мне кажется, вот честно, вот сейчас скажу такое, вот может быть, вот, может быть, даже и хорошо, что это все происходит. Значит, может, через это надо пройти. Но в этой стране, я считаю, большинство, все сюда едут нормальные люди. Большинство людей со здравым смыслом. Я думаю, что победит здравый смысл. Просто люди, те, которые...
1: Видишь, как политкорректно,
2: я тебе объясню.
1: Юля просто пропала там, просто я, за компьютером пропала от этого.
2: Я тебе объясню, что люди которые, допустим, на чем держится Америка? На middle-классе, которые работают, да? Бизнес, они бизнесмены, они пахари. Вот на них держится вся Америка. Они просто, им некогда выходить на улицы. На улицы выходит меньшинство, их проплачивают. Это мое чувство. А большинство сидит дома, они все это видят, все это понимают. Ладно, мы все равно проголосуем, как мы считаем правильно. Поэтому единственное, что, может быть, действительно, то, что говорится, надо как-то узаконить эти выборы, чтобы начать в них верить, понимаешь, вот чтобы не просто показывать...
1: Ну, это высоко, выборы это высоко. Вот у тебя нет ощущения такого? Ты меня сейчас натолкнул на мысль. Помнишь, может быть, лет 15-20 назад, поправь, если не так, была какая-то тенденция, вот no-fault офисы просто, зачистка такая была. Вот просто государство накинулось на вот этот вот... сегмент бизнеса. И как-то потом было очень тяжко, очень много винтов залепили, закрутили просто. И все, и сейчас как-то это дело поутихло. У меня такое впечатление, что вот сейчас такой вот катком наезд на хом-сервис.
2: Нет, Лен.
1: Смотри, запретили открывать агентства, хосписы проверяют, приходят, звонят. Бесчестных людей полно в вашей сфере, кстати, в вашей сфере. Когда звонят пациентам из других агентств, начинают какую-то ерунду говорить, запугивать. На Фейсбуке что творится? Да, адекватные люди с адекватными родственниками понимают вообще конечную цель вот этого.
2: Два слова. Смотри, вот то, что ты сказал за no-fault, смотри, вот то, что no-fault был там, допустим, 2000-е года, там, 2000 какой-то год. No-fault это private insurance, частные insurance компании.
1: Так.
2: Да, там проверяли, да, там было много фрота, это там проверяли, а многие работали чисто, нормально, доктора. Так же, как физи, но это private insurance. Теперь, что касается home care, это всего, это federal funds, right? Это Medicaid state funds, это немножко different. Это постоянно идут проверки. И люди, которые работают неправильно, берут taxpayer деньги, они должны знать, что их не сегодня, но завтра, их проверят. Вопрос только времени, когда. И когда они проверяют, там есть написаны ABC законы, как ты что должен делать. Если они что-то находят, там бешеные штрафы, там куча всего. Это постоянно проходит и будет проходить. Это нормально. Сейчас почему-то обострилось в связи с тем, что произошло в Миннесоте. Там ставили вывески, забирали деньги, которые должны идти на детей. С чем это? И вот это вот как бы возбудилось все, знаешь. Ага, надо всех проверить, надо везде проверить. Плюс это опять же политика. У нас идут выборы губернатора. У нас было непонятно с этой программой, которая это официально написано в газетах и везде, что губернатор подписал этот закон, чтобы передать этот CDPAP. А компания, которая консультировала CDPAP, значит, это компания частная. Значит, владельцы этой компании — работники Medicaid штата офиса. Это прямой конфликт of interest. Это, там серьезно, там большие деньги. Или 9, или 11 миллиардов долларов. И сейчас они поднимают этот вопрос. Кто бы это ни был, губернатор или кто, я не знаю, чем это закончится, но я не знаю, как они говорят по-нашему, отмажутся от этого. Поэтому это будет интересно. Тем более это обострилось на фоне будущих выборов губернатора и всего этого. Проверки идут постоянно.
1: Ну, я знаю, что ваше агентство трижды проходило вместе со всеми аудит, и все прекрасно.
2: Нет, это проходят все, каждые три года.
1: Изумительно, и у вас абсолютно все прозрачно, у вас кристальная репутация, поэтому ты всегда так смело декларируешь все то, о чем ты думаешь, откровенно.
2: Лен, мы небольшие, мы не сильно большие.
1: Дело не в этом,
2: да,
1: это компания, которая помогает людям, сотням и сотням пациентов. О чем ты говоришь, причем здесь большие? Ну...
2: Ладно, я не хочу сейчас говорить что-то чего-то, то быть сильно большими или большими, это, знаешь, это не так просто сделать нормальными путями. Вот это, что я пытаюсь сказать. Мы просто работаем, делаем свое дело, и мы довольны, что есть какая-то стабильность. Я еще раз говорю, я вижу какой-то свет в туннеле. Вот сейчас об этом, может быть, больше расскажет Юля.
1: Юля, выходи из-за компьютера.
0: На этой позитивной
1: ноте. Да. Выходи наружу, да. Я назову твой номер телефона 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Юля ответит на все ваши вопросы. Вы можете, кстати, звонить.

0: в этом нуждаются больше всего, потому что мы люди простые, и нам нужно просто, чтобы кто-то к нам пришел, нам помог, и это все, что, в чем мы нуждаемся в общей сложности. Программа, которую мы очень часто, которую мы затрагиваем почти в каждом эфире, это Waiver, который я часто рассказываю. Мы недавно говорили, что, к сожалению, на данный момент там сейчас немножко они не принимают новых пациентов с этого года из-за того же бюджета, с которым мы тоже очень часто разговариваем. Но, так между нами говоря, надеемся, мы очень сильно надеемся на это, что в скором времени есть такой шанс, есть такой свет в конце туннеля, что можем это все возобновить. То есть,
1: послабления ожидаются какие-то?
0: Мы надеемся, в крайнем случае, на это, что что-то может произойти лучше, какой-то сдвиг в лучшую сторону. Как говорит Олег, что есть вот у него чуйка, назовем это так. Угу. Надеемся, что оно так и будет. Я хочу напомнить еще раз, для кого эта программа, если кто-то сейчас может себя узнать, какие-то свои диагнозы или состояния, вы можете меня уже набрать после эфира, и мы запишем всю вашу информацию на будущее, как только нам будет известно уже продвижение в этом по этой программе, мы сразу же вас наберем. Это пациенты, если вы старше 65 лет, у вас есть заболевания такого характера, как деменция, Альцгеймер, Паркинсон, вы забывчивы, вы, например, очень часто сейчас, скорее всего, меня могут слушать родственники, вы боитесь оставлять своих близких, родителей, дедушек, бабушек одних, они живут одни, они могут выйти вечером куда-то, потом не вернуться, забыть, куда они вышли, куда они шли, оставить электрический чайник, включить газ, включить воду, забыть. Таких ситуаций очень много. А если вы видите что-то похожее, что происходит с вашими родственниками, обязательно наберите нас, и мы поможем, потому что, к сожалению, есть тенденция, что для таких пациентов обычно иншурансовые компании не дают так много часов, к сожалению. Поэтому у нас есть пути, помощь, мы можем предоставить, благодаря которой пациенты могут получать и днем 7 дней по 12 часов, также и ночью, зависимо от состояния пациента.
1: Юль, извини, а ты говоришь вот старше 65 лет и с определенным диагнозом, связанным с Альцгеймером, с деменцией. Это ты говоришь о том, что диагноз должен быть подтвержден? Или вот те родственники, которые сейчас услышали тебя, они боятся отпускать, как ты говоришь, узнали в описанной картине свою ситуацию, они боятся отпускать своих старших родственников и оставлять их одних в доме, но у них нет еще подтвержденного диагноза, они просто стали бояться, потому что наблюдают какие-то психические изменения в поведении мамы, папы, бабушки, дедушки там и так далее.
0: Это очень распространенная ситуация, когда нету задокументированного диагноза, но, как обычно, он есть, просто, скорее всего, пациенты еще вовремя
1: не обратились
0: к врачам, да, потому что если вы замечаете уже что-то подобное, я не врач, но я могу давать 8-99%, что, к сожалению, эта болезнь начала прогрессировать или началась с вашими родственниками, поэтому это все просто время, все вопрос времени. И если вы еще даже не обращались, у нас есть профессиональные медсестры в нашем офисе, которых мы можем отправить напрямую к вам домой. Угу. И благодаря маленькому такому, назовем это, assessment, мы можем также выяснить, увидеть наличие тех или иных диагнозов.
1: Ты знаешь, вот иногда бывают ситуации, ты мне сейчас напомнила, довольно много таких случаев, поправь, если я не права, когда детям очень тяжело признать, что психическое состояние мамы или папы ухудшается. И здесь, допустим, муж видит, что папе хуже, а жена говорит, что у него всегда был такой взрывной характер, он всегда и в молодости там кидал сковородку, он всегда там орал, он впадал там в агрессию, в состояние такого, знаешь, агрессивного такого ступора, или наоборот, мог лежать там по 3 дня в каких-то думах, то есть это его характер. И здесь конфликт между мужем и женой,

0: Один явно видит, что происходят изменения в худшую сторону, второй защищает своего близкого, отвергает вот это вот принятие, значит, никак не может принять, что человеку хуже. И что делать тогда? Если вам звонит человек, который видит явно изменения, вы приходите домой оказать помощь, совет дать, профессиональная медсестра, в этот момент человек, который вас попросил прийти на работе, дома пациент и человек, который отказывается принять вот данность. Что делать?
1: Первое правило решения проблемы – это принять, что существует проблема. А мы не можем никого заставлять. Мы показываем весь спектр услуг, которых у нас есть. Мы помогаем людям, которые нуждаются в помощи и которые готовы принять эту помощь. То есть, если есть один человек, который хочет помочь, а другой родственник, он не хочет ничего. У нас было очень много таких ситуаций, действительно, где мы видели, что действительно пациент нуждается, и у пациента есть эти диагнозы. Это просто нужно одно простое желание быть открытым к помощи. Мы, к сожалению, не можем заставлять, но мы показываем, вот, что мы можем делать. Мы каждый процесс мы не отпускаем на втек, или, как говорится, мы идем, мы помогаем просто каждый шаг за шагом. Вот мы сейчас будем делать это, потом мы будем делать это. Я вам помогу с этим, я вам напишу имейл, я вам составлю текст, я созвонюсь с доктором. То есть с каждым шагом, но главное, чтобы вы этого хотели, главное, чтобы вам это было нужно.
0: А скажи, поможет ли такому пациенту, я уверена, что нас слушает множество людей, которые узнали себя, допустим, вы приходите, ты объясняешь, какую помощь конкретно вы можете оказать вот этому пациенту, и ты предлагаешь, допустим, какой-то альтернативный вариант и говоришь, что давайте попробуем оформить вам сервис, пусть это будет, скажем, там 4-5 часов в день, мы понаблюдаем за тем, как протекает заболевание. Если мы заметим, Бог даст улучшение и какую-то стабильность, значит, мы так все и оставим. Но если вы сами увидите, и наш хоум-аттендант увидит, что болезнь прогрессирует, мы вам предложим, значит, вот либо увеличить часы, либо перевести пациента на какую-то другую программу и так далее.
1: В 9 из 10, я бы сказала, случаев мы именно это и предлагаем. Очень часто пациенты, люди простые, которые к нам звонят, благодаря радио, прежде чем начать какой-то процесс, мы им предлагаем, смотрите, мы сейчас можем, как вы и сказали, вот там 5 дней по 4 часа, например, плюс 20 часов, мы по чуть-чуть будем смотреть. Пока вы получаете это, мы параллельно будем делать это и это. Потом есть еще определенная программа, потом есть еще вот такие ряд услуг. То есть, смотрите, мы будем это все, вот мы начинаем процесс, и оно идет. И обычно оно так и происходит. Очень часто бывает, когда на каком-то этапе, когда пациент видит, вот у меня там, например, у нас был именно такой случай, кстати, благодаря радио, пациент получил повышение с 7 дней по 5 часов на 7 дней по 8 часов. И на каком-то этапе родственники сказали, нам достаточно, я вижу улучшение, не то что улучшение, но это именно то, что нужно вот пациенту. Прошло, наверное, 6 месяцев, они ко мне опять обратились и говорят, вы знаете, становится чуть-чуть уже хуже, надо, чтобы с пациентов был кто-то 12 часов, вот с 8 до 8. Вот. Угу. И мы начали опять идти заново, то есть это не то, что вот мы начали какой-то процесс, пациенты не решили, что они не хотят, и все, мы больше никогда к этому не вернемся. Мы всегда говорим, что вы на любом этапе можете остановить, если вас уже все устраивает, но знаете, что мы всегда можем вернуться обратно и все начать заново или продолжить то, на чем мы остановились.
0: 718-806-16-66, добавочный 115, простите, 718-806-16-66, добавочный 115, звоните Юлии, Effective Home Care, она подробно вам объяснит по вашей ситуации, что вам делать, что вам нужно оформлять, как вам нужно оформлять, и более того, она всю эту бумажную работу возьмет на себя, то есть Юля, имеется в виду агентство Effective Home Care. Вопрос к вам обоим. Вот человек, ваш пациент, условно, давно И вдруг выясняется, что ему не положено вообще ничего добавлять, а ему вообще положено, наоборот, что-то сократить, потому что, как выяснилось, у него там когда-то что-то, на него сын или дочь записали какое-то имущество, и сейчас это всплывает. Что делать? Можете ли вы помочь этому пациенту в рамках закона, разумеется, чтобы он остался и вашим пациентом, и чтобы он не потерял никаких льгот?
2: Да, Лена, очень много после передач поступает звонков именно от людей, которым нужно открыть Medicaid, которые работали, у которых есть какой-то какая-то недвижимость, есть какие-то деньги в банке, на K-1, на еще каких-то счетах, и мы очень многим помогаем. Вот буквально после прошлой передачи звонила женщина, мы все узнали для нее, и она сейчас решает вопрос, или надо, или нет, или она будет делать, или нет, но можно помочь. Очень много поступает звонков.
0: То есть, извини, ты хочешь сказать, что вы выслушиваете ситуацию, консультируете, и вы кооперируете с юристами, с профессионалами, которые могут четко, ясно по закону указать, что куда отправить, как что оформить, чтобы этот человек мог получить помощь от Effective Home Care.
2: Можно так сказать заочно. Мы вкладываем в это и финансы. Это каким образом? Значит, мы помогаем людям Home Care, да? Мы заинтересованы им помочь, поставить им сервис. Люди звонят и спрашивают, может ли вы открыть нам Medicaid с этим. То есть мы бесплатно даем консультации. Им не надо идти платить лайерам или кому-то. Мы берем всю информацию от них. Они нам дают что, чего, как. У нас есть список, это и какую информацию от них надо. У нас уже готов лиз. Девочка садится с ними, или Юля, или Фара, садится с ними на телефон, или берет их e-mail, или текст, если у них, отправляет список вопросов, которые нас интересуют, они нам присылают, мы консультируемся с нашими юристами, с которыми мы работаем, и даем ответ, да, мы вам можем помочь. Сейчас, очень скоро, сейчас в процессе может приняться закон, при котором люди, которые подают на Medicaid, должны иметь траст не менее 3 лет. Значит, насколько я знаю, на прошлой неделе он еще не был принят. Я не знаю, в эти дни уже принят или нет, но еще не был принят.
0: Поэтому... А ты как чувствуешь? Вот давайте сейчас мы проверим. Как чувствуешь, примут или нет?
2: Я чувствую, что сейчас у них больше, ну, много других хлопот, может быть, еще продержится. Такое,
0: ага,
2: у меня есть какой-то момент. Но это к чему говорю? Пожалуйста, думайте наперед. Всегда хорошо, все приходит неожиданно. Но продумайте сейчас, если у вас есть что-то, чего-то, займитесь этим сейчас, хотите, позвоните нам, мы вам порекомендуем, чтобы вы начали процесс открытия правильного траста и правильно перевести свое имущество, движимое и недвижимое, в правильное русло, чтобы в будущем у вас не было проблем с получением медикейта и иметь сервис от государства, чтобы вам приходили, помогали на дому. Подумайте об этом сейчас.
0: Знал бы, где год упасть, подстелил бы соломку.
2: Да.
0: У нас пожилые люди очень любят своих детей, безусловно. Но у нас такая ментальность, лучше там где-то под подушкой. Как это говорится, подальше положишь, поближе возьмешь, да?
2: Да.
0: А потом получается, что...
2: Ну, что касается твоего вопроса, извините, я перебью, что ты сказал у человека внезапно, что пусть этот человек должен позвонить, мы должны проверить ситуацию, там есть разные варианты. Может быть, ему просто надо будет какие-то минимальную сумму доплачивать к этому сервису ежемесячно. Может быть, что-то еще надо сделать. Это каждый случай индивидуально.
0: А минимальные суммы тоже рассматриваются доплатой своего кармана? Такое бывает?
2: Да.
0: И человек,
2: мы говорим,
0: живя на пенсию...
2: 50-100 долларов в месяц.
0: Ага. Ну, это еще куда ни шло. Мне так кажется почему-то. Effective Home Care, Юля Олег, 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115. Звоните, и Юля ответит на все ваши вопросы. И помните, все те, кто нуждается в работе, это для вас. Можете звонить. Можете устраиваться на работу в Effective Home Care, есть онлайн-классы, на нескольких языках, и вы получаете сертификат PCA бесплатно, и будет вам работа, ну, хотя бы подработка. Во всяком случае, вы регулярно будете получать свою зарплату, все те, кто еще себя не нашел в этой прекрасной, благословенной стране. 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Юля, Олег, я вас благодарю, прощаюсь до следующей встречи в эфире. Всего вам доброго. Я желаю, чтобы не все ваши прогнозы, уважаемый Олег, сбывались. Пусть у нас будет мягче, да, лучше. Вот, полиберальнее, и пусть у нас для всех всего хватает.
2: Я за.
0: Вы за. Ну, хорошо. Вот, и за границей нам поможет. Всем хорошего дня, Акмалюшка Ташакур. Обнимаю, пока.
2: До свидания.
3: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии Наталья Быстрицкая. По данным синоптиков, на этой неделе экстремальная жара накроет большую часть страны. Из-за высокой влажности знойный индекс может достигать 40 градусов по Цельсию, сообщили в метеослужбе. Риски экстремальной жары, по прогнозам, сохранятся и после 4 июля. Людям, которые собираются проводить время на улице в праздничные выходные, в том числе и вечером во время фейерверков, нужно быть особенно внимательными. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, к последствиям перегрева относятся тепловое истощение, тепловая сыпь и тепловой удар. Среди возможных симптомов – тошнота, головная боль, спутанность сознания и головокружение. Специалисты советуют пользоваться кондиционерами, пить больше воды и навещать пожилых соседей, чтобы проверить, все ли у них в порядке. Власти Нью-Йорка предупредили отдыхающих о возвращении к побережью акул с июня по сентябрь. У берегов штата каждый год появляются 13 видов акул. В начале июля их становится больше, потому что к берегу подходят рыбные косяки. Рекомендуется не купаться в мутной воде на рассвете, в сумерках или ночью. Лучше плавать группой и не отплывать далеко от берега. В этом году у берегов Лонг-Айленда уже несколько раз замечали акул, в том числе большую белую. Специальные службы усилили наблюдение за пляжами с помощью дронов. В Японии, в Киото, появился единственный в мире храм плюшевых игрушек. Здесь каждый может выразить им благодарность и провести поминальную церемонию. Также в будущем планируют построить мемориальный зал. В нем будет храниться прах плюшевых мишек. Храм открыла компания, занимающаяся ремонтом мягких игрушек. Они хотели создать место, где каждый мог бы попрощаться с символом детства.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня вторник, как обычно по вторникам, в первой части программы Леонид Швец, наш корреспондент с Украины, во второй части Александр Майстровой, наш корреспондент из Израиля. На связи наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, давайте начнем с обменов ударами. Опять-таки по центру космической связи в Дубне полетели дроны в этот центр. Это уже второй, насколько я помню, удар по этому центру в Дубне. И я должен сказать, что мы с вами обсуждаем дипстрайки, мидстрайки и говорим о том, какая серьезная экономическая ситуация сейчас в России, как тяжело с топливом. Кстати, у Казахстана, по-моему, 50 тысяч тонн вот этого бензина AE-92 хотят заказать. Ну, вот такой импорт нефтепродуктов. В России, которая сидит на игле, сегодня не хватает нефти. Добились после 4 лет и 4 месяцев, получается. А при этом, когда мы говорим об обмене ударами, я вот сейчас смотрю, и Украине тоже приходится не сладко. В 12 областях Украины частично отключили электричество. Из-за боевых действий, российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения. Об этом сообщил сегодня заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. При этом почти 600 населенных пунктов, они остаются без электроснабжения, но там уже погодные условия. В общем, война есть война. С одной стороны, Украина очень многого добивается, с другой стороны, нельзя не учитывать, что и противник при этом не дремлет.
1: В этом смысле, если мы смотрим на то, что происходит на фронте, если мы смотрим на постоянные обстрелы, прежде всего прифронтовой зоны, те области, которые вы перечислили, они так или иначе, они либо граничат с Россией, либо это фронтовые области. Там ничего не меняется. То есть если у кого-то вдруг... Сейчас много говорят о переломе, что Украина сейчас добивается каких-то больших успехов и так далее. Надо всех очень, так сказать, успокоить. На фронте на самом деле... перелома нету, и какого-то уменьшения обстрелов нету. Вот чего нету, того нету. В этом смысле все продолжается так же, может быть, даже где-то и ожесточеннее. Поэтому не надо никаких иллюзий. Противник очень сильный, противник упорный, его руководство, мы сегодня, я думаю, об этом поговорим, по-прежнему почему-то считает, что Украина вот-вот падет, и они не ослабляют удары.
0: Противник упорный, руководство упертое.
1: Да, да, поэтому эти все обстрелы, ну вот буквально из последнего, ну Киев был обстрелян в ночь на 28-е, тут прилетело, если не ошибаюсь, 6, по-моему, искандеров, они были сбиты, и 2 циркона, циркон был сбит один, а один, судя по всему, попал, говорят, что он попал в Дарницком районе, есть фармацевтическое предприятие промышленное, туда уже не первый раз прилетает, вот туда, похоже, туда прилетело. Либо осколки, либо сам циркон залетел, но это было все очень громко достаточно, так что Киев тоже никто не забывает. Очень большая трагедия в Днепре. В Днепре прилетели ракеты по частному предприятию 29 июня. И вот с тех пор только поступают новые сообщения о новых людях, которые умерли в больнице. Поэтому тут такое, 7 человек на этот момент, 7 человек. А в Днепре погибло от этого. В Запорожье была обстреляна маршрутка, там 3 человека погибло и 6 ранено, в том числе ребенок, в маршрутке 29 июня. И это наша повседневная жизнь. В этом смысле ничего не меняется. На фронте идут постоянно сообщения, где-то наши там немножко продвинулись, где-то противник чуть-чуть подвинулся. Очень жестокая идет война, ничего не прекращается. Да, действительно, наши... Да, дальние удары тоже не прекращаются, они воодушевляют, вселяют надежду, что это может как бы в конечном итоге может как-то когда-то повлиять на ситуацию, но ожидать того, что это произойдет завтра, через месяц, а то и через три, ну, честное слово, в Украине никто точно не ожидает. Мы все, еще раз говорю, мы радуемся, что появились дополнительные ударные возможности. А вот тот же удар по Дубне. Дубна, еще раз, это центр космической связи. Космическая связь — это связь со спутниковой системой, со спутниками слежения, которые тоже есть у России. Конечно, они не так прекрасны, как те, которые есть у Соединенных Штатов, у других стран европейских, которые дальше шагнули, скажем так, по пути технического прогресса. Но они есть. И с этим вот регулярно работают. Уже второй удар по Дубне буквально за месяц. Ну и действительно это не может не радовать. Из таких выдающихся, опять же, успехов, в ночь на 27 июня ракеты «Фламинго» прилетели по предприятию «Титан Баррикады». Это, ну, «Баррикады» — это, я так понял, старое еще советское, наверное, название завода, ну, такое еще связанное там с коммунистическими этими представлениями, там, «Ротфронт», «Баррикады», вот это вот все. И к нему пришпандерили еще современное «Титан». Вот «Титан Баррикады» — это предприятие производит артиллерийские системы, специальную военную технику, элементы пусковых установок и так далее. Вот туда прилетели наши ракеты «Фламинго». Если я так понял, три ракеты «Фламинго» долетели из, говорят, пяти пущенных. Ну, это хороший результат, с учетом того, что «Фламинго» — это здоровенная ракета, она летит, ну, практически как пассажирский лайнер летит, приблизительно с той же скоростью. И «Волгоград». Военблогеров, вообще военных российских, страшно возмущает это обстоятельство, каким образом эти здоровенные ракеты, которые не особенно умеют маневрировать, долетели до Волгограда и разнесли к чертовой матери целое предприятие. Цех как минимум разнесен там, и административное здание. В общем-то, завод сейчас прекратил выпуск своей продукции. Ну вот так, потому что, по всей видимости, обходили какие-то зоны с ПВО. Еще раз, это связано с серьезной разведывательной работой.
0: Это то, что мы говорили, спутниковая разведка, американская система. Но нужно не добывать еще и Старлинки, наверное, тоже они немалая помощь во всем этом.
1: Там я не буду вдаваться в технические подробности, в которых я сам, честно говоря, не очень понимаю, но это, что касается там Старлинков, это больше имеет отношение к дронам там и так далее. И то есть какие-то элементы, когда они запускаются чисто по географическим координатам, а Starlink, допустим, включается в какой-то момент, и когда нужно там подкорректировать траекторию и так далее. То есть сейчас куча всяких ухищрений, да, в том числе с помощью, в этом участвует активно, и слава богу, что у нас есть возможность использовать Starlink. Это многие вещи как бы облегчает, но к Starlink не сводится, и вот просто о чем. Это все сейчас действительно очень сильно усложнилось и постоянно совершенствуется, как у нас, так и у противника. Наши регулярно говорят, что те же «Искандеры» стало сложнее сбивать, они отстреливают ловушки, вот знаете, как самолет отстреливает тепловые ловушки. А вот это, потом какие-то еще у них там ставить помехи научились. Эта война ведется двумя странами, да, наверное, не передовыми с точки зрения технологий, но и не последними. Я напомню, что Украина, что Россия — это страны, которые умели еще недавно выпускать авиационную технику, космическую технику. И здесь есть, так сказать, инженерный запас хороший, поэтому здесь все действительно совершенствуется.
0: Война, как бы это цинично ни звучало, это лаборатория. Испытывается оружие, вооружение как-то трансформируется, доводятся какие-то схемы до конца, ну и так далее. Это лаборатория, и в этом плане не было бы счастья, так несчастье помогло. Поэтому заявление Марка Рютте о том, что в перспективе Украина именно будет защищать всю Европу, поскольку украинская армия самая сильная на европейском континенте, это не случайное заявление. Да, большая беда, конечно. Война более 4 лет, да. Но при этом демилитаризация явно не получилась у Владимира Путина. Украинская армия стала сильнейшей на европейском континенте по признанию самих европейцев.
1: Не только европейцев, а кто-то из американцев. Я вот не помню, только Дрискал или Колби. То есть это люди, так сказать, из второго эшелона руководства Соединенных Штатов. Кто-то из них сказал, что Украина сейчас является кремниевой долиной по военным технологиям. То есть здесь сейчас испытываются... К сожалению, в режиме реального времени, в режиме реальных там, разрушений и убийств испытываются последние новинки оружия, каких-то средств там, защиты от оружия, ну, в частности, РЭП, это не оружие, да, это как бы дополнительное оборудование и так далее. Именно здесь это сейчас происходит. Поэтому сейчас высока заинтересованность в принципе, оборонных компаний Запада поучаствовать в этом, в конце концов, из просто даже из шкурных соображений. Ну а где еще? Да, какой полигон покажет реальную работу ваших систем при реальном сопротивлении, при реальном при попытке поставить какие-то там помехи там, и так далее, реального противника. Поэтому, к сожалению, да, вот такой вклад Украины в развитие современных высокотехнологичных средств. И, с другой стороны, это дает ну, какую-то уверенность, что, ну да, вот теперь-то точно нас не бросят, скажем так. Мы, хоть с такой стороны мы пригодились, и сейчас никто не может отрицать, что да, Украина усиливается и будет за счет этого усиливаться, за счет того, что подключаются ресурсы ведущих компаний мира, оборонных компаний, которые вот здесь используют предоставившуюся возможность. И она предоставляется, в свою очередь, она предоставляется Украине. Поэтому то, что там фламинго долетели до Волгограда, постоянно говорят, что они будут там совершенствоваться, становиться там быстрее, более маневреннее и так далее. Это речь идет о фламинго. То же самое касается и средств, используемых при мидл-страйках, при прочих. Ну, в общем, мне кажется, это тот случай, когда можно говорить о том, что расчет Путина на войну, на истощение, эта ставка была проиграна. Как только подключился Запад, Запад с его огромными ресурсами, вот тут-то стало ясно, что он ошибся. Потому что, да, ресурсов Украины мало по сравнению с российскими, но вот когда за спиной выстраивается вот такое сотрудничество, такое взаимовыгодное, то, в общем-то, становится ясно, что зря он с нами связался, в общем. Но пока это понимание до него еще не дошло. Мы об этом сегодня можем
0: Да, мы сейчас поговорим. Я хотел бы вернуться к теме обстрелов и энергоснабжения в Украине именно. Потому что вчера, я недаром эту тему затронул, вчера я столкнулся с тем, что здесь у нас несколько человек, они прямо вот все уже Украина выиграла, мы там все уничтожаем, НПЗ, огромные очереди, которые показывают там многокилометровые к заправкам в разных регионах российских. При этом я еще раз хочу сказать, что нужно не забывать, идет война. Украине тоже приходится не сладко. И в данном случае я хотел бы еще вот сообщение Некрасова. Некрасов – это заместитель министра энергетики Украины, Артем Некрасов. Я как раз вот на его новостном сайте. Значит, из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды сегодня с 17 до 22, это с 5 вечера до 10 вечера, во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителя. С 5 вечера до 10 вечера. При этом, я насколько понимаю, жара беспощадная в Украине. Сколько сейчас? Какая сейчас температура в Киеве?
1: Вот я смотрю, у меня лэптоп показывает не так много, 30 градусов, это не смертельно, прям скажем.
0: Это не 40, да.
1: Но в городе это все равно ощущается неприятно, асфальт, вот это вот все, как бы, у нас недалеко Днепр, водоем, то есть как-то здесь полегче это ощущается, в городе ощущается это сложнее, вчера было 30... 33 до 36 обещали. Ого. Это крайне неприятно. А почему идут вот эти вот графики, вводятся? Потому что, ну, разумеется, для того, чтобы спасаться от такой жары, включаются кондиционеры, на другую мощность включаются холодильные установки, промышленные прежде всего. Потому что, ну, дома, частники, ну, мы немного потребляем. Хотя, конечно, рост идет потребление.
0: Леонид, вот, а по поводу кондиционера. Вчера мы просто говорили с нашим корреспондентом из Лондона. Он говорил о том, что, ну, там же тоже невыносимая жара в Европе. Он говорил о том, что во Франции, в Испании, к примеру, там есть кондиционеры. Там люди привыкли к тому, что там жара, нужно спасаться. А он, поскольку находится в Великобритании, там немножко другой климат, но сейчас там тоже жара. И он говорит, что для британцев это проблема, поскольку мало у кого есть кондиционеры. Как в Украине с этим?
1: Ну, здесь, скажем так, проблема другого рода. Если там в Британии, во Франции, в других, может быть, странах Европы есть ограничения, по крайней мере, которые действуют в отношении там исторических каких-то зданий, что нельзя портить, так сказать, экстерьер, да, фасады и так далее, чтобы они не обезображивались. Там иногда ставят кондиционеры, их ставят, их прячут куда-нибудь там на крышу и так далее. Ну, там понятно, да, если историческое старое здание, нельзя. А там в каких-то зданиях, ну, где, ну, якобы нет возможности. Вот у меня дочка живет в Берлине, в здании, которое было построено где-то в конце 20-х годов. Там им тоже запрещено ставить кондиционер, поскольку якобы, ну, вот сама конструкция здания не предполагает их размещение. Но они как-то там спасаются вентиляторами. В Украине другая проблема. Здесь сложно кому-либо что-либо запретить. В общем-то, такой немножко такая анархия приводит к тому, что кондиционеры порой стоят там, где им, в общем-то, не надо было бы стоять, или их можно было бы где-то спрятать. Нет, с кондиционерами все в порядке, они есть, и, к сожалению, ну, скорее даже, ну, это скорее неупорядочено даже, больше неупорядочено, чем хотелось бы, скажем так. Поэтому в этом проблема нет. Проблема другая, что если когда это все включается, это, конечно, резко возрастает потребление, а энергетические мощности все-таки у нас гораздо меньше, да, все-таки то, что они били вот это прошлый, позапрошлый год, зиму, значительная часть энергетики выведена из строя, у нас все держится буквально на трех АЭС и на экспорте электроэнергии из Европы. Все, ТЭЦы не работают, били по гидроэлектростанциям, насколько я понимаю, они тоже работают не на всю мощь. Ну, вот в частности, разбита Каховская ГЭС, она не поставляет. Запорожская, самая большая атомная электростанция в Европе, она ничего не поставляет в Украину. Мы ничего с этого. То есть понятно, что возможности меньше, соответственно, и вводятся графики. Жара пока, ну, пока терпима, не такая страшная. В конце недели обещают уже снижение, так что я думаю, мы это проскочим. Хотя, еще раз, вы правы в том, что и все отмечают, что противник сейчас старается бить опять по объектам электроэнергетики, хотя весной он очевидно переключился на оборонку. Тогда стали бить больше по промышленным предприятиям. И мы вернулись, мы давно уже без графиков отключения. Я уже не помню, честно говоря, когда последний раз отключали, когда-то весной. А сейчас можем вернуться опять к этому.
0: Давайте перейдем теперь к топливному кризису в России. Он нарастает. При этом президент России Владимир Путин впервые прокомментировал нехватку топлива в своей стране. Он дал интервью такой пропагандисту, Павел Зарубин. И Путин в этом интервью признал, что причиной этого кризиса стали украинские удары по НПЗ. При этом он сказал, что, но, тем не менее, кризис, он не катастрофический, не критическая ситуация. Я должен сказать, что я смотрел разные стримы, там просто взвыли все эти Z-блогеры, даже пропагандисты, ну, их иначе называют, но не хочу говорить в эфире, пропагандисты кремлевские. Что значит не критическое, когда вот такое происходит, когда 50 тысяч тонн нефтепродуктов, топлива закупается в Казахстане, когда стоят многокилометровые очереди, люди в панике просто, это Крым становится островом. При этом выступает Путин, признает, что украинские удары по НПЗ, они существуют, но они не критические, все в порядке. Такое впечатление, что для Путина есть одна Россия, а для всех остальных россиян другая.
1: Да, вы абсолютно правы. Как бы, вот эти все удары, они наконец они перешли вот в новое качество. Мы заметили. До этого мы, ну, как бы так рутинно отмечали вот новые удары по НПЗ. Наверное, там что-то снижается, но вот таких проявлений не было. Сейчас вот оно наконец все как бы вылезло. Да? Как говорят эксперты, проблема не столько с уменьшением количества перерабатываемой нефти там, и соответственно, с количеством нефтепродуктов. А Россия делала гораздо с большим запасом, поскольку делалось на продажу, с большим запасом производила и, наверное, все еще производит нефтепродукты. Проблема в том, что нарушена логистика вся. То есть вот привычные схемы связи, откуда, куда, чего поставляется, это все к чертовой матери разрушено. И это вот вывело буквально всю систему из лада. По-прежнему постоянно смотрим сейчас какие-то видео с огромными очередями. Вот последнюю я видел из Жуковского подмосковного, огромные очереди. Это может быть связано, кстати, с тем, что в 29-го, по-моему, был нанесен удар по нефтеперекачивающей станции в Торово. Дело в том, что она во Владимирской области, но она снабжает, как раз обеспечивает перегон вот этих светлых нефтепродуктов в Москву. И вот как раз удар по нефтеперекачке, он тоже приводит к какому-то избытку, ну, недостатку в той же самой Москве там, и так далее. В Крыму крымчане рванули закупаться топливом. В Краснодарский край 28-го наши раздолбали в какой-то уже очередной раз, мне кажется, уже окончательно НПЗ в Славянске. Славянск на Кубани есть там такой город. Там его нет. И вот это вот постоянная логистическая проблема, где брать и как довести, вот она приводит к таким проблемам. Жалуются все, вот я встречал, жалуются на то, что резко подорожали автоперевозки в Китай. Они же развернули экономику, так сказать, на восток по желанию своего гениального руководителя. И вот все производство, основное, три четверти российского производства индустриального, оно расположено в западной части России, по эту сторону Урала. Для того, чтобы это все перегнать к чертовой матери туда, на восток, на, там, по разным оценкам, где-то на 7 тысяч километров, где-то 10 тысяч километров нужно прогнать. Это, конечно, очень сложная задача логистическая, которая требует тоже горючего. Так вот, сейчас сообщаются, что перевозки в Китай резко подорожали. Ну, потому что подорожало горючее. Очень сильно подорожало авиационное топливо, авиационный керосин, вот этот самый, и так далее. Для России, где много мест, куда можно долететь только на самолете, да, страна огромная. И вот это вот все, да, действительно создает впечатление, что власти не могут с этим справиться. Это, в принципе, это, я вам скажу так, это главная цель Украины. Не столько, собственно, лишить россиян какого-то бензина, там, топлива и так далее, показать, что война, которую развязала ваше руководство, оно, ваше руководство, не может с ней справиться. Это создает в России колоссальные проблемы. Вот о чем речь. Но Владимир Путин, да, вот он сейчас продолжает делать вид, что все прекрасно, все хорошо, что последствия нужно свести к нулю. И таким показательным очень моментом было его выступление на съезде «Единой России», вот этой правящей партии, где он заверил всех, что все просто прекрасно. Больше того, вот я процитирую, очень интересно, это вот вы во всем виноваты. Вы думаете, что Киев, Украина? Нет, это вы во всем виноваты. Россия испытывает грубое, можно сказать, без всякого привлечения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Вот. А не со стороны же Украины, правда? Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя они не могут, поэтому пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту, но это, правда, тоже не получается. Вот они и продолжают поощрять киевский режим. Вот, оказывается, все это делается.
0: Кураторы, вот, ну и кураторы Украины, как их Путин называет.
1: Да, да, да, да. Это все кураторы Украины. Украине бы в голову не пришло, откуда все это вот все Брюссель до Вашингтона. А да, ну и в общем, пытался убедить делегатов съезда, ну, собственно, кого там убеждать, это все лояльные ему люди, ну, вот что якобы есть, да, есть проблемы, да, но он их обязательно решит, и, в общем-то, ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения и так далее, и так далее, и так далее. В общем, они по-прежнему побеждают. Собрались люди, не последние в России, да, послушать, ну, может, вождь что-то скажет, как мы будем выбираться из этой задницы, и что, собственно, говорить избирателям, ну, хотя слово «избиратель» к россиянам сложно как бы прикладывается, ну, какая-то имитация выборов же есть, да, в сентябрьские, куда-то там люди пойдут, кто-то пойдет, что-то будет голосовать, и им надо что-то сказать. Главное, чего люди ждут в России, это все-таки прекращение войны. Там есть часть, конечно, таких сумасшедших патриотов, которые готовы, как там, на Берлин, вот они все еще на Берлин собираются, таких меньшинство, а большинство же все-таки ждет, когда это все окончится. И вот от вождя они по-прежнему не могут услышать ответа на этот вопрос. Он их уверяет в том, что все опять продолжится. При этом надо сказать, что Владимир Путин по-прежнему выражает, публично, во всяком случае, он выражает надежды на то, что удастся договориться с Дональдом Трампом. Он ждет, это уже мы тоже уже очень давно ждем, когда наконец Уиткоф в очередной раз прилетит в Москву, и вот надо возобновлять опять переговоры. Ну, конечно, надо, но только переговоры, а не имитацию переговоров. Вот в такой ситуации сейчас находится наш противник.
0: Я должен сказать, я вот сейчас смотрю как раз эти сообщения по поводу его... я в основном смотрю интервью с этим пропагандистом Зарубиным, который он взял у Путина. Так вот, он говорит, что Путин, он говорит, что Россия постепенно захватывает новые территории и вскоре возьмет под контроль всю территорию Донбасса. На это уже есть реакция Зеленского. Он говорит, что да, в Донецкой области зафиксировано наибольшее число российских штурмов, но ВСУ не пропускают российские войска. Я сейчас процитирую Зеленского. Сначала полномасштабной войны российской армии были назначены уже 15 сроков захвата нашей Донецкой области. Политическое руководство России постоянно бредит Донбассом. Уже 15 раз у них был этот бред, что они якобы полностью захватят Донбасс. Это говорит президент Украины. Ну, вот так. Вот что-то здесь тоже происходит. Путин, видимо, ему на стол там кладут какие-то карты, по которым он смотрит, на которые и говорит, да у нас же постоянная победа, мы постоянно куда-то заходим, куда-то прорываемся. Трудно понять, почему вы никак не можете пройти там в течение полугода какие-то полтора километра.
1: Ну и поэтому, честно говоря, Геннадий, да, мы как еще раз говорю, мы постоянно говорим о том, как ситуация похоже переламывается, но так она переламываться будет еще не один месяц, потому что похоже, что он закусил у дела, и вот нам еще не один месяц, к сожалению, наверное, придется обсуждать боевые действия, удары по одной стороне, по другой стороне. Путин понимает силу. И еще раз, подождем. Хотелось бы как бы дополнительных каких-то усилий по давлению на путинский режим. Пока этого нет. Нет, значит, Украина продолжает воевать. У нас другого варианта нет.
0: Хотелось бы, уже завершая наш разговор, ваш комментарий по поводу, как вообще в Украине. Мы же постоянно говорим о духе анкориджа. И Путин во время этого же интервью, он сказал, что в анкоридже не достиг никаких конкретных договоренностей с президентом Дональдом Трампом. О чем тогда говорит Лавров? О чем говорит Песков? О чем все окружение Путина? Да и Путин тоже. Он говорил о каком-то духе анкориджа. Мы с вами постоянно говорим о том, что с американской стороны никаких заявлений по поводу духа анкориджа вообще-то нет. И дней 10 назад, неделю, как раз госсекретарь сказал о том, что никаких договоренностей не было в анкоридже. Ну и тут же уже нужно было, видимо, как-то реагировать, и Путин вдруг прорвало его. Не было никаких согласовано действий совместных, никаких договоренностей. Я напомню, мы тогда тоже это отмечали. Трамп потом, пресс-конференции не было, журналисты сидели. Трамп сидел с очень кислым выражением лица. При этом дал слово Путину, тот рассказывал, как все замечательно, и после этого, через несколько часов покинул Анкоридж, покинул Аляску. Так что все это пропагандистская такая машина российская, которая показывает, насколько все замечательно. Но нет, приходится иногда говорить и о какой-то реальности.
1: Да, я просто должен напомнить, что скоро уже исполнится год, ну, через там пару месяцев.
0: 15 августа,
1: год, по-моему. После Анкориджа, да. 15 после Анкориджа, ну, в общем-то, как бы реальность очень сильно с тех пор изменилась, и я думаю, вот это вот турне Лукашенко, большого хитреца, который умудряется держаться при власти, кстати, гораздо дольше, чем Владимир Путин, а там, по-моему, только Рахмонов, глава Таджикистана, дольше сидит у власти. Этот хитрец, вот двое суток он просидел в Москве. Никакой информации, кстати, о чем они там договаривались. Не в Москве, в Валдае они сидели, в России, в Валдае. А потом он поехал к товарищу Си. И вот похоже, что идет сейчас вот выработка новой позиции такой, после того, как вот это вот дух Анкориджа куда-то там...
0: Испарился.
1: Призрак отца Гамлета, да, так это все куда-то исчез. А вот сейчас будет вырабатываться новая позиция, может быть, совместная какая-то позиция. Посмотрим. Я думаю, вот где-то конец лета, осень, будут какие-то возможные изменения. Посмотрим. Ну, сами они не будут. Еще раз, Геннадий, наши уважаемые слушатели, для этого надо хорошо приложиться. Как на фронте, так и дипстрайками, мидлстрайками, так и на дипломатическом фронте. И по части санкций тоже, в общем-то, бы, наверное, не помешало. Ждем.
0: Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Тараканы, тараканы, тараканы.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Davidson Radio.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, с иранской темы начнем. Вчера Белый дом заявил, что Уитков и Кушнер вылетели в Доху для встречи с иранской делегацией. Ну, главные темы — урегулирования ситуации в Ормузском проливе и деэскалация конфликта. При этом я смотрю, что Министерство иностранных дел Ирана опровергло заявление Трампа о том, что иранская сторона попросила американцев об экстренной встрече. Ради этого, собственно, вылетели Кушнер и Уитков. Пресс-секретарь ведомства Исмаил Багаи подтвердил, что иранская делегация в ближайшие дни, не обязательно сегодня, прибудет в столицу Катара, однако заявил, что встреч с американскими представителями не запланировано. По его словам, речь пойдет о размораживании иранских средств. Я должен вам сказать, что я слежу постоянно за тем, что сообщается из Ирана. Там, в общем-то, абсолютный развод. Они говорят все, что они хотят, чтобы ввести в заблуждение тех, кто их слушает. И что касается размораживания средств, встречи с американцами, совершенно невозможно понять. Они все опровергают, при этом какие-то явно отношения существуют. Что касается размораживания средств, вчера Белый дом заявил, что никакого размораживания не будет. Когда мы приступим к 60-дневным разговорам там о соглашении, во время этого мы будем как бы говорить о размораживании. Но иранцы, они говорят, что уже это происходит. Иными словами, встречи не будет, размораживание происходит, Ормузский пролив, мы там всем руководим и так далее. Их послушать, ну, они делают то, что они хотят. А послушать европейцев и послушать нашу сторону — это совершенно не так. Не знаю, как в этой ситуации разобраться, очень сложно.
1: Не знаю, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, Геннадий, и без всякой, я говорю, это злорадство, потому что понятно, на чьей стороне я нахожусь, но выглядит, на мой взгляд, это отношениями между бандитом и терпилой. Непонятно, кто является терпилой, а кто, на мой взгляд, является бандитом. Что делают иранцы? Они делают то же самое, что делает нормальный бандит. Самый обычный. Они шантажируют, они угрожают, они третируют, они нападают, они провоцируют, обстреливают, атакуют, когда их клиент, так скажем, он вроде бы готов вести переговоры, то они говорят: а мы не пойдем с вами ни на какие переговоры, пока вы не сделаете то, что мы хотим. Они ведут себя как настоящий бандит, причем бандит, одерживающий явно победу над своими противниками, которых он ни во что не ставит. Сообщается о том, что они уже ведут переговоры о том, чтобы, да, взимать пошлины за проход в Ормузском проливе, Геннадий. Об этом сообщают и Оман, то есть они собираются, несмотря на все договоренности, заявления Трампа о том, что никаких не будет пошлин, они, да, собираются это делать. И они, несомненно, это и будут делать. Потом появляются сообщения, причем подтвержденные, собственно, американскими источниками, американскими СМИ, что Америка готова перенести базу из ряда княжеств Персидского залива, в частности Кувейта, Бахрейна, на данный момент, в Израиль. Помните то, что с чего все начиналось, а мы с вами еще смеялись над этим, о том, что Иран требует, ну, чтобы мы выплатили компенсации, контрибуции, убрали все американские базы, разморозили все активы. Нам было смешно, но сейчас уже совершенно не смешно, потому что так оно и происходит. То есть Соединенные Штаты выполняют все требования Ирана, а те каждый раз ужесточают свои позиции и говорят, что нам этого недостаточно, мы хотим больше, мы хотим еще это, мы не сделаем, не пойдем ни на какие переговоры, если вы не сделаете такие-то шаги. Привязывают это к Ливану, привязывают это уже и к Газе. То есть они ведут себя, ну, как победивший гангстер, вот понятное дело, вот такая его природа.
0: Я бы только добавил, Александр, что Соединенные Штаты не выполняют эти требования. Они говорят: будем обсуждать. Отсюда и меморандум, отсюда и разговор о рамочном соглашении. Соединенные Штаты еще ничего не выполнили. Основное, что выполнено, это прекращение боевых действий. Все остальное дальше они и говорят, что мы будем обсуждать.
1: Выполнено, но уже посмотрите, Геннадий, уже начался Ормузский пролив открыт. Ормузский пролив открыт, и Иран начинает уже получать огромные дивиденды от открытой продажи нефти. То есть уже ничего не сдерживает его. Экономические

0: сейчас необходимо, Трампу необходимо время, по крайней мере, до выборов. И они явно делают свою тактику затянуть Америку в вот эти вот переговоры обещаниями обсудить ядерное разоружение. Ну, а дальше, как говорится, чем глубже в болото, тем труднее будет из него выбраться.
1: Но, с другой стороны, это может быть и американской тактикой. Начать сейчас военные действия накануне ноября – это неудобно Трампу. То, что мы говорили, 60 дней потом могут превратиться в 120 дней, после этого будут промежуточные выборы, а там дальше может быть совершенно иная ситуация. Это и американцам тоже сейчас. Раз ничего не получается, то тогда, в принципе, тянуть время – это, ну да, вот такая вот какая-то каша происходит. При этом не гибнут солдаты, при этом не уничтожаются вертолеты, самолеты и так далее. Но это может быть и для американцев тоже неплохо. Кстати, Реза Пехлеви, он проживает в изгнании, наследный принц, да? Он призвал США отказаться от переговоров с режимом Аятолл и объявил о проведении Всемирной недели действий по освобождению Ирана. Причем под этой шапкой, под этим названием пройдут разные акции в разных местах, и не только в Соединенных Штатах, где он находится, но и в Европе. Ну, вот такая заявленная им такая акция.
0: Ну, конечно, вы знаете, его можно прекрасно понять, и можно понять вообще иранскую оппозицию, которая находится в Америке, которая находится в Англии. Ведь они действительно были, они чувствовали, что вот победа прямо уже в руках, когда начались массовые демонстрации, и Трамп заявил, что помощь уже идет, помощь уже близка. Казалось, что вот это вот-вот свершится. И вместо этого мы видим, что Трамп открывает все шлюзы для финансовых потоков Ирану, что Иран будет восстанавливаться сумасшедшими темпами, и вместо того, чтобы ослабить режим, этот режим, по сути дела, только усиливается. И это, конечно, ощущение вот этого и вот, ну, не знаю, депрессивные совершенно какие-то ощущения, их вполне можно понять. Ситуация невероятно какая-то грустная и неприятная, то есть совершенно вопреки тому, что они ожидали и что многие ожидали, собственно говоря, кто сочувствует подлинному Ирану, то есть не этому режиму, а подлинному Ирану.
1: Я думаю, все и получат. Никаких шлюзов Трамп ничего не открыл пока. Разговор идет о разговоре. Вот это нужно очень важно учесть. Никаких шлюзов, никаких денег. То, что блокада не снята, кстати. То есть, на самом деле, там какое-то количество судов куда-то движется. В Иране продолжается блокада и продолжается обрушение экономики в Иране. Мы должны это тоже понимать. Это не действует на корпус стражей исламской революции, потому что им плевать на то, что происходит в стране. У них своя идеология, это фанатики. Но, в принципе, эта ситуация продолжается. Никаких шлюзов Трамп пока не открыл. Речь идет о разговорах. Ничего больше пока. Никаких действий по размораживанию денег и так далее. Завтра у нас будет с вами время, мы это более обсудим. Ситуация в Газе. Арье Лайтстоун, советник Уиткофа, несколько раз встречался с лидером Хамаса в секторе Газа, Халилем Аль-Хайей. О чем идет речь? Какую позицию сейчас занимает Хамас? Мы как-то давно уже этой темы не касались. Ну, понятно, тема иранская, Хизбалла, это, в общем-то, было основное.
0: Вы знаете, ну, Хамас, Геннадий, так же, как и Хизбалла, они почувствовали воодушевление. Это естественно. Они увидели, что их главный спонсор, их главный патрон, он живее всех живых. И поэтому это дает им силы. Ага, если Иран устоял против Соединенных Штатов, значит, и не просто устоял, а вышел, по сути дела, победителем, то, значит, у них появился хороший шанс устоять и против Израиля. И поэтому они начали уже требовать. Они начали требовать, они уже не хотят идти на переговоры, как они раньше, в том ключе, в котором они раньше вели. Они говорят, что нет, мы не сложим оружие, и мы будем, так сказать, требовать, чтобы Израиль вообще полностью ушел из Газы. То есть они ужесточили свою позицию, но Соединенные Штаты продолжают вот в лице вот того самого Арье Лайтстоуна, опять-таки еще один еврей, который участвует во всей этой малоприятной миссии. Он советник Виткова, он встречался с Халилем Эйхая. В эти встречи с хамасовскими лидерами

0: Геннадий, меня, честно говоря, поражают, потому что, ну, встречаться и обсуждать с религиозными фанатиками, с бандитами, ну, как с равноправным партнером, как с джентльменами, вот как Венс назвал соглашение с Ираном джентльменскими договоренностями, ну, вот то же самое, ну, с Халилем и Хая, то есть кровопийцы, в общем-то говоря, человеком, за которым стоят, в общем, многочисленные преступления, обсуждать идею там какого-то мирного процесса, это выглядит смехотворно, и они это понимают. Они это, хамасовцы, прекрасно понимают, они видят слабость, глупость, опять-таки, Запада, и они только нагнетают свои требования. Но, тем не менее, между прочим, там продолжаются боевые действия. Там идет уничтожение подземной инфраструктуры Хамаса и уничтожение туннелей. Вот вчера был ликвидирован главарь бригады Рафах Хамаса. Сегодня утром был ликвидирован один из деятелей исламского государства, который участвовал в захвате заложников. То есть там идут боевые действия, и судя по тому, что мы знаем, там идет продвижение израильских войск. То есть кольцо, вот это вот оно вокруг города Газа с прилегающими там населенными пунктами и лагерями беженцев, оно сужается. Сужается, Израиль где-то контролирует, ну, около 70% территории Газы. По-прежнему где-то треть территории сектора, оно находится в руках Хамаса, но все-таки там работа идет, и очень важно, чтобы никто не останавливал, чтобы опять не было призывов прекратить во имя мира, во имя там не знаю чего, прав человека и всего того подобного, то, что так любят на Западе. Важно, чтобы довести это дело до конца, чтобы убрать этот режим, подточить его, а потом уже дать недовольным кланам, милициям и так далее довершить это дело, то есть просто их уничтожить по косточкам. Вот такая противоречивая ситуация, Геннадий.
1: А еще одна тема, у нас несколько минут осталось. Словения перенесет посольство в Иерусалим. Но это первое государство Евросоюза, которое так поступит. Очень важный момент. Давайте немножко об этом поговорим.
0: Вы знаете, да, это очень приятное сообщение. Вот бывают какие-то искорки приятных моментов в нашей не очень приятной жизни, вы знаете, да, в этой темноте, но бывает. Вот Словения. Словения, надо сказать, она на протяжении последних лет, возглавляемая крайне леволиберальным правительством Голуба, она занимала крайне агрессивную политику, позицию в отношении Израиля, вводила санкции, инициировала всевозможные инициативы, проекты. И вот приходит новое правительство во главе с Янезом Янша, который очень симпатизирует Израилю, симпатизирует поселенческому движению, которые находятся в очень дружественных отношениях с Нетаньяху. И он заявляет о том, что он готов перенести посольство в Иерусалим. Более того, он заявляет, что Израиль – это стратегический партнер, что это гарантия своего рода региональной стабильности, что это государство, которое разделяет ценности Запада, европейские ценности свободы, и оно борется с террором, так он называет вот эти вот все организации, государства и структуры, которые так любят на Западе. И это вызывает чувство, конечно, ну, восхищение, потому что, в конце концов, маленькая страна, но проявляет такую вот смелость. До этого об этом говорил Орбан, но Орбан не решился все-таки на перенос посольства, говорили об этом чехи, но они тоже не решились. Но вот посмотрим, может быть, глава маленькой Словении, у него достанет мужество бросить вызов всем европейским элитам и действительно перенести посольство. Это будет значительный шаг, на мой взгляд, брешь будет пробита в стене.
1: Ну, дай бог. Конечно, очень знаковая вещь, так что...
0: Безусловно.
1: Да,
0: безусловно.
1: Да. Лиха беда начала. Но это уже, да, собственно, да, не первое. Это первое государство стран Евросоюза. Это очень важно, да, отметить.
0: Да, за этим может последовать Чехия, за этим могут последовать какие-то другие дружественные государства. Может быть, Болгария, Румыния, я не знаю, пока трудно сказать. Но уже хорошо, уже первая ласточка, если это произойдет, замечательно.
1: Поздравляю с этим. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
0: Спасибо. До завтра.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Тусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.

ночи с ней и чище идем вдоль реки, легко, как река, беседа сама бежит. Смотрю я в глаза, но долго нельзя, в них можно пропасть. Иду и слышу бесхитростную серенаду волшебной твоей.

театрик. Какой же там фильм? Мы можем вдвоем пойти на дневной сеанс.

0: WSNR, Jersey City. Ви на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. По данным опроса, 20% жителей страны не собираются праздновать 4 июля. Среди демократов таких 25%, среди республиканцев 8%. Еще двое из пяти опрошенных сомневаются, что страна просуществует еще 250 лет. День независимости всегда объединял американцев, но теперь ситуация изменилась, комментируют эксперты. День независимости стал частью политического противостояния, но больше всего специалистов поражает, насколько широко среди жителей страны распространился пессимизм. Свыше тысячи преподавателей математики и естественных наук Калифорнийского университета подписали открытое письмо о критическом падении уровня подготовки первокурсников. В кампусе в Беркли у 30% студентов обнаруживаются серьезные пробелы в подготовке. Преподавателям приходится заново объяснять программу средней школы. В Гарварде преподаватели гуманитарных и социальных дисциплин признаются, что вынуждены сокращать объем текстов для чтения, поскольку студенты хуже справляются со сложной прозой и хуже удерживают внимание, чем 10 лет назад. Одной из причин называют отказ большинства вузов от вступительных экзаменов SAT. Если до пандемии их требовало больше половины учебных заведений, присуждающих степень бакалавра, то сейчас около 10%. Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл подписала исполнительный указ об усилении борьбы с необоснованными сборами, так называемыми «junk fees». Новый документ требует, чтобы все государственные ведомства подключились к борьбе с «junk fees» во всех сферах услуг, включая самые проблемные – дилерсвипы, спортивные клубы, бронирование отелей, жилья в частном секторе и разнообразные memberships. Жители Нью-Джерси заслуживают полной прозрачности цен, которые не обременены скрытыми платежами, подчеркнула Шеррилл. Новый указ поддержал генпрокуратура штата, запустившая программу «Fight the Fees».
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
4: «Дэвидсон Радио».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: «Дэвидсон Радио».
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Она жила по всем законам главным, общественным и православным, не возжелала, не убила, не украла, и замужем, и дочку воспитала, лгала по-крупному всегда по делу, что не права и слышать не хотела, на людях весела, дружна с собою, легко справляется с проблемой любою, а возраст гарантирует ей мудрость, так думает она, плюс неподсудность, ведь можно, если что, свалить на годы, мол, память подвела, глаза, погода, не помнит, как ремнем стегала дочку, любовь дарила каплями в рассрочку. Какой-то муж, распиленные доски, и те в глубокой давней заморозке, скандалы за закрытыми дверями, любовники всегда звались друзьями. Все под ее незыблемым контролем, записаны все явки и пароли, изучены маршруты и конспекты. Есть у нее свои боекомплекты на случай провала разведданных. Она из аналитиков диванных, ей на вопросы не нужны ответы, она всегда права. Not fucking matter. И в небо молится она. Вот это сила! Клянусь, отец мой, никогда не согрешила. Я часто с упреком спрашивала себя, зачем продолжаю выступать на сцене, когда я уже достигла славы, и не лучше ли выбрать этот момент для ухода? Но меня неудержимо влекло танцевать. Я чувствовала настоящий творческий подъем. Выход на сцену был для меня осуществлением всего, что дремало во мне. На сцене я чувствовала себя счастливой и, забывая все, сливалась со своей ролью. Так писала эта выдающаяся балерина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Она жила по всем законам главным». Моя сегодняшняя героиня подчинялась только своим законам. Она стала всемирно известной и на ходу переписывала свою биографию с расчетом на то, что останется в истории. Так и произойдет. Не только благодаря ее личным связям с императором Николаем II и другими Романовыми, но и благодаря ее таланту, огромному трудолюбию, железной воле и хватке, а также колоссальной выдержке и умению быстро восстанавливаться после стрессов. Матильда Кшесинская, получив от жизни славу, богатство, благосклонность особ царского дома, все это потеряет, но сумеет возродиться и в 48 лет начнет новую жизнь, в которой будет и бедность, и игра в рулетку с другой выдающейся балериной Анной Павловой, об этом мы расскажем отдельно, и будет любовь, плавно перетекающая из юношеской во взрослую, женскую и благодарную, но только уже объекты будут другие. Нельзя сказать, что Матильда обладала необыкновенной красотой. Нет, скорее, внешность ее обыкновенна. Небольшой рост, маленький острый нос, темно-карие глаза, ноги крепкие, скорее перекачанные и коротковатые для балерины. Но этот недостаток она тщательно скрывала под длинными юбками и всегда невозмутимо ровной осанкой. Она точит свою танцевальную технику и одной из первых научится крутить 32 фуэте. Она прекратит засилье зарубежных балерин на русской сцене. Дожив почти до 100 лет, Кшесинская будет следить за собой до последних дней и всегда улыбаться. Она, обаятельная, чувственная, грациозная, не могла не осознавать, какие проклятие и комья ненависти летели ей в спину. Ведь романтические отношения она заводила только с членами царской семьи. Ее материальное благосостояние и карьера были под высоким покровительством. Она держала большой пакет акций Путиловского завода, где производилось вооружение во время Первой мировой войны. Единственное, что спасет ее, когда большевики отберут все, это собственная вилла во Франции на Лазурном берегу. Балерина и педагог Матильда Кшесинская родилась 150 лет назад, 31 августа 1872 года. В эту женщину, блиставшую на сцене, были влюблены члены царской семьи, начиная от самого тогда еще будущего царя Николая II до его двоюродных братьев и дядей. Они всегда оставались покровителями артистки, спасали ее в любых ситуациях, пока были живы. А Матильда родилась на пуантах. Балет был в ее крови с рождения. Ее отец, Феликс Кшесинский, знаменитый танцовщик, непревзойденный исполнитель мазурки, а мать, Юлия, окончила Императорское театральное училище артистка балета. Она была замужем за танцовщиком, родила от него 5 детей, а после его смерти вышла замуж за Феликса Кшесинского и родила еще 4. Маленькая Малечка, как называли Матильду близкие, была любимицей отца. Он сразу увидел в ней тягу к искусству. Он водил ее на оперу и балет. С 3-летнего возраста она уже танцевала. Собственно, как и ее сестра и брат. 4-й ребенок умер маленьким, в младенчестве. А старшая сестра, Юлия Кшесинская, первая, исполняла характерные танцы и считалась украшением сцены. «Брат Юзя, — писала Матильда, — был талантливым первым танцовщиком и походил на отца, такой же красивый, высокий, стройный, также любил свое искусство, как мой отец. Отец давал частные уроки бальных танцев. А дед ее был скрипачом, певцом и танцором в разные периоды жизни. Говорили, что он выступал вместе с Никколо Паганини. Он стал первым тенором Варшавской оперы. Польский король называл его «мой словик», «мой соловей». Потеряв голос, дед перешел на драматическую сцену и стал прекрасным актером, трагиком и комиком. Умер он в 106 лет случайно от угарного газа. А его внучка Матильда росла в просторных квартирах Санкт-Петербурга, летом с семьей отдыхала в загородном имении. Порядок там был строго установленный, отступать от него было нельзя. Одному лишь описанию всех перекусов, завтраков, полдников и обедов в течение дня позавидовал бы сам Гаргантюа. К утреннему кофе в 8 часов утра подавались домашние молочные продукты с домашними булочками, печеньем и вареньем. В час дня обед со множеством разных блюд. Днем во фруктовом саду объедались фруктами и ягодами. В 5 часов дня дневной кофе с простоквашей, густыми сливками и печеньем. А ужин в 9 вечера состоял из нескольких горячих блюд, маринадов, ветчин, копчений и прочего. Как можно было держать себя в форме, каждые 4 часа поглощая все это, непонятно. Тем более балерине. И неудивительно, что на первом же занятии после летнего отпуска балетмейстер указал на Матильду и громко сказал: «Жаль, что столь талантливая артистка так располнела». Детство свое Матильда назовет счастливым и радостным и скажет, что родители создали ту чарующую обстановку, которая останется навсегда самым дорогим ее воспоминанием. В 9 лет она впервые вышла на сцену Мариинского театра. Вскоре танцевать профессионально на императорской сцене она будет в течение почти 3 лет. Всеобщая любимица Матильда уже в 14 лет нашла способ получать желаемое. Решив, что она влюбилась в молодого человека Макферсона, который был обвенчан, самым невинным способом она сделала так, что свадьба не состоялась. Взяла и отправилась с чужим женихом по грибы. Невеста приревновала. «Это был первый грех на моей совести», напишет Матильда Кшесинская. А несостоявшийся жених, который переключил внимание на нее, ей даже и не нравился. Дома у Кшесинских порядки были строгие. Подрастающие сестры учились обходить их. Матильда писала: «Если надо было ехать куда-нибудь в вечерних платьях, то мы поверх них надевали пальто, шли прощаться к родителям в таком виде, а по возвращении домой быстро скидывали свой вечерний туалет и отправлялись пожелать родителям покойной ночи уже в ночных рубашках». Но по существу это были совершенно невинные проделки. Матильда станет самым ярким представителем балетной династии Кшесинских. Как и ее старший брат и сестра, научилась в Петербургском императорском театральном училище. К выпускному экзамену, на котором традиционно присутствовала вся царская семья во главе с императором Александром III, юная артистка была готова. Но тогда она еще не знала, какая встреча ей уготована и какая необычная судьба. Государь усадил ее рядом с собой, наследником Николаем, и, улыбаясь, сказал: «Смотрите только, не флиртуйте слишком», тем самым дав зеленый сигнал молодым. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника. Как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением, все было как сон, вспоминала Матильда. Да еще она в 18 лет зачислена в балетную труппу Мариинского театра. И начнутся ее тайные встречи с Николаем, ее замирающее от любви сердце и запись в дневнике 4 января 1892 года. Цесаревич приехал в 12 часу ночи. Не снимая пальто, вошел ко мне в комнату, где мы поздоровались и первый раз поцеловались. Я не в силах описать, что со мной сделалось. Первый раз я почувствовала, что это не просто увлечение, как думала раньше, а что я безумно и глубоко люблю цесаревича, что никогда не в силах буду его забыть. О, это милое, прелестное, девическое никогда! Скольких оно позже разочаровало в жизни. А тогда Матильда и Николай стали близки. Вероятно, и он, и она впервые в жизни. Вечером полетел к моей МК и провел самый лучший с ней вечер. До сих пор нахожусь под впечатлением от нее. Перо трясется в руке, писал Николай. А отец балерины объяснил ей, что у этого романа нет будущего, что она никогда не станет женой наследника. Она все понимала, но хотела быть счастливой со своим Ники столько, сколько ей отпущено. Отец разрешил переехать ей из дома, чтобы встречаться с Николаем, но жить она должна была со старшей сестрой. Лишь недавно, в 2017 году, нашли неизданный фрагмент мемуаров Кшесинской, в котором говорится, что она ждала ребенка от цесаревича. Тогда она вылетела из саней в снег и сильно расшиблась. «Если бы не это несчастье, — пишет Матильда, — я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла». Когда в дирекции императорских театров заметили связь наследника с юной балериной и поняли, что Александр III не против, очень быстро Кшесинская стала примадонной императорского балета. Весь репертуар теперь подбирали специально под нее, под ее желание той или иной роли. Главный балетмейстер театра Мариус Петипа пытался помешать ее статусу примы, но царская воля была сильнее. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Кшесинская все время училась танцу, брала уроки у разных педагогов, оттачивала мастерство. Это и сделало ее первой русской танцовщицей, исполнившей 32 фуэте подряд. Это было завораживающее зрелище, необыкновенный, неостановимый волчок. В театре она была всесильна. Она выступила против приглашения иностранных танцовщиц на русскую сцену. Недаром коллеги ее побаивались. После того, как директор Сергей Волконский оштрафовал ее за отказ выходить на сцену в костюме, который ей не нравится. Директор подал в отставку. Говорили, что сам Николай II объяснил ему его неправоту. Матильда играла Аврору в балете «Спящая красавица». И на 50-й юбилейный спектакль пожаловал сам автор, великий композитор. Она пишет: «Приехал в театр Чайковский, и его попросили на сцену. И даже я провела на сцену, чтобы поднести ему венок». И вот ее уже называют лучшей русской современной балериной. Ее образы на сцене полны украшений. То на голове кокошник в русском стиле из настоящего жемчуга, то бриллиантовый обруч с огромными сапфирами, то костюм, лиф которого расшит жемчужинами разных оттенков. Я всегда имела собственные костюмы для вставных номеров и дивертисментов, и они выполнялись из дорогих материалов, писала балерина в дневниках, о существовании которых до 2017 года вообще никто не знал, пока не обнаружили 4 тетради, заполненные бисерным почерком, и десятки отдельных листов. Главный период с весны 1890 до окончания отношений с наследником престола. В общей сложности меньше 3 лет. Переживания 18-летней девушки, ее первая любовь, которая кажется навсегда, которая настолько сокрушительна, что ничто не может ей помешать. Новые ощущения ее сердца, ее тела. По-другому она чувствует себя и на сцене, по которой теперь летает, особенно когда он, ее любимый Ники, с восторгом смотрит на нее в бинокль из ложи. В один из вечеров наследник вздумал исполнить мой танец красной шапочки в «Спящей красавице». Он вооружился какой-то корзинкой, нацепил себе на голову платочек и в полутемном нашем зале изображал и красную шапочку, и волка, напишет Матильда. Наследник стал часто привозить мне подарки, которые я сначала отказывалась принимать, но, видя, как это огорчает его, принимала их. Подарки были хорошие, но не крупные. Первым его подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и 2 большими бриллиантами. Теперь у нас с вами, дорогие радиослушатели, есть возможность сопоставить 2 картинки, 2 жизни, происходившие в один и тот же день. Будущий император Николай II каждый вечер выпивал стакан молока и педантично записывал все, что с ним произошло за день. В общем, сегодняшний Facebook только для личного пользования. Но спрятанные даже самым надежным способом рукописи все время норовят вылезти на поверхность и обязательно где-нибудь находятся. Хозяйка великосветского салона тех времен, Александра Богданович, дама из профессиональных монархистов, ежевечерне записывала в свой дневник все новые сплетни. Настоящая светская хроника с точными датами. Делала она это на протяжении 40 лет, все время, с 1870-х до 1912 года. Когда Николай был только наследником, она писала, что он развивается физически, но не умственно, что во время посещения Японии он и его свита бывали в злачных местах и много пили, что он ведет очень несерьезную жизнь, не хочет царствовать, упрям и никаких советов не терпит, что увлечен танцовщицей Кшесинской II, которой 19 лет. Она некрасивая, не грациозная, но миловидная, очень живая, вертлявая. Зовут ее Матильдой. Цесаревич говорил этой Мале, что упросил царя 2 года не жениться. Она всем и каждому хвалится своими отношениями с ним. Да, Матильда была уверена, что Ники решит все ее проблемы, что он любит ее. Он умеет владеть собой и скрывать переживания. Но дневнику своему доверяет. Я никогда не думал, что 2 одинаковых чувства, 2 любви одновременно совместились в душе. Пишет он, обрученный и обреченный стать императором и супругом другой женщины. Если в начале 1893 года почти каждый день он писал что-то о моей Мале, о моей МК или о том, что полетел к маленькой М, то вскоре упоминание Матильде стало меньше, и к 1894 году они исчезли совсем. Он больше ее не упоминал. И тогда объявили о его помолвке. И значит, о ее крахе, ее любви, а следом карьеры и всей жизни. Об этом, а также о том, как Матильда Кшесинская выживет, и как она переживет всех своих обидчиков, и кто будет самой главной большой любовью ее жизни. Об этом во второй части программы «После рекламы». Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
6: тараканы, тараканы. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия.

После объявления о помолвке наследника русского престола Николая с Алисой Гессен-Дармштадтской завершились его тайные встречи с балериной за кулисами, его ночные визиты к ней, их взаимная нежность. Любовные отношения прекратились по инициативе цесаревича. Он хотел быть честным и перед будущей женой, и перед Матильдой. Известие о его сватовстве было для меня первым настоящим горем, напишет она. А в театре надо появляться, надо держать лицо, играть на сцене, когда за спиной змеиный шепот всех, начиная от кардебалета и заканчивая дирекцией. И все смотрят и ждут, когда ты споткнешься, когда станешь жалкой и несчастной, чтобы можно было наброситься всей сворой и затоптать тебя окончательно, низвергнуть того, кому достается слишком много счастья. Но такой радости Кшесинская никому не могла доставить. Как она выясняла свои отношения с подушкой по ночам и сушила ли ее от слез, нам знать не дано. Но мы знаем, что лишь благодаря силе характера она всегда держала себя в руках. Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться моему горю. Я не хотела, чтобы меня жалели, а для встречи с теми, кто будет злорадствовать, надо было приготовиться и быть очень сильной, писала она. Романовы все еще оставались ее охранной грамотой, пока сами были живы. Николай купил ей в подарок тот самый дом, в котором раньше часто бывал, где они встречались. Матильда одинокой не стала, поставив себе сразу самую высокую планку. Она не могла спуститься ниже Романовых по иерархической лестнице, тем более, что она видела особые к ней знаки внимания со стороны великого князя Сергея Михайловича. «Я с ним кокетничала», — пишет она. «Он начинает заметно поддаваться. Еще немного, и будет то, что я добиваюсь. Я пила много, в особенности коньяка, но, как всегда, оставалась совершенно нормальной». А в это время над ее головой в театре сгущались тучи. Впрочем, эти тучи всегда были наготове, ждали своего выхода. Директор императорских театров Владимир Теликовский, не отрицая способности Матильды как танцовщицы, скажет, она считала балеты своей собственностью и могла дать или не дать их танцевать другим. «Неужели это театр? И неужели этим я руковожу? Все довольны, все рады и прославляют необыкновенную, технически сильную, нравственно нахальную, циничную, наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями, и не только это не скрывающую, а напротив, вплетающую и это искусство в свой вонючий, циничный венок людской падали и разврата». Ох, и сильно же он ее не любил. Но недобрая репутация дамы, живущей под высоким покровительством, не помешала ей стать первой из русских танцовщиц, которую признали звездой мировой величины. Ее, а не директора театров. «Мне очень хотелось получить балет «Эсмеральду». Я попросила об этом нашего знаменитого всевластного балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа», — вспоминала Кшесинская. Он говорил по-русски, хотя очень плохо его знал и так и не выучил за долгие годы пребывания в России. Ко всем обращался на «ты». Приходил, обыкновенно завернувшись в клетчатый плед и посвистывая, с уже готовым планом, и ничего не придумывал во время репетиции. Не глядя на нас, он просто показывал, приговаривая на своем особенном русском языке: «Ты на я на ты на мой, я на твой». Что означало переход с одной стороны на другую. Мы его язык знали и понимали, чего он от нас хочет. Выслушав мою просьбу, он спросил: «А ты любил?» Я ему восторженно ответила, что влюблена и люблю. Тогда он задал второй вопрос: «А ты страдал?» Этот вопрос мне показался странным, и я тотчас ответила: «Конечно, нет». Тогда он сказал то, что потом я вспоминала часто, что только испытав страдания любви, можно по-настоящему понять и исполнить роль Эсмеральды.
И все же Матильда своего добилась спустя пару лет, когда Петипа предложил ей эту роль. И танцевала она ее страстно, со всеми нужными для образа страданиями и переживаниями. В ее личном опыте эти чувства уже были. Она добилась того, что Петипа назвал ее первой звездой русского балета. А Айседора Дункан писала, что ее Эсмеральда была великолепна. Тем временем Сергей Михайлович своим вниманием, тактом и заботой завоевал ее сердце. Он помогал ей в карьере, покупал дорогие усадьбы и всячески баловал. Матильда, как и члены царской семьи, любила и умела играть в покер. И великие князья были ее покерными партнерами. Но в 1901 году у Сергея Михайловича появился соперник. И отнюдь не покерный. Двоюродный брат Николая Андрей Владимирович. С Матильдой у него была любовь с первого взгляда, хотя она старше на 6 лет. И она металась между двумя мужчинами, любя одного и будучи благодарной другому. Сергея Михайловича она отпустить не могла. На 6-м месяце беременности она передала Анне Павловой свой балет «Баядерка». И в 1902 году, в 30 лет, родила сына. Сергей вел себя трогательно, к ребенку относился как к своему, напишет балерина. «Я так обожала Андрея, что не отдавала себе отчета, как виновата перед великим князем Сергеем Михайловичем. Сына она назвала Владимиром Сергеевичем, потому что Сергей его признал. Много позже, уже в эмиграции, Матильда в очередной раз перепишет свою биографию, а заодно и биографию сына. Он станет Владимиром Андреевичем. Харизма и женственность Матильды трогали сердца многих высочайших особ. Было в ней что-то завораживающее. Свою роль в жизни она играла с таким же достоинством и мастерством, как и на сцене, даже в самых безвыходных ситуациях. Ей преподносились роскошные презенты, она считалась одной из самых состоятельных дам страны, и всего этого состояния она лишится в один миг с приходом большевиков, и только тогда осознает, как была права, купив когда-то виллу во Франции. А пока у нее дача в Стрельне, и она провела туда электричество, которого не было еще даже во дворце. Все кругом мне завидовали. Некоторые просили уступить им часть тока. «Но у меня станции едва хватало для себя», — пишет Кшесинская. Но понятно, что не завидовать ей не могли. Она, вероятно, еще и надменностью своей некоторой умела вызывать зависть. И не столь удачливые артистки балета не исключено, что даже более талантливые, но менее предприимчивые соображали просто куда медленнее Кшесинской. Она же прочно, раз и навсегда устанавливала границы своего мира. Делала его таким, каким хотела видеть. И себя в нем, великой балериной, счастливой и удачной во всем. И она стала одной из роковых героинь российской истории, прекрасно понимавшей, что таких плотных связей с семьей Романовых, как у нее, большевики никогда не простят. И вовремя уехала. Тем самым спасла себе жизнь. В Париже, зарабатывая преподаванием танцев, Кшесинская напишет, что не жалеет об оставленных на родине сокровищах. Ни акции, ни деньги не были ей так дороги, как шкатулка с любовными письмами от Ники. В театре женский танцевальный коллектив не очень ее любил, зная, что любую конфликтную ситуацию она решает с помощью государя. То есть все равно выйдет по ее. Но когда Матильда с помощью своих связей добилась увеличения жалования балеринам с 5000 рублей до 8000 в год, что было существенным, никто из них не сказал даже спасибо. В 1906 Матильда въехала в построенный специально для нее особняк длиной 50 и шириной 33 метра. Бронза, ампир, люстры, людовик, канделябры, ковры, шелк для обивки мебели – все из Парижа.
В саду две громадных пальмы. Винный погреб с каталогом и стаканами для каждого сорта вин. Пробовали эти вина и Шаляпин, и Нежинский, и Корсавин, и Собинов, и Анна Павлова, и Карл Фаберже, одаривавший Матильду украшениями, и американская танцовщица, возлюбленная Есенина Исидора Дункан. С ней хозяйка быстро подружилась. Вокруг дома был сад, во дворе коровник, чтобы сын артистки пил свежее молоко. В одном из сараев жила толстая свинья, любимица Вовы. Хотя Матильда была собачницей, любила фокстерьеров. В доме обитали Фокс и Козочка, с которой Кшесинская выступала в балете «Эсмеральда». Она брала ее в театр, чтобы приучить к сцене и музыке. И Козочка стала ручной. И в ее саду можно было увидеть гуляющих вместе Козочку, свинью и Фоксика. Помимо особняка, дачи и гаража с двумя автомобилями, у балерины была прекрасная конюшня и богатейшая коллекция ювелирных украшений. Подарки от поклонников. Огромные зеркальные окна особняка выходили на Петропавловскую крепость. У стен стояла обитая шелком белая мебель. Именно там, в белом зале, выбрав его, видимо, как символ чистоты и невинности, со своими апрельскими тезисами выступит Ленин, которого Кшесинская будет судить. Мало кто знал, а если и знали, то не упоминали благотворительную деятельность балерины. Во время Первой мировой войны она на свои деньги оборудовала два госпиталя, вывозила солдат в театр или танцевала для них прямо в палате. Привозила раненых к себе на дачу партиями по 10 человек, чтобы они отдыхали. А вырученные от бенефиса средства передала семьям призванных в армию актеров. Все вокруг знали о близости Кшесинской к императорской семье. 1916 год. Уже не первый месяц она получает анонимные письма с угрозами расправы. 22 февраля 1917 она давала обед на 24 персоны, не зная, что это последний прием в ее особняке. Что через два дня, после счастливо прожитых здесь 11 лет, успев схватить какие-то драгоценности в сумочку, она будет бежать из собственного дома. Что с сыном они будут слоняться по чужим домам, жить у знакомых, у брата. Что автомобили ее исчезнут. Антиквариаты, драгоценности тоже. Дом подвергнется налету мародеров. Граждане и гражданки, как известно, любят подсчитывать чужие деньги. Как говорят преферансисты, сначала посмотри в карты соперников свои, всегда успеешь. Так и современники Кшесинской подсчитали, что у нее 2 миллиона рублей. Для масштаба военный получал 25 рублей в месяц. Ее слишком заметный особняк стал штабом большевиков. Удобно же. Проспав за границей февральскую революцию, в апреле Ленин толкал речи с балкона ее особняка из комнаты сына Володи. Это запечатлели многие художники тех дней. В газетах появились заголовки «Тяжба Кшесинской и Ленина». Балерина подала в суд на вождя пролетариата за то, что он вместе с другими большевиками занял ее особняк. Суды были долгими. Адвокат Матильды работал на износ. Но законов в стране уже не было. И на место большевиков прибыли солдаты самокатного батальона. Они разрушали и растаскивали все, что еще оставалось. Дом был разграблен, ковер залит чернилами, ванна-бассейн была наполнена окурками, писала потрясенная Кшесинская, вернувшаяся взглянуть на свой несчастный дом. И солдаты любезно предложили ей переехать обратно и жить с ними. Пообещали уступить комнаты сына. Газеты писали: «Внутри все в грязи, мебели почти нет, и двор, и палисадник, и тротуар у дворца усеяны солдатами. Особняк госпожи Кшесинской расхищен до последней степени». В 1923 году в особняке будет не только создан уголок Ильича, как насмешка, но и детский дом для умственно отсталых детей. А нанесенный тогда революцией ущерб
оценивался в 250 тысяч рублей, не говоря уже о самом миллионном доме. Матильда тогда уехала в Кисловодск, где ее ждал Андрей Владимирович. В Новороссийске они прожили 6 недель в вагонах, кругом свирепствовал сыпной тиф. Вскоре она узнала, что семью Романовых расстреляли в 18-м году. Матильда тяжело пережила это известие. В 20-м они эмигрировали во Францию. Сыну было почти 18, ей 48. Возраст для сцены более чем поздний. Они с Андреем поженились марганатическим браком неравным. Он усыновил своего сына Володю и записал в дневнике: «Наконец сбылась моя мечта. Я очень счастлив». Матильда получила титул и фамилию княгини Красинской, все же став членом царской семьи Романовых. Но на титул не проживешь. Средств не хватало. Она тогда заложила виллу и открыла в Париже студию танцев. Среди ее учениц оказались бэби-балерина Татьяна Рябушинская, дочери Шаляпина Марина и Дася. Самого Федора Ивановича Матильда знала по императорской сцене. Они дружили с семьями, часто бывали в гостях друг у друга. Певец называл ее «маленькой». В Париже ее всегда поддерживала и семья Юсуповых. Матильда в 36-м году, когда ей было 64, станцевала в лондонском Ковент-Гардене свою легендарную русскую в сарафане, расшитом серебряными нитями и жемчужном кокошнике. Традиционно сдержанная английская публика вызывала балерину 18 раз. Были у нее в жизни и откровенно провальные постановки, но она о них не думала, не вспоминала и никогда не теряла присутствие духа. Пусть ее мемуары во многом самовосхваление, без особой лирики, но ей хотелось собрать воедино все лестные отзывы, которые она слышала о себе. Надо же было как-то доказывать самой себе, что она все может, что у нее все получится. А то, что сентиментальности и многократно повторяемых эпитетов в адрес того или иного предмета страсти достаточно, спишем на юное женское сердце, занятое тяжелым физическим трудом. Ведь балет – это прежде всего тяжелый труд. В 1956 году любимый муж балерины Андрей Владимирович внезапно скончался после недавнего

0: 6 декабря 1971 года, за несколько месяцев до своего столетия. Она так же, как и дед, ее долгожитель, любила жизнь и любила играть в рулетку, всегда ставила на цифру 17. Нередко в Монте-Карло тех дней можно было увидеть вместе двух великих балерин – Матильду Кшесинскую и Анну Павлову. «Павлова странно по-своему одевалась», – пишет Матильда. «Она, собственно говоря, не носила платья, а поверх нижней юбки обматывала себя широким шарфом, который закреплялся булавками. Длинная бахрома шарфа свисала на плечи, заменяя рукава. Живая и очень нервная, она любила играть в рулетку, но, не полагаясь на свою память, просила двух друзей стоять возле нее и запоминать те номера, на которые она будет ставить. Ставила она очень быстро по всему столу. А если номер был далеко и рукой она не могла его достать, то брала длинную лопатку и толкала свою ставку, сбивая по дороге чужие ставки со своих мест. Ну, конечно, со всех сторон раздавались протесты, все оборачивались в ее сторону, но, узнав ее, тотчас успокаивались. Да это же ведь Павлова, знаменитая Павлова. Она сконфуженно начинала извиняться и, желая поправить сдвинутые ставки, невольно бахромой своего шарфа сдвигала другие. Это продолжалось весь вечер, но игроки охотно ей помогали с улыбкой. К концу вечера она проигралась и попросила у меня в долг 1000 франков, которые вернула потом в прелестном черном шелковом бумажнике с золотой застежкой. Я бережно храню его на память о незабвенной Павловой. Когда она уезжала, мы все поехали ее провожать в Ниццу. Нас предупредили знакомые, что с ее отъездом всегда бывает много суеты. Это оказалось верно. Началось с того, что в вагон начали вносить бесчисленное количество ручного багажа всех видов и размеров. Павлова все пересчитывала, ошибалась, снова пересчитывала, суетилась, путалась. Все старались помочь, тоже пересчитывали, тоже путались в счете, что, конечно, только увеличивало суету. Она сердилась, потом улыбалась. Наконец все пришло в порядок, все успокоились, как вдруг снова поднялась невероятная суета и волнение. «А где же клетка с моей птичкой?» – кричит Павлова. И снова все бросаются во все стороны в поисках ее клетки. Так, словно из всего багажа эта клетка была самая драгоценная, что она имела. К счастью, клетку скоро нашли. И Анна Павлова благополучно укатила в Париж, махая нам рукой через окно. Так же, как и другая балерина, моя сегодняшняя героиня Матильда Кшесинская, она нам машет с вами рукой из прошлого, из истории балета, из страшной истории страны. А уж считать ее согрешившей или нет, предоставим ей самой, этой удивительной женщине, которая хотела счастья и которая получила его. Мне остается пожелать счастья всем вам, поблагодарить вас за внимание, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! SK Learning Center.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946.

0: 956-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Публикация закрытых опросов «Эшелон Инсайт» показала неожиданный сдвиг в настроениях американцев. Ровно через год после ликвидации агентства USAID администрации Трампа 54% граждан, включая большинство республиканцев, требуют вернуть программы внешней помощи, но при условии контроля за закупками фермерской продукции США. Верховный суд окончательно отклонил апелляционную жалобу Трампа по гражданскому иску писательницы Джин Кэрролл, оставив в силе многомиллионные штрафы. В то же время федеральный суд перенес резонансный процесс над Луиджи Манджионе на январь следующего года. ВОЗ зафиксировала 1300 смертей от жары в Европе с 21 июня, из которых более 1000 пришлось на Францию. Аномальная смертность среди одиноких пожилых людей привела к кризису в столице. Парижские морги официально заявили о 100% заполненности и прекратили прием тел. Манила, Филиппины. Посольство США на Калаф-Эвеню взято под усиленную охрану местной полиции из-за начавшихся массовых антиамериканских демонстраций. Гражданам США рекомендовано избегать центральных кварталов города. Астрофизические лаборатории зафиксировали 16 вспышек Си-класса на Солнце. Сегодня, 30 июня, вброс корональной массы достигнет атмосферы Земли, что вызовет сильную магнитную бурю. Жители Сиэтла, Миннеаполиса и Торонто ночью смогут наблюдать полярное сияние. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает. Верховный суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах. Трампу придется выплатить миллионы долларов, пострадавшие от сексуального насилия. В тюрьме Северной Каролины заключенные захватили охранников в заложники. Самолет JetBlue столкнулся с дроном, заходя на посадку в Нью-Йорке. Институт имени Нэнси Пелоси появится в Калифорнийском университете. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент Дональд Трамп выступил на Национальной аллее в Вашингтоне с речью по случаю старта праздничных мероприятий в рамках Great American State Fair, масштабного национального торжества, приуроченного к 250-летию независимости США. Трамп заявил, что Америка переживает золотой век, эпоху беспрецедентного экономического роста, военного могущества и национального единства. В речи президент подвел итоги 17 месяцев своего второго срока, от соглашения с Ираном и ликвидации его военного потенциала до рекордного притока иностранных инвестиций и снижения цен на лекарства. Трамп пообещал, что 4 июля страна увидит крупнейший фейерверк в мировой истории и лично обратился к нации с речью на Национальной аллее. Давайте послушаем эту речь с переводом на русский язык.
4: Well, thank you, Lee, and hello, Washington, and a very big hello to America.
3: Спасибо и привет, Вашингтон, и огромный привет всей Америке. Спасибо. И через 10 дней наша страна отметит один из самых грандиозных юбилеев в истории человечества. Мы празднуем 250 лет великой американской свободы. В 1776 году наши отцы-основатели собрались в Филадельфии и навсегда изменили мир с помощью документа под названием «Декларация независимости». Они провозгласили вечную истину. Наш Творец наделил нас правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Все мы созданы свободными и равными рукой всемогущего Бога. Эти вечные американские принципы не просто выиграли революцию, но и превратили нас в величайшую, сильнейшую и самую исключительную нацию, которую когда-либо знал мир. Ничего подобного Соединенным Штатам Америки не существовало. И вместе мы делаем страну больше, сильнее, лучше и еще более исключительной, чем когда-либо прежде. Сегодня у нас крупнейшая экономика на Земле, у нас сильнейшая армия на Земле, у нас самые передовые технологии на Земле, у нас величайшая культура и, прежде всего, у нас величайший народ на Земле, величайший. Сегодня вечером, стоя на пороге нашего 250-го года независимости, я с радостью заявляю, Америка вернулась. Как вам хорошо известно, совсем недавно мы были мертвой страной. Мы были мертвы. Теперь мы самая горячая страна в мире. Нас уважают все. Над нами больше никто не смеется. 2 года назад смеялись. Теперь нас уважают больше всех, где угодно. Подумайте об этом. Где угодно в мире. Где мы были 2 года назад? Нас не уважали. Мы были посмешищем. Мы больше не посмешище. Мы самая могущественная страна в мире. Но точно так же, как патриоты 1776 года, за последние 17 месяцев мы забрали власть у далекой политической элиты. Они пытаются вернуть ее, но этого не произойдет. Мы восстановили наш суверенитет, вернули нашу свободу, возродили наше процветание и во всем спасли нашу страну. Мы снова ставим Америку на первое место. И на прошлой неделе мы подписали историческое соглашение, которое положило конец конфликту с Ираном, полностью открыло Ормузский пролив и позволило добиться того, чего прежде не удавалось ни одному президенту. У Ирана никогда не будет ядерного оружия. И благодаря мощи и мастерству вооруженных сил США, сегодня у Ирана нет ни флота, ни военно-воздушных сил, ни средств противовоздушной обороны, ни пусковых установок, ни противовоздушных мощностей. Их руководство уничтожено. И впервые за 3000 лет на Ближнем Востоке, наконец, воцарится мир. На Ближнем Востоке будет мир. После заключения соглашения фондовый рынок и ваши пенсионные счета стремительно идут вверх, а цены на нефть резко падают вниз. Сегодня они достигли нового минимума, и мир стал намного безопаснее. Нам пришлось совершить этот небольшой поход в Иран, чтобы сделать то, что мы сделали. Очень скоро цена на бензин составит $2.50 за галлон, и даже ниже, как это было до того, как мы лишили Иран ядерного оружия. И это оружие надолго останется вне досягаемости Ирана, навсегда, по сути. В первый срок я восстановил нашу армию и создал величайшую экономику в истории мира. У нас была величайшая экономика в истории, и теперь мы собираемся превзойти ее. Мы действуем лучше, намного лучше, чем даже в первый срок. 250-й год Америки обещает экономический бум, какого еще не видела ни одна нация. Ни одна нация никогда не находилась в том положении, в котором мы находимся прямо сейчас. За 4 долгих года предыдущей администрации, которая была полной катастрофой, в нашу страну поступило менее 1 триллиона долларов новых инвестиций. Менее 1 триллиона за 4 года. За первые 11 месяцев моего президентства мы обеспечили обязательства на 19,1 триллиона долларов новых инвестиций со всего мира. И повсюду по нашей стране строятся заводы, фабрики и все, что угодно. С момента выборов фондовый рынок установил 73 рекорда за все время, и сегодня в нашей стране работает больше американцев, чем когда-либо в истории. Спасибо. 4 июля, год назад, я подписал крупнейшее в истории Америки снижение налогов, крупнейшее в истории сокращение расходов и крупнейшее в истории сокращение регулирования с большим отрывом. В годы американской революции было в ходу выражение «никаких налогов на чай». Но благодаря большому и красивому закону мы сделали даже больше. Мы отменили налог на чаевые, налог на сверхурочные и налог на социальное обеспечение для наших замечательных пенсионеров. Мы также освободили от налогов проценты по автокредитам. Если вы покупаете автомобиль, проценты по кредиту полностью вычитаются из налогооблагаемой базы. Такого прежде не было. Но только если автомобиль произведен в Америке. И мы бьем рекорды в автомобилестроении. Наша страна снова сильна, наша страна снова богата, и наша страна снова в безопасности. В январе 2025 года мы унаследовали худшую, самую опасную, самую открытую и незащищенную границу в истории, и мы быстро превратили ее в самую надежную и защищенную границу за всю историю нашей страны. За последние 13 месяцев ни один нелегальный иностранец не был допущен на территорию Соединенных Штатов. Мы выдворяем убийц, членов банд, наркоторговцев и опасных преступников. Тысячами они проникали через нелепо открытую границу. Я хочу особо поблагодарить всех мужчин и женщин, которые помогли освободить Америку от этой напасти, героев из иммиграционной службы ICE и пограничного патруля. Вы герои. При помощи наших героев из правоохранительных органов в 2025 году мы добились наибольшего снижения уровня убийств за всю историю наблюдений до минимума за 125 лет. Это 1900 год. Мы сократили поток фентанила через нашу границу на 66%. Доставка наркотиков морским путем снизилась на 97%. А Вашингтон, округ Колумбия, сегодня один из самых безопасных и красивых городов в Соединенных Штатах Америки. На протяжении многих лет нашей страной управляли политики, которые позволили Америке и ее столице прийти в упадок и полное запустение. Город, названный в честь генерала Джорджа Вашингтона, превратился в национальный позор. Но больше этого не будет. Сегодня лагеря бездомных исчезли. С момента, как я вступил в должность, отремонтировано и облагорожено более 50 монументов и мемориалов. Десятки статуй очищены, и как красиво они теперь выглядят. На Union Station приведены в порядок 22 фонтана. Статуя Христофора Колумба чиста, фонтан у нее работает и выглядит это очень красиво. Я только что смотрел на нее, когда ехал сюда. Это очень красиво. Этот белый мрамор чистый, опрятен. Больше никаких пятен от граффити. В парке Меридиан Хилл снова струится вода. И я лично вместе с Дагом и некоторыми моими друзьями занимаюсь реставрацией Лафайет-сквер у парадного входа в Белый дом. Там будет красота. И откроется это место совсем скоро. А зеркальный пруд, о котором вы так много слышали и который так великолепен, был жестоко осквернен хулиганами и вандалами. Но вскоре он будет выглядеть так же прекрасно, как еще две недели назад. Я смотрел на него совсем недавно, он уже выглядит идеально. Но мы все равно приводим его в порядок. Вандалы добрались до него. Их в основном поймали и привлекают к ответственности. Мы не можем допустить, чтобы это произошло с нашей страной. Не можем допустить. Но выглядит все прекрасно. При администрации Трампа Америка снова стала нацией самоуважения, достоинства и гордости. Под нашим руководством Америка также станет нацией, которая снова осмеливается мечтать и строить. Мы хотим снова строить и снова мечтать. Американская мечта снова жива. К столетию нашего основания в 1876 году Америка завершила строительство монумента Вашингтона и началось создание статуи Свободы. К 150-летию мы создали колониальный Уильямсбург. Помните? Колониальный Уильямсбург. К 200-летию мы построили Национальный музей авиации и космонавтики и отреставрировали Капитолий Соединенных Штатов. Нашему 250-летию мы точно так же строим новые монументы американского величия для всех будущих президентов и первых леди. Мы строим самый красивый бальный зал в мире, прямо у Белого дома. Прямо у Белого дома. Он будет завершен совсем скоро. А сразу за мостом, перед Арлингтонским кладбищем, мы возведем великолепную, поистине прекрасную, вам это понравится, совершенно роскошную триумфальную арку в честь 250-летнего торжества американского духа, американской армии и, откровенно говоря, американской компетентности. В Западном Потомак-парке мы создаем национальный сад американских героев с 250 и более статуями величайших американцев, когда-либо живших на этой земле. Это будет красиво. И на следующей неделе на площади Свободы мы представим выставку «Дух 76» в честь героев и мучеников Американской революции. И помните, 1776 год, каким было тогда время, откуда мы пришли? Что это за дата? Нет другой такой даты. От Афин до Рима, от Лондона до Парижа, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и во всех других уголках мира великие цивилизации истории не прозябали среди дряхлых руин прошлого. Они строили новые города, создавали новые монументы и ковали возвышающееся наследие, которое и сотни, и тысячи лет спустя продолжает вдохновлять мир. Когда Америке исполняется 250 лет, 250 лет — молодость по сравнению с некоторыми, но превосходство над любой нацией, когда-либо созданной, сколько бы лет на это ни ушло. Мы — наследники этих невероятных традиций. Мы — те, кто несет свет западной цивилизации вперед, потому что это самое начало золотого века Америки. Мы живем в золотом веке. Никогда прежде не было такой эпохи. Никогда прежде не было такой эпохи. Этот юбилей — время гордиться нашим прошлым, но это также время поднять взгляды, расширить амбиции и повысить ожидания от того, чем может стать Америка. Мы оставим нашим детям не что иное, как богатейшее наследие, самую передовую цивилизацию и высочайший уровень жизни в истории человечества. Ничего подобного еще не было. Но при всем этом лучшее еще впереди, лучшее еще впереди. Я рад, что сегодня вечером со мной присутствует наш замечательный спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Майк, спасибо. Встань, Майк. Генеральный прокурор Тодд Бланш. Тодд, спасибо. Министр внутренних дел, который работает со мной так много над монументами и фонтанами, он любит это так же, как и я. Даг Бергам. Министр сельского хозяйства, и цены падают, они падают. Мы унаследовали беспорядок. Брук Роллинс, спасибо, Брук. Министр труда Кит Зондерлинг. Министр транспорта, вы его слышали, он великолепен, Шон Даффи. Шон, спасибо. Наша замечательная министр образования Линда Макмэн. Министр внутренней безопасности Марк Уэйн Маллин из Оклахомы. Исполняющий обязанности директора национальной разведки Билл Пульт. Спасибо, Билл. Директор ФБР Кэш Паттель. Руководитель центров по услугам Medicare и Medicaid. И он выполняет фантастическую работу. Доктор Мехмед Оз, посол Моника Кроули, спасибо, Моника, и бесчисленное множество членов Конгресса, их так много, я не буду перечислять имена, и сенаторы, мы ценим, что вы здесь. Большое спасибо Сенату и Палате представителей. Как вам известно, на протяжении нескольких последних недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2026, и он устанавливает рекорды посещаемости и телевизионных рейтингов, каких еще не бывало. Кто бы мог подумать, что такое случится? Можно сказать, что это не наш главный вид спорта, но это происходит. И я хочу поздравить моего друга, президента FIFA Джанни Инфантино. С ним было очень приятно работать, и он очень доволен. Все, рекорды — это как суперкубок каждый день. И я знаю, что все присоединятся ко мне в пожелании сборной США удачи в завтрашнем матче против Турции в Лозанне. Каждый день моей администрации мы одерживаем одну историческую победу за другой для американского народа. Мы высвобождаем американское энергетическое господство. Бури, детка, бури. Помните, как мы говорили это во время предвыборной кампании? Бури, детка, бури. И сегодня Америка – крупнейший производитель нефти и газа на Земле, опережающий Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых. И по моему соглашению о наибольшем благоприятствовании в сфере цен на лекарства мы обеспечиваем крупнейшее в истории снижение цен. Разница составляет 400, 500 или даже 600%. Кто бы мог подумать? Кто-то сказал, что вы гений, если снизите цены хоть на 0.5%. А тут 400, 500, 600, 700, 800%. Ничего подобного никто не видел. У нас были самые высокие цены на лекарства в мире, а теперь у нас будут самые низкие. И вы думаете, это было легко? Нет. Десятилетиями американцы платили самые высокие цены. Подумайте об этом. Никогда прежде, когда я принял это дело, у нас были самые высокие цены. А теперь просто запомните, заходите на trumprx.gov и получаете то, что вам нужно, по ценам настолько более низким, что многие не верят, что это происходит на самом деле. Мы осуществили крупнейшие в истории инвестиции в вооруженные силы Соединенных Штатов. Более $1 триллиона. И в этом году все произведено в США. Мы попросим Пита Хексета, генерала Рейзинга Кейна и всех нас. Мы собираемся. И, кстати, как хороша наша армия. Набор во все виды вооруженных сил, что крайне важно, устанавливает рекорды. 18 месяцев назад у нас был некомплект, и теперь очереди из желающих. Мы не могли заставить людей записываться в армию, ни в одну из служб. Все с трудом набирали людей. Не могли. А потом случилось кое-что 5 ноября. Это называется Великой Победой на выборах. И с этого момента в армию уже не пробиться. У нас очереди, чтобы попасть в армию, стать полицейским, стать пожарным. Это действительно фантастика, то, что произошло. Дух в этой стране, как с другой планеты, по сравнению с тем, что было полтора года назад. В безупречной и захватывающей операции в начале этого года вооруженные силы Америки захватили изгоя диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и доставили его для привлечения к американскому правосудию. Одна из величайших военных операций в истории, если вы помните. А здесь, на родине, мы упразднили DEI во всем федеральном правительстве. Нам не нужен DEI. И мы убрали критическую расовую теорию из наших школ. И я подписал крупнейшее в истории расширение права выбора школы. И мы начали процесс ликвидации Федерального министерства образования. Спасибо, Линда. Потому что мы возвращаем образование штатам, которым оно и должно принадлежать. Мы запретили хирургическое вмешательство по смене пола для детей. И мы сделали официальной политикой правительства США то, что существует только два пола, мужской и женский. Мы убрали мужчин из женского спорта. Мы переименовали Мексиканский залив спустя 350 лет. Он на 100 лет старше нас. Мы назвали Мексиканский залив Американским заливом. И восстановили имя великого президента Уильяма МакКинли, горе МакКинли, где ему и место. И сегодня вечером, прямо здесь, на Национальной аллее, мы открываем самый незабываемый день рождения, который когда-либо видела любая страна. О, вам предстоит хорошо провести время. Сегодня вечером мне выпала честь официально дать старт празднованию с этой великой американской ярмарки. Это будет потрясающе. Итак, с сегодняшнего дня по 10 июля мероприятие представит все 56 штатов и территорий. Не будет никаких военных пролетов. И я хочу кое-что сказать. Это будет нечто большее, чем просто пролеты. Там будет кое-что, чего вы никогда не видели. Крошечный намек на это вы получите сегодня вечером. Кстати, как хороши наши ВВС. Никто никогда не видел таких самолетов. Это серьезные машины. Когда враги видят эти самолеты, приближающиеся, они говорят: «Мы сдаемся». Но у нас будут специальные выступления, патриотическая музыка, высокотехнологичные демонстрации, уникальные выставки, зона болельщиков FIFA. И даже родео в старом стиле. Я люблю родео. Затем, 4 июля, на Национальной аллее состоится величайшее шоу из всех. Ваш любимый президент будет выступать, так что приходите. Потому что если там окажутся два пустых кресла, вы знаете, что произойдет? Фейковые новости скажут: он не заполнил арену. Нет, я буду выступать. Я буду выступать с большой гордостью. Когда мы встретим наш 250-й год с крупнейшим фейерверком в мировой истории, в 10 раз больше, чем любой из тех, что мы когда-либо устраивали в Вашингтоне или в Соединенных Штатах. Так что, если вам нравятся фейерверки, затем в августе у нас пройдут так называемые патриотические игры. Первое в своем роде соревнование с участием лучших старшеклассников-спортсменов со всех уголков Соединенных Штатов. И заявки принимаются до 10 июля. Это лучшие спортсмены страны, молодые атлеты. А вскоре после этого состоится гран-при Freedom 250 прямо здесь, в Вашингтоне, вокруг Капитолия. Это великий Роджер Пенски. Роджер Пенски. Это будет гонка Инди, которую они так долго добивались. Он сказал: мы пытались получить ее 29 лет. Мы приезжали в Вашингтон больше 200 раз. А с вами, как президентом, мы приехали сюда полчаса назад, и все было готово. Так что гонка Индии пройдет вокруг Капитолия по Пенсильвания-авеню. Это будет потрясающе. В августе. В заключение, 250 лет назад наша нация была основана фермерами и солдатами, лавочниками и ремесленниками, которые стойко отстаивали свои права, свои семьи и свою свободу от тирании за морем. Из каждого города и поселка, с гор и долин, из глухих лесов и каменистых берегов они тысячами проходили, чтобы встать в ряды американских патриотов и отдать свои жизни правому делу независимости. Вот что они сделали. Это исключительная нация была выкована и завоевана одними из самых смелых, стойких, сильных, самых выдающихся людей. Вместе мы стоим на плечах несравненных героев, таких как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Авраам Линкольн, Бенджамин Франклин, Александр Хамильтон, Джон Пол Джонс, Джон Хэнкок. У Лексингтона и Конкорда, у Бруклина и Саратоги, у Трентона и Йорктауна, и в Зале независимости в Филадельфии эти настоящие легенды и американские иконы проливали кровь, пот и слезы и рисковали всем, что имели, чтобы купить и обрести самое бесценное и великолепное наследие, когда-либо выпавшее на долю какого-либо народа на этой земле. Все они жили по клятве «свобода или смерть». На протяжении 250 лет каждое поколение американцев принимало этот же зов свободы от знаменитых переулков Бостона до улиц Филадельфии, от золотых полей Мичигана до сверкающих берегов Калифорнии, от Техаса до Флориды. И здесь, в прекрасном и чрезвычайно безопасном сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, наши американские предки сражались и выигрывали жесточайшие битвы. Они исследовали и осваивали самые опасные рубежи. И никакие испытания не сломили их дух и гордость. Они были горды называться американцами, они любили наш народ. Американцы пересекали великие равнины, покоряли могучие скалистые горы, усмиряли Дикий Запад и превратили этот континент в промышленный гигант. Каких еще не видел мир. Мы проложили железные дороги, возвели небоскребы, построили великие автомагистрали, изобрели самолет, победили в двух мировых войнах, одолели фашизм и коммунизм. Нам придется сделать это снова. И вывели человечество в космос. И все это за каких-то 250 лет. Теперь мы расширяем славу американской свободы на горизонт, которого еще никто не видел. Мы никогда не тянулись так высоко, как тянемся прямо сейчас. Это наше наследие, это наша история, это судьба Америки — быть величайшей, самой невероятной страной, когда-либо украсившей эту землю. Мы — единственный народ, единственная нация, марширующая в одно великолепное будущее под нашим великим американским флагом, который мы так любим и чтим. И сегодня вечером мы готовимся вступить в наш 250-й год. Мы полны решимости, как никогда, помните эти слова. Вы слышали их много раз прежде. Мы сделаем Америку снова могущественной. Мы сделаем Америку снова богатой. Мы сделаем Америку снова здоровой. Мы сделаем Америку снова сильной. Мы сделаем Америку снова гордой. Мы сделаем Америку снова безопасной. И мы снова сделаем Америку великой. Большое вам спасибо. С днем рождения, Америка. Спасибо.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Новости на
0: Дэвидзон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Цена на международный эталонный сорт нефти Brent на утренних торгах поднялась до отметки $72.5 за баррель. Рынок отыгрывает падение до 4-месячных минимумов, вызванное рисками срыва коммерческого судоходства из-за недавних ракетных обстрелов на Ближнем Востоке. Трамп продолжает оказывать давление на республиканцев в Сенате с целью принятия закона Safe Act, законопроект, требующий документального подтверждения гражданства для участия в выборах. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн констатировал, что голосов для отмены филибастера режима затягивания дискуссии нет. В ответ республиканцы разработали новый план. Они пытаются провести нормы закона в обход стандартного голосования через процедуру бюджетного примирения, лишая федеральных грантов те штаты, которые откажутся внедрять жесткую верификацию избирателей. Президент Турции Эрдоган подтвердил готовность Анкары принять на следующей неделе саммит НАТО. По его словам, встреча станет сильнейшей платформой для обмена оборонным опытом. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Альянс переживает период самых жестких вызовов в своей истории, и единство является главным приоритетом.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Davidson, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.
18: Вы слушаете Davidson Радио. Радио.
19: Лечение тяжелых случаев обычно включает поддерживающую терапию. Обычно клещи переносят болезнь Лайма. Повасом встречается довольно редко, но по информации Центров по контролю и профилактике заболевания CDC наблюдается рост числа случаев его выявления. Недуг переносят клещи, паразитирующие на сусликах, белках, оленях. Черноногий клещ активизируется в жаркую и влажную погоду. Специалисты советуют не оставлять открытыми участки кожи во время походов, прогулок по лесу или хайкинга. Также рекомендуется обрабатывать одежду репеллентами. Джордж Сорос, известный своей приверженностью Демпартии, пожертвовал более 100 миллионов долларов на избирательные кампании в преддверии промежуточных выборов, сообщает «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации Белого дома на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. На этом фоне демократы спорят о необходимости кадровых изменений в Национальном комитете демократов, ДНС, организации, курирующей электоральную стратегию, включая связи с донорами и распределение финансирования. Одной из основных мишеней стал действующий с февраля прошлого года председатель ДНС Кен Мартин. Критики не уверены в его способности формировать эффективную стратегию борьбы с республиканцами и лично президентом Трампом, а также в его навыках сбора средств. Демократы стараются провести анализ и переоценку стратегии в провальном для партии 2024-м. Тогда всю вину свалили на кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. В настоящее время политтехнологами критикуется неспособность демократов предложить электорату что-либо, кроме критики оппонентов. Согласно экзит-полам выборов 2016, 2020 и 2024 годов, Трамп, а вместе с ним и республиканская партия, значительно увеличили свои показатели среди латинос, которые остаются ключевыми выборщиками в нескольких южных штатах, включая колеблющиеся Аризону и Неваду. У демократов, в отличие от республиканцев, нет фигуры, способной объединить фракции. Подготовка Демпартии к избирательным циклам 2026 и 2028 осуществляется в условиях выраженной внутрипартийной разобщенности или так называемой фрагментации и незавершенности переформатированием. Критика Трампа может, конечно, обеспечить тактический успех на промежуточных выборах. В долгосрочной перспективе этот подход не сработает, особенно на президентских выборах. Без выработки четкой программы, не основанной исключительно на противопоставлении себя Трампу, демократы, даже имея тактические преимущества, вряд ли смогут показать хороший результат, считают эксперты. В Нью-Йорке усиливается проблема неплатежей за аренду жилья, в том числе в сегменте affordable housing, субсидируемых квартир для малообеспеченных семей. Перелом произошел во время пандемии, когда экономика мегаполиса фактически остановилась, а тысячи семей с низким доходом потеряли его. Но даже после восстановления рынка труда платежная дисциплина так и не вернулась к допандемийному уровню. Потеря даже нескольких процентов дохода становится критичной на фоне роста расходов на страхование, коммунальные услуги, обслуживание кредитов и капремонт. Дополнительную нагрузку создает рост числа проблемных объектов. Напомним, в 2020-2022 годах в штате Нью-Йорк действовал мораторий на выселение арендаторов за неуплату. Также была запущена программа экстренной помощи, в рамках которой было распределено более 4 миллиардов. На сегодняшний день, согласно данным Rent Guidelines Board, почти 52% арендаторов Нью-Йорка считаются rent burdened, то есть тратят на аренду более 30% дохода. 29% домохозяйств тратят на жилье свыше половины заработка. В таких условиях даже относительно доступная арендная ставка может стать неподъемной при снижении доходов или росте повседневных расходов. По сути, город Большого Яблока столкнулся с новой реальностью. Кризис доступного жилья больше нельзя объяснить исключительно дефицитом квартир. Даже там, где жилье формально считается доступным, оно может оставаться финансово непосильным для семей с невысоким доходом. В этом смысле нынешний рост арендных долгов – симптом более глубокой проблемы, связанной с удорожанием жизни в одном из самых дорогих городов страны. Согласно обновленным данным Управления по чрезвычайным ситуациям ФИМА, всего 4% домовладельцев имеют действующую страховку от наводнений. В эту статистику входят не менее 12% владельцев недвижимости, проживающих в зонах повышенного риска. ФИМА напоминает, что общие убытки от наводнений в прошлом году превысили 17 миллиардов. Тысячи домовладельцев не смогли восстановить свои дома и компенсировать потерянное имущество по причине отсутствия flood insurance. Более того, каждый десятый пострадавший даже не подозревал, что не имеет этого пункта в действующем договоре. Эксперты отмечают, что многие домовладельцы не оформляют flood insurance, полагаясь на хорошую погоду. Напомним, сезон ураганов на Атлантическом побережье стартовал 1 июня и продлится до 30 ноября. Семья погибшего Алывара III запустила фонд его памяти. Инициатива получила название «Dr. Alivar III's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses» – фонд, созданный для поддержки творческих проектов.

Рио-де-Жанейро, когда два вертолета столкнулись в воздухе. Всего в результате крушения погибли 6 человек. За день до этого певец публиковал в соцсетях контент, связанный с прибытием в Бразилию. Три находился в стране в рамках своего мирового турне. В поддержку 4-го студийного альбома «Love You Madly, Hate You Badly» тур начался 30 мая в Мехико. Выступления Оливера должны были пройти также в Китае, Японии, Новой Зеландии и Южной Африке. В то время как Тегеран утверждает, что на текущей неделе встреча рабочих групп США и Ирана не состоится, Вашингтон заявляет обратное. Белый дом сообщил, что Стив Виткоф и Джаред Кушнер сегодня вылетели в Доху, чтобы встретиться с иранскими представителями. Агентство Reuters цитирует иранский источник, по словам которого встреча запланирована на вторник. Главной темой станут урегулирование ситуации в Ормузском проливе и деэскалация. В среду технические команды США и Ирана встретятся отдельно с посредниками из Катара и Пакистана. Изначально встреча планировалась в Швейцарии и должна была быть посвящена иранской ядерной программе, а не проливу. На прошлой неделе цены на нефть упали после достижения договоренности об открытии Ормуза и прекращении огня. Но в четверг Иран атаковал танкер в проливе, а Соединенные Штаты в пятницу нанесли удар по иранским военным целям. Обмен ударами продолжился в выходные. «Мы решили прекратить все боевые действия», заявил Axios, высокопоставленный американский чиновник. «Мы следим за развитием ситуации». Глава Департамента внутренней безопасности Марк Уэйн Маллен призвал иммигрантов с временной защитой получить постоянный статус или добровольно уехать из страны. По его словам, тем, кто согласится уехать, власти оплатят билет на родину и дадут еще около $2000 на первое время. Ранее Верховный суд разрешил администрации Трампа отменить временную защиту для 350 тысяч гаитян и 6 тысяч сирийцев. Теперь им грозит депортация. США дали временную защиту гаитянам после землетрясения 2010 года, а сирийцам после начала гражданской войны в 2012. При этом Госдеп до сих пор не советует американцам ездить ни в Гаити, ни в Сирию. Сейчас временную защиту в США имеет более 1,5 миллиона человек из 17 стран. Правозащитники опасаются, что администрация президента начнет закрывать такие программы одну за другой. Сообщение о желании покидающего свой пост британского премьера Кира Стармера занять кресло генсека НАТО появились в британских СМИ в преддверии саммита Североатлантического альянса в Анкаре 7-8 июля. Там Стармер получит возможность заручиться поддержкой союзников, но на его пути слишком много препятствий. От позиции президента Дональда Трампа до неоднозначного отношения к собственной стране. Не исключено, что после отставки Стармеру придется занять куда более скромную должность. Новость о возможной рокировке запустил журналист Том Болдуин со страницы издания Observer. Он не указывал источников, но близость автора к премьеру очевидна. Observer традиционно имеет тесные связи с лейбористской партией, а сам Болдуин издал биографию Стармера. Со слов Болдуина, Стармер рассматривает возможность сменить Марка Рютте в 28 году. Несмотря на то, что Стармер объявил о своей отставке, он продолжит представлять страну на внешней арене, пока лейбористы не выберут нового лидера. Ни сам премьер, ни его окружение информацию не подтверждали, но и не опровергали. Также неизвестно, готов ли сам Рютте уйти или рассчитывает, что его полномочия продлят. Например, предшественник действующего генсека Столтенберг провел на этой должности 10 лет. Кто захочет вступить в борьбу за пост, тоже не ясно. Как и то, какие силы будут продвигать того или иного кандидата. При этом слово президента США в альянсе будет иметь большой вес даже на фоне американской стратегии по снижению военной поддержки евросоюзников. Круг проблем, с которыми Стармеру придется столкнуться на пути к своей мечте, настолько широк, что ему, возможно, придется отказаться от нее. За последние 10 лет после Брекзита Великобритания сменила 6 премьеров, и все они, включая не продержавшуюся на посту и 2 месяца Ли Трасс, нашли себе место в руководстве крупных компаний в сфере публичных выступлений. Ну, Борис Джонсон, например, считается на сегодняшний день самым высокооплачиваемым британским спикером. Табачный гигант British American Tobacco, BAT, сократит около 20% штата. Компания называет это частью программы реструктуризации, в рамках которой она делает ставку на искусственный интеллект, чтобы поднять прибыль на фоне проблем и задержек с запуском новых продуктов.

0: Всего реструктуризация затронет около 9000 сотрудников. Соединенные Штаты, крупнейший рынок BAT, изменения не коснутся. Часть переданных подрядчикам функций приходится на глобальные сервисные хабы в Коста-Рике, Мексике, Польше, Румынии и Малайзии. Программа принесет около 793 миллионов в дополнительной ежегодной экономии к 2028 году. Гендиректор Тадео Марокко заявил, что перестройка сделает компанию, что называется, great again. По его словам, сокращения отражают не только реструктуризацию табачного бизнеса, но и переход на новые продукты – вейпы и никотиновые подушечки, которые требуют меньших трудозатрат при производстве. BAT прогнозирует падение продаж и продолжает отставать от главного конкурента Philip Morris International в переходе на альтернативные продукты. Этому мешает жесткая позиция американских регуляторов, которые задерживают выдачу лицензий. В США продажи таких... В нашей стране продажи также пострадали из-за перехода курильщиков на более дешевые бренды на фоне роста стоимости жизни. Полноценный магазин с чипсами, лапшой быстрого приготовления, тигровым бальзамом и рулонами туалетной бумаги на полках плавает в акватории гавани Торонто в 18 метрах от берега. Хоть он и работает круглосуточно, но фактически ничего не продает. Это арт-инсталляция Global Convenience, созданная местными художниками Тревором Витли и Космодином. Проект посвящен роли Торонто как города-хозяина чемпионата мира по футболу. Авторы вдохновлялись идеей о том, что магазины на углу – особое место для межкультурного общения. Там слышно множество языков, встречаются незнакомые люди. Чемпионат мира, по их мысли, работает точно так же. Инсталляция привлекла не только зрителей с берега. На прошлой неделе один из горожан заплыл к магазину и застрял. Его пришлось спасать пожарным. Другой успел нанести на стены граффити. Инсталляция проработает до октября. Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Я Наталья Быстрицкая. С вами прощаюсь ненадолго. Смотрите наш канал RTN каждый день. До свидания.
1: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
14: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
17: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Стамбуле завершился парламентский саммит НАТО, где лидеры законодательных органов призвали к форсированному укреплению коллективной обороны и расширению поддержки Украины. В Монако в результате взрыва бомбы, заложенной в посылку, тяжело ранен украинский олигарх. Ведется расследование, мотивы нападения устанавливаются. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1700 человек, и еще более 5000 получили ранения. Пострадавшими числятся примерно 16 тысяч семей, а ООН заявляет, что косвенно катастрофа затронула до 7 миллионов жителей страны. Ситуацию усложняют непрекращающиеся подземные толчки, которые заставляют людей ночевать на улицах. Год без USAID. Американцы требуют вернуть внешнюю помощь. Ровно год исполнился с момента официального упразднения Агентства по международному развитию USAID администрации Трампа. Фонд Рокфеллера и аналитический центр Echelon Insights опубликовали масштабный соцопрос. 54% американцев, включая 83% сторонников республиканской партии, высказались за восстановление программ международной помощи при условии ужесточения финансового контроля. Более того, 72% респондентов заявили, что последние глобальные вспышки инфекционных заболеваний заставили их поддержать возвращение США в программы мирового здравоохранения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает. Верховный суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах. Трампу придется выплатить миллионы долларов, пострадавшие от сексуального насилия. В тюрьме Северной Каролины заключенные захватили охранников в заложники. Самолет JetBlue столкнулся с дроном, заходя на посадку в Нью-Йорке. Институт имени Нэнси Пелоси появится в Калифорнийском университете. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
9: хорошо получается.
8: Мы дарим людям
9: хорошее настроение.
8: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
9: Дэвидсон Радио.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и мы сегодня с вами обсуждаем две темы. Во-первых, это договор, который заключил Израиль и Ливан, и также вот судебные удачи и неудачи Трампа в Верховном суде. Ну, значит, только по поводу, скажу, этого договора. Значит, я не разделяю никакой эйфории, которая витает где-то в Израиле или среди израильско поддерживаемой публики и так далее по поводу этого договора. Почему? Объясню просто. Дело в том, что правительство, которое подписывает этот договор, правительство в Бейруте, не имеет никакого веса, не играет никакой роли, смертельно боится гражданской войны и фактически не представляет 40% населения. 40% населения — это Хизбалла или шииты. Причем это или-или, понимаете? То есть ситуация такая, что если в стране 40% шииты, и центральное правительство выступит против них, они большинство на сегодняшний день, и центральное правительство выступит против них, там начинается гражданская война, и это центральное правительство начинает играть ту же самую роль, то есть пустоту, которые они всегда играли. Поэтому вот эти подписания этих бумажек без согласия конкретно Хизбаллы, это, знаете, как говорится, в пользу бедных. Поэтому я не разделяю этой эйфории, ничего, то, что Израилю там дали официально, как говорится, находиться и так далее. Дело в том, что, вы понимаете, уже когда-то, в 83-м году, был подписан мирный договор между Израилем и правительством Ливана. Тогда был президентом Амин Джмайль. И ровно через год этот договор был аннулирован Ливаном, тем же самым правительством. Почему? Потому что на него надавили. И этот договор практически не играл никакой роли. Почему? Потому что на земле командовала Сирия, командовали дрозы, командовала Хизбалла, командовали кто угодно, но не центральное правительство Ливана. Поэтому Израиль де-факто имеет вот эту вот зону безопасности, которую они организовали. Она немножко отличается от той зоны безопасности, что была с 1978 по 2000 год. Но эта зона безопасности у них теперь есть. Насколько она де юре признана в Ливане или в мире, в принципе, значения не имеет. Потому что в мире скажут, что это левое, вернее, вот это вот правительство Ливана, оно настолько слабое, что он подпишет что угодно с Израилем. А другие, наоборот, надавят на правительство, и правительство разорвет. Так что, Израиль будет реагировать на это? Нет. Значит, в принципе, это не имеет значения. Это чисто, вот, понимаете, поставить галочку. Не больше ничего. Еще раз повторяю, уже такой договор был, он продержался ровно год. Почему? Потому что, еще раз, важно не то, что говорит правительство в Бейруте, а важно то, что говорят конкретные те, кто командует парадом именно Хизбалла. Различные разговоры, которые опять-таки проводят израильские товарищи или те, кто не понимает, что происходит в Ливане, или специально занимаются оболваниванием всех вокруг, говорят, Хизбалла разбита. Хизбалла не разбита, не уничтожена. Почему? Потому что ее просто отодвинули на север. Отодвинули на 20, на 15, на больше, чем 20 километров. Все. Знаете, почему не уничтожена Хизбалла? Потому что для этого нужно уничтожить 40% населения Ливана, которое одно равно другому. Точно так же Хамас, вы думаете, уничтожен? Нет, он очень серьезно потрепан. Но Хамас равен 2 миллиона палестинских арабов, которые живут в Газе. На 90%, которые поддерживают таких, как Хамас. Поэтому и Хамас не уничтожен. Хамас очень серьезно ограничен в своих возможностях, в своих действиях, поставлен под контроль какой-то, но не уничтожен. То же самое с Хизбаллой. Поэтому здесь не о чем говорить. Насколько это вкладывается и вписывается вот весь этот мир... ближневосточный процесс мирный, который начал Трамп с Ираном, это я вообще обсуждать сейчас не буду, потому что я думаю, что это все абсолютно нерабочеспособное, ни то, ни другое, ни третье. И что бы там Трамп не хотел, это, как говорится, то, что он хочет, это одно, то, что есть в жизни и в реалии, это совершенно другое. И в частности, вот мы можем наблюдать за тем, что происходит с Трампом, у нас внутри страны, вот где было 4 решения Верховного суда, одно решение Трамп выиграл, 3 проиграл. Значит, что он выиграл? В Америке есть так называемая пятая ветка власти. Четвертую мы уже обсуждали, значит, есть еще пятая. Четвертая – это лоббисты. Пятое – это независимое агентство, которое учреждаются часто конгрессами, но и с самим президентом, с целью регулировать те или иные процессы внутри Соединенных Штатов. Вот, например, Food and Drug Administration. То есть это, который занимается нормативами, какими-то регулированием всей еды и всей, допустим, фармакологической индустрии. Или есть FTA, Federal Transportation Administration, который занимается всеми видами авиаперевозок и регулированием и так далее. Значит, эти агентства очень нужны, они, многие из них абсолютно необходимы, чтобы они были. Они выполняют роль своего рода таких независимых министерств. Они не входят в кабинет. Они именно регулируются как бы сами собой какой-то чартой, то есть каким-то уставом, который для них специально сделан. Они не были подчинены президенту. Они были всегда независимы. 90 лет они были вот независимы с предыдущего кейса. Сейчас, значит, суд решил, что они должны быть зависимы от Трампа, что Трамп может увольнять людей, которые возглавляют эти агентства и так далее. Я считаю решение неправильное суда. Значит, дело здесь не в Трампе и не в конкретно в нем. Представьте себе, вот сейчас, ну, Трамп, допустим, для кого-то совершенно правильный чувак, делает то, что надо, давайте его поддержим, давайте похлопаем громко в ладоши. Окей, завтра Трампа не будет. Придет демократ в какой-то момент к власти. И он, например, вот Food and Drug Administration, он решит, что все продукты, которые вы покупаете, должны быть органическими, зелеными, выращенными специально и так далее. Вот печенье есть неверно, курить неверно, то и так далее. И полностью начнет отменять какие-то целые индустрии или регулировать вашу еду в ресторане до такого состояния, что вы просто вылетите в трубу с этой регулированием. Понимаете? То есть, вот, например, такой, я, конечно, даю крайний случай, но тем не менее. То есть, ради какой-то политической повестки можно изменить регулирование целого агентства, которое раньше, как говорится, было относительно более-менее независимо. Вот в этом вся беда. Понимаете, что если вы думаете, что Трамп, допустим, правильный, окей, он правильный, допустим, для нас. А для кого-то он неправильный. И вот представьте себе, что они в какой-то момент вот получат обратно это президентское кресло, и они начнут раскручивать все, что вот было сделано, все начнут крутить назад. Теперь фактически президент имеет власть устроить такое регулирование, такое максимальное регулирование за счет назначения своего человека туда, что вам мало не покажется. То есть если раньше регулирование было как-то ограничено, то теперь оно становится неограниченным. Поэтому, понимаете, это решение, я считаю, что даже если, да, Трамп получает как бы законные какие-то основания регулировать исполнительным агентством, но теперь это становится нерегулируемая сила, которая, повторяю, это может так повернуться, что мало не покажется никому. Поэтому я считаю, что решение неверное. Дальше. Несмотря на то, что Трамп его выиграл. Второе. Значит, против Трампа подавалось дело о сексуальных домогательствах. Некоторая Кэрол Джин, ну какая-то одиозная очередная дама, которая толком ничего не помнила, подала на него, Трампа осудили, значит, это было гражданское дело, он должен заплатить там какие-то миллионы ей. Теперь Трамп будет это платить, потому что, ну то есть он готовит апелляцию, но я думаю, апелляция не сработает. По одному из двух дел его заставят платить. Я считаю, что это решение суда тоже неправильное. Почему? Потому что, вы понимаете, вот этих вот дам, которые ходят, как говорится, по интернету и ищут, кого разорить, как жить с кого-то, то есть за счет того, что находят какого-то чувака, с которым они когда-то там, я не знаю, встречались, целовались, трогали друг друга или вообще просто глаза смотрели, и обвиняют их в сексуальных домогательствах. И теперь, значит, если вот это происходит, то чем это, они обвиняют это через, там, через 50-40 лет, особенно если человек стал богат. И они пытаются с него получить компенсацию, якобы за ее колоссальные там, душевные травмы, которая наносит всю свою жизнь, вот теперь, понимаете, всю жизнь ей не давала жить, вот то, что он когда-то там на нее посмотрел не так. Ну, я утрирую, но тем не менее. Поэтому вот эта вот дама, которая вот получит эти деньги, то есть фактически вот продвигается вот этот вот момент, что можно получать что угодно с любого мужчины, но фактически ничего не доказывая. Я считаю, это решение суда неверное, как и первое. Третье. Дело это вот достаточно большой удар по Трампу. Значит, здесь речь идет о чем? Что суд подтвердил, что бюллетени почтовые, где вы голосуете, если они имеют штемпель от почты, что они отправлены до последнего дня, когда обозначено голосование, допустим, 3 ноября, вы отправили 2. Но сам конверт из-за действий почты, из-за нерадивости и так далее, там может прийти через 2 недели, допустим, или 3 недели. Они обязаны теперь по этому решению считать эти конверты, когда бы они не пришли. Даже если они опоздали на этот день. То есть день вот закрытия, когда можно кидать в ящик, не нарушен. Но сам конверт физически придет позже. Ну, тут начинается любимая песня у Трампа, что это все жульничество и так далее и тому подобное. Значит, это не жульничество. Это давно существующая практика с этими конвертами, которые, понимаете, люди, так называемые вот эти открепные талоны, или как там их называют, то есть они могут уехать, жить в другой стране, быть в армии, и поэтому посылать это по почте. Ничего в этом такого особенного нет. Проблема не в самом конверте. Проблема в том, что в каждом штате, чтобы вы знали, существует комиссия по выборам. В этой комиссии равное количество демократов, республиканцев, может быть, какая-то еще третья партия, они равные права имеют. Они там обсуждают, вот, допустим, мы отрезаем вот максимум вот поступления конвертов 2 ноября. Если вы отрезаете 2 ноября, а люди берут и кинули вот 2 ноября все эти конверты, то, конечно, они придут с опозданием, ну, минимум на неделю. Поэтому будете считать эти выборы задолго после 3 ноября, когда выборы произошли. Это обычное понятие. Здесь нет никакого жульничества, это обычная просто физическая необходимость, чтобы время, чтобы конверт дошел до адресата, и чтобы его вскрыли и начали считать. Здесь нет никакого жульничества, это чисто физическая, как говорится, необходимость. Но что могут сделать эти комиссии? Я могу сказать, окей, вы должны сбросить эти конверты, допустим, до 3 октября, за месяц до выборов. То есть вы должны проголосовать по почте и кинуть конверт до 3 октября. То есть вы даете месяц для того, чтобы эти конверты дошли до 3 ноября, допустим, выборы, и 3 октября максимум вы можете бросать их. Если штемпель там сказан 3 октября, все. Значит, вы считаете их вот этот вот весь месяц. У вас есть достаточно времени, чтобы подсчитать все это. И таким образом не будет каких-то опозданий. Ну, то есть, кроме каких-то одиозных случаев, где конверт идет больше месяца. Но таких опозданий не будет. И вот смотрите. Трамп возмущается этим решением. Но скажите, хоть в одном штате в течение 2 лет после предыдущих выборов, скажите, было хоть один челлендж со стороны республиканской партии, когда бы они сказали, знаете, ребята, нас не устраивает вот эта вот ситуация подсчетов голосов, давайте отодвинем дату отрезания, допустим, назад, хотя бы на 2 недели, чтобы конверт мог физически дойти. Нигде этого сделано не было. Это не нужно суды, не нужно с кем-то ругаться. Это обычная процедурная договоренность, которая обычно достигается за столом, как говорится, переговоров с другой партией. Вот мы хотим, чтобы это было там, извините, хотя за неделю до выборов. Отрезается вот эта вот возможность кидать дальше конверты. Все. То есть, если вы кинули после этого дня, допустим, там, после 25 октября, допустим, то этот конверт уже считаться не будет. А если до, то он его считает, даже когда бы он не пришел. Вот и все. Но они же этого не сделали. То есть республиканская партия, пардон, ленива до патологии. Они не хотят даже самое минимальное, вот какой-то челлендж, который у них есть, провести его тогда. Не нужно судиться, не нужно ни с кем ругаться. Это все делается до выборов. Все, что нужно сделать, это об этом, как говорится, начать разговаривать. Они этого не сделали. Поэтому суд, в данном случае Верховный суд, говорит, что, ребята, мы не будем регулировать, как ведутся выборы в каждом отдельном штате. Это прерогатива штата, каждого конкретного. Вы хотите что-то это менять, вы должны идти в штат, в конкретный, в этот штат, и там это достигать демократический проект. То есть, грубо говоря, идти в эту комиссию и спокойно там достигать договоренности, что вот у нас будет подсчет до такого-то числа, такое-то количество и так далее. Все. Поэтому вот эти вот все разговоры, что вот демократы любят harvesting votes, а почему нет? Что в этом незаконного? Они окучивают своих избирателей, они их обходят, они с ними пьют кофе, они с ними ведут разговоры, они их настраивают на правильный для них лад. Скажите, что незаконно? Все законно. Они ходят, например, по домам престарелым, помогают им проголосовать. Вот этот конверт собирают, идут, бросают. Так, это законно? Законно. Если вы скажете, что это незаконно, значит, вы тогда лишаете вот этих вот инвалидов, которые сами до ящика, допустим, дойти не могут, лишаете их голоса. А почему республиканцы не голосуют по почте? Ну, так это потому, что республиканская партия опять-таки ведет себя как малохольная. Они же ничего не делают для того, чтобы увеличить свое количество поступающих бюллетеней. Республиканцы в основном идут, голосуют ногами. Если бы республиканцы были более активны, они бы обошли бы какой-то, называется, canvassing. Обошли бы, сделали вот этот canvassing какого-то района, раздавали бы эти бюллетени, регистрировали, где эти бюллетени взяли, где не взяли. Потом пришли бы, сказали, вы не можете дойти сами до почты, мы за вас это сделаем. Просто запечатайте конверт, мы его отнесем. Это все законно. То есть демократы имеют лучше то, что мы все время говорим и говорим и говорим, и республиканцы это не воспринимают, не слышат, не хотят слышать. У демократов прекрасно поставлена работа с базой, вот с избирателем, legwork, ногами. Они прекрасно в этом крутятся. И суд фактически Трампу это кинул в лицо, что, ребят, вы хотите изменить систему, меняйте ее демократическим путем, а не указами. Поэтому с этим решением суда я согласен. При всем при том, что Трамп проигрывает на это. Дальше. Трамп пытался снять с работы одного из директоров Федеральной резервной системы, женщину чернокожую, которая выступала против его политики, где он требовал снижения процента на займы. Значит, причем это выступала не только она, выступал и председатель Федерального резерва. То есть у него был конфликт с ними весь год. И в конечном счете сейчас поставил Трамп своего человека туда, значит, который возглавляет Федеральный резерв. И он тоже не собирается понижать процент, несмотря на все обещания. Они даже думают о поднятии процента. Почему? Потому что Федеральный резерв оказался прав, что у нас идет инфляция. Нельзя понижать процент вот в такой момент. Нельзя. И вот, что мы видим? Что фактически ее восстанавливают, ну, то есть говорят, что она была права, он не имел права ее уволить, потому что фактически ее увольнение это как бы месть за то, что она выражает свое мнение. Что она делала свою работу, а он, как говорится, с этой работой не согласен. Ну, и опять-таки, Федеральный резерв это как раз одно из этих независимых агентств. И они должны иметь самостоятельность от законодательной или исполнительной власти. Потому что иначе, вот сейчас вмешается Трамп, а завтра будет вмешиваться какой-нибудь Обама. Давайте напечатаем побольше денег и раздадим всем нелегальным иммигрантам. И что вы будете делать? Кричать благим матом? Плевали они на вас, если вы у них заберете самостоятельность. Поэтому в данном случае фактически Верховный суд говорит, нет, ребятки, регулировать, может быть, агентства какие-то вы можете, но не Федеральную резервную систему, потому что если вы начнете лезть туда, все вот эти вот, понимаете, проститутки, которых представляет наше правительство и наши все эти законодатели без мозгов, то вы это превратите в бардак. В бордель этот Федеральный резерв превратится. И начнете печатать деньги туда и направо для того, чтобы покрывать собственные неудачи. Или собственные дефициты. Но, так быть не будет. И вот они приняли фактически решение, что она восстанавливает, должна быть восстановлена на работе, ей должна быть выплачена компенсация, ну, в общем, там какие-то условия выданы, но, грубо говоря, Трамп терпит поражение. Я считаю, что в данном случае суд тоже абсолютно прав. Потому что нельзя ни Трампу, ни Шмампу, никому вообще как таковому давать возможность командовать Федеральной резервной системой. Боже упаси, чтобы туда влез хоть один президент или хоть один конгрессмен или сенатор. Вот пусть сенаторы и конгрессмены, вот такими, как они вот сейчас, импотенты, сидят в этом конгрессе, ничего не делают. Ничего провести толком не могут. Вот лучше пусть они сидят там и остаются импотентами. Потому что если они залезут в монетарную систему, господа, мы все пропали. Пропали, потому что начнется либо изъятие денег, либо дополнительный вброс денег, то есть начнется инфляция или какой-то резкий остановка, вы понимаете, или они взвинтят процент, экономика вообще встанет, ну, по тормозам ударит. Я категорически против подобного. Поэтому суд, они как-то, они его решили. Кстати говоря, еще такой момент, понимаете, вот смотрите, все эти крики демократов, то, что суд типа карманный суд президента, что-то не похоже на это. 3-1. 3 проигрыша, 1 выигрыш у президента. Поэтому какой же он карманный суд? Делает свое дело, по-моему. Все нормально. Так, сделаем перерыв и поговорим.
1: Новости на 9-зонах радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Для ликвидации последствий венесуэльского землетрясения США направили контингент из 130 морских пехотинцев. Их главная задача – в кратчайшие сроки расчистить и открыть портовую инфраструктуру для приема тяжелой техники и крупнотоннажных судов с международной гуманитарной помощью. Рекордная жара в Западной Европе привела к массовой избыточной смертности. Хуже всего ситуация складывается в Париже. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 июня в регионе зафиксировано более 1300 смертей, связанных с жарой, из них не менее 1000 во Франции. Большинство погибших – одинокие пожилые парижане, чьи квартиры не оборудованы кондиционерами. Владельцы частных парижских моргов заявляют, что получают до 100 звонков в день и вынуждены отказывать семьям из-за физической нехватки мест для хранения тел. Глава службы военной контрразведки Польши Павел Шота выступил с официальным предупреждением, призвав силовые структуры и население готовиться к потенциальному конфликту с Россией так, будто он неизбежен. Вспышка ксенофобии в Южной Африке. Неформальные радикальные группы установили ультиматум для нелегальных мигрантов покинуть страну до 30 июня. Президент Сирил Рамафоса ввел дополнительные силы полиции для предотвращения погромов, назвав листовки ультраправых фальшивкой.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: имея федеральный лайсенс. Офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
7: с 4 до 5.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: С 303-90-90 мы обсуждаем с вами вот ту ситуацию, которая сложилась в Израиле вот с Ливаном, и ту ситуацию, которая у Трампа складывается с Верховным судом. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что вот эти все обвинения, с которой идут с левой стороны, что типа Трамп абсолютно бесконтролен, и что он, что все совершенно ужасно и так далее, то там, ну, то есть это совсем не так. Это совсем не так. То есть это вне всяких сомнений. Трамп находится, да, под контролем суда, и суд решает то, что нужно решить. Единственное, с чем я вот серьезно не согласен, что независимость вот этих вот агентств, они прекратили. Это 90-летний прецедент был создан, который 90 лет так работал, понимаете? Это может сработать против нас всех. И вот это, я считаю, они сделали неверно. Неверно. Может быть, по закону, но неверно. Потому что эти все эти агентства и так далее, вот, я говорю, можно придумать что угодно. Food and Drug Administration, там какая-то это, или по каким-то, допустим, по делам рабочих там всяких есть и так далее. Представляете, они придут и скажут, что знаете, что, что нужно регулировать, допустим, ну, к примеру, значит, выдачу больничных листов, что вы, допустим, обязаны давать максимум, не там, человек может иметь право, понимаете, болеть там 3 месяца, и вы должны оплачивать все это. Ну, представьте себе, они выдадут регулирование такое, при, допустим, каком-то демократическом президенте. Вы же должны думать, что, понимаете, что если президентская authority, то есть власть распространяется на что-то, сегодня, допустим, он правильный, а завтра он будет неправильный. Вы просто посмотрите, обратите внимание, кто идет сейчас во власть со стороны демократов. Откровенные коммунисты, даже не просто левые какие-то там демократы, там с либеральными какими-то завихрениями в мозгу. Коммунисты, натуральные, которые читают Маркса, Ленина, Сталина, понимаете, и говорят, что замечательно, что Ленин, Сталин, Мао там и все остальные так делали, и все супер-дупер у них таким образом. Они идут от демократов, так как республиканцы, опять-таки, у меня небольшого, большого хорошего мнения о республиканцах у меня нет. Знаете почему? Потому что это партия кретинов и ленивых кретинов. Они ничего не делают. Они никого не выставляют нормального, чтобы бороться с подобными людьми. Если в Нью-Джерси, ну, в общем, короче, побеждают джихадисты, побеждают коммунисты с левой стороны. Представьте, что они придут к власти. В 28-м году, допустим. Или даже после, там, в 32-м году. Неважно, когда и что. Представьте, они теперь получат в руки целую ветку власти дополнительную, которая раньше считалась такая независимая. Там были злоупотребления. Мы можем говорить сколько угодно, что вот эти все агентства, они часто плодят бюрократию, они могут зарегулировать кого, что угодно, как угодно, даже не в нужную сторону зарегулировать. Я все это знаю. С этим надо как-то вести какую-то борьбу, с этим надо как-то разговаривать вообще, то есть об этом нужно думать, что нужно делать. Но лишать их независимости, это прямой путь к тому, что вы, ну, сегодня Трамп, которым вы согласны, я повторяю, а завтра будет Швамп, которого будете ненавидеть. Он вам устроит такой мало, понимаете, чтобы не показалось, тарарам с этими агентствами. Заставит вас, например, пить вот только там, я не знаю, топить дом только, допустим, в течение там 7 часов в день. Ну, вот представим, такое идиотское регулирование выпустят. И вам будут отключать, буквально в смысле случая, газ там как в какой-то момент. Потому что, ну как же, зеленая индустрия должна быть. Или заставит вас, например, сказать, вот у вас там дома вы топитесь газом там или мазутом, или вы обязаны поставить солнечные батареи за свой счет. И что вы будете делать? Кричать благим матом? Вот они сделают такое регулирование. И вы потом будете за свой счет с ними идти и судиться куда-то. Вы не представляете, какую власть получает таким образом вот какая-то левая администрация, которая рано или поздно, нравится нам это или не нравится, но будет у власти в Америке. Вот сейчас, например, тут вот сегодня буквально промелькнул, тут есть один мой хороший знакомый, который следит за рынком недвижимости в Нью-Йорке. Ну вот он пишет, что в Нью-Йорке, что там ожидается, то есть. Понимаете, там очень не есть хорошо, что они собираются, ну вот сейчас я вам прочту это, то есть, понимаете, это вот одна из вот этих вот самых попыток этого самого социализма, коммунизма, понимаете, в чем это уже даже не социализм, это уже коммунизм. Ну вот он пишет, очередное предупреждение землякам. Если вы думали, что радикальное вздрючивание налогов на недвижимость коснется только тех, кто живет в городе не постоянно, то вчитайтесь в план нынешней исламо-марксистской администрации Нью-Йорка. Заявленный в начале план, называемая версия с вазелином, предполагал обкладывать дополнительным налогом недвижку только стоимостью свыше 5 миллионов для непостояльцев, непостоянных жителей. Считаем дальше. Недвижка будет обкладываться, начиная с 1 миллиона, причем конским налогом от 4 до 6,5%. На минуточку, ваш скромный кооператив в городе за 1,5-2 миллиона потребует от вас, скажем, 80 тысяч ежегодно дополнительно. Может, больше или чуть меньше, если обкладывать будет только то, что выше миллиона. Это лишние 150 тысяч в год вашего заработка. Почему от миллиона? А, друзьяшечки, в этом весь цемис, потому что город объявил, что, оказывается, старая схема налогообложения облажалась и жутко недооценивала стоимость квартир. То есть рабочая версия говномера в том, что теперь то, что оценивали в 1 миллион, на самом деле стоит 5 миллионов. За пальцами следите, окей, посему в следующие 2 года город переоценит стоимость всех квартир и налоги, потом уже с перелетных птиц начнут брать дополнительный налог только с 5 миллионов. Если вы еще не встрепенулись, то могу вам продать отличный мост из Нью-Йорка до Рейкьявика. Да, золотые мои, все наши квартиры, никуда не уезжавших, тоже переоценят и, соответственно, обложат налогом, исходя из новой стоимости. Потенциально в 5 раз более высоким, чем нынешний, совсем не низкий. Может, не в 5, может, в 2-3. Может, для нас, секс, меньшинств и прочих правильно голосующих слоев сделают поблажки. Но не читать между строк для сбежавших от одних коммунистов, попавших к другим, в нашем возрасте что только наивно. Посему рекомендую за место попкорна запастись вазелином, потому как в городских лабазах его будут отпускать только членам демократических социалистов. И да, pun intended. Могу ли я слишком пессимистично истолковать наше налоговое будущее? Возможно. Но тогда поделитесь своими соображениями. Буду рад, лучу свет. Но тут он приводит статью, которая написана в Нью-Йорк Пост, которая, грубо говоря, подтверждает, что он говорит. Ну вот вам, пожалуйста. То есть, представляете, они начнут обкладывать квартиры. Самое интересное, что квартиры, которые... Это ваше праймери жилье. То есть, шла речь о том, что они обложат только то, что... У вас дополнительные есть, допустим, инвестиции какие-то. Ну, в общем,

не подчиняться президенту или конгрессу. Потому что конгресс меняется, президент меняется, у них настроения меняются. А тут они, допустим, дело делают. Даже, может быть, правильное дело. Хотя, может быть, и бюрократическим способом. Не всегда все то, что делают бюрократы, все плохо. Вы понимаете? Вот в этом вся тоже такой момент, который многие признать не хотят. Иной раз вот эти чистые технократы, которые... Там же сидят не только бюрократы, а там сидят технократы. Люди, которые знают конкретные какие-то величины и с чем-то конкретно регулируют, допустим, там, как садятся самолеты. Приходит какой-нибудь там, я не знаю, раздолбай президента и говорит, давайте сажать их каждый там, я не знаю, на каждую дорогу. И попробуй не подчинись ему потом. Так они ему скажут, ребят, ты, чувак, ты что, одурел, что ли? Иди управляй своим белым домом, блин. Вот они могли это раньше делать, а теперь, получается, они не могут. С другой стороны, вот, например, то, что суд тоже решил, что они берут и выплачивают вот эту компенсацию этой даме. Ну, она, во-первых, вы понимаете, смотрите, в гражданском суде доказать вину намного проще, чем в уголовном. В уголовном нужно иметь так behind reasonable doubt, то есть без всяких сомнений, что человек, да, виновен. Потому что за уголовное дело человек автоматически идет в тюрьму. Знаете, или подлежит какому-то очень серьезному наказанию. Здесь, когда гражданский суд, тут всегда судится за деньги, за компенсацию. И вот, получается, а тут надо все наказать 50 плюс 1%. Понимаете? Поэтому вот

там какой-то сальный разговор о сексе. Окей. И теперь, там, спустя что-то 50 с чем-то лет, она уже там в деменции, он в Альцгеймере и так далее и тому подобное, она хочет с него получить компенсацию за свою неустроенную жизнь и, понимаете, обрубленное светлое будущее когда-то. Что, а что он сделал? Понимаете, ничего не надо доказывать, ничего не нужно показывать. Как можно это доказать, что произошло 50 с чем-то лет там назад? Это невозможно доказать. Вот в том-то и дело, понимаете? То есть мы имеем чисто вот какое-то законодательное творчество судей, которые что-то там собираются доказывать, что-то собираются делать. И все. О чем мы вообще говорим? Не знаю. Не знаю, выглядит все это совершенно ужасно, поэтому я против вот этого, вот этих вот, понимаете, должна быть очень серьезная какая-то инициатива по поводу того, что кто может кого судить и так далее. Должен быть срок давности, там 2-3 года, там, понимаете, они через 30 лет пришел и говорит, понимаете, меня он изнасиловал там 30 лет назад. И не изнасиловал на самом деле, а просто там, я не знаю, что он делал со мной. И даже не это дело, а просто разговаривал со мной. О, даже не разговаривал, просто посмотрел на меня. Как вот Пласидо Доминго решили, понимаете, тоже судить за то, что, понимаете, там какая-то певица была с большим декольте. С мощной грудью. Ну вот он, типа там, уставился в ее это декольте. Ну ее это, типа, не просто смутило, а разорвало на куски, понимаете. Она, ну как это он посмел смотреть на мою грудь? Блин, а что ж ты это... Так оделась, ты хотела так одеться, чтобы туда никто не смотрел? Ну, оделась, значит, окей, будут смотреть. Это, знаете, как есть такое интересное правило, что если вы стоите перед открытым окном и переодеваетесь перед открытым окном, а я стою, допустим, или кто-то стоит на тротуаре, увидите, как вы переодеваетесь, я могу достать камеру и начать снимать целый художественный фильм о том, как вы переодеваетесь от своей квартиры. Почему? Знаете, как звучит закон? Потому что вы... Да, и причем за меня за это судить никто не имеет права. Почему? Потому что я нахожусь на публичной собственности, на публичной property, на тротуаре. А вы должны позаботиться о том, чтобы вас не было видно. То есть вы должны опустить занавески или закрыть окна, или что-то такое. Если вы об этом не позаботились, это ваши проблемы. А я имею право, я повторяю, снять целый художественный фильм о том, как какая-то там, я не знаю, Леди Икс переодевается перед окном посмотреть, какая она красивая. И продать этот фильм еще за какие-то деньги. Сколько угодно, это мое полное право. Понимаете, вот в этом вся штука. Что если она вот одела вот такое платье с таким декольте, я автоматически имею право смотреть туда, восхищаться или радоваться, или наоборот возмущаться. Как она посмела, вот понимать, такое одеть и меня соблазнять. Вот так. Вот так он, закон звучит. А они пытаются его истолковать, а раз я одела, а он туда посмотрел, значит, он должен мне денег отсыпать немедленно. Вот в этом вся беда вот этого, вот этих вот недоделанных законов, недописанных законов, о которых мы говорим. Понимаете, вот эта беда в этом. И это надо срочно прекращать и срочно заканчивать, потому что иначе мы сами себя загнали в угол с этим. Понимаете, это не есть нормально, что оно таким образом вот так вот работает. Абсолютно не есть нормально. Ну, что мы можем делать?

да конкретно. Девяносто, прошу вас, набирайте. Мы сейчас через 5 минут, где-то через 4 минуты уходим на перерыв, потом продолжим. И мы вот, понимаете, вот это

0: обычная такая вот как бы вещь, о котором мы говорим, вот с этими законами и так далее. Но Трамп, как вы видите, его суд вполне держит под контролем. Поэтому все вот эти, вот, понимаете, вот эти несчастные вот эти стоны со стороны левой, что типа все так ужасно и плохо, они абсолютно ничем не обоснованы. Они просто не хотят понять, что суд работает так, как он должен работать. Они хотят, чтобы он был абсолютно левым. Когда суд не работает, вот чисто левую сторону, у них начинается истерика. Ну, окей. Истерика — это полезно, может быть, для некоторых. Ну, вся левая сторона — это истеричная сторона, понимаете? Они как бы не очень сильно думают. У них нечем думать. Поэтому, что там говорить? Ну, как есть, так есть. Ничего не поделать тут. Мы живем в каком-то абсолютно перевернутом мире. Я, наверное, может быть, каждый в свое время говорит, что он перевернут. Я не знаю, вчера разговаривал со своей знакомой, она говорит, посмотри, вот время, в котором мы живем. Ну, я не знаю, что вам сказать. Может быть, наверное, каждое поколение говорит, что предыдущее поколение было, ему было легче. Что только на меня свалились вот такие заботы, а вот предыдущее, как бы публика, она таких вот забот не имела. Ну, может быть, я не знаю. Трудно сказать. Понимаете? Трудно сказать, что оно вот так вот это, понимаете? Но то, что, конечно, все очень сложно, в этом у меня сомнений нет. Никаких. Еще раз возвращаясь к Израилю. Ну вот мы сейчас можем это обсудить, сейчас будет у нас перерыв после так далее. Я вот Мне странно, что это никого не интересует. У нас звонков сейчас нету, все линии свободны. А вот то, что происходит в Израиле на сегодняшний день, то есть, знаете, тут у меня такое впечатление, что Нетаньяху понимает, что насколько все плохо у него складывается вот в связи с этим миром в Иране. Поэтому он пытается застолбить какое-то состояние постоянства в Ливане. И поэтому он идет на заключение вот этих вот, ну, я их называю потешные какие-то варианты мира с такими, как это, вот это вот правительство в Бейруте и так далее и тому подобное. Но это чистейшая профанация, чистейшая. Потому что правительство в Бейруте больше всего боится, что начнется новая гражданская война, уже третья в Ливане. Они не контролируют вот фактически целый пласт, самую большую часть населения. Поэтому, вот, в принципе, вот Ливан должен развалиться там на 5-6 частей. На части есть друзы, сунниты, шииты, какая-то часть там вот, христианам должна принадлежать и так далее. И все. Там даже среди христиан они постоянно ссорятся, понимаете, там греки-католики, греки-православные, армяне, такие-то армяне-то, другие христиане-марониты, алавиты какие-то там еще есть, езиды, боже мой, там 16-18 конфессий. Ливан, ну понимаете, в чем дело? В Ливане, когда они писали все свои правила, они писали в 1939 году, когда больше 50% населения Ливана были христиане-маронитами. А сейчас этого нет. Сейчас в основном основная часть жителей Ливана, 40% или даже больше, это шииты. Христиане либо разъехались, либо умерли, либо не рожают столько детей. Поэтому требовать от того, чтобы это правительство, где христианин президент, что-то вообще могло по-настоящему, это, извините, фикция. Это самого себя обманывать. Ну вот как-то так. Так, перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: Семерки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сочетание дефицита витамина D и инсулинорезистентности значительно увеличивает риск развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ 14-летнего исследования показал, что как повышенный индекс триглицерид глюкозы, который считается маркером инсулинорезистентности, так и низкий уровень витамина D по отдельности связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых событий. Однако наиболее неблагоприятной оказалась комбинация этих двух факторов. У участников с инсулинорезистентностью и одновременно низким уровнем витамина D вероятность развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений была на 26% выше, чем у людей с нормальными показателями. По мнению авторов, именно сочетание метаболических нарушений и дефицита витамина D может быть важным скрытым фактором риска, который не всегда учитывается при оценке состояния пациента. Исследователи считают, что выявление обоих факторов одновременно поможет точнее определять людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и своевременно проводить профилактические мероприятия. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
8: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
9: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа. Вот я вам просто прочту, что я написал по поводу данного соглашения в Ливане. Это 27 июня, оно стоит на Фейсбуке, можете почитать. В общем, я почитаю. Не знаю, почему такое ликование вызвало это подписание между Ливаном и Израилем. Зная, насколько импотентно ливанское правительство ожидает, что они что-то сделают Хизбаллой или смогут придерживаться соглашений, крайне мало шансов. В Ливане 40% шиитов. И пока они есть, то будет поддержка Хизбаллы и Амали, шиитских партий. А значит, будет влияние Ирана, который поддерживает шиитов и все ответвления от шиитов, например, алавит. Совсем недавно христианское правительство Ливана из маронитов именно Хизбаллой составили коалицию, а не с кем-то другим. Поэтому доверять им вы практически не можете. Также в Ливане по глубокой политической исторической традиции невозможно ничего сделать, не договорившись с Сирией, которая влияла и продолжает влиять на процессы внутри Ливана, а теперь еще и с Турцией, которая косвенно, но руководит действиями Сирии. Коль скоро в Анкаре и в Дамаске не сидят израильские друзья, они точно позаботятся, чтобы таких друзей не было и в Ливане. В Сирии исчезло влияние Ирана, но оно заменено на не менее, а скорее на более опасную Турцию. В тот момент, когда они стабилизируются и придут в себя в Сирии, они продолжат джихад с евреями, теперь будут, даже если косвенно, но обладать поддержкой суннитов всего исламского мира, и не только Ирана, как это было раньше. Прибавить к этому, что Трамп почему-то продает Турции наиболее последние разработки американских самолетов, и тогда вопрос станет куда больше, чем ответов. В истории Ливан уже в 83-м году подписывал мир с Израилем, чтобы его разорвать в 84-м году. Потому основное не подписание разных бумажек с бумажными тиграми, чем является правительство Ливана, а установление мощной санитарной зоны внутри Ливана. Насколько я видел карты и предложения, Литания не стала де-факто границей с Израилем, кроме как на районе ее изгиба к северу. Ни города Тир, ни Набатей, ни Марджайон не находятся под израильским контролем. Практически никакого населения в этой зоне израильского контроля на юге больше нет, и мне не ясно, окончательно хорошо ли это или плохо. Так или иначе, можно радоваться, но радоваться с пониманием всей ограниченности всех этих бумажек и их возможностей. Когда-то, чтобы вы знали, вот эта зона Южного Ливана, она контролировалась так называемой христианской армией Южного Ливана. Они ее контролировали, были фактически главным союзником Израиля. Понимаете, сейчас этого союзника нет. Вы понимаете, его уже больше нет, поэтому я совершенно не уверен, что, как говорится, они что-то дальше смогут там делать, вы понимаете? То есть там теперь только Израиль. Вот в этой вот санитарной зоне все население оттуда изгнано. Ну, окей, в принципе, в этом, может быть, есть своя правда, что-то такое. Но то, что там нет никаких дальнейших, понимаете, больших каких-то возможностей, у меня нет сомнений. Понимаете, с этим договором. Этот договор, это поставить галочку, что у нас есть договор, у нас есть бумажка, где нам сам президент Ливана, представляете, такая большая authority, разрешил присутствовать в Южном Ливане. Ну хорошо, если вам нужна эта бумажка, ну значит вы ее имеете. Но это бумажка. Вы поймите, ни ООН, ни вот эти все эти международные организации, ни Турция, ни Саудовская Аравия, ни Иран вообще это признавать не будут никогда, нигде, ни в чем. Не скажут, что либо Израиль это неправильно, либо вот этот президент ОУН, он предатель и так далее и тому подобное. Это бумажка. Если президент ОУН имел бы, как говорится, мощную какую-то серьезную христианскую армию, которая могла бы раздавить Хизбаллу сама по себе, тогда это был бы какой-то более серьезный разговор. А так они пока говорят, Израиль говорит, попробуйте, идите и сделайте это. А сделают ли это они? Это вот очень большой вопрос. А сделают ли они это? Вот в том-то и дело, что мы не знаем. В том-то и вот весь замес, что мы не знаем, а что будет делать армия Ливана. Скорее всего, ничего делать не будет. В Ливане есть очень замечательная традиция убивать президентов. Как только президент начинает кому-то сильно наступать на ноги, его машину или здание вместе с ним взрывают. Не первый, не последний раз. А сколько убитых, застреленных там различных деятелей с разных партий. Боже упаси, вы не представляете. В свое время коммунистического лидера Друзов, который был супер популярен в Ливане, застрелили по заказу из Сирии. Он был коммунист фактически. С косвенной поддержкой Советского Союза. Несмотря на это, Хафиз Аль-Асад отдал приказ его убрать. Как его звали? Забыл. Сейчас его сын фактически лидер Друзов. Там же клановая система, там сын наследует отцу, там, понимаете, и так далее. Знаете, как работает Ливан вообще? Они в 1939 году подписали такое соглашение, что президентом всегда будет христианин маронит, премьер-министром будет араб суннит, министр иностранных дел всегда будет шиит, министр обороны будет друз и так далее и тому подобное. Вот так вот у них работает правительство. В каждой конфессии дается по портфелю. Это нормальное вообще понимание, особенно когда... Если раньше было этих маронитов было больше 50%, а сейчас все они поразъезжали во Францию, Швейцарию и Соединенные Штаты, в Штатах самая большая комьюнити маронитов. Прекрасные люди. Их можно винить то, что они спасают своих детей и уезжают из этого любимого дорогого Ливана? Да нет. Можно ли винить в этом каких-нибудь там коптов, которые уезжают из Египта? Тоже нет. Которые фактически являются коренными жителями Египта. Задолго до прихода арабов. Понимаете, вот в чем дело. Мы имеем изменяющуюся демографию под стрессовую изменяющуюся дело. То есть под стрессом люди убегают. Раньше весь Ближний Восток до прихода ислама был христианский, если вы не помните и не знаете. Кроме Ирана. И в Иране была своя религия. А, например, Ирак был христианский, это были несторианские христиане. Ассирийские христиане фактически были вся Сирия. Копты и православие, такое восточное православие, было в Египте. И так далее и тому подобное. Потом пришли арабы, пришел ислам и всех огнем и мечом заставил, как говорится, перейти в ислам. При этом никто не говорит об этом как самое крупное завоевание фактически и нашествие в мировой истории. Ну и как же, понимаете, только христовые походы они хотят говорить, обсуждать. Вот в чем дело. Поэтому я очень мало, как говорится, вкладываю вот во все то, что происходит. Особенно если посчитать, что в тот же 27 число, вот, значит, вот буквально произошло, что вот я тоже писал, что мирные процессы перемирия с Ираном продолжаются с удвоенным энтузиазмом. Пару часов назад иранские дроны успешно атаковали Бахрейн, а также, возможно, американскую базу там военную. Одновременно Иран подбил танкер в Персидском заливе, который теперь застрял посреди воды, так, по всей вероятности, выведен из строя руль управления. Ну и одновременно они обстреляли Кувейт, тоже из Ирана. После этого, значит, Америка ответила, тоже начала обстреливать и бомбить Иран. Вот и фактически этим Иран посылает три сигнала одновременно. Первое. Все арабские государства Персидского залива должны подчиниться Ирану и его диктату. Или фактически создалось худшее положение в регионе, чем было до этой войны. Так как впервые за последние 1500 лет Персия заявляет и требует подчинения всего региона их прихоти. Последний раз такое было в 6 веке новой эры при Сасанидах, когда Персия фактически успешно бросила вызов Риму и после этого Византии, а также контролировала всю территорию от Палестины до Индии. Например, рядом с Ираном находится Дубай, который Иран может превратить в новейшие развалины для служащих туристов за какие-то пару недель налетов. Второе. Американские базы, как выясняется, относительно просты для атаки, так как находятся в пределах досягаемости всех видов оружия. Полностью эффективной обороны против дронов, особенно массовых атак и тех, что летают без радиосигнала, практически получается нет. При атаке дронами какая-то часть их все равно прорывается сквозь любую привычную защиту ПВО. Ну и третье. Иран частично или полностью, но контролирует и Персидский залив, а также выходы из него в Ормузском проливе. Коль скоро никто не может остановить этот террор против навигации или соседних государств, значит Иран вышел из войны куда более смелым и ставит ситуацию под свой контроль, медленно, но верно. Израиль не принимает участия в этих событиях, наблюдая эту агонию американского, в кавычках, мирного процесса издалека. И никого винить в этой ситуации мы не можем, коль скоро это закономерный результат, когда международного террориста и регионального хулигана не поставили на место как надо и до конца, а вместо этого фактически дали ему обратно встать на ноги и фактически организовали ему возможность почувствовать победу и решить, что он командует парадом. Это сделали мы и наша администрация Трампа. Жду, когда начнут искать виноватых во всем этом и найдут непонятно кого. Наверное, меня, коль скоро тоже, я насмехаюсь над этим горе-перемирием, объявят виноватым. Ну вот я дальше пишу, что еще один танкер подбит Ираном, танкер Эмиратов, меньше часа назад. Вот это тот мирный процесс, понимаете? То есть вот это вот идут, вот дальше начинается дробление. Что происходит? Вы смотрите, арабы начали сисюкаться с Ираном. То есть Александр Мостровой, который пару недель назад выступал, я как-то даже не очень сильно поверил в это, но они настолько испуганы Ираном, что они понимают, что так Америка их не защитит, ничего делать не может довести ничего до конца толком. Значит, они начинают сисюкаться с Ираном, несмотря на разницу в вере и так далее. То есть Иран становится главенствующим, то есть усиливается после этой войны, они ослабевают. Политически усиливается, даже если вы полностью уничтожили его армию, пустили на дно весь его флот военный. Это не означает того, что Иран перестал, как говорится, быть Ираном. Вы понимаете, вот в чем дело. И можем ли мы говорить о каком-то успехе после этого, да боже упаси? Не можем. В том-то и дело, что нет. У нас, получается, мы зависли с бандитами. Мы показали бандитам и хулиганам, что нас можно заставить им подчиняться и их слушать. Вместо того, чтобы дать им по морде как следует, выбить зубы, мы вместо этого с ними раскланиваемся и еще им деньги передаем. Для чего? Ну, понимаете, выборы плохо идут. В Америке... А почему идут плохо выборы? Вот здесь это чистая вина Трампа. Во-первых, вы знаете, почему плохо идут выборы из-за этой войны? Потому что Трамп не сделал ни одного движения, как вся республиканская партия не делает движения. Поговорить с избирателями, Трамп тоже не пытается разговаривать с избирателем. Кто из избирателей понимает, что происходит конкретно? с этой войной с Ираном. Почему иранская война нужна для США? Никто ничего не делает. Никто ничего не понимает. Вы понимаете, я вам объясню, почему это смешно многим. Потому что вот мы, когда сидим, вот, ну, русскоговорящая публика, там, особенно еврейского происхождения, у нас как бы Иран одновременно мы, ну, и память имеем, и плюс имеем достаточно поводов для того, чтобы не воспринимать Иран как мирное государство. Но мы имеем поводы к тому, а люди, которые на улице в Америке, которые там, я не знаю, за молоком, как говорится, едут в магазин, они что, думаете, знают, что такое Иран? И они что, помнят о том, что Иран там устраивал террор, захватывал американских заложников? Не помнят. А если даже помнят, то для них это не важно. Вы не сделали никакой работы для того, чтобы им объяснить, насколько Иран – это проблема. Не сделали. Республиканская партия, повторяю, это партия кретинов. В смысле своей пропаганды. Они себя ведут, как будто... Знаете, вот если... Я вам объясню. Значит, вот так, как себя ведут республиканцы, это когда они 100% знают, что у них какой-то 90% выигрыш на выборах. Что они вот точно, они идут с такой мощью, с такой силой, у них такие колоссальные успехи, что они знают, что они на 90% все равно выборы выиграют. Поэтому зачем нам вести пропаганду? Да плевали мы. У нас все равно 90% тогда, эти 10% демократы будут там какие-то облизывать там непонятно что. У нас все равно 90% верит. Что нам заниматься пропагандой? Вот тогда бы они были бы, может быть, бы, даже в этом случае я бы не сказал, что они правы. А так они, получается, имеют 4 человека в нижней палате превышают на 4 человека, республиканцы превышают демократ. О чем мы вообще говорим? Их большинство опрокинуть, это вообще что, выплеваться? Вот у нас вообще пошла политика, вот я говорю, что не вот есть какие-то хорошие демократы, есть какие-то сильные республиканцы. Нет. У нас есть две категорически слабые, ленивые, разваливающиеся на куски партии, которые конкурируют только на том, что говорят, что, видите, он облажался, обделался еще больше, чем я. Поэтому выберите меня, я немножко лучше, чем он. Я не такой идиот, как он, я немножко меньше идиот. О чем мы говорим? Что это вообще за выборы? Это не выборы, это роспись в собственном ничтожестве. Как в том анекдоте, понимаете, что вот я как-то рассказывал, но, видимо, надо повторить, что умер старый еврей, приходит раввин, там, значит, собирались родственники. И он говорит, знаете, я усопшего не знаю, я здесь человек новый, вот только недавно тут появился. Вы уверен, знаете усопшего намного лучше, чем я. Расскажите, какой он был замечательный человек. Ну и такая толпа огромная стоит народу, все молчат минуту, две, пять минут. Наконец, сзади раздается какой-то голос такой, его брат был намного хуже. Вот примерно вот так идут наши выборы. И вот примерно так мы себя ведем с разными различными задачами, которые у нас есть. Мы почему-то автоматически думаем, что если Трамп завтра начнет бомбить, там, я не знаю, Сьерра-де-Леоне, то мы автоматически должны понять, что в Сьерра-Леоне живут какие-то жуткие бармалеи, враги рода человеческого, и Трамп делает все верно, потому что, ну как же, это же Сьерра-Леоне, там вот действительно какие-то враги, и мы точно верим президенту. Он слишком много на себя берет, понимаете? Люди требуют, не нуждаются в объяснениях. Особенно если у них начинает дорожать жизнь. Начинает дорожать бензин. Им надо объяснить, почему вы страдаете, почему ваши цены растут дополнительно. Потому что вы делаете какое-то очень большое, грандиозное дело. Но если вы этого не знаете, то почему вы должны верить этому президенту? Просто наобум, просто на авось, ну вот так он себя ведет. Ну так, слушайте. Добрый день, вы в эфире.
12: Александр, добрый день. Давно вас не слышал. Я вот, честно вам сказать, наш господин Трамп, он обозлил весь мир против себя и против Америки. Вот я вот вернулся только что с Франции и был на... Ну, меня на свадьбу пригласили. И вроде бы на свадьбе, знаете, люди как-то должны Нас немного американцев было, но отношение к нам презрительное.
11: Но французы всегда так к нам относились.
12: Ну да, я говорю, да. Презрительно. Мало того, что французы есть французы. Но это не французы, это были французские евреи, но все равно. Презрительное отношение.
11: Насмеиваются.
12: Даже таможня, даже в аэропорту задают вопросы для того, чтобы усложнить тебе путешествие.
11: Ну, какие вопросы они задавали в аэропорту? Просто интересно.
12: Ну,
11: например,
12: я уже не
11: например,
12: помню.
11: Ну, например.
12: Ну, например, ну, миллион разные варианты одного и того же вопроса для того, чтобы получить один и тот же ответ. Только чтобы вымотать тебе нервы лишний раз. Понимаете?
11: Ну, французы это и есть французы. Да, французы
12: даже
11: официально
12: вот,
11: не
12: даже
11: любят.
12: Нас,
11: да.
12: собрали в комнату перед таможней. И специально, ну честно вам сказать, специально, знаете, какая температура во Франции была последние несколько
11: недель? Ну да, да, да, отключили кондиционер.
12: Да, но мы приземлились в Ниццу, но аэрокондишн был на такой высокой температуре, что дышать невозможно было. Дышать не было. Окей? И американцы стояли, а они подходили к своим и говорили: дети, до 12 лет с семьями, пожалуйста. Я им говорю: ребята, команд, перестаньте. Ну, мы же тоже люди. А вы подождите. Вот и все.
11: Ну, они, слушайте, Игорь, вы понимаете, ситуация такая. То, что французы не любили Америку, никогда не любили, это
12: тогда... Да не только французы, сейчас и англичане не
11: любят. Но нас не... Сейчас уже... Он уже... Трамп же поругался с этой Мелони, которая была самая его главная...
12: Конечно. Александр, я...
11: Почему? Потому что он начал говорить, что...
12: Один момент. Мне надо было кое-что купить. Я не помню, или зубную пасту, whatever. И я так прошелся по маленькому городку, и Фарад. И я зашел в супермаркет. Вот тогда мне стало... Я понял, что они люди, а мы не люди. Вы понимаете, о чем я говорю?
11: Ну, я бы не...
12: Разнообразие продуктов, как фрукты пахнут, как тебе говорят «банжур», «мусью». Но самое мое любимое слово – это «шуточно». Ну, это не «шуточно», они так выражаются. Я заканчиваю. Они говорят не «эксклюзив», а их... они не говорят «экзакли». Они говорят «экзакли». И вот это слово «экзакли» меня провело мимо вот этих вот трений между Францией и Америкой.
11: Я понял. Ну, вам просто понравилось там, я понял.
12: Ну, мне понравилось, потому что это Европа, потому что это свадьба моих родственников. Это было вкусно.
11: Да. У вас было другое настроение, да.
12: У меня было другое настроение, я смотрел на это с каким-то вкусным таким взглядом. И таксисты, и все остальные, дорогие машины, как раз в Монако мы были перед вот этим вот взрывом. Монако, когда украинского этого олигарха, ну вы знаете об этом, да?
11: Да, его пытались замочить там и так далее. Там жена
12: там у нее кисти оторвала,
11: ее две ноги уже отрезали, не только кисти и так далее. Там она полный инвалид будет. Вот интересно, кто это устроил. У меня такое впечатление, что это из Киева организовано.
12: Ну да, это разборки между Киевом и Днепровскими, конечно. Конечно, это уже все говорят об этом. Но столько красивых наших девочек там. Ну, красавец. И украинцы, ну, бабочки, которые. Просто море удовольствия.
11: Я понял. Спасибо. Всего доброго. Понимаете, я вам скажу такую вещь, что действительно, они там привыкли более красиво жить во Франции. Это 100%. Они более красиво подают тебе кофе, там более красивые пирожные, там с какой-то там шоколадкой торчит. У них очень вот этой изысканности, эстетики, вот обслуживания еды, там вещей придается большее значение, чем в Америке. В Америке ты покупаешь себе какую-то рубаху, какую-то майку, какие-то сандалии или тапки, и так вот шлендраешь целый день по улице. И всем плевать, или в пижаме дети идут в школу. пижаме встали и пошли в школу. В Европе они привыкли, они одеваются, они красятся, они у них более вот этот вот, как говорится, это не уровень жизни, вы понимаете, это именно вот определенный этикет, как они живут по-другому. Потом я вам скажу такую вещь, сравнивать вот это вот то, что вот вы говорите, что вот у них там больше выбор и так далее. Поверьте мне, когда вы уезжаете от Нью-Йорка и заходите, например, где-нибудь в Пенсильвании, да, или в Нью-Джерси даже, когда вы заходите в большой супермаркет, вы понимаете, что Нью-Йорк это как бедная лавочка рядом. То есть вот обычный супермаркет, вы не представляете, насколько разница чувствуется в товарах и возможностях, которые предоставляют тебе в той же Америке, как только ты отъехал от Нью-Йорка. Нью-Йорк это, знаете, как бедный-бедный такой вот городишко кажется. Маленькие пространства, маленький выбор. Не очень все это пахнет, все эти супермаркеты старые, пахнут как-то странно. Не, ну это не конкретно Франция, это, понимаете, это беда Нью-Йорка конкретно, поэтому тут надо тоже это понимать. Да, ну, в общем, так или иначе, то, что нас не любят в мире, это, как говорится, ничего нового в этом нет. То, что Трамп к этому добавил, тоже в этом ничего нет. Ну, то есть мы, как бы, правильно с них требуем, поэтому они нас не любят, как бы, за собственное неудобство, за собственную вот эту глупость. Но, тем не менее, я бы не хотел бы жить во Франции при всех этих изысках. Понимаете? И они идут как раз, я думаю, больше в даун, чем идем мы. Мы как-то выкрутимся. Как выкрутятся ли они в Европе, я не знаю. Хотя это очень, конечно, грустно. Очень. Но как будет, так будет. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
9: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
13: Новости на
9: Дэвидзон Радио.
13: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Выбор романтического партнера подчиняется тем же вычислительным принципам, которым мозг руководствуется при любом другом решении. Более того, одна исключительно привлекательная черта способна непропорционально перевесить несколько умеренно привлекательных. Такой вывод сделала группа исследователей из Университета Северной Каролины. Ученые проверяли теорию психологической ценности, представление о том, что оценка потенциального партнера использует тот же механизм, который мозг задействует при бесчисленных других решениях – выборе продуктов, оценке рисков, финансовых суждениях. Оказалось, люди не суммируют привлекательные и непривлекательные черты в столбик. Вместо этого они применяют алгоритм смещенного среднего. Самая привлекательная черта получает непропорционально большой вес. Таким образом, один бесспорный плюс может затмить несколько средних достоинств. Авторы отмечают, что в реальных условиях романтический выбор сложнее. Химия, контекст и эмоции не укладываются в лабораторный профиль. Тем не менее, понимание базового вычислительного механизма помогает объяснить, почему первое впечатление оказывается таким устойчивым.
13: Служба информации «Дэвидзон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку беспилотника на торговое судно под флагом Панамы в Ормузском проливе. Дональд Трамп выдвинул на пост главы иммиграционной и таможенной службы США ICE бывшего полицейского и морского пехотинца Лэнса Шроера. Бывший президент Джо Байден появился на гала-вечере Демократической партии, чтобы резко раскритиковать президента Трампа, но затем ему понадобилась помощь, чтобы понять, как уйти со сцены. Опрос показал, четверть демократов, каждый четвертый из десяти, стыдятся быть американцами. Пассажирский самолет Boeing 737 едва не столкнулся с дроном при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси. 16-летний тюремный срок, который в настоящее время отбывает бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн за изнасилование актрисы в Калифорнии. Этот срок должен быть пересмотрен, так постановил апелляционный суд. В апстейте штата Нью-Йорк трехлетнюю девочку, жившую в горах мусора, заели вши. От взрыва пиротехники, к которому предположительно привела непотушенная сигарета, уничтожены несколько домов и ранены пятеро человек в штате Вашингтон. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку беспилотника на торговое судно под флагом Панамы в Ормузском проливе, которая произошла в минувшую субботу. Спустя несколько часов Иран ответил атаками на американские базы в Бахрейне и Кувейте. Это вторая серия ударов за сутки. Соединенные Штаты и Иран обмениваются ударами, несмотря на меморандум о взаимопонимании. Напомню, он был подписан лидерами двух стран менее двух недель назад, 17 июня. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ночь на воскресенье Центральное командование США CENTCOM заявило, что нанесло удары по 10 целям на территории Ирана в ответ на его продолжающуюся агрессию против торгового судоходства в Ормузском проливе. Целями ударов стали скопления военной техники, системы связи, объекты ПВО и хранилища иранских беспилотников. Президент Трамп, комментируя новые американские удары, заявил, что они стали ответом на, как он отметил, неоднократные нарушения Ираном соглашения о прекращении огня, которого страны достигли в середине июня. Американские самолеты, цитирую, только что нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям за повторные нарушения соглашения о прекращении огня, написал Трамп в соцсети Truth Social. Вполне возможно, что они никогда не научатся, заявил Трамп. Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламская Республика Иран больше не будет существовать. Ирану было предоставлено был предоставлен шанс соблюсти соглашение о прекращении огня, но он отказался от него, когда его войска запустили беспилотник, который в субботу поразил танкер МТ «Кику» под флагом Панамы. Конец цитаты. Спустя несколько часов утром воскресенья Иран заявил об ответной атаке на американские военные базы после ночного авиаудара США. Корпус стражи Исламской революции Ирана нанес в ночь на воскресенье удары по военным базам США в Кувейте и Бахрейне в ответ на американскую ночную воздушную атаку. Так цитирует Reuters сообщение иранского агентства «Тансин». В атаке были задействованы ракеты и беспилотники. По утверждению Корпуса стражей Исламской революции, в результате были уничтожены 8 важных объектов военной инфраструктуры США на базе Али-Аль-Салем в Кувейте и 5-го флота в порту Салман в Бахрейне. Командование военно-морских сил КСИР пообещало, что в ближайшие дни американские базы в регионе переживут, как было сказано, ад. Как следует из заявления КСИР, новая иранская атака – это ответ на ночные удары американских военных по иранским военным целям ранним утром в воскресенье. Это вечера субботы по времени США, о которых ранее сообщало Центральное командование США. Ну, как и Трамп, КСИР обвинил вторую сторону в нарушении договоренностей. Цитата. «Нарушение режима прекращения огня противоречит пункту 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании и приведет к полной остановке всех дипломатических
1: политических процессов, говорится в заявлении XIR, его цитирует Reuters. Сообщение о пострадавших или жертвах среди американского персонала баз не поступало, рассказал источник Reuters, уточнив, что ситуация продолжает развиваться. Новые удары были нанесены американскими и иранскими силами менее чем через сутки после предыдущего обмена атаками, которые и США, и Иран называли ответными и по итогам которых обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Новый виток эскалации запустила атака иранского беспилотника в четверг, 25 июня, на крупное грузовое судно MV Ever Lovely, шедшее под флагом Сингапура. Тегеран объяснил свои действия тем, что это судно использовало несанкционированный маршрут для транзита через воды Персидского залива. Как сообщило иранское телевидение, корпус стражи Исламской революции произвел предупредительные выстрелы в сторону неназванных торговых судов, пытавшихся пройти по проливу без санкций Ирана. И это побуждает другие суда запрашивать у Ирана разрешение, прежде чем попытаться пересечь Ормузский пролив. В ответ на иранскую атаку на MV Ever Lovely Соединенные Штаты, как сообщил CENTCOM, нанес несколько ударов по иранским военным целям. После этого иранские военные нанесли оборонительные, как было отмечено ими, удары по целям, связанным с американскими войсками. Позднее стало известно, что речь об атаке беспилотника на базу военно-морских сил США в Бахрейне. И возложило иранское руководство ответственность за сложившуюся ситуацию, естественно, на, как было сказано, нарушающий договоры режим США. Следующим шагом Ирана стал удар по танкеру MT Кику в субботу, на который США ответили ночной авиаатакой утром воскресенья. Вице-президент Джей Ди Венс, главный переговорщик со стороны Соединенных Штатов, ранее предупредил, что американцы привержены соблюдению соглашения о прекращении огня и будут считать Иран ответственным за возможное возобновление конфликта, которое может произойти в результате действий Тегерана. Цитирую, Иран подписал соглашение о прекращении огня, мы его соблюдали. Если у них есть разногласия по поводу того, как применяется меморандум о взаимопонимании, они могут просто поднять трубку и позвонить. Но на насилие будет дан ответный удар, написал Венс Векс. 17 июня Соединенные Штаты и Иран, напомню, договорились о прекращении военных действий в рамках меморандума о взаимопонимании. Этот меморандум состоит из 14 пунктов, и в нем также содержался призыв к Ирану приложить все усилия, я цитирую, для обеспечения безопасного прохода торговых судов на безвозмездной основе в течение 60 дней. Ормузский пролив является ключевым морским путем для поставок нефти и газа из стран Персидского залива. Он был фактически перекрыт Тегераном после того, как в конце февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану. Перекрытие этого важнейшего морского пути привело к резкому скачку мировых цен на нефть и помешало поставкам других важнейших товаров, таких как удобрения. При этом мировые цены на нефть начали падать после достижения Ираном и Соединенными Штатами Америки договоренности об открытии пролива и прекращение огня, и к концу недели успели откатиться к довоенным значениям. Президент Дональд Трамп выдвинул на пост главы иммиграционной и таможенной службы ICE бывшего полицейского и морского пехотинца Лэнса Шроера. Трамп написал в соцсети X, я очень рад сообщить, что назначил Лэнса Шроера нашим следующим директором ICE, написал Трамп. Шроер – бывший полицейский и морской пехотинец. У него за плечами 29 лет работы в правоохранительных органах штата Оклахома. Также он возглавлял программу 287G, которая предполагает сотрудничество местных правоохранительных органов с ICE. Сенат должен утвердить Лэнса немедленно, не откладывайте, заявил Трамп. Предыдущий исполняющий обязанности главы американской миграционной службы Тодд Лайонс покинул пост в конце мая. Он руководил ICE с марта 2025 года, защищал применение силы в ходе рейдов по всей стране и выступал за ношение масок агентами в целях безопасности. Политика в свое время писала, что на фоне стресса из-за реализации миграционной политики Трампа, которая привела к протестам по всей стране, Лайонс неоднократно попадал в больницу. Бывший президент Джо Байден в субботу появился на гала-вечере Демократической партии, чтобы резко раскритиковать нынешнего президента Дональда Трампа, но ему понадобилась помощь, чтобы понять, как уйти со сцены. Такой критик у Трампа очень серьезный. Байден, который в 2024 году вышел из предвыборной кампании как кандидат от демократов, после провала на дебатах после Трампа, защищал свою репутацию и критиковал своего преемника во время речи на мероприятии Демократической партии Мэриленда. «Бороться и победить» назывался этот вечер. Он проходил недалеко от Балтимора, сообщает Нью-Йорк-Пост. Байден раскритиковал Трампа, я цитирую, «за уничтожение НАТО и бальный зал Белого дома», как сказал Байден, «как проект для тщеславия». Дело не только в его проектах для тщеславия. Снос восточного крыла Белого дома освободил место для его бального зала. Так он сказал, для его бального зала. Видимо, Байден считает, что в этом зале Трамп с Меланией и никто другой, кроме них, будут показывать искусство бального танца. Дальше Байден сказал, он, то есть Трамп, поставил свое имя в центре Кеннеди, построил арку в свою честь, даже нанял собственного специалиста, чтобы починить отражающий бассейн у мемориала Линкольна. Что в этом плохого, трудно сказать. И Байден завершил свою речь. «Вау, какой неудачник!» сказал во всем везунчик Байден под аплодисменты сторонников. Ну, в конце своей речи Байден произнес знакомый рефрен о способности Соединенных Штатов преодолевать трудности, а затем обратился к залу за помощью. Он спросил, в какую сторону ему идти, чтобы покинуть сцену. Он повернулся в сторону, затем указал в два разных направления, чтобы определить лучший маршрут. Когда ему из зала подсказали, куда идти, он ушел со сцены, повернувшись спиной к публике. 83-летний Байден использовал телесуфлер во время своего субботнего выступления, временами прищуриваясь, читая свои словесные нападки в адрес Трампа, которому в 2024 году уступил Белый дом. Байден несколько раз громко кашлял в начале выступления, ну а несколькими днями ранее, во время открытия президентской библиотеки Барака Обамы в Чикаго, после выступления он остался на сцене, задав вопрос: «Где моя внучка?» Ну, я должен сказать, что если бы все шло по плану Байдена, то он бы баллотировался в 2024 году, рассчитывая, видимо, на второй президентский срок. Такой бы у нас был президент, если бы он выиграл у Трампа. Байдена увела со сцены супруга Джилл Байден. Бывшая первая леди сообщила о раке предстательной железы четвертой стадии у Джо Байдена и начавшихся метастазах в костях. Ранее президент Трамп жестко протроллил Байдена на предмет его умственных способностей. Трамп заявил, что бывший хозяин Белого дома Джо Байден вряд ли сможет отличить жирафа от бегемота. Ну и опрос показал, четверть демократов, каждый четвертый из 10, стыдятся быть американцами, тогда как среди республиканцев чувство гордости за свою страну остается подавляющим. Опрос, проведенный The Economist YouGov Polls за несколько недель до 250-летия США, показал, что 26% демократов, как сказано, в некоторой степени стыдятся, 26%, а 12% очень стыдятся быть американцами, 26 плюс 12%. При этом среди всех опрошенных взрослых граждан США только 12% заявили, что они в некоторой степени стыдятся быть американцами, а 8%, что они очень стыдятся. Тем не менее, 22% демократов заявили, что очень гордятся быть американцами, а 18% в некоторой степени гордятся. Примерно 22% демократов не гордятся, не стыдятся. Такое же мнение разделяют 20% всех респондентов. В целом 42% опрошенных заявили, что очень гордятся быть американцами, а 18%, что в некоторой степени гордятся. Доля республиканцев, гордящихся тем, что являются американцами, наиболее высока – 78%. В некоторой степени гордятся 15%. Лишь 3% республиканцев стыдятся быть американцами. Из них очень стыдятся 1% и в некоторой степени стыдятся 2%. А 4% республиканцев заявляют, что не горды, не стыдятся. В вопросе о том, как Америка выглядит по сравнению с другими странами, 45% демократов считают, что США выглядят не лучшим образом. В том числе 25% считают нашу страну хуже среднего. 14% – одной из худших, а 6% – худшей в мире. В целом 54% опрошенных граждан США считают, что Америка является либо величайшей страной в мире – 21%, либо одной из величайших – 20%, либо лучше среднего – 13%. В опросе, который проводился с 13 по 15 июня, участвовали участвовали 1549 респондентов, погрешность составила плюс-минус 3,5%. Пассажирский самолет Boeing 737 компании United Airlines едва не столкнулся с дроном при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает CNN и ряд других СМИ, изучив запись переговоров.

принимать маневры для уклонения, включая снижение или изменение курса. 16-летний тюремный срок, который в настоящее время отбывает бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн за изнасилование актрисы в Калифорнии, должен быть пересмотрен. Так постановил апелляционный суд в пятницу. Однако инстанция подтвердила вину основателя Miramax Studios в преступлении, совершенном в гостиничном номере Лос-Анджелеса в 2013 году, за что он был осужден в конце 2022. Цитирую, приговор аннулируется и дело возвращается для вынесения нового приговора, сообщает апелляционный суд. По остальному решение подтверждается. Конец цитаты. Причины такого решения пока неизвестны, так как полный вердикт еще не обнародован. За день до этого в Нью-Йорке с Вайнштейна сняли обвинение в изнасиловании, выдвинутое актрисой Джессикой Манн, после трех судебных процессов, в ходе которых присяжные не смогли вынести единогласный вердикт. Бывший продюсер все еще ждет нового вердикта за сексуальное насилие над Мириам Хейли, ассистент продюсера фильма «Project Runway». 2017 года продюсер обвиняется в домогательствах, сексуальном насилии или изнасиловании более чем 80 женщин, включая актрис Анджелину Джоли, Гвинет Пелтроу и Эшли Джад. Продюсер криминального чтива и влюбленного Шекспира по прозвищу «Бог Голливуда» Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных людей мирового кино на протяжении десятилетий. Он обладал всеми возможностями запускать карьеру актеров, но также и уничтожать ее. В течение многих лет индустрия Голливуда была наполнена слухами о том, что он использовал свое влияние для сексуального насилия над молодыми женщинами. Расследование в октябре 2017 года, проведенное «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йоркер», выявившие масштаб этого скандала, вызвали волну шока, сделавшую, собственно, движение «Мету» глобальным феноменом, предоставив право голоса жертвам изнасилования по всему миру, да и возможность осудить мужчин, даже без реальных доказательств их вины в ряде случаев. Первоначальный приговор Вайнштейну в 2020 году в Нью-Йорке и последующий 23-летний тюремный срок были отменены по процедурным основаниям. Теперь, находясь в инвалидной коляске, Харви Вайнштейн продолжает оспаривать свою вину и говорит, что вступал в интимные отношения с актрисами по обоюдному согласию. В марте он пожаловался, мы об этом говорили в нашей программе, что боится умереть в тюрьме. «Это пугает меня до смерти», — сказал он в интервью «The Hollywood Reporter». В апстейте штата Нью-Йорк трехлетнюю девочку Джоселин Энн Делевски, жившую в горах мусора, заели вши. Так пишет «Нью-Йорк Пост». Во время расследования правоохранители установили, что девочка содержалась в квартире, заваленной мусором и отходами. Позже жилище было признано непригодным для проживания. Следователи сообщили, что во время осмотра тела ребенка обнаружили многочисленных вшей на голове и лице. По данным судебно-медицинской экспертизы, тяжелое заражение паразитами привело к развитию выраженной анемии, которая вызвала поражение сердца и внутренних органов. Кроме того, в организме девочки был обнаружен препарат клонидин. Он применяется для лечения артериальной гипертензии. Также правоохранители отметили, что у ребенка были сильно разрушены зубы, а состояние здоровья свидетельствовало о длительном отсутствии надлежащего ухода. Помимо девочки, в семье воспитывались еще четверо детей. Суд постановил запретить обоим родителям любые контакты с ними до 2038 года. Было установлено, что остальные несовершеннолетние также жили в условиях, представлявших угрозу для их здоровья и безопасности. Отец дошкольницы и ее мать были приговорены судом к 4 годам лишения свободы. От взрыва пиротехники, которому предположительно привела непотушенная сигарета, уничтожены несколько домов и ранены 5 человек в штате Вашингтон. На записях с камеры видеонаблюдения, они появились в сети, видно, как дом, где хранились фейерверки, был уничтожен гигантским огненным шаром, а клубы дыма накрыли дворы соседей. Второй дом также загорелся и сгорел, а третий оказался серьезно поврежден в результате этого происшествия. Как сказал начальник пожарной и спасательной службы центрального острова Уитби Джерри Хелм, фейерверки – это нечто вроде маленькой тикающей бомбы замедленного действия, и ты не знаешь, когда они взорвутся. Конец цитат. Но вообще вся эта тема, она особо актуальна в связи с приближающимся 4 июля фейерверками. В общем, воздух заполняется активно в разных городах, в разных городских районах, в пригородах, в деревнях.

деревнях вся Америка радуется фейерверкам, но нужно помнить, что причины пожаров в результате фейерверков довольно частые. По словам Джерри Хелма, пожар, скорее всего, был вызван тем, что кто-то из дома курил слишком близко от запасов фейерверков и случайно бросил окурок на пиротехнику. В свою очередь, Таня Эрнандес-Гарсон, живущая рядом с взорвавшимся домом, рассказала местному СМИ, что фейерверки взрывались и стреляли повсюду, как она отметила. Среди пострадавших трое пожарных. Двое из них уже выписаны из больницы, а третий остался на лечении. Еще двое гражданских были отправлены в больницу до того, как их смогли осмотреть спасатели. Офис шерифа округа Айленд сообщил, что после расследования определит, обоснованы ли уголовные обвинения в отношении владельца строения, в котором хранились эти фейерверки. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. На Бали обезьяна украла у туриста телефон и сделала селфи. Фото он обнаружил после того, как пропажу вернули. В Китае появится первый в мире полностью роботизированный отель. Его планируют открыть к следующему году. Ученые нашли морских существ в Антарктиде, которыми можно лечить меланому. Они планируют разработать лекарства. Руководители организации украинских националистов Степана Бандеру могут внести в так называемый национальный пантеон Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Никита Потураев, который является одним из авторов концепции создания пантеона. По его словам, законопроект о создании национального пантеона предусматривает очень сложную процедуру определения того, чьи имена в итоге будут включены в список. И решение будет принимать специальная правительственная комиссия, подчеркнул депутат. Уоррен Баффет впервые за 20 лет пропустил традиционный взнос в благотворительный фонд Билла Гейтса, дожидаясь результатов проверки связи организации со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает. Верховный суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах. Трампу придется выплатить миллионы долларов, пострадавшие от сексуального насилия. В тюрьме Северной Каролины заключенные захватили охранников в заложники. Самолет JetBlue столкнулся с дроном, заходя на посадку в Нью-Йорке. Институт имени Нэнси Пелоси появится в Калифорнийском университете. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Я
5: зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Все это слышно по радио. Радио.
1: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
2: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Добрый день. Димочка, спасибо большое за такие позывные. Рада приветствовать всех, кто сегодня прислушается к программе «Социум». Но если вам не интересно, не слушайте. Правильно делаете. Не надо слушать одно и то же постоянно, а поэтому, как-то не надо заряжать себя негативными эмоциями. Но, тем не менее, каждый раз, когда я прихожу в студию, у меня масса месседжей, которые мне необходимо принять участие и все-таки ответить на те поставленные вопросы, которые многих, некоторых интересуют. Но, как я вначале сказала, если одно и то же повторяется, очевидно, это новые люди, им все-таки это интересно и хотелось бы дальше знать. Я в одной из своих программ, которая была повторна, по-моему, касающаяся Social Security, и сегодня мне бы хотелось немного продлить эту беседу и все-таки, тем не менее, рассказать о пособии, которое называется Supplement Security Income SSI, для лиц, которые не являются гражданами СССР. СССР, США. Я прошу прощения, чего мне вдруг СССР? Никогда в жизни. Но прежде чем я начну свою беседу, мне все-таки хотелось бы напомнить, кто является спонсором программы, как много этот замечательный человек приносит радости для каждого человека, который нуждается в этом. И вот сегодня был явный пример то, о чем я сейчас хочу рассказать. Напомните номер телефона Анны, которая является Health Insurance брокером, 917-673-3039. А почему сегодня? Потому что сегодня она вообще профессионал своего дела, ни у кого ничей бизнес она не забирает, она буквально отвечает за каждое свое слово, и причем она очень ответственный человек, который отвечает и на телефонные звонки, и достаточно грамотно и профессионально, и самое главное, оказывает ту услугу, в которой нуждается человек, который в этом нуждается. Сегодня такой случай был. Одна из моих коллег в клинике, где я работаю, пришла и пальчики заломала и говорит: «Ой, Раиса, помогите, пожалуйста, что я могу в этой ситуации делать? Папа отработал в этой стране 10 лет». И исполняется ему 65 лет, он сейчас не может больше работать, нет у него сейчас никакого иншуренса. Могли бы вы ему более подробно изложить, на что он имеет право в получении по своему возрасту, какие бенефиты он может получить? Я говорю: бенефиты – это одно. Она говорит: бенефиты – это одно, но самое главное, чтобы у папы был health insurance. А исполняется ему 65 лет буквально через 2 месяца. То есть 2 месяца. Выслушав дочь, потом она вызвала своего отца, он пришел, мы с ним пообщались, надо сказать, такие молодцы, все-таки 10 лет в стране, и говорит и по-английски, и переживает за то, что мало ли что может случиться, нет у меня иншуренса. И я спрашиваю: сколько лет вам? Он говорит: в августе месяце будет 65. Я говорю: давайте быстренько позвоните. И называю Анны телефон 917-673-3039. Я говорю: вот она является health insurance брокером, торопитесь, поскольку она обслуживает исключительно людей до 65-летнего возраста. Это те, которым нужен health insurance, имеется в виду Medicaid. Я спросила income, просто знать, правильное я русло отдаю этого человека для того, чтобы он получил то, что необходимо. Вышли из кабинета, позвонили Анне, она тут же ответила, там дала кое-какую информацию, чтобы они представили для нее, и не обманываю, честно говорю, буквально 10 минут взял времени для того, чтобы, ответив на все вопросы, связаться с Marketplace. Анна, да, настолько профессионально в течение 10 минут решила этот вопрос, и человек уже доволен остался тем, что у него даже есть номер Medicaid. Абсолютно в каком плане? Ну, если у человека нет инкома, чтобы купить supplement insurance, например, если у человека еще нет Медикера, если человек не работает, и, ну, опять-таки, все очень и очень индивидуально. И я честно так и могу так, положа руку на сердце, сказать: Анна, огромное тебе спасибо. Эй, что ты помогла человеку, би, за то, что ты это профессионально делаешь. И третье, говорят, в Америке ничего бесплатного не бывает. Но на самом деле ее сервис, который она представляет, абсолютно бесплатный, поскольку она является health insurance брокером. И ответив на все вопросы и решить вопрос, это очень многого стоит. Спасибо, Анна, тебе и спасибо тем, кому, я думаю, можно выразить спасибо каждому человеку, кто воспользовался сервисом Анны, health insurance брокером, кому она помогла. Огромное спасибо. И еще раз напомню номер телефона, если у вас есть вопросы по поводу получения health insurance брокера, если есть вопросы получения supplement insurance, Medicare. Кстати, у меня есть отличная тема для людей, получающих Medicare. Многие люди так вот конкретно там прочитали, тут прочитали, там тетя сказала, другая тетя что-то сказала, а у того так, а у этого так, а вот я плачу сейчас пеналти и так далее и тому подобное. Друзья мои, давайте прекратим вот эти вот советы ненужные предлагать. Ну и вообще так говорится, что если у тебя не спрашивают, значит, ты не отвечаешь. Но есть добрые люди, все хотят поделиться своим плохим экспириенсом. И на всякий случай категория людей дарит этот плохой экспириенс последующему человеку. А есть наоборот, которые не хотят, чтобы последующий человек получил тот негативный такой экспириенс, то, что, с чем он столкнулся. Но опять-таки, я просто хочу сказать, все очень индивидуально, обращайтесь к профессионалам, их много. Много рекламируется и на Дэвидсон радио, и других. Сегодня достаточно полезный сайт, полезных сайтов, которые вы можете воспользоваться. Потом у нас есть Intellectual Services, которые вы тоже можете посоветоваться и получить ответ. Хотя я сейчас готовлю пригласить одного человека, который именно работает с этой компанией GPT. И надеюсь, скоро мы встретимся с этим человеком, который расскажет. Есть очень много таких вещей, которые должны, на эти вопросы должны отвечать профессионалы. Я в этом плане не профессионал, я достаточно простой потребитель, который использует этот портал. Поэтому я вам сегодня предлагаю Анну, health insurance брокера, который осуществит и решит ваши вопросы в получении даже того же Медикера, выбора плана D. А если вы до 65-летнего возраста, у вас какой-то, может быть, плохой экспириенс с вашим health insurance брокером, ну, все очень индивидуально, я же тоже всем не нравлюсь. Ну и не надо. Ну и не надо, если не нравлюсь. И тоже делаю ошибки, и все делают. Не делают тот ошибок, который ничего не делает. Вот того ничего не получается, ошибок нет. Поэтому звоните Ане 917-673-3039. Она ответит на ваши вопросы. И гарантирую, что если она, да, не сможет ответить на ваши вопросы, то она непременно свяжется с теми, кто вам или подскажет вам, кому вам надо обратиться для того, чтобы восполнить ваши ответы. А вопросы? Не ответы, вопросы. Знаете, вот когда я сейчас делаю одно дело, второе дело, передо мной монитор стоит, я смотрю, звонки есть, но я хочу сказать, что прежде чем я перейду к звонкам, как и объявила, в плане того, что под программу поддерживает она, это Health Insurance Broker и Shoreview реабилитационный Nursing Home Service, который обеспечит домашний уход за вашими близкими, ваше отсутствие, кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов. Обращайтесь в реабилитационный центр Seacrest. Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов и тяжелых трав. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и, самое главное, интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре Seacrest. Позвоните по телефону 718-891-4400, 718-891-4400. Знаете, что у них есть два центра. Здесь есть и Seacrest, и Shoreview. Значит, эти два центра по вашему выбору, либо если вы находитесь в госпитале и вам предстоит выбор, к вам предлагают. Вообще, там, я недавно столкнулась с такой очень интересной столкнулась с такой интересной ситуацией. Опять-таки, ко мне обратился мой брат и говорит, что маму забрали в госпиталь, и как сейчас необходимо ей реабилитационный центр. Можно, как можно попасть, ну, там, скажем, по месту жительства, а и уже там много кто предлагал сервисы, а мы все-таки хотим, мама говорит исключительно только на родном нашем языке. И, знаете, вот это вот началась эта суета в плане того, что все предлагают, все этот сервис забирают для того, чтобы, с одной стороны, наверное, помочь этому человеку, а с другой стороны, это бизнес. Поэтому, если у вас есть выбор, всегда, если у вас есть выбор, в Америке столько выборов, ужас один. Поэтому пользуйтесь, делайте избирательно, выбирайте то, что вам на самом деле подходит и по месту жительства и так далее и тому подобное. Есть у меня еще один экспириенс, но я уже не буду про негатив, больше на то позитива, потому как я обещала вам сегодня рассказать о пособии, которые, как и в прошлой программе, я говорила, человек может подать от работы в этой стране 10 или больше лет, а может быть и меньше, и состояние здоровья у человека ухудшилось, соответственно, с этим человек имеет полное право получить то вознаграждение, которое ему необходимо. Ну, ситуации такие, что если человек считает, что он больше не может работать, и, как я рассказывала, делать там, заниматься одной профессией, а если он не получил это disability, предлагают ему какую-то либо более легкую работу, более такую работу, которая не требует большой концентрации, ответственности, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы, да, на самом деле чувствуете, что состояние вашего здоровья ухудшилось, и вы не можете работать, вы имеете полное право подать на disability, позвонив по телефону в Social Security, либо вы можете create your account socialsecurity.gov, там буквально во второй колонке написано слово «бенефиты», вы выбираете, что вам необходимо, тоже точно так можно подать и на Medicare. Ну, я понемножку сейчас как бы refresh memory каждого, кто когда-нибудь, может быть, и слышал эту информацию. Давайте я что-то вложу для тех, которые новые присоединились, и необходимо получить ту информацию, которая может быть воспользована для того или иного человека. Так вот, пособие, которое часто получают люди для лиц, которые не являются гражданами США. Кто может получить пособие SSI? Это дополнительное социальное пособие. И очень много, и очень часто, вы знаете, в 97-м году те, которые, господа, люди, которые не получили гражданство на получение ССА, они не имеют права, они не квалифицированы для получения ССА. Но я сейчас все-таки изложу немного сути, приложу немного стараний для того, чтобы рассказать вам, тем, которых это интересует, что для получения пособия ССА лица, которые не имеют гражданства, должны входить в одну из групп. То есть не то, что не обязательно, но они должны входить в одну из этих групп, которые квалифицированы Department of Homeland Security, могут соответствовать критериям получения ССА. Это в первую очередь лица, которые постоянно проживающие в стране на законных основаниях, также лица, имеющие разрешение на условный въезд в страну, также лица, получившие особое разрешение временного въезда в США, также лица, въехавшие в страну в качестве беженцев, также лица, получившие убежище, также иностранные лица, чья депортация была отложена, также иммигранты из Кубы или Гаити, а также иммигранты смешанного американско-азиатского происхождения, а также иммигранты из Афганистана или Ирака на особых условиях, афганцы, которые въехали в страну на гуманитарных основаниях, или афганские иммигранты без особого статуса, украинцы, въехавшие в страну на гуманитарных основаниях. Ну, это в самом начале, вы помните, в самом начале, когда вот уже 4 года, как длится эта ужасная история с войной Украины, многие лица, которые своевременно обратились в Social Security по призыву того government разрешения, могли получить пособие, которое называется ССА. Кроме того, лица, не имеющие гражданства, должны отвечать одному из ниже приведенных требований, чтобы претендовать на получение пособия ССА. Они законным образом проживали в США. Я сказала 97-й год, имея право ошибаться, значит, с 96-го года являются слепыми или у них развивалась инвалидность. Они получали пособие ССА 22 августа 96-го года и законным образом проживают в США. Они постоянно проживают в США на законных основаниях и имеют 40 кредитов трудового стажа. Рабочий стаж супругов или родителей также может учитываться. Они являются ветераном или состоят на активной службе в United States Armed Forces, вооруженных силах США, или же являются супругом или супругой, или иждивенцем ветерана или военнослужащего United States Army, вооруженных сил США. Они являются американским индейцам, рожденные в Канаде. Они являются не имеющим гражданства США, членом индийского племени, призванного федеральным правительством. Также они являются жертвой торговли людьми в наиболее серьезной форме. А на самом деле есть еще много других критерий получение пособия. Если у вас нет гражданства и вы хотите подать заявление на получение США, обращайтесь, чтобы определить, соответствует ли вы критериям этого получения. Просто напомню, что если вы въехали в США 22 года, 96 года или позже, то вы можете не соответствовать критериям получения пособия ССА в течение первых 5 лет законного проживания в стране, даже если у вас есть 40 кредитов трудового стажа. Вот такая история. Поэтому, Дима, мы надеюсь, что мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим разговор после рекламы. Пожалуйста.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Из-за аномально высоких температур в Париже Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Железное сооружение расширяется и даже немного вытягивается вверх. Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует 2 сантиметрам на каждые 10 градусов, рассказал инженер и архитектор Бертран Лемуан. По его словам, такое явление остается незаметным для людей, потому что его сложно увидеть невооруженным глазом. На саму башню это оказывает негативный эффект только лишь в долгосрочной перспективе. Warner Brothers может потерять до 120 миллионов долларов после выхода фильма «Супергерл». За первые выходные он собрал в мире всего 62,6 миллиона долларов. Кевин Спейси заявил, что снова чувствует себя желанным в Голливуде после нескольких лет отмены. Актер также подчеркнул, что выиграл во всех судах, в которых решения принимали присяжные.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин.
4: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
5: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
0: Итак, продолжаю я свою беседу с вами, дорогие, не беседу, а информировать вас о пособии, которое называется Supplement Security Income SSI. Я начала свою беседу с того, что для лиц, не являющихся гражданами США, имеют ли они право на получение этого пособия. Хотя за плечами у меня очень много интересного материала и для работающих людей здесь на этот. Ну, давайте я все-таки, учитывая, что я получила запрос по имейлу в плане того, чтобы я более подробно ее изложила, я просто повторю о том, что да, вы можете подать на disability, если вы чувствуете, что ваше состояние ухудшилось. Но знайте, что это время, и вы должны быть готовы к тому, чтобы своевременно отвечать на все вопросы, которые требует и федеральное агентство, и агентство Стейта, наш Social Security Office. Поэтому нужно, если вы сами достаточно неграмотные, а не можете последовательно... то есть собрать весь материал, значит, у вас должен быть какой-то человек, который сможет вам в этом разбираться, помогать, отвечать на вопросы. Это вообще кропотливая работа, но и вы должны быть, как по-английски говорят, on top of that. So, если вы, да, считаете, что вам необходимо это сделать, значит, вы это можете сделать онлайн, заполнить специальную анкету, которая называется socialsecurity.gov, там есть слово «бенефиты», вы попадаете на disability, вы это можете сделать по телефону, по application заполнить по интернету, по порталу этому, и плюс, вот видите, вот когда рассеивается внимание, когда перед тобой лежат масса бумаг, и плюс перед тобой стоят люди, которые что-то хотят спросить. И плюс ко всему, те, которые, например, не могут воспользоваться этой службой, они звонят в Social Security, назначают интервью, и с вами представитель социальной службы будет Social Security Office, будет вести четкую последовательную беседу, которые, опять-таки, вы должны подготовиться. Кстати, у меня есть один очень такой, опять-таки, знаете, вот я лично очень много в своей практике учусь на ошибках, как и на своих, и на те, которые делают наши, ну, не слушатели, а те, которые достойно ведут свой образ жизни, а вот в этих вопросах многие не разбираются, и они пытаются... сами себе помочь, я могу все сам. Да, вы все можете сами, вы можете все сами, но вот как вы это сделаете? Это тоже очень индивидуально. Так вот, человек, который подал на Medicare, и у него было интервью по телефону, он недостаточно изложил информацию, посчитал, зачем мне это рассказывать, есть ли у меня иншуринс на работе, надо ли это самое. Он сказал, что у меня уже нет, но он не указал, с какого времени у человека этого нет, закончился его иншуринс по месту работы. И когда в конце он получил письмо, после интервью пришло письмо, что вот все ли вопросы правильные, всегда обычно они присылают этот такой вопросник, где вы отвечали, если вам что-то, вы видите, что в этих ответах не то, что вы, может быть, не так изложили или не так сказали, но бывает, ситуации бывают очень-очень разные. Поэтому вы должны всегда, после того, как с вами поговорил представитель Social Security, вы получили этот буклет в плане ответов на ваши вопросы, на вопросы представителя, и человек не сказал, что у него, скажем, там в апреле закончился иншуринс, а это интервью было у него в мае месяце, он не представил бумагу, когда закончился, у него иншуринс, медицинский иншуринс, и человек, который подавал на Medicare на Part B, ответ следовал следующий, такой, что, ну, во-первых, уже поздно, после enrollment периода, он, кстати, очень много, и Анна рассказывала, были у меня еще некие представители, которые рассказывали, очень важно, когда начинается open enrollment период, когда это нужно делать. И в итоге оказалось, что да, в мае было интервью, с февраля будет Part B, и плюс ко всему будет пеналти 10% пожизненно. А вы знаете, что эти проценты могут быть сегодня 10, а через год они могут быть больше. Но не хочу вас пугать, и просто мне хочется сказать, что все очень-очень индивидуально. Поэтому тому, кому вы обращаетесь, знаете, что это профессионал, вам расскажет. Для вас это будет достаточно открытым в плане того, что вы поймете то, о чем идет разговор. Я подготовила очень много материала, когда следует регистрироваться по программе Medicare. Но сейчас закончу мысль в плане того, что кто все-таки имеет право на получение SSI, какие 7-летние ограничения для некоторых лиц, не имеющих гражданства. Так вот, некоторые категории лиц, не имеющих гражданства, могут получать пособие SSI в течение не более 7 лет. Вот многие помнят иммиграцию, которая была в 90-е годы, когда люди получали, потом закрывали SSI с 96-го года. Вот это вот как раз и поправка для людей, которые в течение получали SSI в течение не более 7 лет. А если 7 лет заканчивается, если срок получения вам пособия будет ограничен 7 годами по причине вашего, скажем, иммиграционного статуса, то вам вышло письмо, уведомление о том, когда этот 7-летний период закончится. Вам пошлют письмо, уведомление о разъяснении ваших прав на обжалование, прежде чем выплата пособия будет прекращена. То есть вы будете уже не иметь возможность получения, но здесь вот четко сказано о том, что вы получите сообщение Social Security, то есть уведомление о разъяснении ваших прав на обжалование, и прежде чем выплата пособия будет прекращена. Если вы получаете пособие SSI в настоящее время или получили его ранее, на вас распространяется 7-летнее ограничение получения пособия SSI, и вы подали заявление на получение гражданства США. Соответствует обратиться в US Citizenship или иммиграционный сервис службы гражданства и иммиграции США, то есть сокращение вами по-английски, чтобы узнать, каким образом можно ускорить процесс рассмотрения вашего заявления о получении гражданства. Я немножко популярнее объясню. Скажем, если вы обратились в службу USCIS, и вы получали SSI, и закончился ваш период 7-летнего получения SSI, и вы поздноватенько решили в плане обратиться в службу USCIS, и вы получаете уведомление Social Security, что вам прекращают выплату, поскольку вы не являетесь гражданам этой страны, да? Так вот, есть такое, что можно ускорить процесс рассмотрения вашего заявления о получении гражданства. То есть, я знаю, что очень много этим занимаются иммиграционные адвокаты, спасибо им за это. И то есть, если это достаточно квалифицированный человек в своей профессии, вы предоставляете ту информацию, которая необходима для того, чтобы вы получили возможность получения гражданства, которое называется expedite, то есть ускорить в получении иммиграционного статуса, получения гражданства. А для того, чтобы вам более подробно получить более подробную информацию, вы все-таки должны обратиться в Social Security, чтобы вам разъяснили. Знаете, очень обидно, да, для людей, которые на самом деле получали, не замечали, как эти 7 лет прошли. И вот наступил этот самый момент, когда рано или поздно все это заканчивается. Поэтому либо вы обращаетесь в иммиграционную службу, либо вы обращаетесь к представителю, человеку, который будет заниматься непосредственно вашим делом для того, чтобы помочь вам, чтобы вам ускорили вызов на гражданство, для того, чтобы вы могли получить пособие, для того, чтобы вы могли содержать свое, так сказать, и физическое сохранять, и эмоциональное состояние души, да. Поэтому и для Social Security потребуется подтверждение вашего иммиграционного статуса, и, соответственно, что вы для этого сделали. А уже там, как говорится, как карта ляжет, как это получится. Либо вам снимут, либо вам не снимут, пока вас не вызовут на гражданство. Не даю полный ответ. Ужасное слово, но в то же самое время своевременно, все индивидуально. Также мне бы хотелось сейчас несколько слов изложить, какие кредиты трудового стажа соответствуют критериям получения льгот ССАИ, а также пособия ССАИ для некоторых категорий лиц, не имеющих гражданства. То есть кредиты трудового стажа начисляются на основании заработков. Сумма, необходимая для начисления одного трудового кредита, увеличивается каждый год с ростом средних заработков. Для получения льгот Social Security можно зарабатывать не более 4 кредитов трудового стажа в год. Лица, которые не имеют гражданства США, также могут получать дополнительные трудовые кредиты на основании работы их супруга или супруги для родителей. Кредиты трудового стажа остаются зачтенными за вами навсегда. То есть это не то, что там, скажем, на какой-то на short period, но они остаются навсегда, но не засчитаются достичь соответственной категории, которые не имеют гражданства и не учитываются при определении размера пособия. Вот я хочу отметить следующее, что если, скажем, есть такие, которые все-таки немножко... Вообще, этот материал, который я сейчас излагаю, нельзя сказать, что это для среднего ума, но здесь нужно все-таки разбираться, поэтому если у вас есть человек, который достаточно грамотно разбирается в этом, вы можете также связаться с Social Security, либо по интернету, либо по телефону, или посетить ваше одно из отделений по месту вашего жительства, где находится Social Security. И, ну, я помню, цифра такая звучала, что 80

английском языке. Достаточно много материала, достаточно много пособий, чтобы для документов на разных языках и получить ответы на часто задаваемые вопросы. В последнее время я смотрю веб-сайт Social Security, GOV. Он обновляется, и много интересной информации для людей, которых это интересует, особенно для людей. Вот я в следующей программе, если, значит, у меня планируется человек с Медикира, если получится, и с GPT, где расскажет, как вы можете воспользоваться этим порталом, да. Но я просто хочу сказать о том, что вот даже есть такой вопрос у меня для людей, которые работают, и когда я расскажу более подробно, кому и когда лучше подавать на Medicare, чтобы не получить вот эти пожизненные пеналти, это первое. А второе, в каком возрасте вы можете и работать. И надо сказать, что сегодня сумма для людей, которые являются в возрасте 66 и выше, могут получать, работать и получать, если до 66-летнего возраста, то они могут зарабатывать определенную сумму, это там 24 тысячи и немножко там с чем-то там, с каким-то хвостиком. А если вы уже будете, ваш возраст соответствует 66, у кого 67, то вы можете получать и работать столько, сколько, ну, вы сможете, и только это будет связано с вашими налогами. А так нет никаких ограничений. Ограничений там, скажем, в Медикере, чтобы то, что вы оплачиваете за Медикер. Но все это, ну, это очень такой большой такой вопрос, о котором можно говорить. Ну, я обещаю, что в следующей программе я как раз именно затрону вопрос Медикера, парта Б, парта Д, парта Си. Если она сможет присутствовать, но она сегодня сказала мне, я постараюсь, поскольку она сейчас, вы знаете, праздник, она на эти дни будет 2 числа уезжает и вернется в понедельник, и если будет возможность, она непременно придет в эфир и будет тоже это рассказывать. А вот, я напомню нашим слушателям о том, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home, Seacrest. Если у вас есть какие-то вопросы, если вам необходимо получить сервис, в котором вы нуждаетесь, очень много людей, которые работали в этой стране, к сожалению, не могут получить Medicaid, но у них есть тоже какие-то определенные вещи, по которым они могут воспользоваться, даже находясь их получение, находясь в революционном центре, если у них есть Medicare, когда вы находитесь. Мне просто не хочется, чтобы излагать информацию, если, скажем, для людей, которые это индивидуально, для одного, для людей, которые имеют одну категорию, а для людей, которые другую категорию. Поэтому, но опять-таки, в любом госпитале есть социальный работник, в любом реабилитационном центре есть социальный работник. Вот скажем уже, как они это все делают, опять-таки, это зависит от человека, но вот много на моем жизненном пути просто встречаются такие социальные работники, которые действительно выбрали эту профессию, помогать людям и делать людям, доставлять то, что, ну, человек, который не может сам обеспечить себе тот сервис, которым он нуждается. На самом деле много таких людей, и я уверена и могу сказать за группу людей, которые являются социальными работниками, они по-настоящему выбрали эту профессию, поскольку они любят людей и любят помогать людям. Ну, я и могу себя причислить к этому числу, да, я люблю помогать людям и помогаю, это делаю, по-всякому бывает, но говорят, есть такое английское-американское выражение «is a bad experience, is a good experience, you learning, and we learning», каждый день мы учимся, поэтому если кто-то из наших слушателей и вас

0: пользовался моими, не, ну, скажем, рекомендациями какими-то или что-то его интересует. И вот особенно что касается нерсинг-хома, революционного центра, если вы хотите посетить Шорвью, звоните по телефону 718-891-4400, если это Сикрес, 718-372-4500. А потом у меня планируется прийти доктор, который расскажет обслуживание, которое будет рассказывать о том, как он делает хоум-визиты. Опять-таки, у каждого свое время, и сложно, конечно, подстроиться, но тем не менее будем надеяться, что это свершится. Я хочу сегодня напомнить о том, что я рассказывала о том, что на самом деле очень много и очень много помогает замечательная Анна. 917-673-3039. Звоните, она ответит на все ваши вопросы. А если это в ее компетенции, она непременно вам поможет. А хочу поблагодарить каждого слушателя, который слушает программу. А оказывается, очень много людей слушают, и надеюсь, что мои слова были вам в помощь. Огромное вам спасибо, и хочу пожелать всем хороших выходных, празднования Дня независимости, который в это воскресенье пройдет. Пожелать всем крепкого здоровья и полного благополучия, чтобы в ваших семьях, вашими родными, вашими друзьями только окружали те люди, которые вам приносят удовольствие. И знайте, что каждый день это урок для последующего дня. Всем пока. С вами была я, Раиса Рос.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-3145.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Дейрдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.

0: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
1: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральные метеослужбы распространили экстренное заявление, согласно которому свыше 150 миллионов американцев от штата Канзас до побережья Мэна столкнулись с опасной волной аномальной летней жары. Температурные показатели в центральных и восточных регионах страны бьют исторические рекорды. Министерство внутренней безопасности призывает население минимизировать пребывание на открытом воздухе в полуденные часы. Ситуация усугубляется критической нагрузкой на распределительные электрические сети из-за непрерывной работы охлаждающих приборов, в связи с чем в некоторых округах объявлена угроза временных веерных отключений электричества. Спикер Горсовета Джули Мэннин и мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани официально объявили о достижении компромисса и подписании бюджета города на следующий год. Общая сумма главного финансового документа мегаполиса составила рекордные 125 миллиардов и 800 миллионов долларов. В рамках соглашения администрация мэра Мамдани согласилась отозвать свои судебные иски против городского совета. Бюджет предусматривает беспрецедентное ассигнование на социальные нужды, расширение программы льготного проезда в общественном транспорте, выделение 300 миллионов долларов на жилищные ваучеры для предотвращения выселения малоимущих семей, а также крупные инвестиции в развитие парков, публичных библиотек и высших учебных заведений города. В Дохе завершился первый день закрытых технических встреч между международными посредниками и представителями делегаций, направленных на урегулирование кризиса вокруг Ормузского пролива. Дипломаты обменялись пакетами предложений по снижению военной напряженности. Представители Катара выразили умеренный оптимизм, отметив готовность сторон продолжать диалог для предотвращения срыва ранее достигнутых предварительных договоренностей по контролю над экспортом углеводорода. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает. Верховный суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах. Трампу придется выплатить миллионы долларов, пострадавшие от сексуального насилия. В тюрьме Северной Каролины заключенные захватили охранников в заложники. Самолет JetBlue столкнулся с дроном, заходя на посадку в Нью-Йорке. Институт имени Нэнси Пелоси появится в Калифорнийском университете. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 55%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби. Ютубе 2114 Браун-стрит между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: В дентал-офис в Мидвуде на работу требуется дентал-ассистент с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
19: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
20: Добрый день, Олег.
19: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
20: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
19: В каких случаях операция незаменима?
20: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
19: Можете перечислить основные ортопедические операции?
20: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
19: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
20: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
19: Где вы проводите операции?
20: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
19: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
20: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
19: Как долго длится период восстановления после операции?
20: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
19: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
20: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
19: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
20: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
19: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
12: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.

0: Шалом.
1: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
2: Здравствуйте, радиослушатели Дэвидсон Радио. Полный шалом. Начинает свою работу, свое вещание в эфире Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Майстровой. Приветствую вас. И сегодня мы хотели бы поговорить, если честно, от этой темы. Я пытался как бы деликатно устраниться. Вроде бы, знаете, как город, в котором живем, работаем и существуем. Не будем портить отношения. Но Александр настоял и сказал, что... Должны мы непременно про это поговорить. Начну с самого начала, в плане того, что лично мне было странно, несколько странно, что Нью-Йорк, мегаполис с немалым еврейским населением проголосовал за Мамдани, за политика, за теперь уже мэра города Большого Яблока с ярко выраженной антиизраильской позицией. И буквально несколько дней назад Мамдани, мы говорили об этом вскользь с Александром, пообещав, что когда-нибудь эту тему в том числе обсудим, он раскритиковал АИПАК, что это за организация, Александр расскажет. Он раскритиковал, не просто раскритиковал, а назвал чудищем, которое заставляет и американцев, и нью-йоркцев противостоять друг другу. Его слова, слова Мамдани чуть позже там подверглись критике. Более 700 американских раввинов они осудили его слова. Но для того, чтобы, в общем, более уверенно оперировать в этой истории, мы с Александром и поговорим сегодня, в том числе и на эту тему. Александр, добрый вечер. Алло, алло.
3: Да, добрый вечер, Алексей, добрый вечер, как всегда, нашим радиослушателям.
2: Про мэра Нью-Йорка мы еще поговорим. Что такое или кто такой АИПАК? Если честно, я не раз и не два встречал эту аббревиатуру. В общем, краем уха слышал, что это влиятельная произраильская такая лоббистская организация. Если можно, вообще, когда она появилась на свет, на чьи деньги существует и для чего она вообще нужна и нужна ли?
3: Вы знаете, АИПАК существует уже давно, после войны она вскоре была создана. Это действительно лоббистская организация, цель которой побудить администрацию демократическую, республиканскую, к более такому произраильскому курсу во внешней политике. АИПАК обвиняют в связи с израильским Ликудом и с Республиканской партией Соединенных Штатов. Но сам АИПАК, он позиционирует себя как двухпартийная организация и говорит, что нет, у нас нет никаких предпочтений, мы за тех, кто поддерживаем Израиль. Вот, например, они говорят, что там была ежегодная политическая конференция в 2016 году, и там присутствовали, в частности, кандидаты от двух партий, и Хиллари Клинтон, и Дональд Трамп. Ну, надо сказать просто, что, конечно же, дело в том, что та демократическая партия, которая была, она с нынешней демократической партией не имеет ничего общего. Мы много раз об этом говорили. То была демократическая партия, которая в своих взглядах и по отношению к Израилю, и по отношению к Америке, и по отношению к миру, она мало отличалась от, собственно, республиканской партии. Были какие-то акценты, но не более того. Я помню, когда были выборы Эла Гора и Джорджа Буша-младшего, то мало кого, в общем-то, это интересовало. И тот, и другой были настроены очень произраильски, и не только произраильски, в защиту западных ценностей и так далее. То, что произошло в последние буквально годы стремительно с демократической партией, она превратилась в такое прогрессистское ярное движение, «воук», то, что называется, эти проснувшиеся, одержимые всеми вот этой вот повесткой безумной своей, и ненавидящие Израиль, конечно. Но они ненавидят Америку в той же степени, как Израиль, но просто Израиль сегодня это бастион западного мира и Америки, поэтому в первую очередь, естественно, надо сбросить этот бастион, а потом уже ворваться в саму крепость и там чинить то, что положено учинить. Но, наверное, возвращаясь к АИПАКу. АИПАК где-то 55 миллионов членов Соединенных Штатов. Огромная цифра. В 70-х годах эта организация стала очень известной, влиятельной. Она вела активную борьбу за принятие Конгрессом так называемой поправки. Многие помнят, знают Джексона Веника, благодаря чему Союз не мог получить статус наибольшего благоприятствования в торговле США. Они требовали снять все ограничения на иммиграцию советских евреев. У них было много критиков, и сейчас много критиков, и было много критиков. И причем не только со стороны крайне левого крыла демократов, но и со стороны, собственно, правых. Ну, в частности, был известный труд профессор Чикагского университета Джон Миршмейер, профессор Гарвардского университета Стэнфорд Болт. Они обрушились на ИПАК, обвиняя его в том, что он стоит, манипулирует американскими президентами, американскими администрациями, что это, по сути дела, вот такой спрут, который держит в своих руках, в заложниках, всю израильскую политику. Писали, что израильское лобби и внешняя политика Соединенных Штатов, это их название, было их труда, это все едино связано, то есть говоришь, израильское лобби предусматриваешь внешнюю политику и наоборот, что АИПАК мощный и хорошо известный компонент произраильского лобби и так далее, так далее. И более того, у них был вывод о том, что АИПАК, он является агентом иностранного правительства, это их вывод, я цитирую, держит Конгресс США мертвой хваткой. То есть уже тогда начали появляться вот такие вот признаки теории заговора о том, что АИПАК — это главный враг, который, я помню, был еще такой Пит Бьюкенен, который тоже говорил, что, по сути дела, американский Белый дом, Капитолий, они стали оккупированной территорией, хотя он был правым, в общем-то говоря, формально правым, не знаю. Но таких много было, достаточно много, но сейчас это снова волна, она затихла некоторое время назад, потому что было очень сильно позиция евангелистов, которые очень поддерживают Израиль по идейным соображениям, по таким этическим, нравственным, религиозным, как угодно. Но теперь это снова всплыло вверх. Мы знаем, что в самой республиканской партии сформировалось большое крыло, которое представляет Венс, которые не испытывают к Израилю, да и к тому же АИПАК, естественно, никаких симпатий, о чем Венс публично заявляет. Он тесно связан с такими деятелями, как или тесно, менее тесно, кого как, с Такером Карлсом, с Ником Фуэнтесом, который, ну, оголтелый антисемит, расист, вот такой самый обычный расист, нормальный, не просто, знаете, как сегодня говорят, все, что чуть-чуть посмотрел не так и чуть-чуть что-то не так сказал, ты расист. Нет, самый обычный такой расист. Так вот, вот там такое крыло у нас сформировалось, и оно, судя по всему, набирает силу, тем более, что Трамп почему-то счел целесообразным для себя, необходимым приблизить этого товарища Венса. Не знаю почему, трудно сказать, но он это сделал. И таким образом они сегодня находятся на подъеме. Ну а на левом крыле это вообще все процветает. То есть они говорят снова вот этого теория заговора. Сионисты держат в своих руках всю американскую политику и так далее. Причем, что интересно, Алексей, что очень много евреев, которые придерживаются той же версии, и которые, по сути дела, поддерживают вот этих всех радикальных левых, включая Мамдани, включая Скват знаменитый, с Рашидой Тлаб и с прочими вот этими дамочками. Они их поддерживают, Берни Сандерс, и там еще очень много других деятелей, которые вот сейчас активно продвигаются при полной поддержке Мамдани. Да, они говорят, это вот теория заговора, которую они все время озвучивают, что Израиль путем своего инструмента, коим является АИПАК, а они взяли под контроль всю Америку. Это очень, конечно, удобно. Это находит очень такую популярную площадку для массы людей, которые или невежественны, или одурманены, или просто охвачены антисемитскими такими настроениями, рациональными и иррациональными, неважно, находят большую популярность. Вот на сегодняшний день такая ситуация, и опять-таки ширится, растет заболевание. Вот это вот однозначно можно сказать. К сожалению, многие евреи в самих Соединенных Штатах, они не понимают опасность, они не видят угрозы, хотя уже пора бы увидеть, но предпочитают, закрыли глаза, закрыли уши, никому ничего не скажу, ничего не слышу, ничего не вижу, и так живут. В одной известной нам стране чуть менее века назад то же самое происходило, но очень многие не знают историю и не хотят ее знать.
2: Ну, для того, чтобы картина была более полной, напомню, что Мамдани, мэр Нью-Йорка, заявил, что АИПАК, произраильская американская лоббистская организация, ее полное название на русском, Американо-Израильский комитет по общественным связям, противодействует всем усилиям, направленным на обеспечение подлинной безопасности людей как в Палестине, так и в большей части региона, а также поддерживает статус-кво, при котором убивают палестинских детей. И когда его во второй раз спросили, уже после того, как он высказался, и он сравнил АИПАК с монстром из-за влияния организации на американскую политику посредством финансовых пожертвований, Мамдани заявил, что убийство детей Израилем стало частью сложившегося положения дел. Александр, ну вот по названию понятно, что да, лоббистское, никто не скрывает, Американо-Израильский комитет по общественным связям, чтобы там американские администрации толерантнее, там лучше, дружественнее относились к Израилю как таковому, вне зависимости там от партийные привязки. Но ведь мы с вами неоднократно упоминали сложившуюся современную практику, согласно которой тот же Катар своими финансовыми влияниями где-то пробивает экономические выгоды для себя, где-то на корню покупает американскую академию, американские университеты, давая деньги на различного рода конференции, разработки, исследования. По-моему, тут как бы деликатнее сказать, чтобы к суду не привлекли и Такер Карлсон, который побывал в Катаре сравнительно недавно, вдруг резко переобулся и стал и против Трампа, и, по-моему, сказал, что он недвижимость не прочь бы купить там. Это мы осуждаем, это мы говорим, вот нет, нехорошо. А Израилю, значит, лоббистские дела, финансовые вливания, в том числе оплата трудов лоббистов, адвокатов, там, я не знаю, поездки политиков, проведение конференций за счет денег вот этого комитета, это вроде как кошерно. Как вот тут провести линию, что этим можно, а этим не можно?
3: Вы знаете, Алексей, линия, она очень проста. Она, чтобы понять ее, увидеть эту линию, надо задаться вопросом, что для вашей страны, ну, в данном случае для Америки, хорошо, а что плохо? Понимаете, ведь влияние, так же, как и захваты, так же, как и вторжение, они осуществляются всеми и всегда. То есть это естественная природа людей, и я думаю, что на заре первобытного существования то, собственно говоря, во многих странах третьего мира это сохраняется, на уровне даже кланов, семей, то есть оказать влияние через какого-то своего засланного казачка, через какую-то пятую колонну, внедрить там своего человека в руководство, скажем, некой хамулы, там, то, что у арабов называется клан, это обычное самое дело, но вопрос, кто и зачем, вот этот вот главный вопрос. Чего все добиваются, и не только Катар, но и Китай, например, но и Индия, и масса других стран, все, кто может, у кого есть деньги, и Евросоюз, все добиваются определенного влияния, дабы склонить ту или иную страну, а тем более такую могущественную, как Соединенные Штаты, на свою сторону. Вполне понятно, нормально, это часть человеческой жизни, часть любой системы. Вопрос, зачем и что мы от этого имеем? Итак, если это делает Израиль, то чего добивается Израиль? Израиль добивается того, чтобы администрации относились с большим пониманием к Израилю, к его проблемам, к его насущным необходимостям и так далее. Поддерживали его политику. Израиль – стратегический союзник в Америке. Это не просто клиент, на которого Соединенные Штаты тратят денег, нет. Это своего рода непотопляемый авианосец Соединенных Штатов, который находится во враждебном регионе, который, по сути говоря, представляет собой гигантскую американскую базу, откуда Америка может влиять и с помощью которой может воздействовать на другие страны, очень неустойчивые. Ведь в любой стране может произойти переворот. Ну, например, самый дружественный. Ну, вот сегодня Саудовская Аравия дружественна, например, Соединенным Штатам. Завтра там будет переворот, придут к власти ваххабиты, салафиты, я не знаю кто. И все, и потеряна эта страна, и эта страна уже враг. То же самое, что произошло с Ираном при глупом президенте Картере, который допустил вот эту вот революцию. И так, по сути дела, по отношению к каждой арабской стране. Израиль в этом отношении уникален, потому что какая бы здесь не может быть переворота. Может быть, но, по крайней мере, такого прецедента не было, я надеюсь, и не будет, а любая партия, которая приходит к власти, любая коалиция, любое правительство, оно будет изначально дружественно Соединенным Штатам, и главное, это самое главное, народ необычайно дружественным Соединенным Штатам. То есть здесь не может быть такая ситуация, при которой люди, евреи, они будут прыгать от радости на улице, если устроят, например, 11 сентября. А арабы в массе своей прыгали повсюду от восторга, просто там раздавали сладости, кувыркались, топели, танцевали, потому что ненависть к Америке в арабском мире очень сильна. А в Израиль, наоборот, считает Америку своим самым лучшим другом. Поэтому, когда какая-то организация выступает за поддержку Израиля, это тоже время выгодно не только самому Израилю, это выгодно Соединенным Штатам. Укрепление своего стратегического союзника, партнера, оно всегда выгодно сверхдержаве, супердержаве, и это не идет во вред Соединенным Штатам ни в коей мере. Более того, те средства, которые вкладываются в Израиль, они возвращаются, потому что израильские технологии, израильские разведка, все это они обеспечивают Соединенные Штаты самым необходимым. Огромную информацию получает Америка от того же Моссада, уникальную информацию, израильские технологии наработки, они очень помогают продвижению американских проектов. То есть это друг. Просто будем называть своими словами это друг. Теперь Катар. Какие цели Катара? Цель Катара совершенно иная. Цель Катара не усилить Америку, а цель Катара уничтожить Америку. Катар – это государство, которое создало 300 тысяч жителей всего-навсего. Остальное – это мигранты, рабочие трудовые мигранты. Так вот, это гигантское олигархическое государство, которое буквально взросло на вот эти вот нефть и газ, которые там они обнаружили, и оно буквально отравляет своими миазмами весь мир, включая, кстати, Европу, включая тот же Израиль. У меня нет сомнения, что щупальца эти распространяются повсюду. Они проникают во все, в святая святых, в университеты, в СМИ, в политику, в Конгресс, в кабинеты. Вот посмотрите, тот же наш зятек, Витек знаменитый, который ездит туда все время, они же самым тесным образом связаны с Катаром. Они взаимодействуют с ним, у них там свои бизнесы. У сына Трампа тоже связи с Катаром. Они покупают людей, буквально покупают, но что делать? Человек хочет денег, человек нуждается, хочет, даже если у него есть, он больше, все равно еще больше хочет. Тот же Такер Карлсон, которого вы упомянули, был вполне такой нормальный, консервативный хлопец, я его с удовольствием слушал, теперь превратился вот в сторонника исламизма, потому что Катар, цель Катара, они далеко смотрят, и их цель – это создание исламского халифата. Они это не скрывают. Об этом многие говорят, кто работал с Катаром. Создание исламского халифата, ну, повсюду, где это только возможно, прежде всего на Западе. И они используют слабость Запада, его такую податливость, зачастую алчность и все недостатки, которые есть, они используют в своих целях. Вот такова цель Катара. И поэтому надо понимать, что когда мы усиливаем, например, поддерживаем израильское лобби, то мы поддерживаем сильную Америку. Когда мы поддерживаем в той или иной Катар, то мы поддерживаем идею уничтожения Америки, развала ее изнутри, это происходит, и навязывание исламизации исподволь. То есть создание мечетей, создание различных якобы таких благотворительных, гуманитарных, не знаю, общественных центров, которые распространяются по всей стране, которые действуют как такие грибы повсюду. Они где не появляются, они обрастают своими донорами, спонсорами, они получают возможность влиять, превращают целые города, по сути дела, в такие маленькие исламские халифаты, вот как, например, тот же Хамтрак около Детройта и прочее, там еще есть несколько городков, они активно действуют повсюду, и в Техасе, и в Нью-Йорке, на исламские общины, и мусульмане из Сомали, из Афганистана, вот в Миннесоте приглашают массу сомалийцев, они там уже, по сути дела, так прочно обосновались, что уже вообще за были, честно говоря, мы что такое это Миннесота, на минуточку, американский штат, а не Сомали. Они действуют подспудно, разрушая высшее образование, среднее образование, покупая журналистов. Вот это Катар. И поэтому просто надо хорошо понимать, с кем ты имеешь дело. Ты имеешь в виду дело с другом или ты имеешь дело с заклятым врагом?
2: Да, с кем вы мастера культуры. Да.
3: Абсолютно, абсолютно.
2: Прервемся на короткую рекламную паузу, выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
1: Америка, Израиль.
0: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд вынес важнейший вердикт, касающийся избирательного законодательства, которое окажет прямое влияние на предстоящие промежуточные выборы в Конгресс. Высшая судебная инстанция страны постановила, что власти отдельных штатов имеют полное законное право самостоятельно принимать решения о возможности учета и подсчета тех почтовых бюллетеней, которые прибывают в избирательные комиссии уже после официального дня голосования. Это решение вызвало полярную реакцию. Представители консервативного крыла заявляют о подрыве прозрачности выборов, в то время как сторонники реформы называют вердикт победой защиты избирательных прав граждан. Федеральное управление гражданской авиации начало экстренное расследование серьезного инцидента, произошедшего в небе над Нью-Йорком. Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue, выполнявший заход на посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, на высоте 3000 футов столкнулся с неопознанным беспилотным летательным аппаратом. Командиру воздушного судна удалось благополучно завершить полет и посадить лайнер. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Специальные службы ведут поиск владельца беспилотника, который грубо нарушил правила использования воздушного пространства мегаполиса. Трамп подписал пакет указов, направленных на снижение издержек американских фермеров в период проведения масштабных полевых работ. Своим распоряжением он временно отменил ввозные пошлины на поставку фосфатных удобрений из Марокко. В заявлении подчеркивается, что данный шаг призван снизить себестоимость сельскохозяйственного производства и остановить рост цен на продукты питания в розничных сетях страны, обеспечивая экономическую устойчивость фермерских хозяйств в условиях засухи.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. первый же визит вы пройдете тщательное обследование. А после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
9: По пятницам с 4 до 5.
10: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
11: Пульс большого города.
12: Радио большого города.
11: Дэвидсон радио.
1: Америка, Израиль.
2: Полный шалом продолжается. Сегодня мы про скандал, который разразился после выступления мэра Нью-Йорка, сравнившего деятельность АИПОК, лоббистской произраильской организации под названием Американо-Израильский комитет по общественным связям, с монстром. Мэр Нью-Йорка заявил, что АИПОК оказывает поддержку произраильским политикам, что она, я цитирую, заполонила телевидение оплаченной рекламой. После этого он столкнулся с обвинением в антисемитизме. Александр, ну, как бы вот тут деликатную какую-то, на мой взгляд, надо или границу провести, или еще что-то. Мамдани, я не его сторонник, но он не сказал, давайте уничтожим Израиль, он не сказал, давайте расстреляем евреев, он не сказал, давайте их переместим в концлагеря. Он сказал, что деятельность АИПОК, она вот ему не нравится. Она организация произраильская, а тут как бы произраильский то ли тире, то ли равно, то ли не равно еврейский, то ли это антисемитизм, то ли это критика государства Израиля, там, израильской политики. Вот как тут-то лавировать? Есть ли у нас, у противников Мамдани, вот у тех, кто не поддерживает его это и другие высказывания, обвинять его в антисемитизме, как бы против Израиля, что означает сразу автоматом против евреев?
3: Нет, я в принципе, я согласен с вами, Алексей, он, ну, не может быть объективно назван антисемитом, потому что, ну, посмотрите, там за него голосуют и поддерживают огромное количество евреев, и вот тот же Сандерс. Да. Их масса, и они все с восторгом, с упоением, они выступают, обнимаются с ним, целуются с ним. То есть, ну как же, они же самые, что ни на есть, евреи. Да он действительно не говорит, он не против, как бы, он не против евреев. Евреи, да, пускай они вроде как живут, а вот Израиль надо уничтожить. поддерживать вместе со всеми организациями, сопутствующими Израилю. Суть здесь достаточно, опять-таки, проста, потому что Мамдани – это человек мусульманских братьев, о чем Линда Сарсур, одна из известных пропалестинских деятельниц, она это прямо заявляла, что он очень тесно связан с обществом КАР, КАИР, КАИР – это называется аббревиатура CAIR, которая, в свою очередь, является филиалом мусульманских братьев. То есть все большинство, подавляющее 90% вот этих существующих организаций мусульманских, это благотворительные, гуманитарные, там, правозащитные и прочее, это мусульманские братья. Они маскируются таким образом весьма, весьма успешно. Так вот, она говорила, и это действительно так. То есть он формально не против евреев, да, собственно, и мусульманские братья, они ненавидят евреев, но евреи их мало волнуют как таковые. Их волнует Израиль. Израиль надо уничтожить. Что их еще волнует и что они еще хотят уничтожить? Они еще, как я уже сказал, хотят уничтожить Америку, христианскую Америку. Вот ту Америку, в которой мы привыкли видеть передовую силу Запада, Америку христианскую, Америку, воплощающую в себя дух творчества, предпринимательства, веру в себя, в свое предназначение и так далее. А вот эту вот Америку они хотят уничтожить так же, как Европу. И надо сказать, что Западная Европа они уже сделали, ведь, в общем-то говоря, в значительной степени то, что хотели. Западная Европа сегодня уже двумя ногами стоит в этом болоте, и цепляться ей, по сути, уже не за что, чтобы выбраться из этого болота. Вот теперь они сами об этом говорят. Это все эти проповедники, многочисленные, все эти так называемые в кавычках ученые, богословы, они говорят, что Америка должна быть мусульманской. Мусульманской. Христианство, иудаизм для них не существует, но только как эти люди могут остаться, как чтобы платить налог джазию. Это известный прием ислама, чтобы большая часть населения стала мусульманской, остальные, ну, пускай сохранят, но будут платить налоги, будут второстепенными людьми. Это их цель. И, как я уже сказал, они, ну, евреи, как евреи, они говорят, что да, евреи, христиане могут жить как второстепенные, как люди второго сорта могут жить. Ничего, ничего такого. Так было всегда на самом деле. Арабов их можно, конечно, погромить, можно настучать по башке, что называется, их можно унизить, их унижали всевозможными, всевозможным образом, и церкви нельзя было строить вешами минаретов, ну, и ездить на коне было нельзя крестьянину, только на осле, и одежды надо было специальные носить со знаками, с определенными, но... Пожалуйста, то есть, если такие вот евреи останутся, они, собственно говоря, и не против. Но вот Израиль, как страна, которая захватила, собственно говоря, кусок исламской территории, палестинцы их совершенно не волнуют, абсолютно. Палестинцы для них это вообще сброд, это просто расходный материал. Сколько там умрет в Газе, так пускай хоть 1,5 миллиона из двух помрет. Для них это просто расходный материал. Вот такая вот пушечное мясо такое. Но для им надо уничтожить Израиль, Израиль как союзника Америки, и чтобы потом уже в дальнейшем перейти к уничтожению собственной Америки. Такова стратегия, достаточно незамысловатая стратегия, которая, в общем-то, и не очень скрывается, но вот это все наивное и невежественное поколение людей, особенно молодежи, оно воспринимает все эти заявления об освобождении Палестины, о справедливости во имя Палестины, о том, что должна быть достигнута справедливость до Палестины, иначе не может быть достигнута трансгендерное равноправие, экологическая справедливость и так далее. Вот для них все это предназначено. Так что они идут четко к своей цели, они это знают, но являются они прямыми антисемитами? Нет, потому что антисемитизм им в этом контексте, это антисемитизм был в нацистской Германии, здесь это нет. Здесь пускай живут, как и христиане, пускай живут, пускай будут людьми второго, третьего сорта. Если они это примут, пожалуйста, но то они будут за нас зависеть полностью. Так что я согласен с вами, тут нельзя говорить о чистом антисемитизме.
2: Но в любом случае мэр Нью-Йорка, он отличался или отметился не только вот заявлением про AIPAC. Пару дней назад на телеканале ABC он заявил, что не лично не поддерживает и не признает Израиль как еврейское государство. И генконсул Израиля в Нью-Йорке Офер Акунис, он выступил с официальным заявлением, сказав, что Израиль абсолютно не нуждается в признании со стороны Мамдани. Он порекомендовал ему изучить исторические факты, вместо того, чтобы заниматься распространением, разжиганием ненависти. Но это как бы привычные штампы, честно говоря. Но есть одна важная фраза вот в речи дипломата израильского, которая, вот на которую я хотел бы сделать акцент. Он напрямую связал вот резкий всплеск антисемитизма в США и в Нью-Йорке с невежеством и нетерпимостью по отношению к еврейскому народу. И вот вы говорили там про ЛГБТ-движение. Напомню, что, по-моему, в Италии израильскую делегацию геев и лесбиянок сказали, мы допустим, если вы пойдете там под палестинскими флагами. Вроде бы примерно такая же сейчас история разворачивается и со знаменитым Нью-Йоркским парадом гордости. Там израильскую делегацию тоже готовы принять вот, при условии полной поддержки Палестины. Что в головах у этих людей? Александр, а вы вот как бы красочно, ну, в пределах разумного, разумеется, говорили, вот приедь гей открытый или лесбиянка в Ирак, в Иран, в Катар, ну, в лучшем случае не пустят, в худшем случае выбросят вон с окна 12 этажа или с крыши, что они делали неоднократно, или повесят, или разорвут на части, вот и закончатся права ЛГБТ-сообщества в исламском мире, а тут как бы в Нью-Йорке, который всегда отличался толерантностью и всем остальным. У нас есть еще некоторое время вот на то, чтобы продолжить разговор. Александр, как в Израиле-то отнеслись ко всему этому скандалу? Ну, понятно, что все-таки Мамдани хоть и новичок в политике, но он уже почти год занимает. Нет, меньше. С 1 января он, наверное...
3: Вы знаете, относится Алексей с большим беспокойством. Даже не потому, что это Мамдани, и вот то, что там он говорит и заявляет, из-за тенденции. А тенденция его действительно очень опасная. То есть партии. Да, сказал, ну хорошо, мало ли кто что говорил. Но тенденция очень опасная. То есть демократическая партия не просто левеет, она становится такой вот красно-зеленой, которая просто говорит терминами, говорит выражениями, которые раньше немыслимы были, но для нормального, среднего, вот

0: притягивает к себе, как мы видели вот во время последних событий, там выборов Нью-Йорка, притягивает к себе все новые и новые силы, действительно, уже совершенно оголтелая публика, совершенно сошедшая с ума, которая пытается переплюнуть друг друга, и это набирает скорость. Вот что страшно. То есть вот будут выборы, мы посмотрим, кто там победит, кто нет. Но то, что в самой Америке, в Нью-Йорке, а Нью-Йорк это все-таки это сердце Америки, происходит такие вещи, конечно, это пугает. То есть мы, это опасно, я повторяю, это опасно не только для Израиля, это опасно для самой Америки невероятно, потому что евреи в данном случае, или Израиль в данном случае, это просто как вот канарейка в шахте. Ну, помрет первый, так помрет первый. Но потом же это, как мы видели на примере тех же нацистов, это распространяется на всех, и потом уже пощады не будет не всем. И, собственно говоря, в этом и состоит вот этот красно-коричневые идеологии, разрушить до основания, а потом новый мир построить. А новый мир, мы знаем, какой он будет, зеленый. То есть в этом сомнений быть не может. А вот это вот пугает. То есть если такие люди в Нью-Йорке, в городе Большого Яблока, они задают тон, приводят сюда своих людей, свою команду, даже в том числе и евреев, кстати говоря, то это создает огромную угрозу того, что такая политика будет взята как главное мейнстримное для всей, собственно говоря, демократической партии. К этому идет дело, и это, ну, это пугает.
1: Многоточие, потому что сейчас, музыкальная пауза, Шломи Шаббат, известный израильский исполнитель, Эйн от Мелевадо, кроме него нет никого, его песни знаменитые прозвучат сейчас, затем новости, реклама, вторая часть программы, друзья, 2 часа у нас эфирного времени, так что не переключайтесь и оставайтесь с нами.

0: Америка, Израиль.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Конгресс внесен на рассмотрение масштабный законопроект, предлагающий поэтапное повышение федерального минимума заработной платы до $25 в час на всей территории страны. Авторы инициативы заявляют, что текущие экономические условия и инфляция требуют радикального пересмотра стандартов оплаты труда для защиты прав рабочих. Документ уже вызвал острую полемику среди представителей крупного бизнеса, которые утверждают, что столь резкое повышение финансовой нагрузки на предприятия может привести к сокращению рабочих мест в сфере торговли и общественного питания. В Олбани канцелярия губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул обнародовала официальный указ о кадровых изменениях в высших судебных инстанциях. На должность судьи первого департамента апелляционной дивизии Верховного суда штата назначен Мэтью Паркер Расса, ставший первым в истории открытым представителем нетрадиционной ориентации на столь высоком судебном посту в регионе. Одновременно с этим судья Мануэль Мендес был повышен до статуса ассоциированного судьи апелляционного департамента. Губернатор подчеркнул, что данные назначения призваны укрепить беспристрастность, справедливость и высокий профессионализм судебной власти штата. Верховный суд подтвердил, что родившиеся на территории Соединенных Штатов люди имеют право на автоматическое получение гражданства страны. Отменить это право пытался Трамп, который одним из своих первых указов распорядился ограничить процедуру получения гражданства по рождению. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает. Верховный суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах. Трампу придется выплатить миллионы долларов, пострадавшие от сексуального насилия. В тюрьме Северной Каролины заключенные захватили охранников в заложники. Самолет JetBlue столкнулся с дроном, заходя на посадку в Нью-Йорке. Институт имени Нэнси Пелоси появится в Калифорнийском университете. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 30 июня. Закончился рабочий день, закончился месяц и закончились первые полгода. Давайте все по порядку. Сегодня Dow Jones рекордный день. Dow прибавил 136 пунктов, 4%, 52 319. Был конечный рекорд, это новый рекорд. Standard Poor's 500 поднялся на 59 пунктов, 0,8%, 7499. Конечный результат NASDAQ остановился на отметке 26214, плюс 394 пункта или 1,5%. Транспортный индекс потерял 0,8%, Russell 2000 прибавил 0,5%. За месяц Dow прибавил процент с четвертью, Standard Poor's 500 практически не изменился, NASDAQ упал на 1,1%, транспортный индекс плюс 0,5%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 1,5%. Russell 2000 индекс маленьких компаний самое лучшее начало года, начиная с 1991 года. Первая половина года самое лучшее, начиная с 1999 года. За первые полгода Dow поднялся на 8,9%, Standard Poor's 500 прибавил 9,5%, NASDAQ поднялся на 12,8%, транспортный индекс прибавил составил 25,3%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился почти на 22%, 21,9%. Нефть сегодня минус 10 центов, $72.33 стоит 1 баррель нефти. Золото минус 6,20, $4,032.70 стоит унция золота, унция серебра стоит $59.66, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,216%, за 10 лет можно получить 4,453%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,94%. За границей сегодня Англия плюс 1,1%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 1,5%, Швейцария минус 0,2%. В Азии японский Никей прибавил 0,9%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг минус 0,3%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 Сэндиск поднялся на 0,9%, Exxon Enterprises, Vertiv, KLA Corp и Products были в плюсах. В минусе были Digital Realty, Harmel Foods, Zimmer Biomet, Mosaic, AT&T. На NASDAQ опять-таки Сэндиск, Exxon, Exxon, KLA, Advanced Micro, Marvell Technologies были в плюсах. В минусе были MicroStrategy, Constellation, Dexcom, T-Mobile, Netflix. Вообще в этом месяце лучше всех были полупроводники. Полупроводники поднялись очень сильно. Micron поднялся, Intel поднялся, Marvell, Advanced Micro Devices. Это все полупроводниковые компании. Они поднялись очень-очень сильно. У нас на Dow сегодня Caterpillar прибавил 3% с хвостиком. Apple поднялся на 2,7%. Nvidia плюс 2,6%. Microsoft плюс 1,2%. McDonald's плюс 1,1%. В минусе были Johnson & Johnson, Honeywell, Coca-Cola, Walt Disney и Chevron. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песню поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
7: Второй час эфира еженедельной программы «Полный шалом», выходящей на Дэвидсон Радио с 17 до 19 нью-йоркского времени. Я Алексей Осипов и израильский журналист Александр Майстровой сегодня говорим о том скандале, не первом и наверняка не последнем, который учинил мэр Нью-Йорка, заявивший, что лоббистская произраильская организация AIPAC, она монстр, она заваливает деньгами Америку, покупает ее и не обращает внимания на то, что дети в Палестине гибнут и так далее, и так далее. Александр дал блестящую, полную картину всего того, что касается AIPAC, отношения вот Израиля к нынешнему нью-йоркскому мэру. Александр, но ведь AIPAC это не единственная такая произраильская организация. Лично я там так или иначе пересекался. Ну, есть организация Friends of Israeli Army, друзья Цааля, то есть такая благотворительная организация, собирающая деньги на помощь солдатам, офицерам. Там разные ситуации. Кому-то нужно протезирование, кто-то там солдат-одиночка, кто-то там ветеран боевых действий, но оказался в тяжелой жизненной ситуации. Есть и Israeli Bonds, насколько я понял, это организация с ней, правда, я вот прямых отношений, прямого отношения там к ней не имею и не был ее клиентом, но, как я понимаю, это такая своеобразная помощь Израилю, хочешь помогать Израилю денежно, но в то же время как бы не терять деньги. Специалисты этой компании, я не знаю, там какой статус она носит, инвестиционная, банковская, они помогают тебе приобрести акции, ценные бумаги израильских компаний, там, возможно, какие-то государственные израильские облигации, и тем самым ты получаешь доход и в то же время помогаешь Израилю, вольно или невольно. Конечно же, есть Хабад, центр которого это религиозное движение, мы о нем тоже, я надеюсь, отдельно сегодня поговорим побольше, в Бруклине. Александр, что еще добавить, кто из них там играет такую серьезную роль?
8: Ну, вы знаете, Алексей, ну, организаций на самом деле действительно много, очень много. Вот вы упомянули Израиль Бонс, это одна из них. Есть еще Кэрен Айсот, он тоже действует в Америке. Это Объединенный Израильский призыв, так называется. Он работает в более 40 странах, естественно, он работает и в Соединенных Штатах. Есть Jewish Federations of North America, это тоже такая крупнейшая зонтичная организация, которая объединяет сотни еврейских общин, и там они вкладывают и в безопасность Израиля, или в образование, и развитие инфраструктуры. Есть, конечно, всеми нами любимый и невероятно уважаемый Сахнут, который, мы знаем, чем занимается, тоже замечательно. Есть фонд дружбы, это называется Керен Иегудит, Лей Гудит, это тоже одна из таких социальных организаций, которая помогает там, репатриантам и малоимущим, и так далее. Ну, и помимо этого, есть еще и организации уже такого более широкого профиля. Ну, во-первых, это Объединенные христиане за Израиль. Это евангелисты в основном. Они объединяют миллионы евангелических организаций по всей Америке. Есть конференция президентов еврейских общин, это тоже зонтичный такой орган, там где-то 50 национальных еврейских групп объединяет, есть еврейский, американский еврейский комитет, есть сионистская организация ЗО, очень правая, ну не очень правая, она, я в хорошем контексте говорю это слово, очень правая, последовательная, патриотичная, идеологически выверенная организация, когда я говорю очень правая, то я имею в виду позитивно, потому что обычно говорят очень правые, это ультраправые, это крайне правые, нет. Вот это действительно очень действительно сионистская организация, потому что есть организации, которые называются сионистскими, но к сионизму имеют не имеют никакого отношения или даже всячески вредят этой идеологии, там какие-то, находя совершенно нелепые претензии и так далее. То есть очень и очень много, Алексей, очень много организаций,
7: Александр, чтобы нас только, да, чтобы нас дамы не заклевали, я вспомнил, есть же еще одна такая зонтичная организация, ВИЦО, женская еврейская, да, про нее мы забыли, а у них там, они детские сады спонсируют, и дома малютки, и типа от халав, как это вот, ну, сказать, молочные станции, где женщины получают роженицы, кормление детей.
8: Младенцев.
7: Да, их мы забыли.
8: И, кстати говоря, сильные, и огромную роль играют, Алексей, в поддержке женщин, то есть ВИЦА, центр ВИЦА, туда могут обращаться и обращаются женщины, которые страдают от насилия в семье.
7: Профподготовку, я знаю, они там получают, если женщине нужно ну, у нее нет работы, или она не нашла.
8: Совершенно верно. То есть туда тоже можно обратиться, и многие обращаются, я даже знаю таких, которые обращались, или получить какую-то помощь при разводе. То есть, действительно, эти организации делают очень большое дело, и слава Богу.
7: Итак, кто вам по душе, с кем, возможно, вы сталкивались, кто является таким, ну, ключевым игроком? Они вообще нужны, не нужны?
8: Ну, вы знаете, я как по роду своей деятельности, Алексей, вот будучи журналистом в «Новостях недели», я очень много писал о христианах за Израиль. Ну, мне они просто очень нравятся. Это люди, которые очень с таким сильным идейным стержнем, это сегодня уникальное явление в западном мире, которые, в общем-то, находятся в тяжелейшем духовном кризисе, но именно евангелисты, причем и американские, конечно же, и не только американские, со всех стран есть, там, я говорил, из Голландии, например, был председатель, глава, наверное, правильно назвать, христианского посольства в Иерусалиме, это было одно из моих первых интервью, он был голландец, и они меня просто поразили, вот насколько они действительно, насколько они искренни, насколько они убеждены в своих взглядах, насколько они последовательны. Есть масса их организаций. Кстати, интересно, вы знаете, что в Бразилии сейчас, вот в Бразилии, казалось бы, католическая страна, но вот это вот движение евангелистов, оно набирает силу. Я очень много беседовал с ними, там и мосты дружбы, тоже и в Иерусалиме, и разные всевозможные другие организации, структуры, много писал о них, потому что просто мне лично они очень и очень симпатичны, мне они нравятся, вот поэтому, поэтому, если говорить о симпатиях, то вот действительно они мне близки, участвовал даже в каких-то их конференциях и так далее. Вот, я бы сказал, я бы выделил их в первую очередь.
7: Александр, вы знаете, как-то прошло мимо меня, никогда я не занимался вот глубоким поиском ответа на вопрос. Есть движение Хаббат, религиозное движение, приверженцев которого легко узнать по их одеждам, по их шляпам, по их легкому, на мой взгляд, отношению к жизни. У них всегда и праздники веселые, и какие-то мероприятия. Они такие последователи Любавического Рэбе, они жадные до жизни. Они жадные, не жадные, да, веселье в плане того, что готовы делиться, приглашать. Но вот каким-то странным образом Любавический Рэбе, он жил в Большом Нью-Йорке, в Бруклине, там и упокоился. Большое количество его последователей продолжает жить в Соединенных Штатах Америки. Ну, как-то не вяжется религия, иудаизм, они-то, в общем, приверженцы иудаизма, должны бы вот всей этой миллионной армии уехать, репатриироваться в Израиль, а он к этому как-то, я так понял, не призывал, сторонники его продолжают жить в Америке. Ведь по разным подсчетам в Америке до 7 миллионов евреев живет, и из них немало именно хабадников. Вам что-то известно об вот этой вот, ну как бы это сказать, загадке, нестыковке, когда сильная, влиятельная, богатая, веселая, еврейская, религиозная община в массе своей, в общем, живет в Америке, а не в Америке, а не в Израиле?
8: Вы знаете, Алексей, еще буквально пару фраз, а вот с моей... моих как бы встречах с евангелистами, буквально пару фраз.
7: Конечно.
8: Я помню, как я был поражен, Алексей, когда я встретился с группой вот этих вот людей, и там же были и выходцы из бывшего Союза, которые так благодарили евангелистов, что они получили от них такое тепло, такую заботу, которых не получали вообще от государственных каких-то организованных бюрократических структур, даже от израильских организаций. В Израиле очень много парадоксального образа. Было какое-то пренебрежение по отношению к выходцам из Европы и пережившим Холокост. Это было очень странно, меня это поразило. Говорили, что вот, ну а что они шли, типа вот, как овцы на убой, вот мы бы не пошли. Ну, конечно, вы бы не пошли, если бы вас вырывались в ваш дом и захватывали вас с автоматами и эсэсовцы, и с служебными собаками. Конечно, вы бы не пошли, но от евангелистов они получали и опеку, и помощь, и они говорили об этом. Вот это меня поразило, честно говоря. То есть в самом Израиле удивительно, но это было в 90-х годах, по-моему, я сейчас с ними встречался, наибольшую помощь, наибольшее тепло и соучастие они получили от христиан, именно от христиан, вот тех самых, которые сочувствуют, поддерживают Израиль. Крайне любопытно это для меня было. Что касается Любавического Рэба, вы знаете, тот вопрос, который вы задали, Алексей, это действительно интересно. Там есть версия. Версия звучит так, что Любавический Рэба, Менахем Мендель Шнейерсон, он сам говорил, так говорят, по крайней мере его сторонники, поклонники, так в Бруклине. И более того, это его главная миссия. И второе, что по еврейскому закону праведник, ступающий на святую землю, не имеет права ее покидать. А он не мог не покидать Израиль, потому что глобальное такое духовное руководство требовало постоянного присутствия в международном центре Хабада. Вот так они говорят, так они оправдывают тот факт, что он не репатриировался в Израиль, и говорят, что он считал, что ему необходимо оставаться духовным оплотом для евреев во всем мире и выстраивать такую всемирную сеть помощи общины именно из Нью-Йорка. Такое вот обоснование того, что он не репатриировался и вообще не приезжал в Израиль. Надо сказать, что Хабад — это действительно уникальное движение. Вы правы, оно очень живое, оно очень веселое. И, собственно говоря, это переводится так, как бы само слово, аббревиатура, это означает мудрость, понимание, знание. На мой взгляд, я к нему очень хорошо отношусь, потому что, в отличие от многих ультрарелигиозных движений, Хаббат — это ультрарелигиозное движение, они как раз выступают за Израиль, они выступают за интеграцию, за участие, за помощь. Они не изолируются, как многие другие, не устраивают демонстрации о том, что мы не пойдем служить, лучше умрем, не нападают на полицейских, не бьют стекла, не вытворяют черт знает что, не устраивают погромы, нет. Они очень как-то органично вписываются в израильскую жизнь, в еврейскую жизнь вообще по всему миру. Надо сказать, что они занимаются и просветительской деятельностью. Можно видеть на улицах, вот как они призывают надеть тфилин или там выполнить какие-то заповеди, действуют программы их Бадбе Алия, то есть помогают
7: Да там и столовые,
8: Совета.
7: И детские сады,
8: столовые,
7: там
8: совершенно
7: у
8: верно,
7: них
8: Алексей,
7: много
8: совершенно
7: чего,
8: верно,
7: они
8: помогают
7: благотворительностью
8: просто,
7: много занимаются, да.
8: Да, благотворительностью помогают людям, вы знаете, они, поскольку у них есть центры действительно по всему миру, то они очень помогают израильтянам, которые оказались за границей. Неважно где, в Индии, в Таиланде, в Японии, черт его знает где, которые в силу каких-то причинок испытывают
7: Да
8: трудности.
7: переночевать негде, господи,
8: Переночевать негде, да.
7: да.
8: Или же попали в глубокий душевный кризис, тоже такое часто бывает, потому что едут куда-нибудь в Гоа, в Индию, там наркотики, там черт знает, что творится, а потом молодой человек буквально, или девушка буквально сходит с ума, не знает, куда ему идти, как ему жить дальше и так далее, то есть запутывается вот в этих сетях. И они приглашают, они их помогают, они им дают какую-то заботу и возможность восстановиться себя. То есть они действительно делают добрые дела. Попросту говоря,
7: Александр,
8: это
7: тут,
8: очень...
7: знаете, есть забавная новость, которая вот
8: Да.
7: буквально несколько дней назад попалась мне на глаза. Ну, как-то так вот вы уже упомянули Таиланд, и выходцы из бывшего Советского Союза, жители там постсоветского пространства, они любят отдыхать на Пхукете, в Паттайе, это недалеко от Бангкока, а израильтяне, они там облюбовали один из островков, который называется Пханган. Там вообще царит иврит, там бизнесы, рестораны. И там много лет действует Бейт-Хаббат. Это не синагога, это дом, как бы, в который может любой прийти. Никто не будет спрашивать там ни твое гражданство, ни являешься ты религиозным или нет, и получить любой вид помощи, вплоть до того, что вот приехал, как это, вот сейчас говорят, бэкпекер, молодой человек с рюкзаком, ему там переночевать пока негде, он вообще не знает, куда идти. Ему там помогут. Так вот, кому-то это не очень понравилось, и нашли возможность открыть светский, секулярный дом такой израильский, примерно с тем же набором услуг, теми же целями, чтобы человек, который к религии относится, ну, равнодушно, имел возможность не в Бейт-Хаббат идти, а в дом светский. Так вот, надо подчеркнуть, что на Пханган едут люди, ну, понятно, не религиозные, по большей части это молодежь, которая к религии относится, ну, так, с легким предубеждением. Короче говоря, секулярно этот дом пустует, Бейт-Хаббат, он полный. Вот поди разберись, какие тенденции сегодня нынче в моде. Прервемся, друзья, на короткую рекламу и выпуск новостей. Не переключайтесь.
6: Америка, Израиль.
1: Нью-Йорк слушает.
0: Слушайте радио. Дэвидсон радио.
2: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из четырех домов. Редкая и просторная планировка. Три уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прахин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Экстренные службы Нью-Йорка ликвидировали последствия чрезвычайного происшествия в центральной части Манхэттена. Из-за распыления едкого газа в помещениях одного из крупных отелей города администрация была вынуждена провести полную экстренную эвакуацию всех постояльцев и персонала. На место прибыли несколько расчетов пожарной службы и бригады скорой помощи. Медики оказали необходимую помощь лицам, столкнувшимся с раздражением дыхательных путей. Полиция ведет поиск злоумышленника, мотивы хулиганских действий выясняются. Правительство Великобритании объявило, что люди, получившие убежище в стране, должны будут вернуть государству около 10 тысяч фунтов стерлингов за проживание и социальное обеспечение, как только начнут зарабатывать. Куба запросила на 7 июля заседание Генассамблеи ООН из-за ситуации на фоне блокады США. Глава МИД Карибской Республики Бруно Родригес Парильо уверен, что большая часть международного сообщества поддержит его страну. Администрация Трампа требует от разведсообщества создать единую базу всех целей для слежки, включая возможных шпионов и цели для вербовки, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Ряд чиновников опасаются, что подобный реестр может быть использован не по назначению или скомпрометировать операции.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
6: Америка, Израиль.
7: Итак, финальные полчаса. С вами Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маестровой. Полный шалом, ведь сегодня вторник. Александр, ну, вопрос, который я готовил, потирая руки, и который я вам когда-то, я это очень хорошо помню, задавал, но сейчас вот попросил бы... Что называется, с толком, с расстановкой, с чувством. Ну и, конечно же, как всегда, честно ответить. Вы больше 30 лет назад, не колеблясь, приняли решение репатриироваться в Израиль. Наши слушатели, подавляющая их часть, либо приехала в Америку напрямую, минуя Израиль, имея еврейские корни в разные годы, либо... Небольшой процент, но тоже такой есть. Люди в Израиле пожили какое-то время, но потом переехали в США. Как вы лично относитесь к тому, что евреи из Советского Союза, из республик бывшего СССР ехали и едут в Америку, а не в Израиль? Будете их винить, обвинять, говорить, что они там неправильные евреи или что-то не так сделали, не так поступили?
8: Вы знаете, Алексей, ну уже не 30 лет, уже 38 вот будет в этом, в декабре, в ноябре будет 38 лет, как я здесь. Я действительно приехал как сионист, я хотел приехать именно в Израиль, хотя мы летели через Вену, можно было, собственно говоря, поехать еще добраться до Соединенных Штатов, в Италию, там через Ладисполь, через Остию, подождать, приехать в Соединенных Штатах, но я не хотел. Я хотел в Израиль. Я не могу сказать, что я был так остался восторженным, так скажем, сторонником, поборником этой страны, потому что я много столкнулся и на своем опыте, и на опыте того, что я видел, с тем разладом, с той несправедливостью, с тем высокомерием, которое по соотношению разных слоев населения, презрением, даже хамством, и мы видели, как плохо относятся зачастую к новоприбывшим, и как унижали детей, и как унижали женщин. Много было очень и очень неприятного. Я вовсе не собираюсь это скрывать, замалчивать и говорить, что нет, все было замечательно, нет. Далеко не все было замечательно, поэтому я считаю, что надо говорить правду, и не надо ничего скрывать. Люди, которые едут в Израиль, они должны понимать, что это далеко не простая страна, не говоря уже о терроре, не говоря уже о страхе насилия и обо всем, о войнах, конечно же. Но тут еще существует масса противоречий, которые как-то вот проявляются самым неожиданным образом, масса предубеждений по отношению к людям, приехавшим из других стран, причем неважно, это уже просто такой национальный спорт, как бы пригнобить немножко выходцев из Ирана, выходцев из Ирака, из Марокко, из Йемена, из России, из, я не знаю, все что угодно. Все это, к сожалению, есть. Поэтому я меньше всего и собираюсь кого-то осуждать, я это тоже говорю. Люди хотят хорошо жить, люди хотят жить без страха, люди хотят жить в безопасности, люди хотят быть спокойны для своих, за своих детей и за своих близких, и не думать о том, что произойдет с вашей страной и в случае войны, и в случае какого-то теракта, и отпуская ребенка в школу, не бояться, что там что-то такое будет, ворвется какой-то террорист, все, я совершенно это не исключаю. Вопрос, к сожалению, другой. Объективная реальность такова, что сегодня евреям становится жить повсюду все тяжелее и тяжелее, настолько тяжелее, что уже, в общем-то говоря, встает вопрос о том, что надо паковать чемоданчики. То есть, если об этом говорят, например, главный раввин Англии об этом сказал, о том, что евреям в Англии ничего хорошего не ждет, и им надо спасаться, пока еще можно спасаться, потому что никто не знает, что произойдет завтра. Если произойдет завтра, придет к власти какой-нибудь исламист, скажем, то вообще неизвестно, можно ли будет бежать. То есть это кажется сегодня достаточно курьезным. такой вывод. Но это совершенно не курьезно, наблюдая за тем, что происходит в этой стране. Все выглядит очень и очень зловещим образом. И мы видим на примере из Соединенных Штатов, что тоже далеко не все в порядке. То есть на примере вот того же Мамдани, которого мы с вами обсуждали, Алексей, мы видим, куда катится Нью-Йорк, мы видим, куда прикатились благополучные, продолжают катиться Калифорния, Сиэтл и так далее. То есть Америка страна большая, но дела-то не очень хорошо обстоят в этом отношении. В Канаде там практически чуть ли не день там происходит в Канаде. Я помню, вы знаете, когда я приехал сюда, и в 90-х годах масса людей, они буквально рвались из кожи вон в Канаду, добраться до Канады. Это была земля обетованная. То есть попасть в Канаду, это было счастье. Казалось, ну что может быть спокойнее, благополучнее, надежнее Канады? Канада сегодня превратилась благодаря нашим социалистам и тому же Карни, и Трюдо, до него в гигантскую помойку с насилием, экономическими проблемами, безработностью, и люди уже уезжают из Канады, а еврейские объекты, там синагоги, еврейские центры, еврейские школы подвергаются постоянным нападениям, уже все выглядит это очень и очень мрачно. Про Австралию то же самое, то есть, казалось бы, Австралия, ну, тоже вообще, ну, какая-то вот...
7: Конец света, да.
8: Да, конец света, и там, ну, вообще ничего, все просто, просто тишь да гладь да Божья благодать, ну, ничего там быть не может. Посмотрите, какое насилие, какие нападения, вот это вот на Хануку в декабре прошлого года. То есть сегодня это повсюду, и в Западной Европе, хотели и в Германию ехать, посмотрите, в Германии сегодня, я уж не говорю даже про евреев, евреев само собой, но люди боятся ходить в железнодорожные вокзалы, потому что это вот обиталище всей вот этой вот публики веселой, боятся ездить на поездах, потому что постоянные нападения, теракты, сексуальные домогательства, все что угодно, все радости. Германия сегодня тоже превратилась в крайне проблемную страну, ну и для евреев тем более, потому что начинается с евреев, а потом продолжается благополучно, перекочевывает на всех остальных. Так что выбора-то, в общем-то, по сути дела, окно возможностей сужается. И я просто предполагаю, что люди, которые будут искать более или менее спокойное будущее, парадоксальнейшим образом, совершенно парадоксальнейшим, потому что Израиль — это страна, постоянно находящаяся в состоянии войны, в состоянии конфликта, и не только внешне, но и внутренне. Израильское общество очень расколото, это мы видим. Но, тем не менее, выбор остается все меньше и меньше. Вот такая вот ситуация. Поэтому это объективно. Это объективно, и я не призываю никого. Каждый должен искать, где ему лучше, где он находится в большей безопасности и чувствует безопасность за свою семью и за своих детей. Это для меня однозначно главный критерий выбора. Но проблема в том, что с выбором-то проблема.
7: Да, с выбором-то проблема. Ну и тогда философский, Александр, вопрос, и чего нам ждать дальше? Конечно же, я имею в виду обозримое будущее, потому что, если честно, вот, ну, давайте возьмем лично меня, допустим, там у меня есть право на репатриацию в Израиль, и, так сказать, вот есть Нью-Йорк, есть другие страны, есть возможность там уехать туда или сюда. Я, честно говоря, не понимаю, куда смотреть. И в Израиле идут конфликты, и внешние, и внутренние, как вы говорили. Я сейчас не говорю ни об экономике, ни о погоде, там, ни о медицине. Я говорю исключительно вот о безопасности как таковой. Вот. Тут и Ливан, тут и Палестина, тут и Газа, тут и Иран. Я сейчас говорю про Израиль. В Америке примерно та же ситуация. Есть и свои террористы, есть и свои исламисты, есть и свои какие-то внутренние враги, когда там в синагогу приходят и расстреливают белые люди, там, зараженные какой-то нацистской, не нацистской идеологией. Австралия, Новая Зеландия мы уже обсудили. Исламские страны мы не рассматриваем. Европа, прости господи, вообще там, по-моему, уже места на ней нету, где, чего, куда и как. Про Канаду тоже упомянули. Ну и вот что мне, что нам, я имею в виду радиослушателям, делать, куда кидаться? Вот я имею в виду обозримое будущее. Можете предсказать нам?
8: Ну, вы знаете, ну, насчет Европы, к счастью, к моей большой радости, надеюсь, это продолжится, Восточная Европа, она, слава богу, более-менее в порядке. Практически все страны Восточной Европы, они нормальные, они безопасные, они, может быть, не такие богатые, но зато они разумные и спокойные, они здравомыслящие, они не пускают к себе вот это вот все. Публику, все эти орды, они проводят достаточно разумную политику, то есть, но опять-таки они бедные, то есть, понятное дело, что кто-то, может быть, и может как-то вот, но это массово, это невозможно, да они никому там и не нужны, собственно говоря, ни евреи, ни другие мигранты с мира, ну, принимают вот они бегущих украинцев, и то уже без особого удовольствия, потому что очень большое и тяжелое бремя. Тем не менее, правда, принимают, слава богу, опять-таки. А все остальное, да, смотрите, вот в Лондоне, опять-таки, я возвращаюсь к этой стране, все-таки великая держава когда-то Великая Британия, действительно, и сегодня там постоянные демонстрации сторонников Белой Британии, которые просто патриоты, хотят спасти свою страну, и с другой стороны вот эта вот вся публика красно-зеленая, которая выходит на улицу под палестинскими флагами, и нападения, и так далее, даже не только на евреев вообще. То есть действительно выбраться-то, выхода особенного нету. Если Америка продолжит этот путь, то, конечно же, и результат будет такой же. Америка скатится, да, в то состояние, в котором находится сегодня Великобритания. В Израиле, вы правы, с точки зрения безопасности, а безопасность, на мой взгляд, это главное. Все остальные проблемы, они решаемы. Это все остальные проблемы, по сути дела, на 25-м месте. Если нет безопасности, если ты боишься за жену, за своих детей, за самого себя, наконец, то это уже не жизнь, никакая зарплата не поможет, не порадует, никакие условия не порадуют. Это самое главное. Что интересно в Израиле, большой плюс, вот я не раз говорил как-то, по-моему, с вами мы говорили, Алексей, вот я смотрю, например, ночью, у нас район достаточно периферийный, на окраине Иерусалима, здесь арабские деревни, и все это, но вот ночью смотрю с балкона, вот возвращаются, например, там девчонки после баров, я не знаю, дискотек, ничего, хохочут в коротеньких юбочках, ничего, в час-два ночи, например, и ничего не боятся. То есть здесь нету такой, да, есть теракты, есть нападения, но такое ощущение, что все-таки власть контролирует, в отличие от стран Запада. Европы, например, или Канады, где вообще нету никакого контроля, потому что все просто поражено вот этой вот политкорректностью. Боятся полицейские, боятся, что их засудят за то, что они задержали какого-нибудь алжирца или афганца. Потому что нельзя. Это человек уберменш, человек высшего сорта, нельзя с ним ничего сделать. В Израиле этого нету. Здесь достаточно, все-таки работает полиция, здесь достаточно безопасность в городах, здесь нету этого, но опять-таки, конечно, вся ситуация в самой стране, вокруг нее, она держит в напряжении, потому что не знаешь, с чем мы проснемся утром, с ракетами, с терактом, с новыми погибшими, с нападениями, откуда-то неизвестно как, с обстрелами. Все это, несомненно, есть, и человеку придется делать выбор. Конечно, то есть что ему больше по душе. При этом, вы знаете, интересно, что я знаю, что некоторые мои друзья, которые уехали в Америку и вообще не думали про Израиль, они не хотели в Израиль, но их дети, они едут в Израиль, потому что, видимо, это результат вот того, что происходит в западном мире, в Соединенных Штатах, в том числе этот разгул антисемитизма, ненависти, это пропаганда на вот этой свободной Палестине в университетах, травля тех, кто не согласен. И они приезжают в Израиль, и кто-то даже становится религиозным, умеренно религиозным, я знаю таких ребят. Так что вот такие вот парадоксы жизни тоже есть.
7: Да, есть и такие, есть вот несколько израильско-русских, в кавычках, пар, которые вернулись в Израиль из Канады. Вот, при этом я помню, как они рвались, я помню, как они хлопали в ладоши, когда получили документы на право вот уже на ПМЖ в Канаде, но нет, спустя несколько лет вернулись, и как бы тут ничего не скажешь, уже общаемся через океан. Друзья, это все на сегодня. Сложная была передача, я имею в виду, что долго я к ней подходил, лично я, потому что вопросы, затронутые в ней, они и тяжелые, и тонкие, и легкие одновременно, но легкими, в легкие ответы их превратил и понятные Александр Маестровой, наш дорогой, за что ему, как всегда, отдельное спасибо. Александр, спасибо, и до встречи через неделю.
8: Спасибо, спасибо вам, Алексей, и спасибо всем радиослушателям.
6: Америка, Израиль.
15: В агентстве GoodCare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в GoodCare. 718-635-3535.
16: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
19: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Не улыбка, без сомнения.
23: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio. Мы стали еще ближе».

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи

0: Радіо. Радіо. Радіо.
1: Девід Зон Радіо. Радіо.
2: Девід Зон Радіо, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковещий Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: 9 Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася — это тот, которого гладит рука Севы, наша фамилия Каплан. Васю сегодня поднимать не буду во весь рост, потому что он слегка потерял форму за вчерашний день. Забавная статистика по поводу вчерашнего шоу. У нас вчера наш звукорежиссер Акмаль был в отпуске, и поэтому я решил не выходить ни на радио, ни на телевидение. Но по привычке встал, как всегда, до начала эфира, до 6 утра, и включил стриминг, написал «Меня сегодня нет» и выставил на экран «Читян только». Они переписывались целый час. И в результате на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube появился один новый подписчик. То есть это то, что происходит практически ежедневно. Каждый день, сколько бы я усилий не тратил на шоу, появляется по одному подписчику. Я даже думаю, что это такой bottleneck syndrome. Может быть, у YouTube есть какая-то подпрограмма, которая больше одного не пропускает. Но меня это не сильно колышет. А теперь переходим к новостям. Вообще сегодня полно хорошего материала. И начнем с того, что World Wide News, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, такая красивая у него фамилия, заявил, что Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, так как Киев отказался делиться технологиями производства беспилотников. Генсекретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что Украина в долгосрочной перспективе будет обеспечивать безопасность Европы, поскольку ее вооруженные силы являются сильнейшими на континенте. По-моему, это самая знаковая новость за последние 4,5 года. Вы врубились? Генсек НАТО сказал, что лучшие боеспособные части на континенте – это Украина. Из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях остается без электроснабжения. При этом почти 600 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях остаются без электроснабжения, но из-за погодных условий 419 украинских дронов минувшую ночь сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульскими областями и Московским регионом, Краснодарским краем, а также аннексированным Крымом. На подлете к Москве сбито 50. Новые российские рекруты имеют среднюю продолжительность жизни в боях в Украине от 20 до 35 минут. Правда, дергается очко, когда слышит эту цифру. Солдат в среднем может жить от 10 дней до 3 недель, то есть с момента от прибытия на полигон до смерти в бою. Согласно историку Питеру Франкопану в статье для Foreign Policy со ссылкой, правда, на российских военных блогеров, которых надо еще проверять, потому что они все прокремлевские. Если это так, правда, как же они такие вещи печатают или произносят? И последняя новость, самая длинная. Вчера вечером в княжестве Монако, недалеко от границы с Францией, произошел взрыв в жилом доме на улице Реверан Луи Фрола. Дом у вас справа наверху. Неизвестный мужчина, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, оставил рюкзак, набитый гайками и болтами, со взрывчаткой, управляемой дистанционно, перед входной дверью, после чего скрылся. Его не нашли. Взрыв прогремел, когда в здание входили люди. «Ле Фигаро» пишет о трех пострадавших, которые являются членами одной украинской семьи. И один из них – это украинский олигарх Вадим Ермолаев. Он у вас справа за столом, внизу, сидит на экране. Как пишет Ле Фигаро, двое родителей в возрасте старше 50 лет в критическом состоянии. Жене Ермолаева оторвало ступни, третий пострадавший 13-летний подросток в состоянии средней тяжести. Вообще у семьи четверо детей. Ермолаев входит в число примерно 100 украинских олигархов, которые после начала войны перебрались жить на Лазурный берег Франции. В декабре 23-го Украина ввела против него персональные санкции, включая блокировку активов. Как и многие другие бизнесмены эпохи 90-х, он неоднократно сталкивался с обвинениями в отмывании денег. Тут некоторая сумятица, потому что если ему было 50 с небольшим, то, значит, 30 лет назад ему было 20 с небольшим, но отмывать можно и рубь другой. А Ермолаев был известен тем, что парковал свой «Бентли» с украинскими номерами прямо у казино «Монте-Карло», что не всем дозволено, владел суперяхтой под украинским флагом и охраняемой виллой в элитном Сен-Жан-Кап-Фера. И последнее. Соединенные Штаты и Иран... Не последнее. Соединенные Штаты и Иран договорились прекратить удары, вернуться к переговорам сегодня, заявил Вашингтон, а Тегеран встречу не подтверждает. Это становится уже правилом. Соглашение по освобождению судоходства в Ормузском проливе обещает быстрые денежные средства, но сдерживание стремительно растущей инфляции, возрождение потребительского спроса и создание рабочих мест займут время. Это касается Соединенных Штатов. Это также будет зависеть от того, сохранится ли доверие к сделке, от того, чтобы деньги не были перенаправлены на военных или региональных союзников в виде гражданской милиции. Кроме того, Иран сталкивается с расходами на восстановление, которые значительно превышают первоначальные доходы от нефти. Экономический разрыв может стать первым внутренним испытанием для режима в рамках этой сделки. Верховный суд отклонил попытку президента Трампа уволить главу Федеральной резервной системы Лизу Кук с минимальным юридическим контролем. Она у вас наверху слева. Решение 5 против 4 утвердило независимость Центрального банка от президентского контроля, но во втором своем вчерашнем решении суд проголосовал 6 против 3, то есть точно по консервативно-либеральной линии, за то, чтобы разрешить Трампу увольнять чиновников других независимых агентств по любой причине, что стало значительным расширением президентских полномочий. Трамп обвинял Кук в ипотечном мошенничестве и не предоставил ей официальной возможности оспорить эти обвинения. Кук отрицает какую-либо виновность. Консервативное большинство поддержало увольнение президентом Трампом члена Федеральной торговой комиссии Ребекки Келли Слотер из-за идеологических разногласий. Это решение отменяет 91-летний прецедент, направленный на защиту независимых агентств от политического давления. Высокий суд вчера не досталось поработать, отказался рассматривать апелляцию президента на вердикт присяжных, согласно которому он сексуально насиловал и оклеветал после этого писательницу Эйджин Кэрролл, оставив в силе решение на сумму в 5 миллионов долларов, это компенсация, которую она должна получить. Верховный суд подтвердил законы штатов, учитывающие бюллетени, отправленные по почте ко дню выборов, и которые прибывают через несколько дней после. В решении 5 против 4 суд вынес решение против Республиканского национального комитета, который утверждал, что бюллетени должны быть в руках избирательных чиновников ко дню выборов. 14 штатов, как красных, так и синих, предоставляют льготный период для прибытия бюллетеней, если они будут отправлены ко дню выборов, чтобы уже прибыли. Федеральный судья навсегда запретил администрации Трампа, это победа жителей Нью-Джерси и Нью-Йорка, удерживать средства для проекта железнодорожного тоннеля стоимостью в 16 миллиардов долларов под Гудзоном. Так что продолжатся работы. Горячая налоговая льгота, известная как Trust Stacking, любимая основателями компании и ангельскими инвесторами, кстати, Angel – это не только ангел, но это очень такой известный финансовый термин. Это, как бы так сказать, kind and helpful investor. То есть те, которые просто инвестируют, частный капитал. Так вот, у них есть налоговые льготы, и это то, что любят такие инвесторы. Распространяется эта льгота очень быстро, и это вызывает растущее недовольство администрации Трампа. Наш президент заявил, что выдвинет исполняющего обязанностями главы Кита Стернга на пост министра труда. То есть он не будет ИО, а будет просто министром труда. изгнанный венесуэльский оппозиционный лидер. Мария Карина Мачадо обвинила правящий режим в блокировании ее возвращения домой из Панамы, что она хотела сделать для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Американский судья приговорил китайского критика и магната Го Вэньгуэй к 30 годам тюрьмы за рэкет и мошенничество и конфисковал у него $889 миллионов. И последнее по части мировых новостей. Уимблдон, самый старый теннисный турнир в мире, открылся вчера в лондонском All England Club. Главными событиями стали возвращение Сирены Уильямс. Не только в пару, но и в одиночном разряде. Она играет сегодня, кстати, в 4 часа. И погоня Новака Джоковича за рекордным 25-м титулом «Большого шлема» в одиночном разряде. Вчера сенсации было до хрена. Рублев проиграл в первом же раунде. Руд проиграл в первом же раунде. Синнер еле выиграл 3-2. Вообще, впервые Уимблдон проводился в 1877 году как благотворительный вечер для замены сломанного катка для газона. То есть там был такой каток, который прижимал траву, и поэтому провели один раз Уимблдон, а потом пошло. Это единственный турнир «Большого шлема», где до сих пор играют на траве. Теперь по поводу бизнеса. Comcast планирует разделить свои медиа и бизнес, отказавшись от прежней ставки на объединение развлечений и дистрибьюцию, поскольку он справляется с усиливающимся конкурентным давлением. DAO вырос на 0,6%, достигнув 18-го рекорда года и впервые закрывшись выше 52 тысяч. NASDAQ и S&P 500 оба прервали пятисессионную серию убытков, выросши, соответственно, на 2,1% и 1,2%. Strategy Майкла Сейлора планирует выкупить акции и продать биткоин, а также множество других шагов, направленных на предотвращение потери доверия компании, которая занимается криптонакопительством. Сколько продадут биткоинов, пока неизвестно. Мартин Мариетта Материалс заключила сделку об объединении с поставщиком известняка Lloyd North America стоимостью $13.5 миллиарда, включая долги. Verizon и британский, это называется BT-группа, Beyond Petroleum, она объединяет международные операции в сделке, направленной на то, чтобы обе телекоммуникационные компании могли больше сосредоточиться на своих компаниях внутри соответствующих стран, то есть Штаты и Британия. Производитель строительных изделий компания Carlyle Coss сделала несколько предложений приобрести кроличика Owens Corning. Rocket Lab согласилась купить Iridium, что позволило бы ей контролировать спутниковый флот, и доступ дало бы к беспроводным ресурсам, которые она могла бы использовать для конкуренции со SpaceX. Если это произойдет, то акции SpaceX, в принципе, можно шортануть легко, мне кажется. Samsung Electronics и SAK Hynix планируют инвестировать более $500 миллиардов в новый центр производства чипов на юго-западе Южной Кореи. И последнее, сыновья президента Трампа и министра торговли Хауарда Латника ожидают значительно заработать после того, как компании, связанные с обеими семьями, смогли заключить сделку по добыче полезных ископаемых в Казахстане на сумму в $1.6 миллиарда. Это следует подробно описать, что я и сделаю после того, как покончу со срочными новостями. Ошибки американской разведки при анализе потенциальных целей привели к удару по школе девочек в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Среди ошибок упущенные замечания аналитика и не связанные между собой системы разведки, сказано в материале. По данным Bloomberg, в 2019 году аналитик американской разведки, изучавший потенциальные цели, обнаружил, что объект в городе Минаб, который Соединенные Штаты считали частью военно-морской базы элитного подразделения иранских вооруженных сил, на самом деле оказался в начальной школе. Повторяю, в 2019 году. Сотрудник зафиксировал это с помощью инструмента цифровой разведки, но тот не был интегрирован с официальной базой данных, используемой Соединенными Штатами для выбора целей. Ранее президент Трамп прокомментировал инцидент с ракетным обстрелом той самой начальной школы для девочек в иранском городе Минаб. Он заявил, что, по его мнению, удар был нанесен не американскими силами. Пауза здесь просто необходима. Два человека, водитель автобуса и пассажир, погибли, и 10 получили ранения после ужасающей аварии, которая случилась вчера на Лонг-Айленде. Автобус перевернулся. Автобус, что вызвало многочасовые задержки, он двигался на запад, врезался в два автомобиля примерно без четверти 12 ночи возле 16-го экзита на Greenpoint Avenue, после чего перелетел через дивайдер на восточную полосу и столкнулся там с двумя другими машинами. Министерство юстиции начало расследование в отношении сенатора Рубена Гальяго, это демократ Аризоны, связанное с роскошными семейными поездками, оплаченными пожертвованиями. Расследование Минюста возможных нарушений финансирования избирательных кампаний во время возможной, кстати, президентской кампании 28 года связано с жалобой информатора из Южной Калифорнии. И новость о расследовании появилась всего через несколько часов после того, как Комитет по этике Сената отклонил жалобу против демократа из Аризоны, обвинявший его в нарушениях законодательства о финансировании избирательных кампаний и сексуальных домогательствах. Идет охота на волков. Калифорнийцы спешат запастись наборами для подготовки к землетрясениям после разрушительного землетрясения в Венесуэле на прошлой неделе, что вызвало всплеск заказов на доставку средств для стихийных бедствий по всему Золотому штату, это Калифорния. Аварийные наборы, которые у вас справа наверху, просто улетают с полок. И последнее. Администрация Мамдани представила правила по применению нового нью-йоркского налога «Пидатер», он по-французски называется. Первые уведомления будут запущены в ближайшие недели. Городской департамент финансов уведомит владельцев тысяч роскошных вторичных жилых домов о том, что они признаны подходящими для налогообложения. Департамент финансов обладает полномочиями и может проводить аудиты последних 6 лет, чтобы выяснить, следует ли объект облагать налогом или освобождать. 1-3 семейные дома стоимостью не менее 5 миллионов долларов, а также кооперативы и кондоминиумы стоимостью 1 миллион и более, которые не являются основным жильем, будут подлежать надбавке, одобренной законодательным собранием штата. Это все то, что мы с вами относим к разряду срочных новостей. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, которые могут быть интересны целевой аудитории, то есть живущих и работающих в Большом Нью-Йорке, вы можете набрать номер телефона радио 718-303-9090 во время вот этого перерывчика.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: Звонков нет, что характерно для последнего времени. Даже парашисты не смеют. Поэтому я перехожу к тому, что было вчера на бирже. Повторю при этом одну из срочных новостей. В этом есть необходимость. Верховный суд отклонил попытку президента Трампа уволить губернатора Федеральной резервной системы Лизу Кук. Но он же, то есть Верховный суд, предоставил Трампу полную свободу действий по увольнению в других ведомствах федеральных по любой причине, как ему заблагорассудится. Эти два решения фактически дают разделенный вердикт по попыткам Трампа во втором сроке максимально контролировать исполнительную власть, защищая особый статус Федеральной резервной системы, но не другие агентства. Comcast планирует разделить свои медиа и коммуникационные бизнесы, об этом я сказал раньше, и это получается, что в принципе эта компания, это кабельная компания, она стремится завершить безналоговое выделение NBC Universal и Sky. Безналоговое, это по-русски это непонятно, потому что по-английски это spin-off, то есть то, что у нас называется spin-off, создав компанию чисто Play Media. И в результате акции Comcast выросли на 4%. И провайдер спутникового платного телевидения Dish DBS готовится к подаче заявления о банкротстве. Это часть империи вещания EchoStar Чарли Эргена, которая готовится подать заявление по 11 главе, Chapter 11, уже сегодня. Материнская компания, которая также владеет Dish TV и Boost Mobile, уже много лет борется с большими долгами, и у них теряются абоненты. А теперь начну, наверное, из больших историй. Вот эту вот историю с казахским, так сказать, делом, о котором было сказано выше в срочных новостях. Вот все картинки, которые нужны для этого, для понимания. Слева схема. Я даже перевел на русский имена и связки всех действующих лиц. Дональд Трамп заключил сделку по добыче полезных ископаемых с Казахстаном. Это здорово. Но там есть одно но. Соглашение предоставило группе инвесторов, связанных с президентом Соединенных Штатов Америки, доступ к одному из крупнейших в мире неиспользованных до сих пор запасов вольфрама. То есть, в принципе, это типичная во всех отношениях история. Вот подоплека, в сравнении с которой Хантер Байден и Буризма отдыхают. Когда министр торговли Хауард Латник встретился с президентом Казахстана в отеле Saint Regis в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, Трамп позвонил туда, долго разговаривал с обоими и добился согласия от казахстанского лидера, который у вас справа внизу. Но не совсем справа внизу, потому что там мое лого, а слева от моего лого. И Трамп добился от главы Казахстана согласия на предоставление абсолютно малоизвестной американской компании без всякого аукциона, без биддинг, доступа к одному из крупнейших в мире неиспользованных запасов вольфрама. А это металл, который Соединенные Штаты, просто нам он как воздух необходим на фоне того, что мы воюем, для производства ракетных боеголовок, истребителей и компьютерных чипов. Это самое главное. И в преддверии сделки администрация Трампа одобрила предварительные заявки на федеральное финансирование до 1,6 миллиарда долларов для американской компании, которая называется «Каз Ресурсес», то есть «Казахстанские ресурсы». И она планирует начать строительство проекта в сельской местности Казахстана. А фотография с прошлой недели у вас наверху справа на экране. И сыновья Трампа и Латника вскоре начали вести дела с партнерами в этой сделке, продолжая модель самообогащения, но уже во второй администрации Трампа. Сейчас расскажу в цифрах обо всем. В течение нескольких недель после переговоров в том самом Saint Regis инвесторы из компании Dominaria Securities, которая расположена, между прочим, в Trump Tower в Нью-Йорке и частично принадлежит двум старшим сыновьям президента, это Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу, объединились с другими партнерами, чтобы приобрести 20% долю в казахстанском проекте. Кстати, учтите, что если доля меньше 25%, то участники сделки права голоса на совещаниях не имеют. Примерно в то же время инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, контролируемая семьей Латника и курируемая его сыновьями Брэндоном и Кайлом, не путайте с Кайлом, помогла одному из ведущих инвесторов, работавших с Dominaria по казахстанской сделке, привлечь 210 миллионов долларов нового капитала для смежной компании. И такие раунды сбора средств обычно приносят Кантер миллионы долларов гонораров. Но самое в этом офигенное, это то, что 1,6 миллиарда – это федеральные средства, то есть деньги налогоплательщиков, а 20% от этой сделки получают, не вложив своих денег, два сына Трампа и два сына Латника. Казахстанская сделка была окончательно подписана 6 ноября, через 6 дней после инвестиций, которые связаны точно с сыновьями Трампа и их партнерами, и тогда сделка не была публично разглашена. Вообще про это никто не пикнул, то есть смогли соблюсти конфиденциальность. Схема эта не исключение из правила. 14 таких компаний либо напрямую получили финансовую помощь от администрации Трампа, либо имеют разрешение в Министерстве торговли, которым руководит Латник, его человек. И все это выяснило противное «Нью-Йорк Таймс». Общая сумма федерального финансирования, которую администрация Трампа предоставила или рассматривает возможность предоставления этим 14 компаниям, превышает примерно 9 миллиардов. Это воодушевляющее смешение федеральной политики и личных дел началось вскоре после возвращения Трампа к власти в прошлом году, когда сыновья его и Латника сыграли роль в миллиардах долларов криптовалютных сделок, пока отцы помогали формировать политику, которая усилила криптоиндустрию. Это отдельная история. Я ее где-то месяца два назад, наверное, приготовил, и все недосуг было ее изложить. Конгресс должен был бы убедиться, что деньги налогоплательщиков используются в интересах общества, а не в интересах членов правящей семьи или тех, кто тесно связан с администрацией Трампа, но Конгресс этого не сделал. Белый дом и Министерство торговли в отдельных заявлениях отвергли любые предположения о том, что администрация Трампа неправомерно смешивает действия правительства с семейным бизнесом. Ну, это типа того, как, скажем, какая там, кто стрелял по девичьей школе. Абсолютно идентичная ситуация. Пресс-секретарь Белого дома заявил, это все в интересах американского народа. И я согласен, действительно, вольфрам – это в интересах американского народа. Но кто зарабатывает и на чьи деньги? Латник вместе с остальной администрацией продолжает предпринимать исторические меры для защиты национальной и экономической безопасности страны. Это конец цитаты из сказанного пресс-секретарем. Теперь предыстория. Советский Союз еще копал ямы для поиска вольфрама в Казахской степи. И ни до чего это не дошло. Теперь это огромные кратеры, наполненные водой. Там можно купаться. Там, кстати, в Копчегае есть гигантское море-водохранилище. Я когда служил в армии, две недели провел там на сборке лука. И должен сказать, что это совершенно неописуемая красота. Это лучшее время за мою службу. То есть ночью выходишь из палатки, и все в серебре. То есть гигантское на самом деле море, до горизонта видно, что море. Все в серебре, потому что прыгает рыба. Рыбы просто миллион. А небо, купол тебя обнимает. Там тоже все в звездах. Брошенные бахчи, там арбуз кулаком разбиваешь и вгрызаешься в него в середину, выкидываешь. Дыни, в общем, сказка была. Когда нас должны были увозить обратно в казармы, в Алма-Ату отказались. То есть нас, старослужащих, на руках выносили в грузовик. Ей-богу. Не знаю, был ли там вольфрам задуман. Скорее всего, что это все-таки море. Вольфрам, он исключительно тверд, плотен, высокая температура плавления. И его называют боевым металлом. Распад Советского Союза прервал планы по строительству новых шахт по добыче вольфрама. И добыча в Соединенных Штатах сильно сократилась. Последняя действующая американская шахта в штате Юта прекратила производство вообще около 10 лет назад. Смысла уже не было. Китай на этом фоне стал доминировать в мировой торговле вольфрамом. Но когда Трамп возвращался в Белый дом, Пекин начал ограничивать экспорт вольфрама. Вот что интересно. У меня есть конспирологическая теория, подтвердить документально еще не было времени, но если они понимали, что у Трампа есть военные амбиции, или если у них были данные разведки, то они понимали, что спрос на вольфрам резко возрастет, и поэтому, так связано. Пекин начал ограничивать экспорт вольфрама, и это привело к росту цен на него за пределами Китая в 6 раз за последний год. Гениальная схема. Главное, надо слушать толковище. Трамп и его помощники ответили тем, что протолкнули с помощью Конгресса волну федерального финансирования нового поколения горнодобывающих компаний Соединенных Штатов. И Пентагон, и экспортно-импортный банк, в совете директоров которого находится Латник, министр торговли, еще раз, входит в число федеральных агентств, которые финансируют эту инициативу. И вот эти шаги вызвали буквально золотую лихорадку в отрасли критически важных полезных ископаемых. А для казахстанских чиновников эта сделка дает возможность их стране познакомиться с Трампом. Там есть еще одно потрясающе интересное дело по Казахстану. Я знаю все подробности, но ни слова сейчас не скажу, даже без намека. Без намека. Но там, когда все закончится, я спрошу разрешения. Если мне разрешит главное действующее лицо, то я вам расскажу всю эту схему. Если у меня количество подписчиков на этом канале вырастет до 10 тысяч, а иначе не буду. Вот этот проект, вот я подхожу теперь к арифметике. Казахстанский проект потребует инвестиций примерно в 2 миллиарда за весь срок работы, помимо этого 1,6, там еще 400 миллионов, а вольфрам, который там добудут, может стоить аж до 80 миллиардов долларов. Прикиньте, инвестмент 2 миллиарда, а доход 80 миллиардов в 40 раз. Причем Соединенные Штаты могли бы получить доступ примерно к 12 тысячам метрических тонн вольфрама в год. Это примерно столько же, сколько сейчас импортируется. И даже некоторые чиновники администрации Белого дома, непосредственно участвовавшие в этой инициативе, анонимно заявили, что они разочарованы связями между семьями Латника и Трампа и проектами, которые правительство предложило для финансирования за счет налогоплательщиков. А Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший заявили, что не участвовали в деталях сделки. Но это же не значит, что никто не заработал денег. А федеральные документы свидетельствуют о том, что и Кантер Фиджеральд, управляемый Латниками, и Доминари Секьюритис, частично принадлежащие Трампом, зарабатывают гонорары за свою работу. И заканчиваю на последнем, это вот этот вот вальяжного вида джентльмен, лидер Казахстана Касым Йомарт Токаев заявил, что Трамп был послан Казахстану небесами. То есть, в принципе, он, видимо, знает, что Трамп так сам про себя думает. Это все с этой историей. Если есть желающие что-то сказать по поводу услышанного, появились мысли, собственные ассоциации, наш телефон студии 718-303-90-90. Раз, два, три. Кстати, телефонные линии работают. Парашистики уже пробовали. Но они знают, что я знаю, когда они звонят. Больше звонков нет. Вы можете в чате оставлять комментарии, если смотрите лайв-стриминг, если у вас есть такая возможность, хотя та аудитория, на которую я рассчитываю, она не должна этого делать, они должны ехать на работу, и у них среднее время, пока не могут слушать толковище, в 18 минут в утро. Но если у вас есть любопытство и есть что добавить сюда, то вы можете оставить комментарий к шоу в любое удобное для вас время. Вам придется, правда, для этого подписаться на канал «Русский голос Америки» на YouTube. Теперь совершенно сногсшибательная вещь. Я вчера тренировался со своим партнером по настольному теннису, корейским пастором. У него большая церковь очень. И он, кстати, универсальный музыкант. Он играет на всем. На ударных, на фортепиано, на гитаре. Со слуха все, что хочешь. Я бывал на его воскресных проповедях. Он там, он поет. Все, что хочешь, может сыграть совершенно. Оперную арию, там, Битлз, все, что хочешь. И играет классно в настольный теннис. Мы так счастливы, что нашли друг друга. И я его вчера спросил, вот в связи с тем, что Северная Корея, он, естественно, из Южной Кореи, и он мне рассказывал, что северных корейцев, ну, там, где он живет, это сейчас корейцы везде вообще, никто не знает. Наверное, они есть, но и почти нет. Я его спросил, известно ли что-нибудь о том, чтобы северные корейцы, которых направляют на войну в Украину, старались сдаться в плен с тем, чтобы их потом переправили в Южную Корею или в Соединенные Штаты? Он сказал, ничего такого нет. Это фантастически интересно, потому что я принадлежу к тому поколению людей, которые мечтали покинуть Советский Союз, не родину, а Советский Союз. Это большая разница. И готовы были для этого на все. Я, конечно, понимал, что не все готовы были, как я, например, проплыть стометровку в канализационной трубе. Но без дерьма, там просто такая канализационная труба была одна – водяная, или перейти границу, как сделали мои приятели по Moving Company Петя и Саша. Вот. Но хотели многие. И тут получается, я стал думать об этом феномене, спросил, как такое может быть у своей умной жены, известного нью-йоркского психолога. И она сказала, ты почитай, это называется Learned Helplessness. А я от одного термина просто офонарел. Learned Helplessness. И я почитал. То есть отправная точка, почему я этим занялся, не потому что я прочитал какую-то публицистику, а потому что, оказывается, северные корейцы не хотят никуда, кроме как на родину, вернуться. И это в определенной какой-то вещи настолько похоже на наше гетто, которое не хочет покидать свой этот самый, свой этот барьер невидимый, которым они себя окружили, что они готовы продолжать во всех отношениях тот образ жизни, ну, ментально, информационно, психологически, который был раньше, до отъезда в эмиграцию. Так вот, по-русски learned helplessness означает приобретенная беспомощность. Это такое поведенческое состояние, при котором животное перестает пытаться сбежать или избежать неприятностей, потому что и это животное неоднократно наказывали, и оно поняло, что оно не контролирует ситуацию. То есть опыты были простые, там помещали щенков, именно щенков, которые быстрее обучаются, в такое, ну, не знаю, типа клетки, там решетки на полу и стенка или дверка, через которую можно перепрыгнуть из одного отделения в другое, и в одной секции слабый ток подводили, а в другой тока не было. И щенки мгновенно перебирались туда, где тока нет. Но их чуть-чуть наказывали и направляли туда, где ток есть. И в результате все практически щенки укладывались на эту решетку, по которой был подведен ток, и просто смирялись со своей участью. Вот это и есть приобретенная беспомощность. Learned helplessness. То есть у щенков такое может развиваться из-за повторяющихся негативных переживаний, ну, там, жесткое обращение, пренебрежение, какие-то методы дрессировки, ошейники с шипами или просто постоянные наказания. Вообще щенки, тут в этом случае опыт с мышами, так сказать, не прохилял бы, а изучалось поведение людей на щенках. И щенки, они очень социальны, так же, как и люди, и очень впечатлительны в критические периоды развития. Если они подвергаются травмирующим или подавляющим событиям каким-то, например, их разводят на щенячьих фермах, наказывают, оставляют в какой-то среде без положительного взаимодействия с людьми, в чем они нуждаются, то они могут понять, что их действия никак не влияют на снятие стресса, и со временем они могут вообще перестать реагировать на сигналы, такие как ток, избегать зрительного контакта, стать замкнутыми и тревожными. А восстановление после вот этой заученной беспомощности, оно возможно у щенков, но может занять недели, месяцы или даже годы, в зависимости от тяжести и длительности исходной травмы. Необходима совершенно безопасная, любящая и стабильная среда. То есть я параллель смело провожу между старшим поколением миграции нашей и щенками, потому что you cannot teach an old dog new tricks. Есть такое вот утверждение. Хотя все зависит от того, когда ты остановился в развитии. Если ты ничему новому не учишься, у тебя нету навыков, то, естественно, наступает момент, когда тебя вообще ничему нельзя научить, как бы тебя ни наказывали. А щенков восстанавливают тренировками с позитивным подкреплением для восстановления доверия. И вот это вот постепенное возвращение к социальной и физической активности, избегание наказаний, и все это может привести к положительному результату. Вот, например, щенку, который был на ферме щенячий, может потребоваться годы, чтобы вернуть уверенность в себе, тогда как щенок, который кратковременно подвергся насильственной дрессировке, может восстановиться быстрее, если его перевели в доброжелательную, уважительную среду. Правда? Похоже на людей. кто-то про себя может сказать на своем собственном примере? Ничего страшного в этом нет. Телефон студии 718-303-9090, и у вас есть минутка-полторы раздумья.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
15: Радио-шоу. Всего
16: Копенгагена. За него стоят громадные мосты.
17: Не пойму, что за люди.
0: Толковище.
5: Так, у нас ни одного звонка нет, но в чате возмущение тех, кто понял, что это про них. Причем интересно, что для этого не обязательно быть иммигрантом. То есть в основном, если кто почитает чат, а я выложу его на экран, как сейчас, например, то увидите, что там есть люди, которые к иммиграции отношения не имеют. Но эта история имеет к ним прямое отношение. Все с этим делом. Перехожу к следующей теме. В течение нескольких недель израильские СМИ зацикливаются буквально... У меня где-то была картинка на этот счет. А может и нет. Они зацикливаются... Нет, картинки нет, да и хрен бы с ним. На некогда железных, а ныне трещащих по всем швам отношениях между Соединенными Штатами и Израилем. То есть стремление нашего президента к мирному соглашению с Ираном, что многие израильтяне восприняли как предательство интересов их страны, естественно, и неоднократные упреки, опять-таки, Трампа в адрес премьера Нетаньяху породили сомнения в том, что могут ли они все еще называть Трампа, как это было еще недавно, лучшим другом в Белом доме. То есть лучшим для Израиля, который когда-либо был в Белом доме. И, естественно, сильно подсуропили результаты выборов во вторник в Нью-Йорке. 3 пропалестинских кандидата, в этом нет сомнений, поддержанные мэром Зораном Мамдани, который резко критиковал Израиль, победили умеренных в демократических праймерис в Конгресс. Причем никто в Израиле пока не предполагает поворот в сторону, там, скажем, Китая или России, то есть Израиль туда повернуть. Обычно, когда отшатываешься, то тогда проникаешь к тем, кто, значит, противная сторона. Но те, кто изучал или руководил отношениями между Соединенными Штатами и Израилем, говорят, что напряженность вызывает беспокойство у Израиля. Я тут процитирую кое-кого. Скажем, Асаф Замир, это зам мэра Тель-Авива, который был генконсулом Израиля в Нью-Йорке с 21 по 23 год, сказал, что он крайне обеспокоен. Все 3 кандидата сделали жесткую критику Израиля центрально в своих кампаниях и политической идентичности, то есть те, которые выиграли праймериз демократов. И они говорят это вслух в самом еврейском городе мира после Иерусалима. Об этом сказал зам мэра Тель-Авива, бывший, который еще был... Нет, он сейчас зам мэра, а когда-то он был недавно генконсулом Израиля в Нью-Йорке. Эксперты предупреждают также, что Израиль, возможно, не сможет рассчитывать на надежную поддержку Вашингтона еще долго, будь то конкретная помощь, например, миллиарды долларов ежегодной военной помощи, или символическая поддержка, например, надежное вето на антиизраильские резолюции в ООН, или даже налоговые льготы для американских благотворительных организаций, которые поддерживают израильские цели. Профессор в Принстоне, который был послом в Израиле при президенте Джорджи Буше-младшем, его звали Дэниел Курцер, сказал, появилась пропасть, и мы движемся к ней. Некоторые произраильские умеренные также выиграли праймерис в Палате представителей в Нью-Йорке во вторник, но победа кандидатов, которым помог Мамдани, это Брэда Ландера и Клэр Валдес, которые обвиняют Израиль в геноциде в Газе, и Дриазы Авилы, шевалье, который ставит под сомнение право Израиля на существование, и как Вальдес называет его государством апартеида, действительно, к сожалению, похожи на тенденцию растущей американской враждебности к Израилю. Похоже. Вот этот Замир, который зам мэра Тель-Авива, Замир пишется вместе, сказал: «Я левый, я стою за два государства, я сторонник мира, и мы отнюдь не те, как нас называют в Америке, genocidal and apartheid». И все больше американцев голосуют именно на этих основаниях. Конец цитаты. Причем Израиль уже терял популярность в Соединенных Штатах в обеих партиях, в основном из-за ведения двухлетней войны в Газе после терактов 7 октября, возглавленных и осуществленных Хамасом, в результате которых погибло в районе 1200 человек и 250 попали в заложники. Ну, а десятки тысяч палестинских мирных жителей погибли в последовавшей войне. Потом нехватка продовольствия вызвала массовый голод, и анклав был в значительной степени разрушен израильской военной кампанией. И все это известно хорошо, никто с этим не спорит. Сочувствие американцев к палестинцам впервые превысило их симпатию к Израилю. Это произошло в опросе, который был проведен в сентябре прошлого года, когда 60% американцев заявили, что имеют негативное мнение об Израиле. Причем это 60 в прошлом в сравнении с 42% в 2022 году. Претензии Израиля на единственную демократию на Ближнем Востоке, в принципе, понятно, она была, так сказать, запятнана в глазах определенной части американцев из-за обращения с палестинцами. И это, возможно, не так и важно для Соединенных Штатов, в то время, когда администрация Трампа делает акцент на использовании силы вместо традиционного когда-то использования символа страны как лидера свободного мира. Сейчас мы другая страна, у нас совсем все другое. Название то же самое, но страна другая для внешнего мира. И для республиканцев, многие из которых обвиняют Израиль в том, что он втягивает Соединенные Штаты в войны, в последнее время в Иране аргумент сводится к тому, насколько национальные интересы Америки и Израиля все еще пересекаются.

представителей, то есть те, которых они выбирают, будут задаваться вопросом, а что Америка получает от этих отношений с Израилем? Одно дело избиратели, другое дело государство. Американская поддержка Израиля не вызывает ни у кого сомнений. Администрация Трампа ускорила миллиардные продажи оружия и экстренную военную помощь Израилю, поддержала Израиль в мирных переговорах с Хамасом, ослабила часть давления на расширение поселений на Западном берегу и предприняла ряд мер по подавлению антиизраильских протестов на американских уже университетских кампусах. С этим тоже никто не спорит. Это все было сделано при администрации Трампа. Но сейчас из-за переговоров с Ираном, которые туды-сюды, администрация Трампа пытается ограничить действия Израиля против его врагов в регионе. Я об этом уже говорил, просто сейчас как припев. Особенно в Ливане. Причем способами, которые израильтяне никогда не ожидали. Израильтяне больше не могут рассчитывать на получение миллиардов в год военной помощи от Соединенных Штатов, что не я сказал, а сам Нетаньяху. Он недавно признал косвенно. Он сказал, что Израилю следует постепенно отказаться от этой помощи, чтобы не рассчитывать. Потому что пока они рассчитывают, они вынуждены, так сказать, кто платит, тот и заказывает музыку. В данном случае реактивных истребителей. А другие меры, которые все более холодный Конгресс, приближаются выборы, Белый дом или оба могли бы предпринять для выражения недовольства Израилем, включают лишение благотворительных организаций, которые поддерживают поселения на Западном берегу, федерального налогового освобождения. То есть, если поддерживаешь, то тебя не облагают налогом. Так что ты можешь собирать деньги на это, но и оплачивать свой скорбный труд. И Вальдес, кстати, вот одна из победителей праймериз Палаты представителей в Нью-Йорке, пыталась сделать это на уровне штата в Олбани. С этой историей все. Если по поводу услышанного у вас есть мысли, ассоциации, желательно собственные, возможно, новые, то можете набрать номер телефона студии 718-303-90-90. У меня еще есть кое-что в запасе. У вас 3 минуты до того, чтобы использовать ту свободу слова, которую предоставляет толковище. То есть, чтобы вы могли предложить любую свою тему. А я пока отвечу только быстренько. Тут меня кое о чем спрашивают. Все. А теперь по поводу домов в Соединенных Штатах, по поводу жилища с картинками. А если бы так можно было сказать, вот скажем, есть такая игра, когда тебе говорят одно слово, а ты должен сказать другое, которое с ним ассоциируется. Вот когда говорят, скажем, крыша, то определенная часть вас скажет «поехала», да? То есть связка какая-то. Но у крыши по части домов в целом в нашей стране крыша сильно посидела. Это поразительно. Я каждый раз, когда оказываюсь в Теннефлай, это маленький городок под Нью-Йорком, где я прожил 25 лет, проезжая мимо своего дома, и смотрю на крышу, потому что дом был новый, я его купил в 2000 году, продал в 2018 году, крыша была тогда уже 18 лет, и потенциальные покупатели, естественно, говорили, а что крыша, не меняли ли крышу? Я говорил, а что ее менять, она в полном порядке. Ну и там уже сменилось 3 жильца в этом доме, а крыша все так же на месте. Она уже такая слегка потрепанная, но не течет. Но вообще средний возраст дома в Соединенных Штатах составляет рекордные 44 года. И это означает, что типичный дом американский был построен до первого в истории блокбастера. Кто подзабыл, были такие магазины очень популярные, пока у нас не появился, не знаю, альтернативный способ запоминания необходимых данных и соответствующие apps. И то, что сейчас я вам рассказываю, это совместное исследование, то есть это исследование Гарвардского университета, у которых есть совместный центр жилищных исследований. А поскольку новое строительство с трудом справляется со спросом, то дома становятся

все старее и нуждается в ремонте. То есть новые дома строятся с меньшей скоростью, чем это требуется для растущего количества желающих купить. Но вопрос еще за сколько? Вот эти стареющие дома особенно распространены на северо-востоке. В 24-м году типичный дом в Баффало, это штат Нью-Йорк, то есть район, который примыкает к Канаде, был построен 69 лет назад. Почему так? Потому что не каждое обновление по карману не каждому жильцу. А по статистике, которую изучил Гарвард, почти 50% всех расходов на улучшение теперь идут на необходимое обслуживание. То есть, например, заменить печку. А в 23-м году домовладельцы в Соединенных Штатах потратили в среднем $9030 на проекты замены, такие как окна, причем это на 60% больше, чем в 2009 году, причем даже с учетом инфляции. Я сейчас вспомнил, как в своем первом доме я заменил 10 окон за $3000. Сейчас кажется, что это неправда, быть такого не может, но было. Это с установкой. Васек, ну давай, ну давай. Ну иди, прыгай. Давай. Только ты, ему неудобно сейчас. Тут у меня микрофон, он под него подлезть не может. А в 23-м году домовладельцы в Соединенных Штатах, я сказал, они потратили в среднем $9030 на проекты замены. Причем не только старые дома нуждаются в обслуживании чаще, но и сами ремонты стали дороже. С учетом инфляции затраты на строительный ремонт выросли примерно на 14%. Это много. Если вас заставляют заниматься ремонтом дома, обстоятельства, или вы просто хотите все освежить, то стоит помнить, что будущие покупатели могут не разделять вашу страсть, скажем, к сауне в подвале. Это мой случай. Буквально, действительно, у меня была классная сауна в подвале. Кстати, руками собранная, а не полученная, там, скажем, из Канады, и собранная из блоков. Если кому надо, у меня есть потрясающий спец по этой части, Эдик, его многие знают. Я там провел просто настоящий отбор. У меня был биддинг на ремонт. Он сделал лучше всех предложение, и оно оправдалось. Zillow сообщает, что улучшение домов с наилучшей отдачей от инвестиций таковы. Если вы меняете гаражные ворота, то все поменялось. За последние вот несколько лет, что я живу в квартире, поменялось все. Раньше, что бы ты ни поменял, отдача меньше, чем то, что ты потратил. То есть идеально вообще нет смысла, не было смысла ничего менять. А теперь, если вы меняете гаражные ворота, то в результате возврат составляет 349%. Прикиньте, если вы меняете входную дверь, 216% возврата инвестиций. Вот у меня была дверь, которую я купил за $38000. Она, по-моему, полгода плыла из Италии. Все было не так. Сколько потратил, получил меньше. Добавление, это называется фанос из искусственного камня, то есть это такая на шлепке, 208% от потраченного денег. Установка фиберцементного сайдинга 114%, это сверх. Получается, ты потратил $1000, заработал 1140. И интересно, что небольшой ремонт кухни дает 113% возврата. Небольшой – это не замена всех кабинетов, а небольшой. И у меня осталось 30 секунд. И с другой стороны, такие ремонты, как бассейны, мраморные столешницы, пруды с карпами, могут даже отпугнуть некоторых покупателей. И все равно нынче рынок такой, что владение домом все равно может иметь смысл, даже когда рынки колеблются, и речь идет о стабильности, во-первых, и об активе, который можно передать дальше. То есть есть еще один секрет фирмы. Если вы подыскиваете себе дом, который купить, сначала пообщайтесь с кредитором, то есть с банком, а то могут не дать. Это все на сегодня. Всем хорошего уикенда. Если кто хотел что сказать, но не сумел, то вы можете оставить свои комментарии на канале «Русский голос Америки» на YouTube. А всем хорошего дня и до встречи завтра в Толковище с Васей и Севой.

0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах. Вчера было 3 матча 1/16 финала Кубка мира. И все они были достаточно интересными. Бразилия и Япония. Окей, японцы открыли счет. Бразильцы сравняли счет и забили победный гол на 96-й минуте, когда уже было добавленное судьей время. Победный гол в ворота Японии забил арсеналист, форвард Арсенала, мистер Мартинелли. Германия, Парагвай, дамы и господа. Сборная Германии, начиная с 2014 года, когда она стала чемпионом, ни разу на чемпионатах мира с тех пор не выиграла кубковые матчи. Не выиграла и вчера. Матч Германия-Парагвай закончился со счетом 1-1, значит, и в основное время, и в дополнительное. Дело дошло до пенальти, и по пенальти победили парагвайцы. В мировой классификации Германия занимает 12 место, Парагвай занимает 33 место. Окей. Также Нидерланды играли с Марокко. Нидерланды, окей, прекрасная команда, но команда, сборная Марокко состоит из футболистов, которые играют в сильных европейских клубах. Вчера до 90-й минуты лидировали голландцы 1-0, но Марокко сравняло счет, дело дошло до дополнительного времени. В дополнительное время счет не изменился, опять-таки дело дошло до пенальти. И по пенальти Марокко выиграло со счетом 3-2 в 1/8 финала. Футболисты Марокко играют с Канадой. Сегодня еще 3 матча 1/16 финала. Норвегия играет с берегом Слоновой Кости. Эта игра начнется в 1:00 по времени восточного побережья. Франция играет со Швецией. Начало матча 5:00. И, наконец, Мексика играет с Эквадором. Эта игра начнется в 9:00 вечера по времени восточного побережья. Перенесемся на теннисные корты в Уимблдон. Вчера первый раунд уимблдонского турнира. Первый номер турнира итальянец Синер с превеликим трудом лишь в 5 сетах обыграл серба Мирана Кановича, который занимает в мировой классификации 50-е место. Также вчера сошли с дистанции 11-й номер турнира норвежец Рут и 12-й номер турнира россиянин Рублев. Шагнули дальше. 8-й номер турнира держал победу. 7-й номер Новак Джокович победил со счетом 3-1. У девочек никаких сенсаций не произошло. Все посеянные теннисистки легко побеждали. Вернемся на свою сторону, на бейсбольные поляны. Янкис вчера вышли на поляну в свои Янкис стадиум после 4 к ряду поражений в Бостоне. Окей, против Райтсакс. Бостон Редсакс занимает последнее место, 5-е на востоке Американской лиги. Но легко, нелегко выиграли все 4 матча у Янкис. Итак,